У движения ЛГБТК+, куда входят лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и прочие причудливые формы сексуальных извращенцев, июнь месяц особенный. Они называют его месяцем гордости. У них запланирована масса диких мероприятий, как на июнь, так и на все лето, во многих столицах Европы и крупных городах мира. Политика так называемых ценностей становится все более навязчивой и изощренной. Все делается, чтобы было невозможно соскрести эту плесень из законодательства и национальной культуры последующими главами и правительствами. Появляются гендерно-нейтральные туалеты без жесткого разделения на мужской и женский и без обозначений man и woman или иконок мужчина и женщина. Критики называют данную практику размыванием традиционного разделения полов и нарушением приватности. Сторонники считают это вопросом удобства и уважения. Поэтому, если вдруг путешествуя по Европе, вы увидите у писсуара бородатую женщину, проявите к ней уважение. Или к нему. В университетах и корпорациях при обращении вместо привычного «ladies and gentlemen» используется «everyone, colleagues, friends». Сторонники говорят, что такие нормы помогают не унижать и не исключать меньшинства. Противники уверены, что этим навязывается определенная гендерная теория. В английском языке слова, содержащие корень «man», который исторически может означать как «человек», так и «мужчина», в последние годы все чаще заменяется нейтральными синонимами. Сторонники такой языковой политики считают, что слова с корнем «man» якобы отражают историческое доминирование мужчин в обществе. Поэтому стремятся заменить их более инклюзивными формулировками, в которых пол человека не определяется вовсе. Подобный подход приводит не просто к изменению языка, а к постепенному размыванию самого понятия человека как мужчины или женщины. На месте традиционного понимания человеческой природы возникает некая обезличенная сущность, которая сама определяет, кем себя считать – мужчиной, женщиной или чем-то средним. Радужные наклейки «Safe Space» размещаются в кафе, ресторанах, библиотеках, университетах, офисах, гостиницах, что говорит о том, что ЛГБТ-посетитель не должен опасаться насмешек или отказа в обслуживании. Кстати, насчет гостиниц. Не так давно на популярном ресурсе Booking.com я увидел необычную метку «Travel Proud». Путешествую с гордостью, с иконкой в виде радужного чемодана. Если навести курсор на значок, появится надпись. Персонал этого объекта прошел тренинг Travel Proud. Здесь соблюдаются принципы инклюзивного гостеприимства. То есть для содомитов, лесбиянок и им подобным разработан специальный порядок работы с ними, чтобы их ни в коем случае не оскорбить, потому как эти люди путешествуют с гордостью. То есть под ЛГБТ создается особая инфраструктура и весьма комфортные юридические гарантии. А еще с 1990 года в США проводится церемония вручения премии Glad Media Awards, которые награждают журналистов, артистов, СМИ, сериалы и фильмы за продвижение позитивного и инклюзивного образа ЛГБТ-людей в медиа и культуре с вручением этой статуэтки. За прошедшие годы авторитет данной награды заметно вырос. Сегодня это нечто вроде Эмми, но исключительно для содомитов. И это далеко не единственная подобная премия. По всему миру существует множество наград и рейтингов, связанных с продвижением извращенного образа жизни в кино, телевидении и общественной сфере. Главными идеологами ЛГБТ-шных практик на сегодня являются правительства США, Канады и многих европейских стран. В этот разноцветный мирок входит еще руководство Австралии и Новой Зеландии. Совокупно на данные государства приходится примерно 870 миллионов человек, что составляет лишь 10-11% населения планеты. Но не стоит забывать, что эти 10% – общая статистика, куда включено все население данных государств. Если исключить оттуда обычных людей и оставить только радужный зоопарк, то процент окажется в разы ниже. Вас это не удивляет? Вот сколько лет уже занимаюсь этой темой, все никак не могу привыкнуть к главному парадоксу. Абсолютное меньшинство – убеждает весь мир, что оно большинство. Это и есть то, что именуют инклюзивностью. Меньшинство навязывает большинству извращенную форму поведения или, как минимум, терпимости к ней. Власть имущие последователи Содома и Гоморры, а как показали недавние разоблачения, еще и педофилы, занимают высшие государственные посты, руководят корпорациями, банками и крупнейшими фондами. При этом пытаются учить жизни всех остальных. Кто-то может возразить, что несмотря на всю голубизну, известные корпорации выпускают отличную технику, одежду, производят передовой цифровой продукт,
активно участвуют в благотворительности и так далее и тому подобное. Все так. Но их технологический прорыв и всевозможные достижения не являются основанием для одобрения насаждаемых ими греховных практик в корпоративной и общественной среде. Помните, кем были дети Ламеха, первого многоженца в истории и самого настоящего мерзавца? У него было три сына. И Авал, отец всех живущих в шатрах со стадами, и Увал, отец всех играющих на гуслях и флейте, и Тувалкаин, отец всех кующих из меди и железа. Дети Ламеха обладали выдающимися талантами и стали основателями важнейших ремесел. Но это не изменило общего греховного поведения направления потомков Каина. Линия Каина была лишена Божьих обетований. Эта честь была дарована Симу и его потомкам, а семья Ноя получила спасение в ковчеге, тогда как потомки Каина утонули в водах потопа, несмотря на то, что они были первооткрывателями важнейших для человечества ремесел и умений. Пользоваться продуктами, произведенными радужными компаниями – вопрос совести и личного выбора. Однако стоит заметить, что за последний год, после смены руководства в США, тема пропаганды ЛГБТ и смены пола детской гормональной терапии несколько ушла в тень. Но, скорее всего, это временное явление. Многие положительные инициативы, направленные на ограничение продвижения этой пресловутой инклюзивности, гендерного равенства, смены пола и прочего, были оспорены в американских судах, либо исполняются лишь частично, а в некоторых случаях и вовсе не исполняются. Если взять Европу, то ее политическое руководство, помимо обычных социально-экономических вопросов, энергетики и безопасности, уже много лет с маниакальной настойчивостью продвигает несколько направлений. Зеленую повестку, поощрение миграции, мультикультурализм, секуляризацию с попутным вытеснением христианской символики из публичной сферы и, конечно же, ЛГБТ. Вот последние два пункта особенно тревожны. Но если будущее у этой насильно насаждаемой и невероятно популярной в верхах идеологии, и как долго она продержится? Или современный Содом – это неизбежное будущее последующих поколений? Сложно сказать. Но история знает немало случаев массового идеологического продвижения, когда идеи, казавшиеся неизбежным будущим, и активно продвигавшиеся государствами, элитами и интеллектуальными кругами, через десятилетия резко теряли влияние и отходили на второй план. Например, в конце 19-го и начале 20 века особую популярность получила евгеника – учение об улучшении человека при помощи селекции. Ей была характерна идея улучшения человечества через контроль рождаемости и стерилизацию неполноценных. Новый тренд поддерживали ученые, университеты, политики, богатые фонды в США и Европе. В ряде стран это вообще считалось прогрессивной наукой. Но после того, как ее база легла в основу расовой теории фашистов, после Второй мировой войны идея стала токсичной и резко утратила легитимность. Следующим примером маниакальной идеологии является радикальный коммунизм. В первой половине 20 века многим казалось, что марксизм неизбежно победит во всем мире. Он продвигался через образование, культуру, достижения в науке и на производстве. С развалом советского блока ушла в историю и его идеология. Однако идеи социализма до сих пор сохраняются в демократических странах. Например, социальные программы, бесплатное образование, государственная медицина и прочее. Недавняя история помнит еще один нелепый пример невероятно популярной волны –

60-х, 70-х годах прошлого века в странах Запада случилась так называемая сексуальная революция с продвижением свободной любви, отказа от традиционной семейной модели, максимально сексуальной свободы и разрушения, как они говорили, буржуазной морали. Во многих интеллектуальных и культурных кругах того времени это воспринималось как неизбежное и прогрессивное будущее общества. Однако со временем наиболее радикальные формы этой идеологии заметно ослабли. Общество столкнулось с рядом социальных последствий – ростом нестабильности семейных отношений, кризисом института брака, культурными конфликтами. Вот буквально несколько примеров весьма популярных движений, возникавших в научной, политической и моральной среде. Почему же они в свое время схлопнулись? Многие движения ослабевают, когда начинают навязывать нормы, требуют публичной лояльности, превращаются почти в квазирелигию. Кроме того, когда идейная программа начинает доминировать над повседневными проблемами, интерес к ней снижается. Я надеюсь, что идеологическая агрессия в формате ЛГБТ также схлопнется, но последствия останутся обязательно. Официальное христианство в основном молчит. А если и подает голос, то его едва слышно за рупором влиятельных радужных медиа. Некоторые церкви, союзы и христианские организации Восточной Европы не выступают открыто против, опасаясь потерять финансирование, поступающее из западных стран, на благотворительные, миссионерские проекты, строительство домов собраний и другие нужды. Удобно делать вид, что ничего не происходит, и жить с тем, что есть. И в итоге священнослужители боятся с кафедры назвать этот грех грехом. А Иоанн Креститель в похожей ситуации не молчал. Именно он открыто сказал Ироду Антипе, что тот живет во грехе, вступив в брак с Иродиадой, бывшей женой своего брата Филиппа. Иоанн не мог молчать, видя беззакония правителя, понимая, что едва ли кто-то другой осмелится сказать ему правду. Он продолжал обличать царя, несмотря на опасность, и в итоге заплатил за свою верность истине собственной головой в буквальном смысле слова. Так почему же движение ЛГБТ стало настолько влиятельным в ряде западных государств? Так, что крупные корпорации, университеты, медиа и международные организации начали соревноваться между собой в демонстрации максимальной лояльности к так называемым меньшинствам, вводя все новые формы поддержки и привилегий, а порой и ограничения для тех, кто придерживается традиционных взглядов. А я скажу, что и так давно известно. Для компаний поддержка подобных инициатив часто становится не столько вопросом убеждений, сколько элементом репутации, доступа к инвестициям и соответствия современным корпоративным стандартам. Отказ же может обернуться обвинениями в дискриминации, медийным давлением, бойкотами или репутационными потерями. Но это лишь частные случаи. Если же говорить о ЛГБТ как о идеологии, то ее устойчивость и популярность в части западного мира обычно объясняют сочетанием сразу нескольких факторов. Первое. Нацистская идеология делила людей на полноценных и неполноценных, поэтому инвалиды, люди с врожденными патологиями, гомосексуалы и другие уязвимые группы нередко становились объектами медицинских экспериментов и последующего уничтожения в рамках политики расовой и социальной очистки. После Второй мировой западные общества постепенно начали строить политическую культуру вокруг защиты меньшинств и недопущения дискриминации. Но одно дело защищать права человека как человека, и совсем другое – насильно продвигать защиту чьих-либо сексуальных пристрастий, подменяя подлинное понятие свободы идеей вседозволенности, распущенности и нравственного релятивизма по принципу «у каждого своя правда и своя мораль». Второй причиной является секуляризация западного мира с отказом от библейских принципов морали, которые на протяжении веков считались незыблемыми для всякого христианина. Истинное христианство с его непримиримой истиной о том, что ЛГБТ – это зло, является естественным препятствием содомистской идеологии и ее распространения. Церковь в Европе потеряла прежнее влияние, а некоторые слои населения настолько устали от запретов, что прежние религиозные ограничения перестали быть обязательной общественной нормой. Это невольно напоминает некоторые периоды древнееврейской истории, когда народ утомлялся строгими и непреклонными нормами закона Моисея, постепенно забывая о нем, увлекаясь куда более удобными и соблазнительными формами свободы, распространенными у ханаанских соседей с их культовыми оргиями и распутством. В итоге духовное разложение дошло до того, что элементы языческого культа проникли даже в храм. В этот период глубочайшего
духовного упадка царь Иосия разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Третий момент, почему ЛГБТ до сих пор живет. Маниакальная поддержка меньшинств, конечно же, имеет непосредственный политический, а именно электоральный расчет. Однако важно понимать, сами ЛГБТ-люди составляют относительно небольшую часть населения.

рассматриваться республиканцами как новая электоральная опора, способная помочь ей удерживать влияние в Южных Штатах. Именно такое восприятие этих событий глазами побежденного Юга позднее отразилось и в романе Митчелл «Унесенные ветром». Четвертое. Еще одной причиной популярности демократического Содома стала идея прогресса и новизны, разделяющая общество на отсталых и современных, консервативных и прогрессивных. При этом роль носителей правильных и передовых взглядов, разумеется, отводится сторонниками неолиберальных реформ. Для многих это также вопрос репутации, публичного имиджа, соответствия ожиданиям части аудитории, инвесторов и международных рынков, где демонстрация лояльности подобной повестки давно стала элементом корпоративной культуры. Как бы то ни было, опираясь на Библию, вся эта пресловутая инклюзивность, операции по смене пола, однополые браки и прочие формы человеческих заблуждений являются самым настоящим грехом. Я уже встречал реплики о том, что это не такой страшный грех. Мне говорят, они никого не убили, ничего не украли. Странный вывод. Хотя бы потому, что Бог, в отличие от человека, не делает разницы между грехом. Наказание за грех – смерть. А потому манипуляция с ранжированием грехов на большие или маленькие остается только манипуляцией. Я поясню, чем однополые связи отличаются от убийства. Убийство человека – это покушение на лучшее из Божьих творений. Человек олицетворяет жизнь и является собой духовное подобие и образ самого Бога. Убийство считается недопустимым во всех культурах и обществах с суровым наказанием за его совершение. В свою очередь, любая форма сексуальных контактов, кроме как между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, считается Богом абсолютно недопустимой, потому как извращает саму природу явления человека в мир и задуманный Богом план, в котором здоровый союз между мужем и женой олицетворяет союз между церковью и Христом. Поэтому в библейской традиции сексуальная сфера никогда не считалась полностью сугубо личным делом. Она понималась как основа самой структуры человеческой жизни. Не говоря уже о том, что однополая пара по своей природе не способна создать новую жизнь естественным путем. Менять пол или предаваться однополым утехам значит отвергать свое естество, данное человеку от рождения и заложенное Богом. С библейской точки зрения это не просто насмешка над природой человека, а попытка восстания против установленного Богом миропорядка. Брак между мужчиной и женщиной олицетворяет полноту человеческого союза, а Адам и Ева стали первыми представителями этой полноты, радости и любви. Ни одно государство не проводит парады в поддержку убийств, воровства, коррупции или насилия. Но сексуальное распутство в последние годы все чаще получает публичную легитимизацию, медийное продвижение и политическую защиту. Проблема современного общества не в том, что оно полностью отказалось от морали. Моральный язык никуда не исчез. Исчезли прежние ориентиры, библейские ориентиры. Если раньше нравственность понималась как соответствие Божьему замыслу и природе человека, то сегодня главным ориентиром является похоть, комфорт и право человека на самовыражение. Именно здесь и происходит подмена понятий. Грех начинают называть идентичностью, распущенность – свободой, а отказ от нравственных ограничений – правами человека. В результате то, что еще вчера считалось отклонением от нормы, начинает восприниматься как нечто достойное не только терпимости, но и публичного одобрения и государственной защиты. В этих вопросах мы, христиане, обязаны придерживаться Библии. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость». Павел в Новом Завете, продолжая моральную преемственность закона, пишет: «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчина на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Тем не менее, для этих людей остается надежда для исправления и спасения. Если Христос простил убийцу на кресте, то, конечно же, содомиты и им подобные не лишены спасения, если воистину поверят во Христа и раскаются в своих грехах. Но пока по миру продолжает расползаться эта гниль, достигая уже некоторых стран Латинской Америки и Азии, истинные христиане, будучи доброй солью, остаются силой, способной притормозить этот процесс разложения.

0: And we are so excited what the Lord is going to do tonight.
1: И мы в таком восторге от того, что Бог будет делать сегодня.
0: And God's going to speak to us tonight.
1: Бог будет говорить с нами сегодня.
0: Amen.
1: Amen.
0: I believe the Lord has a word for us every night now.
1: Я верю, что у Господа есть для нас слово вот сейчас на каждый вечер.
0: Tonight and tomorrow night.
1: И сегодня и завтра вечером.
0: And then we have meetings on Sunday
1: also. И потом у нас еще два собрания в воскресенье.
0: I think every meeting is going to have a message from God.
1: И на каждом собрании будет слово от Господа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now tonight I want to share something.
1: И сегодня я хотел бы чем-то поделиться.
0: That I believe that is many of us maybe go through right now.
1: И я думаю, что многие из нас через это проходят сейчас.
0: It's called storms.
1: Это называется шторма.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you ever been in a storm?
1: Вы когда-нибудь попадали в шторм?
0: Yeah. Let me tell you.
1: Я скажу вам.
0: You are not backslidden because you are in a storm.
1: И вы не являетесь отступником только из-за того, что вас штормит.
0: Amen. You are not, you know, you are not wrong because something bad is happening.
1: Если

0: что-то происходит плохое, не означает, что с вами что-то не так.
1: Sometimes bad things are happening to good people.
0: Иногда плохие вещи происходят с хорошими людьми.
1: Аминь. Sometimes we are going through things where we don't expect.
0: Иногда нам приходится проходить через что-то, чего мы не ожидаем.
1: But there is always a way out.
0: Но всегда есть выход.
1: Слава Богу. The Bible says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all.
0: Библия говорит, много скорбей у праведника, но Господь избавит его от всех.
1: Did you say many, not one, many?
0: Видите, там сказано много, не одна, много.
1: Many afflictions.
0: Много скорбей.
1: Many attacks.
0: Много атак.
1: Sometimes the devil attacks us.
0: Иногда дьявол на нас нападает.
1: And he do everything to stir up problems in our lives.
0: И он делает все возможное, чтобы только принести проблемы в нашу
1: жизнь.
0: That
1: because the devil is a bad devil.
0: А это все потому, что дьявол он плохой.
1: But God is a good God.
0: А Бог благой.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: I said, слава Богу.
0: Я сказал слава Богу.
1: Amen. So tonight I want to read a story from you.
0: Итак, сейчас я вам прочитаю историю сегодня.
1: From the book of Mark, the 4th chapter.
0: Из книги Марка, 4 глава.
1: In the end of that chapter, Jesus has been teaching the disciples one whole day.
0: И в конце этой главы тут Иисус учил учеников целый день.
1: About the sower sowing the seed.
0: О том, как сеятель сеял семя.
1: And in the end,
0: а потом в конце,
1: he started to speak to about the situation.
0: Он начал говорить о ситуации.
1: He says to them,
0: и он говорит им,
1: let's go over to the other side.
0: Переправимся на другую сторону.
1: Let's go over.
0: Переправимся
1: to the other side.
0: На другую сторону.
1: And that's my message to you tonight.
0: И это мое послание к вам сегодня.
1: You are going to go over to the other side.
0: Вы переправитесь на ту сторону.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: And the story is a story about Jesus.
0: Вот история об Иисусе.
1: And I wanted to read from. I don't have the verses in my Bible. There's no verses in my
0: меня,
1: Bible.
0: У меня тут Библия такая, там стихи не отмечены.
1: You know, when the New Testament was written, there was no verses.
0: Вообще-то Новый Завет, когда писался, стихов еще не было.
1: It was made by the monks in the 1300s.
0: Там уже в 13 столетии монахи это все выдумали.
1: But when the Bible was written, there was no verses.
0: Но когда в начале на стихи не было разделения.
1: So I have no. I let you start to read it in Russian.
0: Поэтому мы вот на русском начнем читать.
1: Starting with the verse when he says, let's go to the other side.
0: Мы начнем с того стиха, где он говорит, переправимся на ту сторону.
1: 35?
0: Это 35 стих.
1: Хорошо, пожалуйста.
0: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И боялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
1: Аминь. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I love this story.
0: Мне нравится эта история.
1: Because this story tells me something.
0: Потому что эта история говорит мне о чем-то.
1: Whatever you go through,
0: через что бы ты ни проходил,
1: there's always a way out.
0: Всегда есть выход.
1: Whatever sickness you have,
0: в каком бы городе ты
1: ни был, there's always a healing.
0: Какая бы болезнь ни была, всегда есть исцеление.
1: I said, слава Богу, hallelujah.
0: Я сказал, слава Богу.
1: So whatever you go through right now,
0: итак, через что бы ты ни проходил
1: there's
0: сейчас,
1: always a way out.
0: Выход обязательно есть.
1: Because Jesus said we're going to go over to the other side.
0: Потому что Иисус сказал, мы переправимся на ту
1: сторону. And I have news for you.
0: И у меня есть новость для вас.
1: You are going
0: вы
1: over
0: переправитесь
1: to the other side.
0: На ту сторону.
1: Hallelujah. And the other side means healing.
0: А другая сторона это и означает исцеление.
1: Financial breakthroughs.
0: Финансовые прорывы.
1: Family breakthroughs.
0: Прорывы в семье.
1: Whatever the devil's stirring up in your life now.
0: Что бы сейчас дьявол не замутил в вашей жизни.
1: God has a way out for you.
0: У Бога есть для вас выход.
1: Слава Богу. Let's go across to the other side, Jesus said.
0: Иисус говорит, переправимся на ту сторону.
1: And the Bible said they took him into the boat.
0: И Библия говорит, что они взяли его с собой в лодку.
1: And other boats came with them along.
0: И другие лодки были с ними.
1: And Matthew said, and a huge storm came up.
0: И у нас и говорится так, что поднялась великая буря.
1: It was not a small storm.
0: Не какой-то такой небольшой шторм.
1: It was a huge storm.
0: Но великий шторм.
1: Maybe you are not in a storm, you are in a huge storm.
0: Может быть, у вас не просто буря, но великая буря.
1: Maybe the doctor said to you.
0: Может быть, врачи вам сказали.
1: There's no hope for you.
0: Для вас уже надежды.
1: You're going to die.
0: Нет, вы умрете.
1: Let me tell you something.
0: Я скажу вам что-то.
1: There is no hopeless cases for Jesus Christ.
0: В Иисусе Христе не бывает безнадежных ситуаций.
1: Слава Богу. Every sickness
0: каждая болезнь
1: can be healed.
0: Может быть исцелена.
1: Every disease can be healed.
0: Каждая болезнь
1: Every trouble you have can be solved.
0: Каждая проблема может быть разрешена.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And the Bible says waves poured into the boat.
0: И Библия говорит, что волны били в лодку.
1: And it might have said they were threatening to sink it.
0: И там у меня в переводе там написано, что была угроза того, что они утонут.
1: Have you ever been in a situation where you think I'm sinking?
0: Вы бывали в такой ситуации, когда создается ощущение, я тону?
1: The boat is not holding anymore.
0: Что моя лодка уже не держится.
1: And you're paddling.
0: И вы где-то пытаетесь выплыть.
1: And the waves are coming.
0: И волны поднимаются.
1: And they come into the boat.
0: И бьются в лодку.
1: And the boats go down.
0: И лодка начинает тонуть.
1: I made a boat myself one time.
0: Однажды я сам сделал лодку.
1: I was 12 years old.
0: Мне было тогда 12 лет.
1: I built a boat.
0: Я построил лодку.
1: My friend and I.
0: Мы с другом это сделали.
1: And Nicole said, "You be the first one to drive the boat," he told me.
0: И мой друг мне сказал, ты первый в ней поплывешь.
1: I wish I never took that chance.
0: Лучше бы я этого не делал.
1: First 200 meters was okay.
0: Первые 200 метров было все нормально.
1: But then I saw water started coming to the boat.
0: А потом я увидел, что лодка начала наполняться водой.
1: And I couldn't swim.
0: Я плавать не умел.
1: I learned to swim when I was 14.
0: Я научился плавать 14.
1: I was afraid of water.
0: Я боялся воды.
1: I don't like water.
0: Мне вода не нравится.
1: I still don't like water.
0: И до сих пор не нравится.
1: I swim very seldom.
0: Я очень редко плаваю.
1: Only when they force me to do it.
0: Только когда меня заставляют.
1: Amen. And I was sinking.
0: И я стал тонуть.
1: And I didn't have any hope.
0: И надежды для меня уже не
1: было. I tell you, it was terrible.
0: Я чувствовал ужас меня
1: обхватил. And my friend had a rope, and the rope broke.
0: И этот руль уже сломался.
1: And we were in a swim. They have special legs. When if you go down. The bottom of the lake will suck you down.
0: И там у нас такое озеро, что внизу такое илистое дно, что если даже на него наступить, оно засасывает.
1: So I jumped on a little thing I could hold on.
0: И я прыгнул и нашел такую штучку какую-то, за которую можно держаться.
1: And I was dying.
0: И умирал.
1: I was sinking. I never forget it.
0: Я тонул. Я никогда этого не забуду. Fear came on me. Никогда не забуду того чувства, которое
1: swim.
0: Пришло. Плавать-то я не мог.
1: And I felt this bottom on my feet, you know.
0: И я почувствовал уже под ногами вот это дно.
1: And my friend.
0: А друг мой.
1: He ran home to his mother.
0: Он побежал домой к маме.
1: Good friends, yeah.
0: Хороший друг, правда?
1: Thank you for good friends.
0: Спасибо, слава Богу за хороших
1: друзей. He just said goodbye, Carl Gustav.
0: Он сказал, ну прощай, Карл Густав.
1: Take care.
0: Пусть все с тобой будет нормально.
1: I said спасибо.
0: Я сказал спасибо.
1: But he saw my father.
0: Но он увидел моего отца.
1: On the way home.
0: По дороге домой.
1: He said Carl Gustav is dying out there.
0: И сказал, там Карл Густав умирает.
1: Oh. And never forget.
0: Никогда не забуду.
1: When I saw my father.
0: Как я увидел своего отца.
1: Coming running.
0: Как он бежит.
1: I never saw my father running in all my life before that or after that.
0: И ни до этого, ни после я не видел в своей жизни моего отца, как он бегает.
1: He never runs.
0: Он никогда не бегает.
1: He never runs.
0: Никогда не бегает.
1: Only when and it was the only time.
0: Это был единственный случай.
1: And he ran so fast.
0: И он бежал так быстро.
1: And he lifted me up.
0: И он вытащил меня.
1: And he saved my life.
0: И спас мою жизнь.
1: I never forget it.
0: Никогда этого не забуду.
1: I want to tell you.
0: И я скажу вам.
1: You have a father.
0: У вас есть отец.
1: In heaven.
0: На небесах.
1: He's going to lift you up.
0: Он поднимет вас.
1: He's going to make a miracle for you.
0: Он сделает для вас чудо.
1: He's going to make that storm calm down.
0: Он утишит этот шторм.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: You see, sometimes we're in the storms.
0: Видите, иногда мы попадаем в шторм.
1: We forget things.
0: Мы забываем о чем-то.
1: You know what disciples forget?
0: Вы знаете, о чем забыли ученики Иисуса?
1: They forget that Jesus was in the boat.
0: Они забыли, что с ними в лодке Иисус.
1: Jesus is in your boat.
0: Иисус находится в вашей лодке.
1: I said, Jesus is in your boat.
0: Я сказал, что Иисус в вашей лодке.
1: And whatever storm you go through,
0: и через какой бы шторм вы ни проходили,
1: Jesus is not has not left the boat.
0: Иисус не уходит из этой лодки.
1: And the Bible,
0: и Библия
1: says,
0: говорит,
1: that he was sleeping on a pillow.
0: Он спал на возглавии, на подушке.
1: Подушка, да. In the boat.
0: В лодке.
1: Think about this.
0: Просто представьте.
1: Water is pouring into the boat.
0: Вода наливается в лодку.
1: Disciples frustrated.
0: Ученики там все разбитые.
1: Jesus!
0: Иисус!
1: Don't you care about us?
0: Ты за нас забыл.
1: That's typical of us. We get panic.
0: А у них паника на них напала.
1: And everything you do in panic will destroy you.
0: И все, что вы делаете в панике, погубит вас.
1: I said everything you do in panic will destroy you.
0: Я сказал, что все, что делается в панике, погубит вас.
1: Wow. Well, hallelujah.
2: Yeah. Everything you do in panic will destroy
0: you. Да. Все, что делается в панике, погубит.
2: So don't panic.
0: Поэтому не паникуйте.
2: Don't be afraid.
0: Не бойтесь.
2: But fear is the weapon the devil has.
0: Страх это то оружие, которым пользуется дьявол.
2: To take your sleep from you.
0: Чтобы забрать у вас сон.
2: To torment you in your night times.
0: Чтобы мучить вас по ночам.
2: To tell you you will not come through, you will not come over this.
0: И говорит все время у вас ничего не получится, вы не вылезете из этого.
2: But tonight I tell you.
0: Но сегодня я скажу вам.
2: Jesus in the boat.
0: Иисус в лодке.
2: You have said you're going to come to the other side.
0: И он сказал, что мы переправимся на ту сторону.
2: And you will make it.
0: И у вас получится. У вас получится. Я знаю, что здесь есть люди, которым нужно это услышать.
2: You will make it.
0: У вас получится.
2: You will come over.
0: Вы пройдете.
2: You will not go down.
0: Вы не утонете.
2: You will come over. Hallelujah. Amen.
0: Аминь.
2: That sickness will not kill you.
0: Эта болезнь не убьет вас.
2: That finance will not destroy you.
0: Финансы не разрушат вас.
2: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
2: What you need to do.
0: Что вам необходимо сделать?
2: Is to have a pillow of faith.
0: Это иметь подушку веры.
2: I have a pillow with me here somewhere.
0: У меня есть с собой где-то подушка. Где она?
2: How many know what a pillow is?
0: Кто из вас знает, что такое подушка?
2: How many have a pillow in your house?
0: У кого есть дома подушка?
2: I have in my house.
0: Вот у меня дома такая.
2: Azerbaijani pillows are so big.
0: Азербайджанские подушки такие большие.
2: Your head must be very important.
0: Наверное, для вас голова очень большое значение имеет.
2: This is only half, I said.
0: А он говорит, это только половинка.
2: Господи. Yes, it's bigger.
0: Да, она больше.
2: Azerbaijan. Oh my God. It's made for five people.
0: Это для пятерых сделано.
2: You see,
0: видите?
2: This is what you need in your life.
0: Вот что вам необходимо в жизни.
2: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
2: This is what you need in your life.
0: Вот что вам нужно в жизни.
2: When the storms are coming,
0: когда приходят шторма,
2: you just lay down.
0: Вы просто ложитесь.
2: On the pillow of faith.
0: На подушку веры.
2: Wow. Boy, it was good here. Слава Богу! This is what you do.
0: Вот что вы делаете.
2: I said, this is what you do.
0: Вот что вы делаете.
2: It was nice to lay here.
0: Как приятно здесь лежать.
2: I never tried this before.
0: Я даже и не знал.
2: Good.
0: Здорово.
2: You are sitting, I'm sleeping.
0: Вы сидите, а я сплю.
2: And here's Jesus in the boat.
0: И вот Иисус в лодке.
2: Everybody's scared.
0: Все напуганы.
2: And Jesus is sleeping.
0: А Иисус спит.
2: And water comes into the boat.
0: Вода наполняет лодку.
2: Water comes up here.
0: Вода на него попадает.
2: Up here.
0: Сюда.
2: And the disciples said, Jesus!
0: Ученики, Иисус!
2: And Jesus said,
0: Иисус говорит,
2: what's the problem?
0: А что, какие проблемы?
2: It's a storm?
0: Что, шторм?
2: Нет проблем.
0: Проблем нет.
2: Some more water can come in the boat first.
0: Пусть сначала еще вода придет в лодку.
2: The Bible says he was sleeping on the pillow.
0: Библия говорит, что он спал на подушке.
2: This is Christian normal life.
0: Это нормальная жизнь христианина.
2: When things are going bad,
0: когда все становится плохо,
2: we sleep on the pillow of faith.
0: Мы засыпаем на подушке веры.
2: Слава Богу. А здесь слава Богу. Storm?
0: Шторм?
2: Hallelujah. Слава Богу. I don't care.
0: Мне все равно.
2: My wife said to me the other day.
0: Однажды мне жена сказала.
2: Carl Gustav.
0: Carl Gustav.
2: Don't worry about storms.
0: Не волнуйся о штормах.
2: We have each other.
0: У нас мы есть друг у друга.
2: Hallelujah. I said, слава Богу, amen. Amen. I said, there's a place for my wife too there. You know.
0: Здесь тоже даже место для моей жены есть.
2: I will buy Azerbaijani pillow.
0: Я куплю азербайджанскую подушку.
2: In Sweden we have small pillows.
0: В Швеции у нас такие маленькие.
2: Amen. Hallelujah. So we don't Jesus was on the, sleeping on the boat.
0: Итак, Иисус спал в лодке.
2: Oh, it was good. I have to stand up.
0: Ой, как хорошо, приходится вставать.
2: Да. Вау, слава Богу. So this is what you need.
0: Итак, вот что вам нужно.
2: A pillow of faith.
0: Подушка веры.
2: This is normal.
0: И это нормально.
2: Да. You see, sometimes the devil say,
0: иногда дьявол говорит,
2: you will not make it.
0: У вас не получится.
2: You, this is too hard situation.
0: Слишком тяжелая ситуация.
2: You need too much money now.
0: Сейчас тебе нужно слишком много денег.
2: And you know, you didn't hear the doctor's report?
0: Ты что, не слышал, что сказали врачи?
2: Yes, I heard the doctor's report.
0: Да, слышал, что сказали врачи.
2: And the doctor said,
0: и врачи сказали,
2: это факт.
0: Это факт.
2: I hate this word.
0: Я ненавижу это слово.
2: Это факт. Это факт. They said, fact is,
0: говорят, что факт,
2: that you cannot,
0: в том, что у тебя не выйдет,
2: have a child.
0: Вот ты не можешь иметь
2: ребенка. Fact is,
0: факт такой,
2: you cannot have a healing.
0: Что ты не можешь получить исцеление.
2: Fact is,
0: факт в том,
2: this is chronic.
0: Что это хроническое.
2: And I said before, this chronic
0: я говорил
2: is demonic.
0: Раньше, что хроническое, это демоническое.
2: Amen.
0: Amen.
2: I said amen. I don't believe in this kind of report.
0: Я не слушаю такие отчеты.
2: You remember when the spies came into the to the land?
0: Вы помните, когда соглядатаи пошли смотреть землю?
2: And they came back.
0: И они вернулись.
2: 10 says.
0: И 10 говорили.
2: It is a wonderful land.
0: Земля прекрасная.
2: But they brought a bad report.
0: Но они принесли о ней плохую молву.
2: Said we cannot take the land.
0: И говорили, что нам не удастся ею завладеть.
2: But Caleb and Joshua said.
0: Но Халев и Иисус Навин говорили.
2: We can take the land.
0: Мы можем завладеть землей.
2: Hallelujah. Amen. We can take the land.
0: Ты можешь завладеть землей.
2: We can possess the land.
0: Мы можем завладеть
2: землей. It's our land.
0: Это наша
2: земля. God gave it to us.
0: Бог дал ее
2: нам.
0: No man
2: can take it from
0: us. И никто не может ее забрать.
2: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
2: Hallelujah. So we can sleep on the pillow of faith.
0: Так что мы можем заснуть на подушке веры.
2: Well, there are bad reports.
0: Что такое эти репорты?
2: There is a fact.
0: Эти отчеты. Что
2: yes.
0: Есть факт, да.
2: The land is big.
0: Что враг.
2: There are enemies there.
0: Враг есть.
2: That's a fact.
0: И это факт.
2: But the truth is.
0: Но истина в чем?
2: God is bigger than
0: что
2: facts.
0: Что Бог больше фактов.
2: Say after me, God is bigger than facts.
0: Скажи вместе со мной, Бог больше фактов.
2: Hallelujah. Hallelujah. And whatever is against you,
0: и что бы ни вышло против тебя,
2: it's not bigger than God.
0: Оно не больше Бога.
2: I said, whatever is against
0: я сказала,
2: you,
0: что бы ни вышло против тебя,
2: God is bigger.
0: Бог все равно больше.
2: I said, God is bigger.
0: Бог все равно больше.
2: God is bigger.
0: Бог больше.
2: Hallelujah. Whatever the devil tried to attack you with,
0: чем бы дьявол не пытался атаковать тебя,
2: it's not big enough to kill you.
0: Оно недостаточно велико, чтобы убить тебя.
2: It's too small.
0: Оно слишком маленькое.
2: Because our God.
0: Потому что наш Бог.
2: Is a mighty God.
0: Он могучий.
2: Our God.
0: Наш Бог.
2: Is a mighty God.
0: Могучий Бог.
2: Our God.
0: Наш Бог.
2: Has said to us.
0: Он сказал нам.
2: We are coming to other side.
0: Что мы переправимся на ту сторону.
2: Hallelujah. So Jesus is sleeping
0: итак,
2: there.
0: Итак, Иисус спит.
2: I love to sleep.
0: Мне нравится спать.
2: I don't know, but I love to sleep.
0: Не знаю, как вы, но я люблю спать.
2: That's one of my favorite things to sleep.
0: Это одно из моих любимых занятий.
2: Yeah. Do you love to sleep?
0: А вы любите поспать?
2: I love to sleep.
0: Я люблю поспать.
2: I sleep all the time.
0: Я все время сплю.
2: Whenever I have a chance, I fall asleep.
0: Как только не попадает, не выходит шанс, я засыпаю.
2: Yeah. I sleep on airplanes.
0: Я сплю в самолетах.
2: I sleep in cars.
0: Я сплю в машинах.
2: Not when I drive my car, of course.
0: И, конечно же, никогда я за рулем.
2: But I'm a sleeper.
0: Но я такой Соня.
2: One time I was in Russia.
0: Однажды я был в России.
2: I came to Finland. I was so tired.
0: И я приехал в Финляндию, и я был таким уставшим.
2: And after meeting, we went to eat some food.
0: И потом мы пошли поесть.
2: And suddenly I felt tiredness came on me.
0: И я вдруг почувствовал, как
2: tired.
0: Такая усталость на меня сошла.
2: So I said, "Can I go and sleep?"
0: И я сказал, "Можно я пойду посплю?"
2: I said, "Yes, you can."
0: Говорят, "Да, пожалуйста."
2: Said, wake me up because I live in another house and
0: я жил в другом доме, и я сказал.
2: When you finish with the food.
0: Когда вы закончите обедать, вы разбудите меня.
2: So I lay down.
0: И я прилег.
2: And I woke up the next morning.
0: И я проснулся на следующее утро.
2: The ties and everything on.
0: И на мне был галстук.
2: And I woke, I stood up and said, what is
0: я,
2: this?
0: Встал, посмотрел, что это такое?
2: They didn't wake me up yesterday.
0: Вы меня не будили вчера?
2: And I opened the door.
0: И я открыл дверь.
2: And there sat two tired people outside.
0: И я увидел там два таких уставших человека.
2: They'd been awake, they were sleeping on the floor.
0: Они на полу спали.
2: I said, why didn't you wake me up
0: я
2: yesterday?
0: Говорю, а почему вы меня вчера не разбудили?
2: We tried.
0: Да мы пытались.
2: We sang for you.
0: Мы тебе пели уже.
2: We shook you.
0: Мы тебя трясли.
2: But you were sleeping.
0: А ты спал.
2: I think that's in my family.
0: Я думаю, что в моей семье.
2: One of my relatives.
0: Один из моих родственников.
2: She was an old lady.
0: Это взрослая уже женщина.
2: The thunderstorm came in their house.
0: Молния ударила в их дом.
2: And the wall fell down on
0: и
2: the house.
0: И стена отвалилась.
2: She was still sleeping.
0: А она все спала.
2: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
2: You see, sometimes the devil do everything.
0: Знаете, иногда дьявол пытается сделать все, что только
2: But
0: может.
2: But the devil cannot steal our sleep.
0: Но дьявол не может украсть у нас сон.
2: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
2: Praise God forever.
0: Слава Богу вовеки.
2: Whatever the devil does to you.
0: Что бы дьявол не пытался сделать
2: вам. Not big enough to kill you.
0: Он недостаточно силен, чтобы убить
2: вас. Not big enough to destroy you.
0: Он недостаточно велик, чтобы
2: Whatever
0: погубить
2: storm
0: вас.
2: Rises against you.
0: Какой бы шторм ни поднимался
2: Maybe
0: против
2: it look
0: вас.
2: Like a big tsunami.
0: Может быть, это выглядит как огромное цунами.
2: But you know what is good with the tsunami?
0: Но знаете, что хорошо в цунами?
2: When the tsunami comes,
0: когда цунами проходит,
2: the waves go over the land,
0: волны идут туда.
2: It has to go back.
0: И они должны вернуться обратно.
2: It will not stay forever.
0: Они не остаются там навеки.
2: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказала аллилуйя.
2: Have you heard the story about the little way about the little beach?
0: Вы слышали историю о таком небольшом пляже?
2: And the big waves were standing out on the sea.
0: И большая волна поднялась на него.
2: And he said to the seashore.
0: И там уже на берегу.
2: I'm coming over you.
0: Она, эта волна говорит, я иду на тебя.
2: I'm coming to destroy you.
0: Я иду, чтобы погубить тебя.
2: Well. Don't put this in the newspaper.
0: Пожалуйста, это не публикуйте нигде.
2: Angry preacher came to Azerbaijan.
0: Такая злобная моя фотография в Азербайджане.
2: And the little seashore said,
0: и этот маленькое побережье говорит,
2: I'm not afraid of you.
0: А я тебя не боюсь.
2: And the big wave, I'm coming over you.
0: Эта огромная волна говорит, я иду на тебя.
2: And the wave came over.
0: И волна на нее пришла.
2: And the seashore stood like this.
0: И побережье стояло так.
2: And then he spoke to the wave.
0: И потом говорит волне,
2: you have to go back.
0: Ты должна вернуться
2: you
0: обратно.
2: Have to go back.
0: Должна идти обратно.
2: And the wave was up, and they had to go back.
0: И волна дошла до своего пика и должна идти обратно.
2: Sometimes they're big waves.
0: И что-то в волнах.
2: Big mouths.
0: В больших у них большой может
2: Speaking
0: быть
2: Speaking fear into our lives.
0: Они говорят какие-то, пускают страхи.
2: But they cannot destroy us.
0: Но они не могут погубить нас.
2: I said they cannot destroy us.
0: Я сказал, что они не могут погубить нас.
2: Hallelujah. Because they have to go back.
0: Потому что она должна вернуться назад.
2: Problems is not forever.
0: Проблемы не навеки.
2: Hallelujah. Problem has a limited time.
0: У проблемы ограниченное время.
2: And everything you see with your eyes is subject to change.
0: И все, что вы видите своими глазами, подлежит изменению.
2: Amen. Say everything I see.
0: Скажи все, что я вижу.
2: Is subject to change.
0: Подлежит изменению.
2: That means everything.
0: Это означает все.
2: That comes before my eyes.
0: Что перед моими глазами.
2: Must change.
0: Должно измениться.
2: And I don't have to be worried.
0: И мне не нужно волноваться.
2: I can sleep.
0: Я могу спать.
2: On the pillow of faith.
0: На подушке веры.
2: Amen. So what is Jesus doing?
0: Итак, что Иисус делает?
2: He's raising up.
0: Он поднимается.
2: He speaks the word.
0: И говорит слово.
2: I said he speaks the word.
0: Он говорит слово.
2: Amen. Say he speaks the word.
0: Скажи, он говорит слово.
2: He says, "Quiet."
0: Он говорит, умолкни.
2: I tell you something.
0: И я скажу вам что-то.
2: When you're in storms,
0: когда вы в шторме,
2: you need to speak the word of God.
0: Вам необходимо говорить слово Божье.
3: Amen.
2: You cannot go into emotions.
0: Вы не можете поддаваться эмоциям.
2: You must take the word of God.
0: Вы должны взять слово Божье.
2: I said you must take the word
0: of God. Я
2: сказал,
0: вы должны взять слово Божье.
2: You must take the word of the Lord.
0: Вы должны взять слово Господа.
2: And you must start to break through into that.
0: И начать прорываться с ним.
2: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
2: I said amen.
0: Я сказал аминь.
2: Don't
1: Live on emotions.
0: Не живите эмоциями.
1: I know we are many emotions in us.
0: Я знаю, что у нас много разных эмоций.
1: But sometimes when we start to cry and weep, it doesn't help.
0: Но иногда, знаете, слезы и вопли не помогают.
1: The best is to find the scriptures.
0: Самое лучшее, что можно сделать,
1: wake
0: это найти
1: up the
0: стих,
1: word of God.
0: Пробудиться слово от Бога.
1: Wake up Jesus Christ.
0: Пробудить Иисуса Христа.
1: And let him take his word.
0: И вот тогда он берет слово.
1: And you take his word.
0: И ты берешь его
1: in
0: слово
1: your mouth.
0: В свои уста.
1: And the storm will stop.
0: И шторм остановится.
1: I said the storm will stop.
0: Я сказал, шторм утихнет.
1: Amen. So the Bible says in my translation.
0: Итак, Библия говорит в моем переводе.
1: When Jesus spoke.
0: Когда Иисус сказал.
1: To the storms.
0: Шторму.
1: To the winds.
0: Сказал ветрам.
1: In my translation, I like this.
0: И мне нравится этот перевод.
1: It says.
0: Там
1: and
0: сказано,
1: the wind ran out of breath.
0: Там сказано, что у ветра закончилось дыхание.
1: It's strong, huh?
0: Сильно, правда?
1: I have a very good Bible translation. It's called the Message Bible.
0: Да, хороший перевод Библии.
1: It says.
0: Здесь сказано.
1: And Jesus.
0: Иисус.
1: Said.
0: Сказал.
1: Quiet.
0: Умолкни.
1: Settle down.
0: И перестань.
1: And the wind ran out of breath.
0: И у ветра кончилось дыхание.
1: And the sea became smooth as glass.
0: И море стало таким гладким, как стекло.
1: Have you ever lost your breath?
0: Когда-нибудь вы теряли дыхание?
1: Somebody hit you in the stomach?
0: Кто-то вас дал так в живот?
1: That happened to me one time.
0: Со мной однажды такое произошло.
1: Somebody hit my stomach.
0: Кто-то мне дал в живот.
1: I lost my breath.
0: Я дыхание у меня перехватило.
1: It's terrible, you know.
0: Это ужасно.
1: It happens to my wife once in a while.
0: И периодически с моей женой такое происходит.
1: Not because I beat her, of course.
0: Не потому что я ее бью, конечно. Нет, нет.
1: But she just loses her breath sometimes.
0: Но у нее бывает перехватывает дыхание. Я не знаю, что у нее происходит, но вдруг.
1: But I tell you, that's exactly how the devil shall feel after this night.
0: Но я скажу тебе, это именно так, как дьявол почувствовал себя вот в этой ситуации.
1: He's going to lose his breath, not you.
0: Он потеряет, у него перехватит дыхание, не у вас.
1: I said he's going to lose his breath, not you.
0: Я сказал, что у него, а не у вас перехватит дыхание.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: And then Jesus corrected the disciples.
0: И потом Иисус он исправляет учеников.
1: Why are you such a coward?
0: Почему вы такие трусы?
1: Where is your faith?
0: Где ваша вера?
1: And Jesus said, "Hey."
0: Иисус говорит, эй.
1: You need to trust me.
0: Вам необходимо доверять мне.
1: You need to trust my word.
0: Вам необходимо доверять моему слову.
1: You need to trust what I can do.
0: Вы должны уповать на то, что я могу сделать. Ну посмотрите
1: на
0: меня.
1: I was sleeping in the storm.
0: Я спал во время шторма.
1: On the pillow
0: на подушке
1: of faith.
0: Веры.
1: I have a feeling tonight.
0: У меня сегодня такое чувство.
1: There are people in big storms here tonight.
0: Что здесь есть люди, которые находятся в большом
1: Because
0: шторме.
1: God never gave me a word like this without it. You know?
0: Потому что Бог никогда не давал мне такого слова, чтобы и вот с таким чувством.
1: But God has a word for you.
0: Но у Бога есть слово для
1: you
0: вас.
1: You can sleep.
0: Вы можете уснуть
1: on the pillow of faith.
0: На подушке веры.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: Hallelujah. Maybe there's a danger of your life.
0: Может быть, это есть какой-то гигант в вашей жизни.
1: Maybe there's a danger of a sickness.
0: Может быть, есть опасность болезни.
1: Or a situation in your family.
0: Или какая-то ситуация в семье.
1: But don't worry.
0: Но не волнуйся.
1: Because I hear the Spirit of God says.
0: Потому что я слышу, как Дух Божий говорит.
1: There is a pillow of faith for every one of us.
0: Для каждого из вас есть подушка веры.
1: That means.
0: Это означает.
1: You don't have to worry.
0: Не нужно волноваться.
1: Hallelujah. You can just trust Jesus.
0: Ты можешь просто уснуть.
1: He's with you in the boat.
0: Можешь довериться Иисусу.
1: He has the power of all the enemy.
0: У него есть сила над всеми врагами.
1: And he will never fail you.
0: И он никогда не оставит тебя.
1: He will never fail you.
0: Он никогда тебя не подведет.
1: Hallelujah. He will never fail you.
0: Он никогда тебя не подведет.
1: He will always take you through.
0: Он всегда будет с тобой.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I remember some years ago.
0: Помню несколько лет назад.
1: I was preaching.
0: Я проповедовал.
1: You know what I'm really saying with this sermon is this.
0: И что я говорю в этой проповеди, это как раз это.
1: One word from God.
0: Что одно слово от Бога.
1: Is enough.
0: Его достаточно.
1: To change everything.
0: Для того, чтобы изменить все.
1: Do you hear what I'm saying?
0: Вы слышали?
1: One word.
0: Одного слова
1: in the Bible.
0: Одного слова в Библии.
1: From Jesus.
0: От Иисуса.
1: Is enough.
0: Достаточно.
1: To stand on.
0: Чтобы на него
1: встать. To live on.
0: И жить на нем.
1: For the rest of your life.
0: До конца жизни.
1: Amen.
0: Аминь.
1: You don't need to have 50 scriptures.
0: Не нужно иметь 50 стихов.
1: You need one word.
0: Нужно только одно.
1: Everybody say one word.
0: Все скажите one word. Одно
1: one
0: слово.
1: Word. One word.
0: Одно слово.
1: One word.
0: Одно слово.
1: Not two words. One
0: не
1: word.
0: Два. Одно слово.
1: Amen.

0: So don't misunderstand me.
1: Поэтому
0: don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: I'm not against emotions.
1: Я не против эмоций.
0: But emotions cannot help you.
1: Но эмоции не помогут.
0: But the word of God can help you.
1: А слово Божье поможет.
0: Some of you need to listen to this sermon 50 times.
1: Кому-то из вас необходимо прослушать эту проповедь 50 раз.
0: I have a story.
1: У меня есть история.
0: That happened to me.
1: Которая со мной произошла.
0: Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: It was 1994.
1: Это был 94 год.
0: The same year I came to Azerbaijan first.
1: Тот же самый год, когда я приехал в Азербайджан.
0: It's 13 years ago now.
1: Это уже 13 лет прошло.
0: I preached a message.
1: Я проповедовал проповедь.
0: About the pillow of faith.
1: О подушке веры.
0: It was the first time I preached this sermon.
1: Это был первый раз, когда я об этом проповедовал.
0: And I said to the people.
1: И я сказал людям.
0: What I'm saying to you right now.
1: То, что я вам говорю сейчас.
0: One word.
1: Одно слово.
0: From God.
1: От Бога.
0: Like Jesus said, we're going to go to other side.
1: Вот Иисус же сказал, мы переправимся на ту сторону.
0: It's enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Чтобы все изменить.
0: And a mother was there in that meeting.
1: И там, на этом собрании,
0: a mother,
1: была мама,
0: mama, with a baby with 12 months old,
1: у которой был ребенок годовалый.
0: She was dying,
1: и она умирала
0: of a heart disease.
1: От болезни сердца.
0: The doctor said, in 12 months your baby will be dead.
1: Врачи сказали, через 12 месяцев ребенок умрет.
0: And when parents hear that, one-year-old boy is terrible.
1: И знаете, lady, родителям слышать о своей годовалой дочке такое, это ужасно.
0: But then she heard the sermon.
1: Но потом она услышала вот
0: one word from God.
1: Одно слово от Бога.
0: She bought the tape.
1: И она купила кассету.
0: She listened to it.
1: И она слушала ее.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: From September.
1: С сентября.
0: To May.
1: До мая.
0: Listen to this.
1: Представляете?
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: She listened to this tape.
1: Она слушала эту кассету.
0: One word.
1: Одно слово.
0: And in that time she prayed.
1: И вот в это время она еще и молилась.
0: And one day she opened the Bible.
1: И однажды она открыла Библию.
0: Where it says, "I will live and I will preach the word of the Lord."
1: Где было? Она открыла Библию, там говорила: "Буду жить и проповедовать слово Господа."
0: I will live.
1: Буду жить.
0: I will preach the word of the Lord.
1: И проповедовать слово от Господа.
0: She took that to her daughter.
1: Она взяла это для своей дочери.
0: This is the scripture.
1: И это Писание.
0: I'm standing on.
1: Я стою на него.
0: She continued listening to the sermon.
1: Она продолжала слушать кассету.
0: After one year.
1: И через год.
0: She went to the doctor in May.
1: Она пошла к врачу вот в мае.
0: And the doctor said.
1: И врач сказал.
0: I have good news for you, mother.
1: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
0: Your daughter will live.
1: Ваша дочь будет жить.
0: She said these words.
1: Она сказала эти слова. Ваша дочь будет жить.
0: He said, "Thank you, doctor."
1: Она пошла к врачу.
0: But I know that.
1: И она говорит, я знаю.

0: ваша дочь будет жить.
1: She said these words.
0: Она сказала эти слова. Live. Ваша дочь будет жить.
1: He said, "Thank you, doctor."
0: Она пошла к врачу.
1: But I know that.
0: И она говорит, я знаю.

0: that Jesus gave me in that storm.
1: Которое Иисус дал мне в этом, она вспомнила слово, которое Иисус дал ей.
0: And that is,
1: и это было,
0: I will live.
1: Буду жить.
0: And what was the second part?
1: И что было во второй части?
0: And I will preach the word of the Lord.
1: И буду проповедовать слово Господне.
0: Amen. A few months ago,
1: через несколько месяцев,
0: I was in a little church.
1: Я был в небольшой церкви.
0: In Sweden.
1: В Швеции.
0: And a girl, red hair.
1: И девочка такая рыжеволосая.
0: 13 years old.
1: 13 лет.
0: Comes up on the platform.
1: Поднялась на платформу.
0: And tell me.
1: И сказала мне.
0: I'm that little baby.
1: Я и есть та девочка.
0: That got healed 13 years ago.
1: Которая исцелилась 13 лет назад.
0: I have never seen her before.
1: А я ее до этого ни разу не
0: видел. I never seen the mother, just by letter.
1: Я не видела маму, только с письма читал.
0: And we cried.
1: И мы плакали.
0: I saw a miracle before my eyes.
1: Я увидел чудо перед своими глазами.
0: She should have been dead.
1: Она должна была быть мертвой.
0: But her mother.
1: Но ее мама.
0: Received this sermon.
1: Приняла это послание.
0: Listened to it.
1: Послушала его.
0: Molded into her life.
1: И применила его к своей жизни.
0: And the word was born in that time in the spirit.
1: И слово родилось в это время в духе.
0: From the Bible.
1: Из Библии.
0: That she has been standing on for over 10 years.
1: На котором она стоит уже больше 10 лет.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: And I have a feeling.
1: И у меня такое чувство.
0: There are people I need to hear today.
1: Что здесь есть люди, которые должны это услышать.
0: That your storm will run out of breath.
1: Что ваш шторм, он потеряет свое дыхание.
0: Your storm will lose its grip over your life.
1: Ваш шторм, он ослабит свою хватку.
0: Слава Богу. And God will bring you to the pillow of faith.
1: И Бог приведет вас на подушку веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And this night.
1: И сегодня.
0: Can be the starting night.
1: Может быть новое начало.
0: Of a miracle in your life.
1: Вашего чуда.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: This night. Can be the night.
1: Может стать вечером.
0: When God gives you that word.
1: Когда Бог вам даст это слово.
0: That little word.
1: Это маленькое слово.
0: That changes everything in your life.
1: Которое изменит все в вашей
0: that
1: жизни.
0: That brings things to completion.
1: Которое совершит все.
0: This night can be a night.
1: Этот вечер может стать.
0: That will give hope to you.
1: Тем, который даст вам надежду.
0: That no matter what storms you are into.
1: И неважно в каком вы находитесь шторме.
0: You will come over.
1: Вы пройдете его.
0: To the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Hallelujah. Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Amen, amen.
1: Аминь.
0: I said amen. The wind ran out of breath.
1: У ветра перехватило дыхание.
0: Do you want to see the wind ran out of breath?
1: Вы хотите увидеть, как ветер потерял свое дыхание?
0: And it will be glass.
1: И становится как стекло.
0: Yeah. That can happen.
1: Это может произойти.
0: And then a new storm will come.
1: И потом поднимется новый шторм.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Carl Gustav, can you pray that there will be no more storms in my life?
1: Carl Gustav, ты помолись, чтобы в моей жизни больше не было штормов.
0: Then you need to go to heaven.
1: Ну тогда тебе уже пора на небеса.
0: I cannot pray to God to take you to heaven.
1: Я не могу молиться, чтобы Бог забрал тебя на небо.
0: But that's the only way when there's no more storms.
1: Но это единственное место, где нет штормов.
0: So if you want to be without storms,
1: поэтому если хочешь жизнь без штормов,
0: you must.
1: Ты должен.
0: I said you must.
1: Я говорю, ты должен.
0: Go to heaven.
1: Пойти на небеса.
0: But I think you want to stay here for a while.
1: Но я думаю, что вы хотите еще здесь кое-какое время остаться.
0: It's good in heaven.
1: На небе хорошо.
0: But I always say.
1: И я всегда говорю.
0: Let's heaven wait.
1: Ну, пусть небеса подождут.
0: Да. Let's heaven wait.
1: Пусть небеса подождут.
0: Amen. Sometimes
1: иногда
0: we are in circumstances.
1: Мы в таких обстоятельствах.
0: I've been there myself.
1: Я сам в этом был.
0: I woke up in the middle of the night.
1: Я просыпался посреди ночи.
0: And the devil has his hands on my neck.
1: И дьявол, он просто держал меня за горло.
0: You can hardly breathe.
1: Дышать даже
0: ooh,
1: тяжело.
0: It's difficult times.
1: Сложные времена.
0: And the devil whispers all kinds of lies in your ears.
1: И дьявол начинает шептать всякую ложь в твои уши.
0: Have ever noticed?
1: Вы когда-нибудь замечали?
0: Much of the things you're worrying about.
1: Что многое из того, о чем вы волнуетесь?
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: Huh? Never happens.
1: Так и не происходит.
0: They're always fantasies.
1: Всегда это просто фантазии.
0: And the devil builds skyscrapers in your head.
1: И дьявол он строит у вас в голове небоскреб.
0: Хо-хо-хо!

0: And you know, the Lord spoke to me once that worries is like a coat like this.
1: И Господь однажды мне сказал, что волнение не подобное вот пиджаку.
0: This is my worry.
1: Это мои волнения.
0: Let's say this is my worry.
1: Скажем, что это мои заботы.
0: And the Lord said.
1: И Господь говорит.
0: Take your worry.
1: Возьми свои волнения.
0: Cast upon the Lord.
1: И возложи их на Господа.
0: But you know what we do?
1: А знаете, что мы делаем?
0: We put on our heads.
1: Мы их на голову на себе надеваем.
0: We have worries all the time.
1: И все время носим эти волнения.
0: Oh. And we come to church.
1: Приходим в церковь.
0: And we have our worries.
1: И на нас вот такие волнения.
0: Don't tell my wife about this now.
1: Только жене моей не рассказывайте.
0: My coat is destroyed.
1: Что я вот так помял свой пиджак.
0: Да. And we have big worries.
1: И у нас такие большие заботы.
0: And the pastor knows this.
1: И пастор об этом знает.
0: He sees your face.
1: Он видит ваше лицо.
0: Да. He sees these big towers on your head.
1: И он видит эти небоскребы у вас на голове.
0: Да. And the Lord is very simple.
1: И знаете, что очень просто?
0: He said, cast the coat, cast upon the Lord.
1: Господь просто говорит, возложи это на Господа.
0: But you know what we do?
1: А что мы делаем?
0: We say, okay, Lord.
1: Мы говорим, хорошо, Господь.
0: Here's my cares.
1: Вот мои заботы.
0: Take it.
1: Возьми.
0: But then we take it back.
1: А потом раз и себе обратно.
0: Have you seen babies? They have
1: Вы когда-нибудь видели малыши? Они вот так вот.
0: Blanket, you know.
1: Они со своими одеялами вот так.
0: We are the same.
1: Мы такие же.
0: Lord.
1: Господь.
0: Here's my cares.
1: А вот мои заботы. Нет.
0: So I say, okay, I go to church.
1: Ну хорошо, пойду в церковь.
0: I cast all my cares upon the Lord.
1: Там возложу на Господа все заботы.
0: But then we do like this.
1: А потом мы делаем так.
0: We carry them with us everywhere.
1: Мы повсюду их с собой таскаем.
0: Amen. I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free. I'm free.
1: Я, no, you're not я free. Свободен.
0: This is still out of you.
1: Но это все равно с вами.
0: As I said in Bible school this morning,
1: как я сказал утром в библейской школе,
0: I preached in one church about casting all your cares upon the Lord.
1: Я проповедовал в одной церкви о том, как, чтобы нужно возложить все заботы на Господа.
0: And one lady said, "What should I do now when I don't have any cares anymore?"
1: И одна женщина меня спросила, что же мне тогда делать, если у меня не останется забот?
0: You take my life from me.
1: Вы же у меня жизнь забираете.
0: So I do everything.
1: Это же все для меня.
0: I said goodbye, sister worry.
1: Я сказал добро, до свидания, сестра беспокойства.
0: Да. No, the Lord says.
1: Знаете, Господь
0: take
1: говорит. Возьми свои заботы.
0: And cast them upon the Lord.
1: И брось их на Господа.
0: Cast them away.
1: Возложи их
0: на Него. Cast them away. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Because this will kill you. This will kill you.
1: Вот это убьет вас.
0: I said this will kill
1: это
0: you.
1: Это убьет вас.
0: Don't take my worries.
1: Не забирайте мои заботы.
0: You see, always somebody else wants
1: видите,
0: to take your worries.
1: Видите, все время кто-нибудь появляется, кто хочет забрать заботы.
0: I know you were nice. You want to help me.
1: Я знаю, что вы спасибо. Хотели помочь. Спасибо.
0: But this was prophetic.
1: Но это было пророчески.
0: When you lose, somebody else picks up your
1: когда worries. Вы отпускаете заботы, кто-то хочет их сразу подобрать.
0: Да. So now you have a choice.
1: И вот теперь у вас выбор.
0: Either you live this kind of life,
1: либо вы живете вот этой жизнью,
0: or you live this
1: или
0: kind of
1: живете
0: life.
1: Вот этой жизнью.
0: These two are two kinds of life,
1: это два разных образа жизни.
0: And the problem is,
1: и проблема в чем?
0: With us,
1: он в нас.
0: In Sweden, not in Azerbaijan.
1: Это в Швеции, конечно, в Азербайджане такого не бывает.
0: That one day,
1: что один день
0: we are down here.
1: Мы вот здесь.
0: Oh. And the next day,
1: а другой день
0: and we reach for two things.
1: И мы стараемся и то, и другое схватить.
0: On Sunday morning, I'm here.
1: В воскресенье утром я здесь.
0: Oh. But Monday morning.
1: А понедельник утром.
0: Oh. Sunday.
1: Воскресенье.
0: Hallelujah. But listen.
1: Послушайте.
0: We must take a decision.
1: Мы должны принять решение.
0: To cast.
1: Возложить.
0: This upon the Lord.
1: Вот это на Господа.
0: And sleep.
1: И уснуть.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Is there anybody here?
1: Если есть,
0: you say.
1: Если кто-то, кто говорит.
0: Right now I'm in a big storm.
1: Вот я сейчас в большом шторме.
0: Raise your hand.
1: Поднимите руку.
0: Oh. This is for you. Hallelujah. Here's for you.
1: Это вам.
0: Take it, sleep on it.
1: Возьмите и спите.
0: Just to take a few seconds.
1: Просто на несколько секунд.
0: Just, oh, this is my life.
1: Скажите, это моя жизнь.
0: If you want to have all my cares,
1: если хотите,
0: if you want to take my worries,
1: если хотите забрать мои заботы,
0: you can go pick it there.
1: Можете пойти и взять.
0: But if you want the pillow of faith,
1: а если хотите подушку веры,
0: take a few minutes on this.
1: Возьмите на несколько секунд ее себе.
0: Yeah, let's go over.
1: Да, пусть она переходит туда. Пусть она пройдет через всех.
0: It's prophetic act.
1: Это

0: Слава Богу. I said, слава Богу,
1: я сказал, слава Богу, аллилуйя.
0: If you need rest on the pillow of faith, do it for a second.
1: Если вам необходимо успокоиться на подушке веры, сделайте это на несколько секунд.
0: The devil,
1: и скажите дьяволу,
0: this is my new life.
1: Вот моя новая жизнь.
0: Amen. I tell you,
1: я скажу вам,
0: I have spent hours sleepless sometimes.
1: Иногда я целые часы, несколько часов проводил без сна.
0: Worrying about things I didn't need to worry about.
1: Волновался о чем и не стоило волноваться.
0: Huh? Do you know what you do when you worry?
1: Знаете, что вы делаете, когда волнуетесь?
0: You tell God.
1: Вы говорите Богу.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Huh? When you say, oh,
1: когда вы говорите, ой,
0: I don't trust you.
1: Я не доверяю тебе.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Слава Богу. But when you cast your cares upon the Lord.
1: Но когда вы возлагаете свои заботы на Господа,
0: you say to God,
1: вы говорите Богу,
0: I trust you.
1: Я доверяю тебе.
0: No. I trust you more than myself.
1: Я доверяю тебе больше, чем себе.
0: I cannot do it.
1: Я этого не могу сделать.
0: But God can do it.
1: Но Бог может.
0: Amen. I say amen.
1: Я сказал аминь.
0: This pillow is popular here.
1: Эта подушка такая популярная.
0: I will sleep on this tonight.
1: Я буду на ней спать сегодня
0: It's
1: вечером.
0: My pillow.
1: Это моя подушка.
0: Don't take it with you home.
1: Поэтому домой не уносите.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: Мой дом.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: В моем доме будет чувствоваться нехватка, если вы мне ее не вернете.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Hallelujah. Tonight I want you to bring this word to you.
1: Сегодня я хочу вам передать это слово.
0: Tomorrow.
1: Завтра.
0: Everybody say tomorrow.
1: Все скажите завтра.
0: Tomorrow night.
1: Завтра вечером.
0: We're going to have a special prayer.
1: У нас будет особая молитва.
0: For people.
1: За людей.
0: Who are in big need.
1: Которых большая нужда.
0: Да. But tonight I want to deliver the word to you.
1: А сегодня я хочу вас оставить с этим словом.
0: For faith.
1: Что вера.
0: In healing.
1: Для веры и слышания.
0: Да. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said hallelujah, glory to God.
1: Аллилуйя, слава
0: God
1: Богу.
0: God wants to heal people.
1: Бог хочет исцелять людей.
0: And even here tonight.
1: И даже сегодня.
0: God will heal people.
1: Бог будет исцелять людей.
0: Amen. God will perform miracles in
1: Бог
0: people's lives.
1: Бог будет творить чудеса в жизнях людей.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. God will perform a miracle for you.
1: Бог будет творить чудеса.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Усните на подушке
0: Sleep
1: веры.
0: Sleep on the pillow
1: Спите
0: of faith.
1: На подушке веры.
0: Leave the cares
1: Оставьте
0: to the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Leave the cares of the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Cast it upon the Lord.
1: Возложите их на Него.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: И спите на подушке веры.
0: Say I will.
1: Скажи я буду.
0: Cast.
1: Я возложу.
0: All.
1: Все.
0: Все. All.
1: Все.
0: The cares. The cares.
1: Все заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: And I will.
1: И я.
0: Sleep.
1: Усну.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Yes. No matter what storm you go through.
1: Не важно через какой шторм ты проходишь.
0: No matter what the winds are strong.
1: Не важно насколько сильный ветер дует.
0: Maybe it's like a, what you call it.
1: Может быть это
0: tornado.
1: Это уже торнадо.
0: It's a devil tornado.
1: Это дьявольский смерч.
0: Let the tornado come.
1: Ну и пусть смерч приходит.
0: You will win anyhow.
1: Ты все равно победишь.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Because whatever the devil tried to take
1: Потому
0: from
1: что,
0: us.
1: Потому что что бы дьявол не хотел забрать у нас.
0: We still each, we have each other.
1: У нас все равно есть мы. Мы
0: слава
1: есть друг
0: Богу.
1: У друга.
0: I said слава Богу.
1: Я сказал слава
0: we
1: Богу.
0: We have the church.
1: У нас есть церковь.
0: We have God.
1: У нас есть Бог.
0: And everything the devil has stolen,
1: и все, что дьявол уже украл,
0: he must pay back.
1: Он обязан вернуть.
0: Seven times.
1: Семь раз больше.
0: Seven times.
1: Семь.
0: Seven times. Seven times.
1: Семь раз.
0: Woo! Hallelujah. He can break my car.
1: Он мог, смог сломать мою машину.
0: But he cannot break my spirit.
1: Он не может сломить мой дух.
0: Yeah. Amen. He can push me down.
1: Он может задавить меня.
0: But he cannot push me up.
1: Он не может выдавить меня.
0: Да. because we

0: We have something.
1: Потому что у нас есть что-то.
0: We never.
1: Мы никогда.
0: Never.
1: Никогда.
0: Никогда. Никогда. Никогда. Never give up.
1: Не сдаемся.
0: We never give up.
1: Никогда не сдаемся.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: So this scripture.
1: Итак, эти стихи.
0: And I felt.
1: Я почувствовал.
0: There are many believers today.
1: Что есть здесь многие верующие.
0: They go through storms.
1: Которые проходят через шторма.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: All over the world.
1: По всему миру.
0: It's like the devil has tried.
1: Как будто бы дьявол он.
0: To destroy the body of Christ.
1: Он пытается погубить тело Христово.
0: But he will not.
1: Но у него не получится.
0: I said he will
1: Я
0: not.
1: Сказал, у него не выйдет. У него не выйдет.
0: His winds will run out of breath.
1: У него его ветра, они потеряют дыхание.
0: I said his winds will run
1: Я
0: out
1: сказал,
0: of breath.
1: Его ветра потеряют дыхание.
0: And in the name of Jesus.
1: И во имя Иисуса.
0: We will gain our breath.
1: Мы получим дыхание.
0: When he loses a breath, we will take the breath.
1: Когда он теряет дыхание, к нам оно возвращается.
0: Hallelujah. That means your sickness will be healed.
1: Это означает, что твоя болезнь исцелится.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will have whatever God tells us we should have.
1: Что у нас будет все, что нам обещал Бог.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will never lose.
1: Мы никогда не потеряем.
0: We'll always win.
1: Мы всегда только выиграем.
0: Say I'm more than a conqueror.
1: Скажи, я больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Say to your neighbor, you are more than a conqueror.
1: Скажи своему ближнему, ты больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Let's stand up.
1: Давайте встанем.
0: And let's lift our hands.
1: И обратимся к небесам.
0: Let's rejoice right now.
1: Давайте радоваться сейчас.
0: Musicians come up
1: Пусть
0: here.
1: Придут музыканты.
0: Let's rejoice now.
1: Давайте радоваться.
0: Hallelujah. Let's rejoice before
1: Давайте
0: the Lord.
1: Радоваться пред Господом.
0: Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: The Lord. Let's rejoice
1: Будем
0: before
1: радоваться.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: That he will lose.
1: Что он проиграл.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: He cannot have it.
1: Что у него нету не получится.
0: Let the devil think.
1: Пусть дьявол думает.
0: Whatever he wants.
1: Что хочет.
0: But we will survive.
1: Но мы выживем.
0: We will not only survive, we will conquer.
1: Мы не только выживем, мы победим.
0: We will stand on the other side.
1: Мы перейдем на ту сторону.
0: Not wet.
1: И мы не будем мокрыми.
0: Not wet.
1: Не мокрые.
0: Hallelujah. You know, I preach so good tonight.
1: Знаете, я сегодня так хорошо проповедую.
0: I always get revelations in Azerbaijan.
1: Я все время в Азербайджане получаю откровения.
0: Yeah. I never preached like this before.
1: Я раньше так даже не проповедовал.
0: I like it here.
1: Мне так нравится.
0: I like it here. Praise God, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Урабаши гадамада. I tell you,
1: я говорю вам,
0: I have storms right now.
1: У меня сейчас шторм.
0: In my life.
1: В моей жизни.
0: Huge storms.
1: Огромный шторм.
0: Pastor Ulf has a huge storm.
1: И у пастора Ульфа большой шторм.
0: The newspaper writing bad about him every day.
1: В газетах каждый день о нем что-то плохое пишут.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: We have a pillow.
1: У нас есть подушки.
0: We have a pillow.
1: Подушка.
0: Give me the pillow. We have the pillow of faith. And this pillow.
1: Эта подушка.
0: It's the word of God.
1: Это слово Божье.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: The cares.
1: А заботы.
0: They try.
1: Они пытаются.
0: To come on us.
1: Зайти на нас.
0: We don't see when we have cares.
1: Чтобы мы не видели среди наших забот ничего.
0: We must lift up the care.
1: Но нам нужно взять эти заботы.
0: Say goodbye.
1: И сказать им до свидания.
0: Not до свидания. Прощай.
1: Сказать им прощай.
0: You never touch me again.
1: Больше никогда меня не коснетесь.
0: Because I have
1: Потому что у меня есть
0: the pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: Oh, I nearly fell asleep again.
1: Я чуть не уснул снова.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You will never get the sermon.
1: Вы никогда не получите проповедь.
0: Every time you have a problem.
1: Каждый раз, когда проблема.
0: Take the pillow in your house.
1: Возьмите подушку дома.
0: Say this.
1: И скажите.
0: I trust God.
1: Я уповаю на тебя.
0: Hallelujah.

0: You're going to trust God.
1: Будешь уповать на Бога.
0: Hallelujah. If God is for you,
1: если Бог за тебя,
0: who can be against?
1: Кто может быть против?
0: Oh, who can be against us?
1: Кто может быть против нас?
0: Nobody.
1: Никто.
0: So we can trust.
1: И мы можем доверять
0: in God.
1: Бога.
0: So let's worship God right
1: Давайте
0: now.
1: Поклоняться Богу сейчас.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Спасибо, Господь Иисус.
0: I said, thank you, Lord Jesus.
1: Я сказал, спасибо, Господь Иисус.
0: Кола ла маши да ла ла ма да ла ма. Oh, Lord is good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is saying,
1: Господь,
0: your cares.
1: Он берет твои заботы.
0: It's the devil's way to kill you and destroy you.
1: И заботы — это дьявольский способ, чтобы убить тебя и погубить тебя.
0: But God's way.
1: Но Божий способ.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: It's to trust Him.
1: Это упование на Него.
0: To lay your lives on Him.
1: Когда мы наши жизни
0: отдаём
1: Ему, это полагать свои жизни за других людей. И все эти жизни, все эта ложь, которую дьявол пытается принести,
0: they are deceiving you.
1: Они просто обманывают. Заботы обманывают тебя.
0: Tonight,
1: и сегодня
0: the Lord is saying you,
1: Господь говорит тебе,
0: you will sleep
1: ты уснешь
0: on the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! You will come into a rest.
1: Ты придёшь в покой.
0: A rest.
1: Покой.
0: You will lose your restlessness.
1: Ты потеряешь беспокойство.
0: And the worries.
1: И заботы.
0: And the fear.
1: И страхи.
0: And you will receive a rest.
1: И ты получишь покой.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Oh, Rabashi katala mama shadala nadala. Oh, Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: I thank you.
1: Спасибо.
0: For every person in this room
1: right now. За каждого человека, кто здесь сейчас.
0: I lift up every person.
1: Я поднимаю каждого человека.
0: That right now go through a storm.
1: Который сейчас находится в шторме.
0: That right now.
1: Который сейчас.
0: Is in the middle of the sea.
1: Находится посередине моря.
0: But you have a word for them.
1: Но у тебя есть для них слово.
0: Let's go across to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Let's go over to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Let's together with God join.
1: Давай соединимся с Богом.
0: We are going over.
1: И переправимся.
0: We are going over.
1: Мы переправимся.
0: I said we are going over.
1: Мы идем.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шила басаква шила лавада. Right now.
1: И сейчас.
0: I want you to just be before the Lord.
1: Я хочу, чтобы вы просто стояли перед Господом.
0: Just take a few seconds. We're not going to keep this
1: просто
0: so long.
1: Просто это не будет очень долго, но не какое-то время.
0: Tomorrow night we will lay hands on people.
1: Завтра вечером мы будем возлагать руки на людей.
0: For healing.
1: Чтобы для исцеления.
0: So don't miss tomorrow night.
1: Поэтому не пропустите
0: It's
1: завтрашний
0: going to be very
1: вечер.
0: Special time.
1: Это будет особое время.
0: But tonight.
1: А сегодня.
0: I want you to lead you before the throne of God.
1: Я хочу оставить вас перед престолом, повести вас к престолу Божьему.
0: So that you can find rest in your soul.
1: Так чтобы вы обрели покой для своей души.
0: So I want you, if you have a need,
1: и поэтому, если у вас есть нужда,
0: lift both hands to God.
1: Поднимите обе руки к Богу.
0: If you are right now,
1: если вы прямо сейчас,
0: you need a pillow of faith.
1: Если вам нужна подушка веры,
0: that worry is gripping you, is getting hold of you.
1: Эти заботы, волнения, они разрывают вас.
0: But right now the Lord is
1: Но
0: lifting that burden out of you.
1: Он забирает это бремя от вас.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: He's bringing peace to
1: Он
0: your
1: mind. Приносит мир в вашу жизнь.
0: Шила ла ба са ква та ша ла бо до ши ли де. О Лорд, О Лорд, О Лорд. Right now the Spirit of God is coming to you.
1: Сейчас Дух Божий сходит на вас.
0: Bring back that joy you lost.
1: И Он возвращает вам потерянную радость.
0: Bring back that strength that you was lost.
1: Возвращает потерянную силу.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шабарабаси кито лоботанда ши де де де. О, Lord Jesus.
1: Господь Иисус. Господь Иисус.
0: О, рабанда ши ди ли ла на на ма ши да да. Paul says.
1: Павел говорит.
0: Don't be worried.
1: Не заботьтесь.
0: Instead of worrying, pray.
1: Вместо забот молитесь.
0: Let the petition and praises shape your worries into prayers.
1: Пусть моления, они обратят ваши заботы в молитву.
0: Hallelujah. I said hallelujah, glory to God.
1: Слава Богу.
0: And God.
1: И Бог.
0: Shall bring the peace back to you.
1: Он вернёт вам мир.
0: So right now.
1: И прямо сейчас.
0: Take your cares.
1: Возьмите ваши заботы.
0: And lift them up before God.
1: И поднимите их перед Богом.
0: And deliver them to him.
1: И передайте их ему.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.

0: All right, now there it is.
1: Вот.
0: Now.
1: Сейчас.
0: The cares.
1: Заботы.
0: Has been delivered.
1: Они отданы.
0: On the throne of God.
1: К престолу Божьему.
0: Hallelujah. Let them stay there now.
1: Пусть они там и останутся.
0: Now you rest.
1: А вы упокойтесь.
0: On the pillow of faith.
1: Успокойтесь, прилягте на подушку веры.
0: Шила лаба ката лала ма шида лала ма. О раба лала ма лала ма. Right now,
1: сейчас
0: Jesus Christ,
1: Иисус Христос,
0: is displacing worry from the center of your life.
1: Он забирает заботы из центра вашей жизни.
0: And he brings the peace of God.
1: И приносит Божий мир.
0: Joy and peace.
1: Радость и мир.
0: Шилабатванде кито востоко барабанде. Right there.
1: Вот прямо туда.
0: Right now, the Spirit of God.
1: Прямо сейчас Дух Божий
0: is moving into your life.
1: Двигается в вашей жизни.
0: Right now,
1: прямо сейчас,
0: that worry,
1: заботы,
0: about the financial situation,
1: о финансовых ситуациях,
0: is being removed.
1: Удаляются.
0: That thought,
1: эта мысль,
0: that you are going to die,
1: что я умру,
0: is gone.
1: Она уходит.
0: Oh, Rabba Rabba Shila Rabba Sadaba. Right now, the Holy Spirit is touching you.
1: Прямо сейчас Дух Святой касается тебя.
0: In your spirit.
1: В твоем духе.
0: Oh. So now.
1: И сейчас.
0: Lift your hands.
1: Подними свои руки.
0: And just worship.
1: И просто покажи.

штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом. И просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты бывал в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам. Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза, и у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто, у вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

Отлично, отлично, Бен. Это просто отлично. Отлично. Знаешь, я родился и вырос в Сан-Франциско, и от этой музыки мне просто хочется поехать домой и там расслабиться в мамином доме. Знаешь, и потому что эта музыка напоминает мне о доме постоянно. Да, поиграть на каких-нибудь инструментах тоже. Когда ты занялся всем этим? Ты брал уроки классической музыки или джаза, или как это все началось? Нет, нет, я в колледже играл в баскетбол, но 8 лет назад Бог спас меня и наполнил Святым Духом. И в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. Я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья,

Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это слава богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records, и Йоланда одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освящена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте, Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог. Потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздаться звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

0: Врачи передают самые тяжелые случаи моему гостю. Он сверхъестественным образом знает даже о тех травмах, которые человек пережил еще в детстве. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях доктор Пол и Донна Кокс. Служитель-баптист начинает изучать демонов, и они начинают проявлять себя. Правда ли, что когда вы стали изучать демонов, они стали показываться наяву? Вы предполагали, что такое может произойти?
2: Я даже не предполагал такого. Я просто пытался понять некоторых из прихожан, которые слышали или видели демонов. Они сказали мне, что хотели бы побольше узнать об этом, и поэтому я решил провести духовное изучение. Вот таким невинным образом все началось.
0: Вы тогда помолились одной простой молитвой. Что это за молитва?
2: Я как раз закончил читать книгу Джона Уайта «Дух приходит силой», и летом 1989 года я сказал: «Господи, делай со мной что тебе угодно». Но что-то особенное произошло только через 2 месяца.
0: Расскажите об этом.
2: Тогда я выступал с серией проповедей о духовной борьбе. Где-то после 3-й проповеди мне позвонила женщина и сказала, что я говорил о ее проблеме. Я сказал: «Давайте встретимся в следующую субботу, 7 октября 1989 года». В субботу, ровно в час дня, она пришла с одним из епископов. Мы молились около получаса, и вдруг ее устами начал говорить демон.
0: Откуда вам известно, что говорил демон, а не она?
2: Ее голос сильно изменился, и она стала говорить от третьего лица, а не от себя.
0: Подобного с вами раньше никогда не происходило?
2: Ни разу в жизни.
0: Донна, а вы знали, что происходит?
3: Я дома молилась о том, чтобы встретиться с ним, и знала, что это случится, но и понятия не имела, что именно произойдет.
0: Итак, она молится, и вдруг ее устами говорит демон. Что делаете вы?
2: Потом Господь дал ей воспоминания детства. Она лечилась у психолога 2 года. Тогда ей было лет 50. Она была членом церкви, но долгое время не могла ходить в церковь, не могла читать Библию, не могла молиться. А тут это воспоминание. И Господь изгнал демона. Потом еще одно воспоминание. Объявился другой демон, и он изгнал его. Она ушла совершенно другим человеком.
0: Любопытно, а что именно она вспомнила?
2: О том, что в детстве ее изнасиловали.
0: Но ведь она же несколько лет лечилась. Если они не смогли ее вылечить, как это удалось вам?
2: Я снова и снова убеждаюсь в том, что Бог непостижим. Он может начисто стереть из памяти любое воспоминание и мгновенно исцелить человека.
0: Итак, вы сказали, что она исцелилась. Какие изменения заметили в ней вы, как ее пастор?
2: Изменения были. Она сказала мне, что может молиться и ходить в церковь. Потом она стала свидетельствовать другим людям о том, что произошло, и ходить на молитвенное собрание.
0: Вы также молились за женщину, которая страдала раздвоением личности.
2: Да. К нам уже давно приходят люди, страдающие таким нарушением, раздвоением личности. И Господь показал здесь свою силу.
0: Объясните, может быть, кто-то не понимает.
2: В психологии это называется DSM-4, или диссоциативное нарушение личности. Из-за психологической травмы, перенесенной в детстве, личность раскалывается, чтобы избежать страданий. И таким образом, разделяясь на разные личности, человек защищает себя и пытается заглушить боль. Очень часто при таких раздвоениях личности присутствует демоническое влияние. Именно на этом нужно сосредоточиться, и это работа Святого Духа. Помочь людям освободиться.
0: Что же произошло с этой женщиной?
2: Это было демоническое проявление. Мы говорили с одной из ее личностей.
0: Что вы имеете в виду под словом «проявление»?
2: В ней как будто показались демоны. Это было видно по выражению лица, движением тела. В ней был дух демонов. Также мы видели ее другую личность, уже не демонической природы. Тут скорее вопрос психологии. Но по выражению лица, мимики, разным манерам разговора было видно, что происходит что-то странное. Итак, на нее снизошел Святой Дух. И Господь спросил меня: «Хочешь увидеть, как она полностью исцелится?» Я ответил: «Да». Тогда это была ее другая личность, и вдруг она приняла то, что мы называем личностью хозяина. Это та личность, которую она показывает людям. Потом мы увидели в ней знаки проявления Святого Духа. Она стала повторять молитвы отречения, которые я приготовил для нее, но которые она до того никогда не видела.
0: Откуда же она узнала их?
2: Думаю, что Бог дал их ей.
0: Это было слово в слово ваша молитва?
2: Слово в слово.
0: Вы слышали это? Он приготовил молитвы, которые она должна была прочитать, но она знала их, ни разу не читая. Довольно странно, Пол.
2: Очень странно. Потом я почувствовал электрический разряд в голову, а в комнате тогда находилось 4 человека, и этот электрический разряд почувствовали все. Нас как будто смело.
0: И какие были ощущения?
2: Очень, очень хорошие. Позднее мы поняли, что на нас с большой силой снизошел Святой Дух. Тогда я даже не мог описать происходящего.
0: Но дальше произошло нечто, мягко говоря, еще более странное. Вы зашли в здание церкви, и там была река?
2: Да, на следующий день мы вернулись в тот же зал и заметили, что помазание, тогда я не понимал, но теперь знаю, что там все еще осталось то же помазание. Кто-то заходил в храм, и мы почувствовали реку силы, которая разлилась вокруг кафедры.
0: Вы говорите «река», вы имеете в виду что-то напоминающее настоящую реку?
2: Очень похоже. Мы чувствовали движение силы на трибуне. Мы заводили людей в эту реку, и когда они выходили, все, кто там побывал, ощущали присутствие Бога.
0: Что же происходит, когда человек заходит в эту реку?
2: Такое ощущение, как будто побывал совсем рядом с Богом. Я верю, что это река Божья.
0: И это почувствовали не только вы, это чувствовали все, кто там был.
2: Да. Я подозвал Дону и попросил ее спуститься к реке. Она тоже это почувствовала.
0: Дона, расскажите мне об этом. Вы не похожи на женщину, которая заходит в реку посреди церкви мужа.
3: Я верю, что она разлилась для меня. Он позвал меня и сказал: «Ты должна спуститься». Я спустилась в церковь и думаю: «Ну и что теперь?»
0: На этом пока остановимся. О чем думает эта женщина, жена пастора, когда она заходит в церковь, а там река? Эта река невидима, но по ощущению как настоящая. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Пол и Дона Кокс. Что происходит, когда пастор углубляется в изучение демонического влияния? Вдруг в его церкви возникает невидимая река? Она течет не по всей церкви, а только в отдельных местах. Как обычная река, течет по определенному руслу. Он заходит в нее и чувствует присутствие Божье. Он зовет свою жену Донну. Итак, Донна, какие были ощущения, когда вы зашли в эту реку?
1: Как вы сказали, как будто заходишь в настоящую реку. Я ничего не поняла. Спросил его и людей, которые там были, что происходит.
0: Но какие же были ощущения?
1: Как будто меня окружает вода.
0: Это приятно?
1: Да.
0: Скажу честно, если бы я попал в вашу церковь, я бы там поселился. Я поставил бы там кровать и спал бы там. Если это река Бога, только представьте,

0: Представьте себе, везде, где она протекает, люди получают исцеление и освобождение.
1: Но мы тогда этого не понимали. Мы не понимали, что переживаем.

0: к нападений, и когда мы с ним познакомились, он только вышел из тюрьмы. Он был весь в татуировках. После нескольких молитвенных собраний мы увидели, как Господь меняет его. Теперь он женат и содержит семью, а раньше он находился в психиатрической больнице.
1: Что бы вы могли сделать для этого парня, если бы не обладали этой новой силой? Что вы, пастор баптистской церкви, со всей любовью и состраданием могли бы сделать для него?
0: Думаю, что лучше всего на это можно ответить словами одного нашего нового знакомого, психиатра. Он сказал: «Мы не можем помочь всем, кто к нам приходит. В среднем, 3 из 10 человек. И я начинаю понимать, чтобы человек освободился, на него должна сойти сила Божья. Без его силы мы не имеем достаточно средств для того, чтобы помочь во многих тяжелых случаях, которые встречаются в жизни».
1: Есть еще одна область, которую вы вдвоем тщательно изучали. Это очень интригующая сфера, которую иногда трудно понять. Это родовые проклятия, зло, содеянное нашими предками, совершившими тяжкие грехи, переходит от поколения к поколению. Но почему же я должен отвечать за то, что когда-то совершил мой прапрапрапрадед?
0: Кажется, это нечестно. Да. В Библии сказано, что грехи отцов и матерей падут на 3-е и на 4-е поколение. Одно время, когда мы уже занимались проблемой освобождения, мы возвращались на 3-4 поколения назад. А потом Бог вел нас еще дальше, в прошлое, на 10, 15, 20 и даже до 100 поколений назад. Я думал над этим, и Господь сказал нам, если грех снова совершается в следующем поколении, то он может перейти на 3-4 поколения, до 5-го. Потом, если он снова в силе, на 6-е поколение. И, кстати, в Библии говорится, что некоторые проклятия вечные. Например, проклятие незаконного рождения, согласно второзаконию, действует в 10 поколениях. Поэтому понятно, что эти проклятия и эти трудности, от которых мы страдаем сегодня, пришли к нам по нашей семейной линии. И когда мы просим Бога показать корень этих проклятий, который может быть спрятан в 100-м поколении прошлого, люди получают свободу.
1: Да, когда мы обсуждали это вчера вечером, вы сказали, что вы верите, у Иисуса есть река Божьего присутствия, и когда Он молился за Своих первых последователей, они получали очищение.
0: Я верю, что когда наш Господь был на земле, Он полностью очистил людей, и поэтому у них была такая сила. Нам необходимо сегодня создать условия, при которых Дух Божий сможет полностью очистить нас, чтобы мы внутренне не сопротивлялись потоку силы Божьей.
1: Многие не понимают, что такое очищение. Они говорят, с нами все в порядке, но они не знают, что находятся в заключении и не могут освободиться. Однако существует свобода, о которой вы узнаете. Свобода есть здоровье. Бог хочет, чтобы вы исцелились. Свобода есть спокойствие, сверхъестественный покой. Доктор Кокс объяснил это мне. В послании к евреям говорится о субботнем отдыхе. «Оставайтесь с нами, потому что есть отдых и для вас».

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. Может ли в вашей жизни быть проклятие, которое начинает проявляться и становится причиной болезни, бедности, семейных неурядиц, пристрастия к наркотикам, проблем с детьми? Давайте подумаем вместе. Иисус взял на себя проклятие, чтобы мы не несли на себе их бремя. Библия говорит, что проклятия передаются на 4 и более поколений. Доктор Кокс, вы помолитесь за то, чтобы проклятия были разрушены? Сделаете ли вы ради этого все, что в ваших силах?
1: Пол?
2: Давайте помолимся вместе. Во имя Господа Иисуса Христа, приказываю остановиться всему злу, которое действует против всех, кто нас смотрит. Я хочу, чтобы вы помолились. Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
0: Во имя Господа Иисуса Христа я

0: Разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
1: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
0: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
1: От начала времен.
0: От начала времен.
1: До сегодня.
0: И до сегодня.
1: От моих детей.
0: От моих детей.
1: И до тысячи поколений.
0: И до тысячи поколений.
1: Все зло уйдет.
0: Все зло уйдет.
1: И будет у ног Иисуса.
0: И будет у ног Иисуса.
1: И пойдет туда, куда Он ему прикажет.
0: И пойдет туда, куда Он ему прикажет. То есть вот с такой простой молитвы начинается освобождение людей. Итак, существует покой. Могу сказать точно, потому что я это ощущал. Это называется субботний отдых в Боге. Немногие верующие знают об этом. Расскажите мне, что происходит?
1: Первый раз я ощутил это, когда мы проводили служение освобождения в Сан-Хосе. Я вдруг невольно произнес: «Господи, забери меня в четвертое измерение ради этого освобождения». Я сам не мог понять, почему это сказал. А потом вдруг несколько человек, находившихся в зале, почувствовали, как будто лифт поднимает нас вверх. В Библии говорится: «Мы воссядем с Христом на небесах». И я верю, что Господь взял нас на небеса. А потом я понял, что не могу ни о чем волноваться. Я попытался побеспокоиться о чем-то, а тогда в моей жизни было о чем переживать, но я не мог. Тогда я сказал присутствующим: «Попытайтесь о чем-то волноваться». Они засмеялись и сказали, что не могут. Не могут ни о чем волноваться. В послании к евреям говорится, что есть покой Божий для его людей. И нужно делать все возможное, чтобы обрести его. Я был в церквях, где все прихожане обретали его покой.
0: Звучит жизнеутверждающе. Со мной такое случалось. И я хочу, чтобы все познали его, этот покой. Вы помолитесь? Ведь именно это вы сделали. Вы помолились за меня. И я молюсь не только за то, чтобы люди ощутили этот покой. Помолитесь за наших зрителей.
1: Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это место покоя, предназначенное для Божьих людей. Господи, забери нас в это место отдыха и покоя, где мы свободны от суеты, страха и беспокойства, где мы ощущаем себя в полном общении с Тобой. Господи, спасибо за то, что мы не можем этого сделать, но Ты можешь. Забери нас туда. Аминь.
0: Скажу вам, я ощущаю сейчас такой мир. Кстати, когда я брал у вас интервью для своей радиопрограммы, вы сказали кое-что странное. Мы говорили по телефону, и он сказал: «Сид, рядом с вами находится ангел, и он хочет кое-что сказать вам». Откуда вы об этом узнали?
1: В 1991 году, когда мы выходили из церкви, в которой я был пастором, я начал ощущать некоторые духовные явления. Тогда я общался с очень талантливыми людьми, которые могли в духе видеть ангелов и демонов. Тогда я тоже начал тренироваться, и Бог обучал меня. Поэтому я теперь чувствую ангелов, когда они приносят послания. Я чувствую демонов и другие нематериальные существа.
0: И как вы чувствуете ангела?
1: Я знаю, что это ангел, когда ощущаю давление на голову. И сейчас здесь находится ангел с посланием для вас.
0: Откуда вы знаете?
1: Я стал ощущать давление с тех пор, как вы заговорили об ангелах. И этот ангел хочет передать вам послание Бога.
0: Сейчас я слышу слово, которое не люблю — «остановись». А это значит «слушай». И пока я буду слушать, расскажите зрителям о случае, который произошел в людном месте в ресторане. У вас было видение. Что произошло?
1: Однажды мы пошли в ресторан. С нами был один студент-медик и еще человек пять. Вдруг спустился ангел, и Божья сила сошла на нашего студента. Он буквально упал лицом в тарелку. Мимо проходил официант. Он увидел, что мы выглядим слегка ошалело. Он спросил: «С вами все в порядке?» Мы поняли,

0: что Бог взял нас в свой небесный покой.
1: И что в результате?
0: Бог многое нам открыл. Он буквально сказал нам, чего хочет от нас в будущем.
1: И что-то из того, что Он сказал, произошло? Чудесно.
0: Так прекрасно. Бог присутствует и в ресторане. Я замечал, что в ресторане часто являются ангелы, приносят какие-то послания или просто там находятся.
1: Доктор Кокс сказал, что здесь присутствует ангел с посланием для меня. И он говорит мне: «Не торопись». Но я говорю: «Что ты имеешь в виду? Ведь мы же сейчас на телевидении». Но скажу вам, если вы встанете прямо сейчас, если у вас проблема с ногами, вы увидите, что боль прошла. Если у вас проблема со спиной, боль прошла. Если у вас проблема с нервами или вы волнуетесь, для вас есть покой, который изливается прямо сейчас. Он течет, как река, о которой говорил доктор Кокс. И этот покой изольется на вас, если вы откроетесь для него. Существует поток любви Божьей. Это как река любви. Мир не может предложить ничего подобного этому. Этот поток неисчерпаем. Как чудесно находиться в Божьей любви, потому что в Его любви все возможно. Грейтесь в Ее лучах, наслаждайтесь. Нет ничего подобного Его любви. Он любит вас. Любит вас. Он действительно любит вас.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Контрасты души». Мы продолжаем разговор о том, почему важно формировать у себя библейское мышление. Материальные ли мысли и как они согласуются с действиями? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вновь с вами встретиться. И в предыдущей программе мы затронули очень интересную тему, даже неожиданную, так сказать. Это тема про библейское мышление. Тема очень глубокая, потому что мышление – это сегодня очень популярная тематика. Мы знаем, что много людей покупают различные курсы, книги, пытаются изменить свое мышление, чему-то новому научиться. И в нашей беседе предыдущей вы говорили такую вещь о том, что лежать и делать, да, это может быть одно и то же действие. Допустим, человек помыслил какое-то действие, но не воплотил его, и, по сути, это приравнивается как к реальности. Но ведь мы знаем, что, допустим, помыслить что-то плохое и не сделать его – это вообще-то разные вещи. Да? То есть человек может все, что угодно себе придумать, но не воплотить. И вот вопрос, так ли это считается?
1: Ну, на самом деле мысли в действительности могут иметь реальное воплощение, но исключительно как результат принятия решений. И очень важно для себя понимать, что мысли не являются материальными, как это учат некоторые восточные религии. На самом деле вот это вот учение о том, что мысли материальны, они воплощаются и так далее и тому подобное, на самом деле это учение очень опасно. Почему? Потому что те, кто учат этому, они учат, что человек является частью Вселенной, его мысли являются

0: тоже частью Вселенной. Кроме того, человек потенциально является Богом и частью Божественной Вселенной. Вот, то есть Бог в нем, и он в Боге, и все в этом мире взаимосвязано и является частью одного целого, что находится в гармонии. Так вот, вот такой подход, он искореняет идею о жертвенной любви, которая в Библии является основной идеей. То есть в чем воплощается любовь? Она воплощается иногда, иногда и часто, она воплощается в жертвы по отношению к близким и окружающим нас людям. И в конце концов мы видим пример этой любви в жертве Иисуса Христа. Так вот, в восточных религиях жертвовать собой ради кого-то – это недопустимо. Почему? Потому что ты наносишь урон Вселенной, определенной ее части. Поэтому благодетелю для таких вот идей, они проникают и в философию, является, ну, скажем так, сочувствие. То есть вы можете сочувствовать. Вот, например, вот Будда, он достиг нирваны, но потом из сочувствия к людям вернулся на землю. Но он не жертвовал собой так, как это делал Иисус Христос. То есть он не проявлял такой любви. Поэтому очень опасно думать о том, что мысли материальные, они воплотятся и так далее, и тому подобное. То есть некоторые закладывают разные механизмы в это понимание, но суть остается сутью. Но с другой стороны, мысли могут быть даже более греховные, чем дело. Что я имею в виду? То есть за какую-то греховную мысль может быть даже больше наказания от Бога, чем за греховное дело. Например, какое-нибудь греховное дело, если вы сделали, не знаю, заняли деньги и забыли отдать, это плохо, это нехорошо, нужно возвращать свой долг. Но другое дело, если у вас есть какая-то плохая мысль, вы не стали прогонять, какая-то греховная мысль, стали ее в себе лелеять, то это начало формировать вас. И когда это вас формирует, то это формирует и ваш характер, и ваши наклонности, и так далее. И это может вообще привести к тому, что человек настолько свыкается с грехом, что он уже не желает и спасения, и перестает адекватно реагировать на этот мир. И поэтому в этом случае греховная мысль может быть даже хуже, чем дело. Кроме того, когда мы совершаем какой-то злой поступок, или добрый поступок, любой поступок, мы имеем тенденцию контролировать наши поступки. Почему? Потому что их видно на самом деле, то, что мы делаем. Мы не совершаем их, очень, очень редко, когда мы совершаем их неосознанно, хотя это тоже бывает. Тогда как мысли мы не контролируем никак, или почти никак. То есть в своих мыслях мы можем ненавидеть кого-то, может быть, мы желаем кому-то добра и так далее и тому подобное. Поэтому мысли являются истинным отражением нас, а Бог видит наши мысли. И в связи с тем, что мысли, они воплощают нашу реальность, вот в этом смысле, конечно же, нельзя сравнивать мысль и дело. То есть все-таки мысль — это нечто другое.
1: Дмитрий Александрович, тогда вот вопрос возникает. Смотрите, вы говорите, что нельзя сравнивать. Но опять же, когда мы, допустим, читаем знаменитую Нагорную проповедь, Иисуса Христа, мы очень много видим вещей, когда он говорит как раз про мысли. Вот то, что даже на первую, приходит память там. Условно, кто посмотрел на женщину с вожделением, То есть человек только помыслил, а Иисус говорит, что он уже, по сути, совершил грех, совершил действие. И такое ощущение, что Иисус все-таки приравнивает мысль, по сути, к воплотившемуся акту. Вот как здесь нам быть?
0: Вот даже не приравнивает, а даже больше акцент делает на том, что мысль может быть вреднее, чем дело. То есть, как я уже говорил, это в определенном смысле мысль как результат, дело как результат принятия какого-то решения, оно действительно может воплотиться, наша мысль, в действие. Но При всем при этом мысль отличается от дела, да, и в духовном плане мысль имеет более важное значение, чем действие в некоторых смыслах.
1: Угу, спасибо. Но вот в связи с этим такой, наверное, возникает вопрос. Мы говорим о мыслях, да, мысли бывают разные. Вот мы можем сегодня сказать, что люди обладают разными чертами характера или качествами. Вот, если мы там возьмем несколько условно веков назад, то мы замечали, что там в 17-18 веке очень было популярно, ну, даже еще раньше, когда человек имел несколько профессий, да, казалось бы, которые не, иногда даже несовместимы. Там, допустим, человек занимался философией и медициной. Вот, а можем ли мы сказать, что у человека может быть тоже разные направления мыслей? Ну, допустим, у него есть хорошие мысли, а есть плохие мысли. И могут ли они в контексте библейского мышления как бы вместе уживаться? Вообще, это приемлемо к библейскому мышлению? Или только в библейском мышлении должны быть, ну, такие добродетели, хорошие, и не может быть никаких отрицательных направлений?
0: Ну, для человека вообще свойственно изменение. То есть он может быть сегодня таким, завтра другим и так далее. Но все-таки Бог создал человека разумным, и поэтому Бог дает пример того, как мы можем размышлять о Боге. И в Священном Писании мы видим то, что Библия призывает нас размышлять о Боге. Поэтому очень важно все-таки стремиться к тому, чтобы воспринимать мир так, как он описан в Священном Писании. То есть через призму Бога, через призму той духовной реальности, которая существует. Может быть, для кого-то покажется, что это все выдумки. Но на самом деле, если пойти к какой-нибудь гадалке там, или какому-нибудь чревовещателю и так далее, и спросить, а есть ли духи, то для них такой вопрос даже не стоит. Конечно, есть, они видят их каждый день, они сталкиваются с ними каждый день. И поэтому очень важно отражать мир в его совокупности, в его полной реальности. Иначе мы просто искажаем нашу действительность.
1: Спасибо большое. Скажите, а Библия еще что-то говорит о мышлении? То есть можем ли мы найти какой-то полезный для нас материал?
0: Да, действительно. Вот мы сказали о том, что я привел цитату о том, что мышление, оно сравнивается с действием. Но если мы откроем другие библейские стихи, то мы увидим, что Библия говорит нам о мышлении. Например, вот в Бытие в 11 главе, 6 стихе написано, что «Сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот, что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». И здесь вот под фразой «задумали делать» имеется в виду намерение, задумка. То есть в библейском понимании мышление, мысль, оно еще может восприниматься как какой-то план действия, как какое-то намерение. Причем от этого намерения очень тяжело отказаться. В Луки 7 главе, 43 стихе. Симон отвечал, думаю, тот, который более простил. Он сказал ему, Иисус Христос, правильно ты рассудил. Ну, здесь речь идет о чем? О том, что Христос сказал притчу, и вот Симон ответил, что тот, кому Бог больше простил, тот более и любит. То есть здесь мы что видим? Что мысль — это еще и рассуждение. Вот. Симон говорит, я думаю, и Христос сказал, правильно ты рассуждаешь. Вот. То есть это еще и рассуждение, и поэтому для библейского мышления вполне справедливы и законы логики. То есть библейское мышление, оно не противоречит логическому, разумному мышлению. Хотя и иногда бывают такие парадоксы веры, но тем не менее, если мы хотим рассуждать логично, если мы хотим размышлять по-библейски, то ну, мы должны понимать, как мысли строятся и так далее. Матфея, 22 глава, 42 стих. Христос спрашивает, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Вот здесь мы видим вопрос Христа, что вы думаете, а ему говорят факт. То есть мысль или мышление — это еще и знание. Поэтому для Библии характерно понимание мышления в качестве знания. Кроме того, мысли еще и определяют наше будущее. То есть вот наше мышление, как мы мыслим сейчас, это фундамент для того, что ожидает нас в будущем и то, какие последствия нас ожидают. Вот в Иеремии 6 главе, 19 стихе сказано, «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу,

0: плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». То есть откуда пришла пагуба? Это плод мышления человека. Поэтому очень важно понимать, а что я думаю сейчас? Вот не приведет ли мой способ мышления к тому, что в будущем я пожну какие-то, ну, скажем так, неблагоприятные последствия? В связи с этим очень важна гигиена мышления, то есть ту информацию, которую мы воплощаем. Все это будет отражаться и на моих поступках в будущем, и на том, что меня ожидает. Вот притча 1 глава, 31 стих очень хорошо это иллюстрирует. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». И фактически мы часто с этим сталкиваемся. То есть то, что если нас реальность, в которой мы живем сейчас, нас не устраивает, то вполне возможно, что она является плодом, ну, неправильного мышления или, может быть, ухода от Бога. Хотя не всегда так происходит. Но смысл в чем? Что мы ответственны за свои мысли. То есть, если Бог говорит, что вы от помыслов своих будете насыщаться, да, то это говорит о том, что мы несем определенную ответственность. Вот в Даниила 2 главе 29 стихе написано: «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». Мысли, они настолько важны, что Бог их записывает. И вот, ну, если брать контекст Даниила, да, то они еще и воспроизведены могут быть. Таким образом, вот мы видим, что мышление, оно, ну, является таким фундаментальным понятием. Оно отражает и наше будущее, и влияет на наше мышление, и на факты, и на знания, и на действия, и так далее.
1: Дмитрий Александрович, вот вы подчеркнули такую важность мыслей, да, какое они влияние оказывают, и именно в контексте библейского мышления. А смотрите, если, допустим, человек тоже идет в каком-то направлении мышления, добродетельном, хорошем, да, где хорошо относится к людям, к окружающей среде, к животным, в той местности, где ты находишься. Может быть, нет такого сильного отличия тогда от библейского мышления? Потому что вот из всего, что мы говорим, да, библейское мышление учит, ну, так сказать, добрым поступкам. А если изначально человек находится в сфере или среде, которая тоже так учит, но это другая система мышления, она не библейская, но она добродетельная. Вот есть ли в этом, наверное, такое принципиальное значение для человека?
0: Да, принципиальное значение есть. Почему? Потому что вот в Священном Писании мы читаем такой стих, что люди выбирали сами свой путь, вот, и не всегда этот путь приводит к спасению. То есть нам, людям, кажется, что правильно было бы поступать таким образом или таким образом, но только Бог знает, что действительно способствует тому, чтобы нам было хорошо. А для Бога принципиально важно наше спасение. Почему? Потому что это влияет на вечную участь. И поэтому, да, мы можем исходить из каких-то гуманистических целей, ценностей и так далее, и тому подобное. Но человеческая история и весь наш мир, они показывают, что очень часто, исходя из разумных посылов, добрых посылов, как человек это понимает, очень часто это приводит к конфликтным ситуациям, к войнам и так далее. И с другой стороны, если мы отталкиваемся от божественных ценностей, от библейских ценностей, то это формирует и нашу любовь к другим людям, то есть гуманистические ценности, но не наоборот.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Александрович, что даете такие подробные разъяснительные ответы. Будем рады снова с вами побеседовать, встретиться. Ну а вам, дорогие зрители, мы говорим до свидания и будем рады новым встречам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть. Спасибо, спасибо большое за приглашение.
0: Как тебе Эстония?
1: Чудесно, очень приятное, красивое, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
0: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
1: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой, или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
0: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
1: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие. У них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит: «Мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится». И вот бабушку это зацепило. Она говорит: «Я не смогу смотреть телевизор». Она говорит: «Не переживай, тебе понравится, там так красиво поют». Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо. И я помню, у нас телевизор покрылся пылью не потому, что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
0: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви? Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
1: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии, и поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. Я спросила: «Что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает?» И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще: «О чем она говорит?» Вообще первые разы они такие: «Что она вообще от нас хочет?» А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят: «Это точно мой ребенок написал?» Я говорю: «Да». И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну, как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были с проектором, с экраном, и танцевальное профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались. Репетиции. Потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов, и частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано. И у меня достаточно была хорошая техника. И вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендован, и нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце. И я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такое, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы — свет миру, вы — соль земли». И я подумала, интересно, я — свет миру, я — соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы, в церкви, я очень во многом участвовала, активная. А вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения. И я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю. И вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость. Но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот

задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза и думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, и вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки, и ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают, я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка, просто кто-то ее пригласил другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение. Кто-то приходил из девчонок, кто-то нет. Но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным. И это Бог сделал. И это было влияние на всю их жизнь. И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это как зеркало, мы просто начинаем это отражать, да. И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на него, я начала отражать тот свет, да, который он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло, да. И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждаю на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за два месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс. И никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да. Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания,

0: которая у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да? Но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю, прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе.
1: Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
0: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это две разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю, я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. Он такой, в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю, потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит, мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается, ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю, ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, я просто такая думаю, ну-ка я пойду посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу, то есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилось, в общем, у них какая-то история, что меня взяли, еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще, я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие, да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров. И я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога, Господь, дай мне любимую работу. Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат.
1: Итак, 2007 год. Лика Роман — красавица. Мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь?
0: Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу. Поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам. То есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы, самой как победы, но что Он к чему-то вел, и Он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, Ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно.

но ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто

0: После вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы. На разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что... Вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается. И я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание, и поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, что Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да, но Он, Бог знал, написано, каждый день твоей жизни, и Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить тебя и знать тебя, и хочу знать твои планы, и хочу войти в твои планы, и это самые лучшие планы. Поэтому благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в твоей жизни, и чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит в твою жизнь, что именно Он делает сейчас, и просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит, Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его, просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV,

У нас дома постоянно играла музыка с телеканала FTV, проповеди с телеканала FTV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят: «О, а мы смотрели Live TV, и мы хотим еще поддерживать его. Мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей». И крылья как будто вырастают. Да. Друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят: мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Live TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем. Мы делаем то, что мы с вами можем. Но Господь делает свою работу через экраны. Да, это важно. Не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще. Но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни. Что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божьей в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет, но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если Его нет, там пустота. Или злоба, или какой-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что нам дал. Он дал это служение Live TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

служитель в церкви. Кого вы представляете? Наверное, мужчину в костюме, стоящего за кафедрой и говорящего проповедь. А ведь в женском роде это слово звучит совсем по-другому. Служительница. Кто она? Чем занимается?

0: Об этом мы сегодня поговорим на нашей теме «По душам». Здравствуйте, девочки. Я очень рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли отличие в отношении к мужчине и к женщине внутри церкви?
1: Есть.
0: Есть?
1: Но это отличие сейчас не... Насчет служения, скорее всего, есть, но вообще, в принципе, к женщинам в церкви иногда как-то...
2: Предвзято.
1: Предвзято, да, относятся. Угу. Их за одежду там осуждают, еще за что-то. Но это внешнее. А вот про служение я с этим не сталкивалась, именно с предвзятым отношением ко мне, как к человеку женского рода. Но, как бы, скорее всего, думаю, чуть-чуть есть.
2: Угу. У меня была знакомая, которую в церкви попросили, ну, выступить, слово сказать, да, какой-то, ну, там был праздник, что-то торжественное надо было сказать. Она

0: вышла, сказала, все классно. Она уходит за кулисы, и ей говорят: слишком помпезно было, конечно, перестаралась, мне не нравится, торжественно, очень too much.
1: Угу. Ну а разве мужчине не могли такое сказать?
0: Нет, не могли, потому что, ну нет, не может. Мужчине бы сказали: классно, было бодро, молодец.
1: Интересное мнение. А вы, девочки, как?
2: Если спросить мужчин, может, они просто не жалуются?
1: В смысле?
2: Ну, что ему после проповеди подошли несколько человек, например, и раскритиковали. Он не стал просто никому об этом рассказывать, и никто об этом не узнал.
0: Нет, я уверена, что пасторы 100% критикуют. И в комментариях, и лично уверена.
2: То есть разницы-то особо
0: нет. Но мы ведь говорим не только о пасторах.
2: Ну, конечно.
0: Слушатели же разные бывают.
2: Ну. То есть, мне кажется, мужчины и женщины с критикой сталкиваются.
0: Пусть скажут, мы будем знать их точку зрения.
3: На самом деле, мне кажется, что действительно с критикой сталкиваются, возможно, все, но чаще всего к мужчине не будут подходить, особенно, к примеру, женщины, ну, может быть, там женщины, да, или лица как бы женского там пола или мужского, неважно, потому что если, к примеру, это пастор, иногда люди стесняются подойти, потому что мужчина, он более как бы мужественно, он более авторитетно выглядит. А к женщине, тем более, если женщина как-то, она такая расположена, очень часто люди думают, что если там ты улыбаешься, ты там всегда приветлива, то тебе всегда можно подойти и высказать критику.
1: Угу.
3: Твой адрес, возможно, ну, она может быть неконструктивная критика. Да, то это сделать легче по отношению к женщине. Вот. Чем, к примеру, к лицу мужского
2: пола? Ничего не легче. У меня муж в церкви несет важное служение, он отвечает, ну, скажем, за все здание.
1: Угу.
2: Чего он только не выслушивает, чего ему какой только иногда бред не приходится разгребать. Если три человека скажут: молодец, ты сделал все хорошо, другие три человека скажут: это было ужасно, это был кошмар.
1: Угу.
2: Та же самая критика и те же самые проблемы.
1: Угу. Может быть, с критикой дело не все-таки не в поле, а в личных границах, как вы считаете?
3: Да, и тоже может быть такой вариант. Еще может быть вариант того, что бывают люди более чувствительные. Вот, то есть есть люди, они более такие...
2: Вот более чувствительные, может быть, потому что у меня на Сашу, где сядешь, там и слезешь. Он не обратит внимания просто. Если он не сочтет это уместным и важным, то все остальное он просто пропустит мимо ушей.
3: Вот, но мы говорим про людей как бы в целом, да, в церкви. То есть, ну, как бы я знаю людей, которые действительно к служению приходят люди, которые... всегда очень, особенно те, кто работает с людьми, они как бы такие мягкие, да, чувствительные. Чувствительность вообще помогает человеку почувствовать того, проявить эмпатию, да, проявить понимание, да. Это значит про то, что у человека есть чувствительность. И люди в церкви, особенно работающие там, может быть, в отделе милосердия, у нас есть разные как бы отделы, да, отдел, который работает с людьми социального, так скажем, социальное, точнее, служение, да, это люди, которые бывают чувствительны для, ну, для того, чтобы они могли, в принципе, работать в этом служении. Вот. Поэтому мне кажется, что для людей, которые работают в таком роде, да, для них критика, она бывает чувствительна.
1: Mm-hmm.
3: Еще есть такой момент, да, мы говорим про женщину все-таки в служении. Про то, что... И мы говорили про какое-то... про отношение женщин в служении. Не всегда женщина воспринимается в... Конечно, в разных, наверное, церквях по-разному. Она не всегда воспринимается как человек, который может что-то сказать, может что-то донести, какую-то информацию.
1: Или организовать.
3: Или что-то организовать.
1: Mm-hmm.
3: То есть чаще всего... я не говорю за все церкви, но... Женщина – это такой человек, который, ну, на более таких позициях, которые, ну, как бы...
1: На вторых ролях.
3: Да, вторые роли. Да, совершенно верно. Mm-hmm. Спасибо, что дополняешь. Вот. То есть это тот, кто может что-то там, к примеру, убрать, сделать, там, поработать только с детьми или там, ну, вот, то есть что-то такое.
1: Ну, вот смотри, тогда ты тоже отметила, да, что есть люди, которые более эмпатичны, и считается, что действительно женщины – это... люди, которые более склонны к эмпатии, более склонны к поддержке эмоциональной, более склонны к считыванию эмоций и пониманию, да? И, может быть, это говорит о том, что действительно должно быть у женщин какое-то свое отдельное служение, связанное вот именно с этой поддержкой. Вы согласны с этим? Или, может быть, все-таки не надо делить служение на мужское и женское?
3: Мне кажется, что здесь, опять

0: же, вот как ты сказала, про границы. Про то, что это, конечно, сложно сделать в церкви, да, но мне кажется, людям стоит понимать про то, что не нужно высказывать вот все, что ты думаешь, порой, в той вот форме, вот твоей, вот, которой ты пришел, потому что очень часто считается, что церковь там или, к примеру, какое-то религиозное, да, объединение, это моя семья, я здесь приду, делаю, что хочу, говорю, что хочу. Друзья мои, этикет, да, эмоциональный интеллект никто не отменял, да, и в семье тем более. Поэтому мне кажется, что здесь мы должны понимать, что каждый человек — это творение, да, Божие, это его дитя, к которому тоже нужно относиться с уважением. И неважно, кто это, порой даже мужчина и женщина, если вот мы говорим про этот момент, да. Понятно, что женщины, может быть, более чем там чувствительны, какая-то определенная, да, группа людей. Вот. Поэтому мне кажется, хотя есть женщины, которые вообще, ну, как бы, они не чувствительны, для них вообще все без разницы. Вот. Поэтому здесь вот важный такой момент, что, мне кажется, к служению можно доверять, неважно, да, какого рода, да, этот человек, мужского он или женского, как бы, пола. Вот. Важно просто уважать и понимать, с кем ты имеешь разговор.
1: Это вопрос здравого смысла. У кого что лучше получается, тот то и делает.
0: Да.
1: Вот и все.
2: Я, да, вот мое личное мнение, вот сейчас Маша пока говорила, я подумала, что нет, не надо делить на мужские и женские вот эти служения. И как бы, если человек расположен к чему-то, у него есть дар, пожалуйста, пусть это делает женщина или это делает мужчина, по-разному. Главное, надо, чтобы церковь и она принимала служение этого человека, потому что у меня есть пример, где моя одна знакомая, ее выбрали молодежным руководителем, но из-за того, что она была девушкой, как бы там парни немного не взбунтовались и не воспринимали ее всерьез. И это не есть хорошо. Ну, типа, мы семья, мы церковь, мы одно тело, мы должны поддерживать друг друга. И как бы мой опыт в служении, я служила много чем, по-разному, но, и, например, сейчас я ничего не делаю, не служу. И помогаю очень-очень редко своими талантами, потому что я просто устала и не хочу, потому что меня задели, меня обидели. Мне где-то не говорили спасибо, возможно. И как бы это, я понимаю, что это моя личная проблема, мое восприятие, я должна с этим работать. Но как бы я не хочу. И как бы есть люди, которые также устали, например, или еще что-то. И как бы за них надо только молиться и поддерживать. Я считаю, их не надо заставлять служить и еще что-то такое делать.
0: Спасибо. Мне кажется, здесь такой вот момент про то, что говорила, кстати, Вика и Таня. Либо иногда бывает такое, что вот на женщину вешают вот все, ты вот это вот неси, тяни. Это твое служение. Ну, женщина, она же вот всегда, мы все говорим может. Про то, что она все может. Она вообще должна, вот она там, ну, не в принципе, там, что там, должна всем помогать. Поэтому, ну, вот один подошел, что-то попросил, другой, второй, пятый, десятый. А я ж только один раз попросила. А вас таких 50 просящих, 50 просьбах-то знаете, сколько человек? Ну, то есть и женщина все на себе тащит, потому что, ну, как бы, мы же должны, Бог терпел и нам велел, да? Есть вот один такой перегиб. А с другой стороны, вот про Таню, про что говорила тоже, порой бывает так, что лидерами могут быть, ну, не только мужчины, могут быть и женщины. Да, лидер — это такой человек, за которым не просто идешь, потому что он такой, эй, громогласный, да, а за которым тянешься, у которого есть чему поучиться. И он своей атмосферой, он привлекает, да, и то есть и тебе хочется, ну, и люди к нему тянутся и за ним идут. То есть у него есть определенные ценности, да, он им соответствует, да, у него нет вот этих двойных стандартов. И это может быть не только мужчина, это может быть и женщина, да? Бог же тоже, ну, как бы, создал женщину, да, она, конечно, из ребра Адама, но к тому, что она тоже наделена навыками, она наделена этими качествами, вот. Ну, порой бывает так, что мы, значит, одну женщину все теребим, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, пожалуйста, давай ты вот это сделаешь, да, или навешивает то, что ей не нужно. Очень часто бывает, что я вот со стороны лучше вижу, что вот тебе подойдет вот такое служение, там, я не знаю, там, чего-то такого, а тебе вот такое, а им, наоборот, это вообще не подходит. И вот это навязывание, да, кому-то того, что ты не лидер, ты вообще нам не подходишь, да, у тебя там ничего не получается, ты ничего не умеешь, а другому человеку навязали то, что ему вообще, ну, вот, претит априори. Вот. И здесь тоже такой момент, тебе в этот момент говорят, служение —

0: это то, что ты должен служить. И неважно, хочешь ты этого или нет.
1: Но вот тут вот момент, это Таня его затронула, да, что не имеет значения, какого пола человек, если у него есть дары, да, есть таланты и возможности. Но все-таки у нас есть подспудное разделение, да. Я знаю, что в Европе сейчас как бы женщины-пастыри уже есть, и это нормально. Но вот на нашей территории такого нет. Как вы считаете, это нормально? Может быть, нам тоже посмотреть немножко в сторону Запада и перенять эту традицию? Тем более, что если действительно только от талантов и возможностей это зависит.
2: Я думаю, что наша церковь более либеральная община. Есть такие консервативные очень сильно. И в некоторых церквях, в том числе и в нашей, есть такое... медленное развитие, я бы сказала. Сложно принять что-то новое. Переменам как-то очень относятся так прям. Зачем? У нас же есть устои, традиции. Зачем нам менять пастора, там еще что-то? Зачем? Если все и так идет своим ходом. Мне бабушка, например, проповедует. Ну вот ее просят, у нее хорошие проповеди, она проповедует. Никто ничего не говорит. Но она вынуждена это делать, потому что у них нет пастора. И не только она одна женщина проповедует. Их церковь относится к этому нормально. Угу. Потому что нет другого человека. Они по очереди вот это. У нас есть пастор. Он мужчина. Он проповедует. Я не вижу никакую женщину вот...
1: на этом месте.
2: На этом месте. Угу. Мое мнение.
1: Но я, кстати, обращала внимание, что все-таки тут еще очень важен культурный компонент. Потому что это как... не посмотришь, все равно есть разные отношения к мужчинам и к женщинам. И это сам Господь предусмотрел. Он сам обозначил определенную иерархию, да, как в семейных отношениях, так же и в отношениях внутри церкви. И об этом вполне конкретно написал апостол Павел. Но в то же время мы понимаем, что, например, действительно в более консервативных сообществах сама идея того, что женщина может выйти за кафедру, она просто недопустима. То есть если, например, внешний человек придет на богослужение и увидит женщину, стоящую за кафедрой, это его тут же развернет и уведет. И это не вопрос выбора церкви, да, мы хотим, чтобы у нас только мужчины были, а это просто вопрос культуры, внутри которой нам тоже нужно каким-то образом ассимилировать, с которой нам нужно соотносить свои возможности. Вот. То есть я вот пожила на Кавказе, и на самом деле, ну, не выйдет женщина за кафедру, хотя, возможно, да даже невозможно, а 100% есть. Много талантливых есть, ярко говорящих есть, много женщин, в которых, через которых Дух Святой также говорит, но культурно это не работает. Ну вот тогда вопрос все-таки. Если не так все однозначно, то... как может женщина, у которой есть, например, желание, да, и возможности служить на каких-то более ярких, более общественных, видных позициях, как ей быть? Смирять себя?
3: Ну, то есть ты хочешь сказать, если женщина хочет быть наравне с мужчинами, да?
1: Не то чтобы наравне, но иметь возможность служить теми дарами, которые у нее есть. Ну, тот же, там, я не знаю, дар слова, да?
3: Просто ты знаешь, я в чем проблему вижу, например, да, очень да. часто? Что женщина не борется за то, чтобы быть наравне с мужчинами, угу. но при этом хотят свои женские привилегии сохранить, угу. чтобы их поменьше критиковали, чтобы они к ним относились помягче. Ну, грубо говоря, чтобы их продолжали носить на руках. Угу. То есть хотят и это, и это. Это уже жадность.
4: Но мне кажется, про то, что если мы говорим про дар слова, да, это вообще не про равноправие. А, ну, как бы здесь речь-то не об этом. Здесь речь про то, что мы просто выражаем дары, которые нам дарованы Богом. Угу. Мы выражаем здесь то, что как бы мы умеем делать. Мы можем этим послужить. И человек, мне кажется, вообще служение — это когда мы можем делать это в радость, а не когда это идет в разрез там, со своими какими-то внутренними потребностями, не то что потребностями, со своими внутренними какими-то талантами, угу. да, когда нас заставляют на это приходить, да, или что-то делать.
2: Если, ну, вот конкретно служение женщины могут про здоровье говорить, например. Если у нее хорошие ораторские способности, и она хочет их показать, угу. но как бы не может выйти и проповедовать именно вот как пастор, да? Угу. Но она же может куда-то вот...
1: То есть
2: здоровье.
1: Есть, то есть все-таки есть конкретно женское служение и конкретно мужское.
2: Ну, что бы у меня подразделение есть.
1: Да. Что бы ты конкретно к женскому служению отнесла?
2: Прославление, мне кажется, по части, ну, побольше, есть мужчины, которые поют, да, но по большей части это все-таки женщины. Угу.

0: больше женщин, ну не знаю, моя точка зрения, есть женщины, которые с детьми занимаются, в основном женщины.
1: Да,
0: здоровье.

0: очень важна, она очень интересна. То есть это их такая степь развития. Uh-huh. И мне кажется, что хорошо, если у вас там не получается, можно, мне кажется, проводить какие-то семинары или еще что-то. То есть
1: не получается такая... в каком смысле? Им кто-то не дает?
0: Да, пожалуйста. Ну, как бы
1: нет,
0: все церкви
1: они,
0: могут быть
1: пастырами. Они прямо хотят,
0: да.
1: Но их не пускают?
0: Да.
1: Я не знаю таких.
2: Ну, кстати, интересный момент. Мы с вами сейчас о женщинах говорим, а я недавно слышала такую информацию о том, что собираются спикеры на мужскую конференцию, достаточно такую большую, значимую, и искали спикера, который конкретно говорил бы про детско-родительские отношения, так и не нашли. Но если мы говорим о женских конференциях, все равно так или иначе тема воспитания детей, она обязательно будет затронута. Так что получается, что все равно, мне кажется, что это все-таки такой очень культурный, социокультурный элемент, связанный с нашими представлениями о том, какое служение женское и какое мужское. Потому что я знаю, что... Есть церкви, в которых женщина, будучи пастором, она обладает тем же самым авторитетом, но не потому, что она его добилась силой, а потому что сама культура рассматривает вот это служение независимо от пола. Но у нас все-таки это не всегда так.
0: Мне кажется, это все в нашей голове и зависит от культуры. Uh-huh. Ну, то есть вот насколько у нас это развито. Вот да, как ты сказала про то, что действительно есть и женщины, как я говорила, они вот лидеры. То есть для них это естественно. Это естественно это говорить, это естественно рассказывать. И у них это очень круто получается. То есть люди за ними там готовы идти. В этом нет ничего такого постыдного. В этом нет никакого там неравноправия или еще что-то. Uh-huh. Да, то есть как бы... Мы порой сидим вот в своей какой-то какой конурке, да, и считаем, что вот, ну, только вот наше какое-то вот мнение правильное, да, и вот мы то, что видим, то, ну, как бы, то и есть. Угу. Вот. Порой, мне кажется, нам нужно приоткрыть эту дверцу, да, и увидеть, что вокруг-то творится, да, то есть что происходит вообще и какие есть служения, да, может быть, да, действительно, там, кому-то нравится. А вот мужчинам. Я знаю мужчин, которые любят, к примеру, заниматься детьми. Что получается? Нельзя в детском служении быть учителем?
2: Вот, или знаете, что? Я недавно сталкивалась с такой ситуацией, что человек, который занимается со школьниками, со любовью, с интересом, недавно услышал от своей ученицы обвинение в том, что он педофил. Понимаете? То есть мы понимаем, что эта история, она двухсторонняя. Не то, что только женщинам нельзя заниматься в чем-то, что условно мужское, но также и мужчинам не всегда признаются те дела, которые считаются условно женскими. То есть когда я помню вот это вот удивление и какое-то прям разочарование, да, в том, что когда ты вкладываешь силы в то, что ты любишь, в то, что ты делаешь, и слышишь обвинения, вот для этого человека это было очень обидно. И опять-таки, да, вопрос в границах в нашей голове. Но все-таки, а как же тогда соотнести все это с той темой, что Господь все-таки показал, да, определенную иерархию в отношениях между мужчиной и женщиной, и как мы можем уложить это в своей голове? То есть, с одной стороны, либеральность, свобода и понимание, да, универсальности, возможности человека, а с другой стороны, иерархия отношений, которая конкретно раскрыта в Библии. Как это можно между собой соотнести? И вообще, есть ли вообще такая проблема, может быть, и нету этой проблемы?
0: Мне кажется, что здесь вот, ну вот как Оля говорила про там равноправие, неравноправие, это про отношения какие-то, да, про, так скажем, ну, про служение тоже как бы можно, да, вот, то есть соотнести, но мне кажется, что... Если у всех же разные духовные отношения, я вот к чему. И к тому, что если Бог тебя побуждает, да, и ты чувствуешь, что в тебе есть вот эта сила, и это еще, конечно же, ну, как бы в твоей религиозной организации возможно, да, выходить, например, за кафедру, да, это соответствует им культурным каким-то позициям и нормам, да, то мне кажется, почему бы и нет. Угу. Вот. Если, к примеру, так получается, что там у вас культурного, так скажем, в вашей культуре, да, это не принято, да, то, соответственно, искать пути, когда ты можешь это сказать. Это, говорю еще раз, какие-то там семинары, это какие-то свои определенные. Сейчас очень есть большой контент того, что ты, и у нас какая-то есть такая тема, где ты можешь делиться этим в просторах социальных, да, это тоже один из методов такого евангелизации. Может быть, женщина, она евангелист.

0: ей хочется об этом говорить, так, пожалуйста, почему бы и нет?
1: Да, кстати, то есть... вопрос, да, вот если ты рвешься именно за кафедру, что с тобой движет? Действительно стремление послужить или все-таки есть какие-то такие амбиции не совсем правомерные, да. И действительно попробовать себя реализовать в разных контекстах, в социальных сетях, внутри каких-то других малых групп, в домашней церкви.
0: Мне кажется, да, что здесь должна именно, вот именно двигать то, чтобы, так скажем, именно служение, что я хочу послужить и евангелизировать. То есть это надо быть честным самим собой, что действительно за этим стоит. И если это действительно так, то почему бы и нет?
1: До того, как мы начали передачу, Оля говорила, что вообще эта тема, она такая, высосана из пальца. Вот сейчас, после того, как мы обсудили, как ты считаешь, что это действительно так? Или есть какие-то моменты, на которые можно обратить внимание?
2: Я считаю, что если есть какие-то проблемы, то это не проблемы глобального какого-то восприятия, что вот мужчины достойны занимать даже, наверное,
1: лучшие места, да?
2: Ну, может быть, да, лучшие места, женщины недостойны. А просто проблемы в каждом конкретном месте какие-то свои. То есть, если даже брать, как я когда-то в садике в детском работала, в одной группе у воспитательницы хорошие отношения с родителями.
1: И родители все такие хорошие, да.
2: А в другой группе у воспитательницы плохие отношения. То же самое и в церкви происходит. Где-то, может быть, есть конфликты у женщин, которые хотели бы служить как мужчины, а в какой-то другой церкви нету. На самом деле для меня эта проблема высосана из пальца.
1: Угу, понятно. Спасибо вам большое, девочки, за то, что вы так осветили этот вопрос. Дорогие друзья, я думаю, что Господь каждому из нас дал определенные таланты и обязательно дал возможность эти таланты проявить. И наша с вами задача – позволить ему сделать в тех условиях, в которых это возможно. И благодарю вас за то, что вы были с нами. Пишите ваши комментарии на этот вопрос. Возможно, у вас есть какое-то еще альтернативное мнение. Спасибо большое. До новых встреч.

0: Флешка, ну как? Получается?
1: Ха, конечно.
0: Ты, главное, не крутись. Не мешай художнику творить. Ну все, шедевр готов. Как две капли воды.
1: Класс! Маме!
0: Подарю.
1: Это кто такой?
0: Ты.
1: Похож, правда? Особенно ушки, нос.
0: Ушки?
1: Это, по-твоему, ушки?
0: Чёрт.

мечта – быть крутым скейтбордистом. Для чего? Чтобы стать чемпионом, конечно. Я решил покорить скейт и взялся за дело.

То ли скейт плохой попался, то ли день был неудачный. Только никак мне не удавалось этот скейт приучить.

0: Дорогой друг, если тебе нужен совет или поддержка, не стесняйся. Звони нам в клуб Суперкниги. Я и мои помощники всегда рады помочь тебе. Потому что в нашем распоряжении замечательные советы, суперкниги, Библии. Звони сразу же после программы. И до новых приключений!
1: Помощь пришла, откуда не ждали. Спасатели. Вот кто мне поможет воплотить мечту.
2: Мы собрались здесь, господа спасатели, для очень важного дела. Осуществить мечту ребенка.
3: Времени у нас маловато.
1: Ничего, успеем. Если навалимся все дружно. Раз, два, и мечта у нас в кармане.
2: Что у нас есть? Тренер есть?
1: Я нашла классного специалиста.
3: Я отвечаю за питание.
2: Чат, ты следишь, чтобы подопечный не отстал по урокам. Ну, помочь там, объяснить.
4: Дойки нам ни к чему.
5: Я-то прослежу и объясню. Но чтобы наш план сработал, нужно одно условие.
2: Какое?
5: Чтобы этот статик захотел потрудиться. Ну, вы знаете, как это бывает.
2: Можно и героем быть, а можно и притвориться.

0: прикольная история о хвостуне. Но наш парень не такой.
1: У него же мечта. А ради мечты люди, знаешь, на какие жертвы идут.
2: Так что Стас готов к настоящей боевой подготовке.
0: Ну где эта флешка ходит?
3: Я готова.
0: В таком случае, спасатели, за дело!

0: спасателей вызывали? Я Бонд. Дима Бонд.
1: А я Флешка.
2: Класс.
0: Вот, Флешка, доставай.
1: Сейчас потренируемся.

0: легче всего тренировать реакцию. Вы меня не поняли. Мне не нужны тренировки. Как это не нужны? Ты же мечтал победить.
1: Ну и что же тебе нужно?
0: Вы и ваш суперробот, чтобы осуществить мой гениальный план. План простой. Вы, спасатели, используете свое спецоборудование, технологические возможности вашего робота и конструируете для меня скейт. Чудо-скейт, который будет летать сам по себе, делать кульбиты и при этом ни за что меня не уронит. Ну что, вы готовы мне помочь? Знал.
2: Почему ты был так уверен, что Стас не захочет тренироваться?
1: Да потому что сам таким был. Хотел, чтобы все мои мечты сбывались по щелчку. Но так не бывает.
2: Да, это верно. Так ни одна мечта никогда не сбудется.
1: Кажется, пора суперкниге сказать свое слово.

0: Эта книга рада послужить вам. Задайте ваш вопрос.
1: Как осуществить мечту?
0: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. Так записано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: Ты ли это, Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
0: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
0: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. Как? – удивился Иисус. Он же неприступный! Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага, терпение вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог.
2: Вот мой совет, друзья. Идите к цели уверенно и смело. Не жалейте сил, ведь мечта покоряется усердным.

0: Даже обычный скейт может стать чудо-скейтом, если для этого хорошенько потрудиться. Прикладывать усилия нужно в любой мечте. В спорте, в танцах, в творчестве.
1: Да, твой портрет. Я, наверное, не очень постаралась.
0: Только не надо разворачивать. Раскрывай быстрее.
2: Ну что, Флешка, порисуем?
0: С удовольствием. Только сначала я должна попросить помощи у Бога. Присоединяйтесь ко мне, друзья.
3: Дорогой Господь, научи меня усердию и трудолюбию, чтобы все мечты, которые ты даришь мне, исполнились. Спасибо тебе за помощь. Аминь.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу, как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывно бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока
0: не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25% или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. Я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой Сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи нам кратко об этом.
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в 2-летнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день Техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговорились о лошадях. А лошадь, она ведь не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит... И я продал ее капитану Фрэнку Хэммеру в 30-х годах. Ну что я ответил? Ну она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой, как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И я ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там, в университете, я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
0: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в 2 очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. И в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да-да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей, потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.
1: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел... И он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
0: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
1: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкое

0: ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил: «О, нет, я просто впервые увидел своего отца после его смерти».
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лэндри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
0: И он спустился с кровати.
1: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
0: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
1: Да, и в дополнение к этому, Том Лэндри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Ну, ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
0: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
1: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
0: Человек в шляпе.
1: Так и называется это?
0: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
1: Да, и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка. И как будто бы только что прошла игра, ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
0: Но это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделают такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
1: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет чье-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр, или в 2 метра.
0: Крест главным образом показывает,

0: показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. В начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
1: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
0: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
1: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
0: Это верно.
1: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь, троеточие». Это тема, которая объединяет все восемь вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке – знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, «А вы какую страну имеете в виду?» То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем Святом Слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. «Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. «Но ей бы хотелось другого, носить подвенечный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше одной миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, одна вторая. Как это? Ответ, ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена, потом в пятый день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В шестой день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал
мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал: «А я ведь могу еще лучше!» И создал женщин. Итак, кто у нас венец творения? Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина. В действительности, если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос: «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает: «Ну как же, чтобы она тебе понравилась!» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит: «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает: «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да? Есть такое понятие, как «окольцевать». И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит: «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь. И у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем скверно, отвратительно». Ну и священнослужитель задает вопрос: «А чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются?» Тот говорит: «Тем же, чем и сегодня закончилось». Тот говорит: «И сегодня у вас было?» Тот говорит: «Да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры?» И тот отвечает: «Мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях». И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит: «И что дальше?» И вот она приползла ко мне на коленях и говорит: «Ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет?» Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчина? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет: «Пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь».

Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто в своей семье не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, которой они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда?» Он говорит: «Да не знаю, мне жена сказала сюда встать». Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает: «Происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем, и тут вдруг нас врезались». Так, некоторые из вас уже улыбаются. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена: «Поверни налево! Нет, нет, нет, побыстрее! Нет, нет, помедленнее! Нет, теперь то! Ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался?» И так далее, и так далее. Он сидит, как глава, за рулем автомобиля. Он управляет. Он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще, настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы, их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления и стереотипы, проведем тест. Проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину,

женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина. Потому что у нее верхняя часть туловища больше в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота? У мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да? В них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно. Потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит, тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите. Анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль. Роль социальная. Это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которые как раз-таки часто с первым путаются. И это понятие «ценность». Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Лёвы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого? Всех важнее, сказала Ната, мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы
разные нужны, мамы разные важны. Вот это иллюстрация того, что исполнение

написано создание семьи. Книга «Бытие», 1 глава, стихи 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе, в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они. О чем мы говорили уже, человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И, во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращая вновь внимание, сказано «обладайте» множественное число ею, «владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так? И они принимают решение, ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать, а, это подчиненный. А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей.
В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповел тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте

лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот здесь уже после грехопадения представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала, за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в третьей главе, как то, что произошло после грехопадения? Какую модель избрать, первой главы или третьей главы? Вот это ключевой вопрос, на который нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

Я верю, что так много прекрасного в Божьем Слове. Я хочу еще что-то продолжить чудесно прочитать из Писания. Это из чудесных Писаний, первого послания Иоанна. И тема будет называться «Преимущество пребывания в нем, в Боге». Преимущество. Можно сказать, плюсы. Но это плюсы сказать мало. Конечно, это преимущество или это благословение пребывания в нем. И преимущество любви Божией. Или когда мы любим людей. Слава Господу! И я прошу, чтобы мы открыли с вами место Писания и первое послание Иоанна. И давайте попробуем читать некоторые стихи, которые могут нас благословить. Знаете, вот сказано 1 Иоанна 2.10. 1 Иоанна 2.10. Такое слово, что кто любит брата, ну, преимущество любви, кто любит, тот первое пребывает во свете. Вот Христос однажды сказал, вы свет миру, да? Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосуд и под стол, но на подсвечнике, и светит всем в доме. И вот свет, одно из значений света, это свет любви Христовой. Это на самом деле так. У света есть разные значения. Например, свет Евангелия. Сказано, свет благовествования о славе Христа. Коринфянам сказано, свет благовествования, благой вести, это тоже свет. И Бог есть свет, мы знаем из Писаний, да, в библейской школе мы слышали. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но давайте сейчас прочтем то, что, кто же во свете находится? Кто любит брата своего, тот, кто любит братьев, сестер, тот пребывает во свете. То есть без любви невозможно быть во свете. Написано, кто не любит, тот находится во тьме. То есть, смотрите, сразу показана положительная сторона и отрицательная. То есть, кто не любит, тот во тьме. Никто бы из нас не хотел жить во тьме, согласитесь. Когда просто мрак, когда мы запутались, когда какое-то, не знаю, тяжелое чувство, пустота. Так это было без Бога. Я помню подростком, когда я ходил по улицам, как вот во сне ходил, какая-то вот темнота, какие-то сумерки. Вот так я помню себя до спасения. Правда, вот таким я себя помню. Вот ясность мысли, радость, это пришла именно после обращения к Богу, после рождения свыше. Господь так любит нас сильно. Аминь. Он любил меня. Но я помню какую-то вот неопределенность. Ходишь по улицам, учеба, зачем учиться, для чего живешь, вот ничего не понятно. Вот, но Иисус Христос дал нам свет и разум. И вот кто любит, тот пребывает во свете. Это значит, преимущество – это человек во свете, он сияет, он в правильном положении, он не во тьме. Слава Богу, что мы не во тьме, правда, друзья? И одна из причин, почему мы не во тьме, потому что мы на самом деле любим. Не потому что, как пастор Эдик подчеркивает, мы сами, но по милости, то есть Бог открыл нам свою любовь. Он вложил в сердце. И поэтому, находясь в России недавно, я скучал по вам, вот так хотел видеть церковь, и я не мог на всех насмотреться, когда я не видел две недели. И поэтому, потому что Бог вложил в наше сердце свою любовь, и она просто является светом. Но второе качество написано, кто любит брата, в том нет соблазна. В том нет соблазна, то есть преткновения. Соблазн – это не только искушение, в мире, как считается, но соблазн – это старое слово, означает преткновение. Потому что, помните, однажды Иисус говорил, там людям слово, они говорят, а, учитель, а знаете, книжники сказали, вот соблазнились те, когда ты сказал, вот они соблазнились, они приткнулись. Он говорит, и вам, книжникам, горе, он говорит, потому что вы такие бремена неудобоносимые. Но он сказал, обличил фарисеев, он говорит, они соблазнились, то есть они приткнулись, они разочаровались. Но Иисус не зря так сказал, он, очевидно, должен был так сказать. Но Господь говорит, кто любит, в том нет соблазна, нет преткновения. Представляете, люди в этом мире хотят иметь любовь. Они хотят настоящего Бога иметь. Они приходят в церковь, и церковь их любит. И тогда нет преткновения. Они не приткнутся. Их никто не отдернет, что неправильно место свечку поставил, например, или неправильно какой-то атрибут одел, например, или пришел без косынки. То есть, если церковь в любви, то нет в ней соблазна. Нет преткновения. Подумайте об этом.
Ведь люди многие притыкаются и тогда не могут прийти к Богу. Они притыкаются и спотыкаются об что-то. Ну, например, если вы, вас когда-то кто-то поругал в каком-то магазине, например, продавец или кто-то, то вы уже в следующий раз не очень хотите туда идти. Ну, я так думаю, согласитесь, да? Вот, у меня, знаете, думаешь, вот такая тетенька-продавщица, думаешь, не знаю, как, это особенно было в Советском Союзе. Но иногда так бывает, что когда кто-то строгий, то уже не хочется с ним встречаться. Я однажды шел в Россию в очереди, одна тетенька меня поругала. Я вам рассказывал, потому что я сказал, там есть, ну, можно пройти всем, у кого есть биометрия. Биометрия пропускают. И тогда меня отругали, а я обрадовался. Не то, что сам пошел. Думаю, надо же всем сказать, и люди как хлынули туда. Но тетенька меня отругала, и другой раз я ее встретил в очередь, думаю, вот как с ней сейчас разговаривать? Сейчас повернусь к ней, она опять меня будет ругать. Но это я говорю о том, как мы чувствуем, мы как бы притыкаемся, как бы мы, нам это, ну, в большей-меньшей мере, но это может проявляться. Но, тем не менее, мы все равно любим этих людей. Я уверен, что если вот Валера Ехименко бы там стоял, он бы повернулся, улыбнулся этой женщине, сказал бы, сестра, Господь тебя любит, или женщина, Господь, я верю, и так же многие бы сделали, дайте Богу славу, аминь. Но суть в том, что Библия говорит удаляться от зла. Так вот, если брат верующие, они любят, в них нет соблазна, в них нет преткновения. И поэтому Бог хочет, чтобы церковь через любовь приобретала людей, потому что вот каждый из нас ответственный за это в церкви. Бывает, вся церковь любит, но вдруг какой-то человек из верующих, он не по любви, он ревнуя за истину, он, может быть, не так что-то скажет человеку или сделает ему замечание резко тому, кто придет. И тогда человек может прикнуться и соблазниться. То есть не хватило Божьей любви. И это будет грустно. Вы понимаете, как? Пусть этого никогда не будет у нас больше. Скажите аминь, да? Пусть никогда не будет. Если люди приходят в церковь, может быть, они одеты не очень красиво, не очень опрятно. Бывают люди приходят, которые живут в ночлежном доме. А если мы будем служить таковым, они будут к нам приходить. То очень важно оказать им любовь. Очень важно быть с ними рядом. Очень важно не делать дистанцию, не отворачиваться от них, потому что, чтобы они не приткнулись, чтобы они не подумали плохо. Бог говорит, кто любит, в том нет соблазна. Аминь. Тот не приткнется. И Господь хочет, чтобы мы были именно такие с вами, потому что есть разные культуры, есть разные уровни экономического состояния, благосостояния людей. Есть люди, которые прямо вот идеально соблюдают гигиену, и все, у них и дезодоранты, и парфюмы, все в порядке, и никогда они из дома не выйдут, прежде чем они не приведут себя в порядок. Но есть люди как бы проще, особенно в сельской местности, или бывают люди занимаются домашним хозяйством или фермерством. Им особо некогда, знаете, потому что ну, люди очень сильно трудятся, рабочие. И вот разные есть слои общества, и очень важно любить друг друга. Очень важно относиться с таким бережным отношением, с любовью, с восхищением. Я помню однажды, извините за такие моменты, я был на собрании в Гатчине. Мы были совершенно юными. Это был 87-й или 88-й год. Мы только начинали проповедовать. И мы поехали, потому что один известный проповедник приехал туда. И мы приехали, и я был в рубашке, в такой, в теплой, довольно теплой. Она была синтетического ну, покроя, ну, состава. И она как бы не дышала так, как... И вы знаете, и мы вынуждены были остаться на ночлег. А мы приехали, мы не думали, что на ночь останемся. И мы остались на ночлег. И я был в этой же рубашке, и мне было так неудобно, я так себя неловко чувствовал. Может быть, люди ничего не заметили. А я подумал, надо же, у меня, наверное... Мои рукава, наверное, пахнут потом, все. И я так, знаете, я так сидел и зажал себя руками. И мне было не... Я же не мог из Гатчины попасть в Нарву и одеть свежую рубашку или что-то. Но я переживал сам очень сильно. И я не помню, чтобы я кому-то относился именно отрицательно, кто одет очень бедно или что-то. Слава Богу, Бог нас от этого избавил. Но я сам лично от себя очень сильно... Комплекс такой был. Я переживал, думаю, ой, я же остался ночевать, у меня же с собой не было ничего, не было возможности побриться там и так далее.
Но вы знаете, Бог нас любит таких, правда же? И поэтому я в этом собрании, было очень много народа, было очень жарко. И я был в этой толпе, я очень переживал, и так как бы весь жался. Но я хотел быть там, я хотел быть, потому что я хотел быть благословленным. И если бы кто-то осудил бы меня, меня никто не осудил, но если бы кто-то подумал обо мне плохо, он был бы неправ, потому что я же приехал из другого города. И у меня не было таких, мы где-то на полу переночевали в квартире у пастыря. И вот Бог, Господь, Он хочет, чтобы мы любили людей, чтобы ни в чем не положили им преткновения, чтобы мы ценили их. И церковь – это место для всех. И поэтому любящие братья, любящие сестры, в них нет соблазна, в них нет преткновения. Они стараются как-то, ну, всех принять, всех обнять, поблагодарить. Слава Господу за то, что они пришли встретить всех, кто на дверях всех встречает, всем рады. Согласитесь, правда же, друзья, да? И хвала Господу за это. И поэтому это большое качество любви, что люди не будут притыкаться о такую церковь, они не будут притыкаться о таких христианах. Они знают точно, что это человек добрый, что эта христианка очень добрая. Вот. И поэтому, когда мы раздаем еду, например, вы будете раздавать продукты, возможно, кто-то будет неблагодарен, а вы оставайтесь в любви. Возможно, кто-то будет пытаться получить в 2-3 раза больше, чем другие. Бывает, раздают вещи, а вы их все равно любите. А вы просто, ну, будьте терпеливы, потому что любовь долго терпит. Правда же, друзья, да? Чтобы мы не проявили антагонизма, не проявили нетерпимости, но проявили любовь. Итак, тот, кто любит, в нем нет никакого соблазна. Никто, то есть все скажут, о, это как бы человек, да, он хороший. И некоторые говорят, я хочу к вам прийти, потому что в эту церковь ходит моя знакомая. То есть ей очень нравится. Или там моя мама ходила к вам. Слава Богу. Вот я остановился на теме. Итак, кто любит, тот во свете, в том нет соблазна. Что еще с этим человеком? Написано, кто любит, тот Бога, тот познал Бога, то есть знает Бога. Об этом сказано 1 Иоанна 4:7. Кто любит, тот знает Бога. Некоторые думают, что могут познать Бога чисто вот, ну, описанием о Нем, то есть что-то говорится о Боге, да, или изображением, потому что вот особенно сейчас на Рождество Иисус Христос будет изображен в виде младенца. И это очень мало для нас знания. Очень важно знать Его как любовь. Написано, кто любит, тот познал Бога. Именно, понимаете, мы не просто знаем, что вот Он родился, это прекрасно, и мы будем скоро ликовать, что Бог явился во плоти, но знать Его как любовь. И когда мы любим, тогда мы знаем Его. Итак, преимущество любви в том, что любовь знает Бога, потому что Бог есть любовь. Пребывающий любви пребывает в Боге, и Бог в нем, да. И вот поэтому это тоже преимущество любви, одно из преимуществ. Кто любит, тот знает Бога. Поэтому сказано, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Давайте остановимся на слове «рожден от Бога». Вы знаете, когда нерожденный свыше не может любить Божьей любовью, то есть его дух не родился. Он может любить своих деток, он может любить своих родственников, потому что это часть его жизни, часть его души. Но дух его начинает любить всех людей, начинает молиться за всех людей, потому что он рожден заново, и кто родился, в том родилась любовь. Что такое плод духа? Надеюсь, в библейской школе мы будем изучать, когда будем изучать дух, душа и тело, мы будем изучать плоды духа, духа с маленькой буквы. То есть плод духа есть, первое. Кто вспомнит Галатам 5:23? Любовь, радость, мир. Хорошо, остановимся на слове «любовь». Плод Духа есть любовь. Когда Дух рождается свыше, то появляется любовь. Вот любовь к людям, к учителям в школе, к сверстникам, к одноклассникам, к соседям. Потому что это плод Духа, это плод любви, любовь. Итак, кто любит, тот рожден от Бога. Я недавно посетил одну замечательную женщину. Она уже несколько лет не ходит в собрание, у нее как бы слабость в теле, но она
очень любит Господа. У него великолепная память, ей скоро 90 лет. И я это к тому говорю, что там был такой особый случай. То есть и также была ее дочь. Дочь бывает иногда у нас в церкви, она уже в возрасте, у нее есть дети и внуки. И вот доченька, она открыла дверь. И вот эта женщина, драгоценная Божья женщина, она говорит: «Я... Вот молитесь, пастор, чтобы моя дочь родилась свыше». То есть это говорит мама. Но я говорю к тому, что мы иногда не знаем детей так, как знает их Господь. А мы стали молиться, и вот дочь так замолилась, и я подошел к ней, я чувствую, что она крещена Святым Духом. Я чувствую это. И она так горячо молилась. И я потом сказал: «Вы крещены Духом, у вас есть иные языки?» Она говорит: «Да, я иногда молюсь, а потом я уже не знаю, я не понимаю слова, которые от меня выходят». То есть, конечно же, она рождена свыше. Но мама, она любит дочь, и она как бы, мы иногда со стороны не можем понять, что такое, рождена свыше, не рождена, тем более пожилой человек. Как хорошо, что Бог знает тебя больше, чем знает собственная мама и папа. Скажите аминь, да? Он знает больше наших детей, чем знаем мы. И вот тот, кто любит, тот рожден свыше. Поэтому это признак рожденного свыше человека. У него есть любовь. Он рожден свыше, то есть его дух рожден. Итак, преимущество любви в том, что любящий человек, он точно рожден свыше. Это замечательно. И теперь любящий человек, что в нем еще хорошего? Он свободен от страха. 1 Иоанна 4, 18. Любовь до того совершенства достигает, что мы имеем, то есть любовь, в страхе есть мучение, да? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, а боящийся несовершен в любви. Любовь делает бесстрашным, то есть любовь к Богу, она настолько открытая. Человек говорит: я уверен, он любит меня, я знаю. Есть такая детская песня, я вспомню ее. Знаете, мой папа дружил с одним тоже братом хорошим там в Брянской области. И я был совершенно маленьким. К папе приезжали друзья, они о чем-то говорили. Я мало что понимал, помнил, потому что это были проповедники, служители. И брат Андрей был. Он был служитель и руководитель общины поселок Локоть Брянской области. И это особенный поселок. Я когда-то рассказывал вам. Там жил, это было поместье великого князя, то есть брата Николая II, старшего, одного из братьев. Михаил, князь Великий, то есть семья Романовых. Там было его поместье. Это Локоть, как бы царский Локоть опирался. Вот. И там был поселок Брасово тоже. Брасово – это фамилия его жены, она была Брасова. И поэтому в честь ее было. То есть это на самом деле историческое место такое. И не буду об этом много говорить, но оказывается, те места не просто были. Это было царское место. И вот в этом поселке Локоть служил пресвитером Андрей. Но его так, он был такой добрый, мягкий. Знаете его как звали? Андрюша. Брат Андрюша. То есть он уже был в возрасте, у него дети. Кстати, его сын служит пастырем в Сочи. Был такой очень хороший фотограф и все. Потом он принял Иисуса. Но... И вот брат Андрюша, что было с ним? Я помню о нем основное одно. Он приезжал, привозил конфеты, и он пел песню. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». И он мне напевал нам напевал эту песню. «Бог любит лилии в полях у тихого ручья, и если любит Бог цветы, Он любит и меня». «Да любит Бог». Смотрите, какая уверенность. У любви нет страха. Эта песня такая, международная песня. «Да любит Бог, да любит Бог, я знаю, любит Бог. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня». Это уверенность. Любовь изгоняет страх. Любовь изгоняет страх. Вот такая любовь должна быть между нами и Богом. Аминь. Потому что Он простил наши грехи. Он спас нас. Аминь. Он действительно нас освободил. Мы живем во Христе. Я не говорю, конечно, я не могу ручаться за каждого человека, но мы знаем с вами во Христе, кто познали Бога, что Он нас спас, Он нас освободил, искупил, примирил с Отцом, и мы воистину Его дети, слава Богу. Это не снимает с нас ответственности исполнять Его Слово, искать Его, слушать Его голос, творить Его волю, но мы точно знаем,
что мы его дети. Поэтому преимущество любви в том, что тот, кто любит, он свободен от страха. Он свободен от страха. Понимаете? Он свободен от страха суда Божьего. Потому что сказано, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем смелость в день суда. Это значит, церковь будет такой святой, и она скажет: «Приди, Господи Иисусе! Гряди, Господи Иисусе!» Это будет чудесно. Поэтому дерзновение. И нам тогда не страшно будет жить каждый день. Не страшно, потому что мы не любим этот греховный мир. Мы страдаем от этого мира, правда же? Мы страдаем от того, что там происходит. Что там происходят конфликты, даже военные конфликты. Мы страдаем, потому что мы понимаем, что это неправильно. Но Бог любит этот мир, и мы должны любить этот мир, чтобы спасти его. Скажите аминь, да? Мы не любим мир, в смысле то, что он делает, но мы любим живущих в этом мире, потому что они создание Божие, Бог их всех очень сильно любит. Хвала Богу. Итак, вот коротко вот эти преимущества. Это дерзновение в день суда. И еще какие признаки того преимущества любви. Это 1 Иоанна 3:19. 1 Иоанна 3:19 здесь написано: «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Это из контекста я взял. А если выше читаем: «Дети, станем любить не словом, просто языком, устами, а делом и истиной. Вот потому узнаем, что мы от истины и успокаиваем наши сердца». Давайте попробуем истолковать это. Если мы любим на самом деле, не просто словами, но делом, в смысле помогаем. Вот, например, как вы сейчас, кто-то передал денежку для этой, ну, украинской семьи, вот, который там, он, ну, он полуслепой мужчина, он как бы плохо очень видит, но они служат. Кто-то передал для Новгорода, да, кто-то помог на похороны вот, родственников. Это любовь делом, это любовь в деле. И здесь сказано: тогда мы успокаиваем наши сердца. Кто помнит место Писания Филимону, мы говорили 1:7. «Брат, в любви твоей успокоены, в любви твоей имеем великое утешение и великую радость и утешение в любви твоей». Итак, в любви Божией мы имеем утешение. И здесь сказано: вот почему успокаиваем наши сердца. Я хочу повторить это, услышьте. То есть, когда мы любим людей, наше сердце успокаивается. Понимаете? И когда нас любят, нам тоже хорошо, мы тоже успокаиваемся. Согласитесь, да? Любовь приносит покой. Представляете, покой. Детские сердца успокаиваются, потому что их любят учителя воскресной школы. Их любят, их наставляют. И дети так успокаиваются. Знаете, им хорошо в церкви, играются, все, их угощают. Вот почему узнаем, что мы от истины. Поэтому истинная церковь, истинные верующие – это те, кто любят. И те, кто... Они да, любят делом, да? И поэтому они успокоены, то есть несут покой и имеют свидетельство, что мы от истины. Поэтому без любви никак. Поверьте, нам нужно любить всех, вот всех людей, буквально всех. Это не значит, что мы с ними во всем согласны. Конечно же, нет. Мы должны любить все деноминации, всех христиан. Действительно искренне любить. Если мы понимаем, что свидетели Иеговы, они не христиане, они себя так и не называют. То есть это организация определенная. Мы понимаем, что это заблуждение. Там и искаженная Библия. Мы понимаем, что они не принимают Иисуса как Спасителя, как Сына Божьего Мессию. Это их грех, это их ответственность. Но мы знаем, что всюду верующие, кто ищут Бога, как бы они ни назывались, христиане, Бог хочет, то мы братья и сестры во Христе. Согласитесь, правда же? Мы призваны любить друг друга. Мы призваны. И я помню, в Советском Союзе еще мы дружили с мальчиком здесь напротив улицы. Его бабушка была православной, и у нее образа. И когда я часто приходил к нему, мы игрались там первый, второй класс. Потом они уехали жить в другой город. Мы так плакали, переживали, что друг уезжает. Вот он сам плакал, он не хотел уезжать. И мама говорит: пожалуйста, поговорите с ним, убедите, чтобы он поехал, потому что нам не хотелось, чтобы он уехал. Но она говорит: пожалуйста, поговорите, потому что он плачет, он не хочет уезжать, а нам надо уехать.
Так вот, когда я приходил к нему играться, и там мы смотрели телевизор у них, то бабушка часто стояла на коленях перед образами, она молилась. Она искренне молилась, часто-часто горела лампадка. То есть это говорит о том, что в Советском Союзе, когда это все было, знаете, можно сказать, не приветствовалось, это все осуждалось, но люди искренне старались молиться. И Бог хочет, чтобы мы всех любили, чтобы между верующими было единство. Вы знаете, любовь. Правильно, это хорошо, когда создаются новые церкви, но они должны создаваться как ветви от одного дерева, то есть новые ветви, новые служения. Но чтобы они держались одного корня, были в единстве. Скажите аминь, да. Не так, когда ветки отсекаются, когда они обрываются, обламываются. И как бы сами по себе или пытаются привиться на какое-то другое дерево. Самое лучшее – это когда дерево, оно умножается и сохраняется единство, и рождаются новые церкви, новые служители, сохраняют единство и любовь. Это тогда Царство Божие распространяется, и Господь радуется, а дьявол получает поражение. Но когда не хватает любви, тогда ветки отсекаются. Понимаете, написано, кто не пребывает, то ветки отсекаются. Вот когда отсеченные веточки, они как бы болеют и страдают, это, конечно, тяжелее. Поэтому Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Давайте любить всех. Всех, кто нас покинул даже. Всех, кто находится где-то. Просто любить и благословлять. Мы не хотим судить и не хотим делать какие-то заявления или осуждать, или говорить, что нет, мы просто хотим любить, потому что мы дети Бога. И эта любовь внутри нас, она просто, не знаю, она окружает нас, объемлет нас, когда мы понимаем, что Христос за всех умер, Он даже жизнь за всех умер, когда мы были грешники, то любовь объемлет нас. Итак, слава Богу, скажем. Итак, несколько признаков мы прочитали. Кто любит, тот пребывает во свете. Кто любит, в том нет соблазна преткновения. Кто любит, тот познал Бога, он знает Его лично. Кто любит, тот рожден свыше. Кто любит людей, тот свободен от страха. Кто любит, тот им... это признак того, что он пребывает в истине, и это дает покой сердцу. Без любви нет покоя, согласитесь, нет покоя. Стоит поссориться, обидеться, покоя как не бывало, все, нет покоя. Если обидится кто-то, то это недостаток любви. Давайте будем в это твердо понимать. Обида – это начало процесса, который может привести к ненависти. Понимаете, есть люди, которые немножко обиделись на пастора, чуть-чуть, но они решили, что они правы, что они справедливы, или на брата, на сестру. И они позволили этому укорениться. И потом, и потом, и потом, и прошло несколько лет, и вдруг взрыв такой. И взрыв, и люди вроде бы пожилые, уже в возрасте, и вдруг они перешли на такой крик и оскорбление. И это о чем говорит? Что была где-то обида, которая была взрослена. И когда люди... И вот это нужно было погасить любовью, конечно. Слава Богу, погасили любовью, обнялись, помолились. Это не было сейчас, это не было вчера, это было очень давно, но я просто пример. Но с чего все начинается? Какая-нибудь обида, может быть, где-то не заметили, может быть, где-то еще, я не знаю. И поэтому враг таким образом, он хочет принести разрушение. И там, где обида, там уже нет любви. А нет любви, там нет света. И кто нет любви, там не, тот человек не знает Бога. А кто, у кого нет любви, тот не пребывает в Боге, и Бог не пребывает в нем. И начинается разрыв отношений с Богом. Но люди стараются идти сами. Они как бы настойчивы. Мы же можем, знаете как, приложить свою энергию. Да, я там вот пытаться... Но Бог говорит, нет, лучше оставь это у жертвенника дар, иди, примирись, иди, поговори с братом, иди. Мы знаем, как сатана хочет разрушить людей, разрушить верующих, их жизнь, их церкви. Но вот если любовь, то сердце успокаивается, все. И мы знаем, что это в истине. Правда же? Аминь. Да, мы не можем любить грех, мы не можем согласиться с, извините, с такими пороками, как ЛГБТ или прочее. Мы не можем, мы не должны это любить. Но мы понимаем, что любить людей, Бог любит их, хочет, чтобы такие люди тоже спаслись. Но речь идет о другом, что мы любим братьев, мы любим сестер, мы любим друг друга. И эта любовь дает нам знак, что мы от истины. Это 6 и 7, что мы успокаиваем сердца. И 8, что мы имеем смелость в день суда. Хорошо. Но так как у нас есть еще немножко времени, я говорил очень кратко, давайте теперь рассмотрим 5 благословений пребывания во Христе.
Сможем мы сейчас переключиться? Попробуем, друзья, взять это слово, потому что воскресенье меня не будет. Давайте теперь... Итак, 6-7 признаков того преимущества, когда человек любит. В нем нет соблазна. Просто запомним это. Аминь. И так далее. И теперь преимущество того, что если мы будем пребывать во Христе. И там такие серьезные вещи говорят, говорится. Откроем 1 Иоанна, 2 главу. Мы с вами действительно разбираем первое послание Иоанна. Здесь написано так. Кто пребывает в нем, тот будет поступать, как он. Должен поступать, как он. Это 1 Иоанна 2:6. Вы представляете? Пребывать во Христе равно тождественно, да, что поступать так, как он поступал. Вот это какая степень пребывания во Христе. Тот, кто пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Это значит, если мы научимся пребывать во Христе, при Его любви, то мы сможем поступать, как Он. Это делать все на земле, как Иисус. Это цель Божия, чтобы мы поступали, как Он. Смотрите, какое преимущество быть во Христе. Кто пребывает в Нем, в том истинно любовь Божья совершилась. 1 Иоанна 2:5. Итак, кто пребывает, кто соблюдает Слово, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Если мы сокращаем этот стих, чтобы нам было более понятно, кто пребывает в нем, в том истинно Божия любовь совершилась. Совершилась – это значит любовь в действии, любовь усовершенная. Представляете, если я буду стремиться пребывать во Христе, то во мне истинная Божия любовь будет совершаться. Разве не стоит того, чтобы пребывать в нем, правда? Это источник любви. Итак, тот, кто пребывает в нем, он поступает, как Иисус. Второе. В нем совершилась истинная любовь Божия. Третье. 1 Иоанна 3:6. Кто пребывает в нем, он не согрешает. Вы представляете? Вот секрет праведной жизни. Пребывание во Христе освобождает человека от греха, как написано, закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, а всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть те, которые люди пьют, которые говорят, это нормально, и другое у них это нормально, они не познали Господа. Но кто познал его, кто пребывает в нем истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Преимущество пребывания во Христе колоссальное. Это быть как Иисус, то есть поступать. Это иметь Его совершенную любовь. Это не грешить. Четвертый признак. Кто пребывает во мне, и я в нем, Иисус сказал, Иоанна 15:5, тот приносит много плода. Много результатов будет, очень много будет сделано. Всякой божественной работы, всякого духовного движения, пребывание во Христе приносит множество плода, в том числе спасение душ. Пятое. Кто пребывает в нем, тот получает все, что просит. То есть, я не говорю о прихотях, я говорю о том, что нуждается человек. Господь говорит, получите все, если вы пребудете во мне. Слова мои в вас пребудут. Иоанна 15, стих 7. Это преимущество пребывания в нем. Это коротко, есть больше. Но вот эти пять возможностей пребывания во Христе, смотрите, это кто пребывает в нем, он не грешит, то есть он живет свободно. Просто пребыть в нем. Если человек согрешал, значит, он не пребывал во Христе, значит, он не пребывал в Слове. Значит, он... Это уже нужно смотреть, как бы. Может быть, он не пребывал в Слове, не пребывал во Христе. Может быть, он так стал неправильно себя вести. Но пребывающий во Христе, он не согрешает. Его слово пребывает в нем и так далее. Итак, этот человек поступает, как Иисус.
Он имеет, в нем совершилась Божья любовь. Он не согрешает. Он приносит много плода. И он получает ответы на свои молитвы. Я очень хочу, чтобы это исполнилось в моей жизни. Моей и нашей жизни. Я очень хочу, чтобы мы были те, кто пребывает во Христе, со Христом, кто имеет личное с Ним общение, кто чувствует Его, слышит Его и стараются исполнить Его волю. Разве это не стоит того, правда? Давайте коротко, что значит «прибыть в Нем»? «Прибыть» – это значит оставаться, находиться. В Нем, как это в Нем? Это значит своим духом быть в Его духе, своим духом и разумом быть в Его Слове. Кто пребывает в Слове Моем, тот истинно Мои ученики, да. Вот. Если вы прибудете в Слове Моем, и во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то все, что пожелаете, просите, то есть прибудьте во Мне и слова Мои. И поэтому, как прибыть во Христе? Это наш дух направлять в Слово Божие и в Его Святой Дух. Это всегда направлять целеустремленно, что быть с Ним, быть в Нем. Хвала Тебе, Господь!

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

умираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы, а куда идти нам?

0: Здравствуйте. Почему вместо того, чтобы высказаться прямо и открыто, мы скрываем свои истинные чувства? Что такое пассивная агрессия и как она связана с гневом? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте. В последнее время мы все чаще слышим такое понятие, как пассивная агрессия. Поскольку там присутствует в этом словосочетании слово агрессия, мы как бы понимаем, что речь идет, наверное, о том, что нас что-то разозлило, разгневало, но это агрессия пассивная. Вот объясните, пожалуйста, что значит это понятие?
1: Да, пассивное агрессивное поведение – это вид такого поведения, когда негативные эмоции, они проявляются очень скрытно, то есть без выхода наружу. И таким популярным видом пассивной агрессии является избегание, манипуляции, сарказм, игнорирование, даже опоздание. Где-то человек

0: например, плохо сделал какую-то свою работу или даже якобы не способен ее сделать. И вот это вот именно та агрессия, как вы сказали, да, такие вот негативные чувства внутри, когда ты чем-то разозлен, тебе что-то не нравится, оно не выходит наружу в каком-то конструктивном виде или деструктивном, просто не выходит наружу. Оно остается внутри, человек как бы терпит, скрывает его, но вы знаете, как вот если что-то внутри образовалось, находит какие-то дырочки, чтобы этот пар все равно вышел. Из-за этого происходит такое пассивно-агрессивное поведение. Оно вроде агрессивное, но оно пассивное, и так сразу ты и не скажешь. Да? Например, с сарказмом человек что-нибудь ответит. Там, сделаешь вот это, а человек понимает, что он злится, почему я делаю внутри. Да, такой, почему я делаю, я уже сколько раз делаю, почему не может сделать вон тот-то, у него тоже есть время. И на это выходит из внутри, вместо того, чтобы сказать, да, какие-то конструктивные вещи о том, что, а может быть, кто-то сделает там это. Нет, выходит изнутри. Ну, ладно. Ну, конечно. То есть, а человек на самом деле в этот момент может подумать, это что из меня вырвалось? То есть неосознанно, да, но вот эта вот агрессия, она все равно выходит.
1: Вот я как раз хотела тут вопрос задать, но все-таки до конца не ясно. Это человек делает специально, осознанно, или это действительно всегда просто как бы случайно вырывается? Или человек все-таки понимает в некоторых случаях, что он же не будет повышать голос на начальника, например, да? Но он может пошутить.
0: Да.
1: Так, ну, колко, что вроде, ну, я же не нагрубил, я не оскорбил. Я даже не отказался делать работу. Да. Вот, так вот, это осознанно человек такую тактику выбирает или нет?
0: Бывает и так, и так. То есть бывает, что люди, конечно же, осознанно так себя ведут. Знаете, когда уже такая стадия, когда тебе уже, не знаю, там все равно, и ты уже хочешь хоть как-то показать, что я существую, мое мнение есть, но ты не можешь, опять же, показать это каким-то другим образом. И либо тебя вообще не будут слышать, либо это вообще никак не повлияет, либо это нельзя. Но обычно, вот обычно это происходит так, как вы и описали, что у тебя нет возможности что-то сказать прямо или высказать что-то. Поэтому хоть каким-то таким образом, да, человек все равно пытается показать, что он здесь есть, он хочет, чтобы его слышали, он хочет, чтобы его заметили, и что ему что-то неприятно.
1: Вот как бы в чем причина все-таки хочется понять пассивной агрессии? Отчасти понятно, что либо небезопасно высказываться прямо, да, либо, может быть, человек боится, что он не будет услышан, или что он себе позволит лишнего, даст разгуляться, если чувством, и он ведет себя так. Вот, ну, как бы я права, что еще вы можете добавить?
0: Вы знаете, здесь? На самом деле причина пассивной агрессии в том, что люди часто не умеют выражать свои негативные эмоции, они не умеют справляться с гневом. Гнев сразу ассоциируется как что-то греховное, негативное, я не должен этого испытывать. То есть иногда это про то, что мои чувства, они плохи. Да, ну хотя чувство это просто чувство. А вот что я с этим сделаю? Да, как я это расскажу, как я это выскажу? Это будет какое-то такое словесное ругательство, да, я там выругаюсь, или это будет конструктивно, поиск решения, логические рассуждения, это будет вежливое отношение. То есть и вот это нужно учиться. То есть мне даже нравится эта цитата в Библии: «Гневаясь, не согрешайте». Ну, очень интересно, да, гневаясь, не гневайтесь ни в коем случае, да, а гневаясь, не согрешайте. То есть это разные вещи. Ну, я не буду углубляться в богословский контекст, но мне вот очень интересна вот такая сама формулировка. Нам действительно нужно уметь гневаться так, чтобы не согрешать. И существует целая шкала гнева, таких 15 стадий гнева, целых 15. Конечно, мы не будем сейчас их разбирать, у нас не урок по управлению прям таким гневом из одной стадии в другую, но я вот что скажу, что пассивная агрессия – это самая худшая стадия гнева. Представляете, самая низшая стадия гнева. Да, на самом деле это входит в категорию поведенческих расстройств. Представляете, настолько настолько не осознаются человеком его переживания, его чувства и что он делает, он даже может не понимать, почему я на эту работу постоянно опаздываю и ничего с собой не могу сделать. Опаздываю и все. Потом он, например, каким-то образом меняет работу, приходит на удовольствие она вызывает, и он всегда вовремя. Да за полчаса он там. Что изменилось? У него агрессия пропала. Знаете, что пассивная агрессия, почему она там так внизу? Потому что не высказанная, не выпущенная наружу вот это вот гнев, негативные эмоции, они потом превращаются даже в психосоматические заболевания. Болит горло, потому что мы это не сказали, болит там сердце, желудок, потому что ну все там, мы это все вынашиваем внутри. И даже когда это прям уже доходит до такой критической фазы, у подростков это даже иногда перерастает в суицид. Представляете? То есть это действительно то, что нас разрушает изнутри. Более того, вот невысказанная агрессия, пассивная агрессия, она и является вот этим запуском обиды. А последствия обиды, это опять же все, можно сказать, разъедается изнутри нас. И опять же, это не значит, что, ну, значит, хорошо, нельзя это все в себе держать, значит, нужно все высказать, я сейчас наконец-то начальнику расскажу, кто он есть и что я о нем думаю. И вот действительно тут мы тогда уже понимаем, что хорошо, раз пассивная агрессия – это самый низший уровень, да, такая 15-я ступень, самая низкая, а что выше? А вот выше нам нужно учиться идти вверх, до самой позитивной реакции, до самой положительной и конструктивной реакции. К чему нам нужно дойти? Самая верхушка – это вежливое объяснение своих чувств, это логические рассуждения, конструктивный диалог, это направление гнева именно на источник. А вот если мы говорим, какие же там внизу, это разрушительное поведение, это вообще разрушение предметов, это силовая агрессия, это также, когда наш гнев распространяется на всех окружающих, когда не только...
1: Кто попал под руку.
0: Да, да, все, кто попал под руку, да. Это также разные ругательства, оскорбления. Это все идет вот внизу. И вот для того, чтобы нам учиться, нам нужно зафиксировать, прям проконтролировать, проследить, а как я обычно выражаю свой гнев, если он все-таки выходит из меня. И прям зафиксировать, так, есть ли у меня какие-то ругательства, обидные слова. Так, я разрушаю предметы, то есть прям разбиваю тарелки. Или я просто швыряю, например, кидаю телефон, когда мне что-то там сказали, но я его не разбиваю. Это уже достижение. То есть это уже выше я...
1: Швырнул телефон, но он не разбился. Достижение, да? Да.
0: Это, на самом деле это уже достижение. Например, когда мы работаем с подростками, обучаем их, как проявлять гнев, научиться. Когда подросток вчера, например, разбил что-то, а сегодня уже не разбил, а просто швырнул, это очень важно подсветить. Смотри, ты уже не сделал вот это, ты уже смог просто швырнуть. То есть мы уже помогаем что подростку, что себе, похвалить себя, что я продвигаюсь выше. Вот. И мы учимся направлять именно на того, кто вызвал такие негативные эмоции. Мы учимся логически рассуждать и в идеале прийти к поиску решений и конструктивному, вежливому высказыванию того, что я ощущаю, что это вызвало, да, что я чувствую, и направление не на «ты виноват», да, опять же, обвинение, это не самая высокая ступенька, да, а именно, что я ощущаю, какие могут быть другие решения, как можно по-другому решить. Вот таким образом.
1: Ну, то есть мы должны, к примеру, высказаться, допустим, ситуация, нам в рабочем чате какой-то из сотрудников почему-то все время пишет, когда уже закончился рабочий день. Вот был рабочий день с 8 до 5, не писали. Как только 6:30, 6:30, почему-то этот сотрудник вдруг вспоминает, шлет ссылки, узнает что-то вот у нас, и все нас донимает. И это продолжается регулярно, к примеру, да? И мы каждый, ладно, я не буду отвечать ему, да, допустим, или я буду отшучиваться, или я подтруню и там пришлю ему в 12 ночи какой-нибудь видос вдруг, ну пусть он почувствует на своей шкуре, да, это все пассивная агрессия, да. Вместо этого, что я должен сделать? Я, например, должен, как только начался рабочий день, ну, возможно, да, сказать, почему ты присылаешь мне ссылки, вопросы, когда уже закончился наш рабочий день. Мне это неприятно. Я бы не хотел, чтобы было так. В чем причина? Можешь ли ты мне это в рабочее время присылать? То есть мы так должны высказаться, так?
0: Вы знаете,
1: что еще здесь можно добавить?
0: С одной стороны, это уже хорошо, что это уже не пассивная агрессия. Ага. Это уже мы поднялись туда где-нибудь на уровень так 5-4, когда все направлено именно на этого человека. Да, но это все равно в виде обвинений. Это уже прямая конфронтация. Да, и когда, я думаю, если мы представим, что я вот так ему выскажу, скорее всего, кто-то будет избегать. Кто-то будет избегать, что я не хочу вот так ссориться, я все-таки, ладно, буду пассивно агрессировать. Кто-то, возможно, действительно полон решимости, или человек уже достал, чтобы прям так поговорить. Но если мы говорим о том, что мы прям стремимся на такой первый-второй уровень, такую ступенечку, да, шкалы выражения своего гнева, то тут про то, чтобы понять человека. понять, а почему он так поступает, почему он это делает именно после рабочего дня. И тут мы можем что, какие выводы сделать? Наверное, человек либо он не может организовать свое время так, чтобы это все делать только в рабочее время, либо он вспоминает что-то, то есть какие-то такие причины, и начать разговор вот с этого, то есть и обозначить свои границы.
1: То есть так и спросить, а почему ты все время это делаешь не в рабочее время?
0: Но это
1: же не обвинение,
0: да.
1: Это факт. Я, например, не считаю, что это обвинение.
0: Да, возможно, возможно. Просто у меня, например, есть люди, которые действительно вот спокойно так, и можно действительно разобраться. Опять же, как сказано, почему и как такая претензия, да, или обычное такое, слушай, ну правда, расскажи, а почему? То есть вот это разные такие вопросы, вот. А я, если вот, просто я настолько вот тактична, что я буду пытаться настолько это завуалировать, чтобы наши отношения, ну, никоим образом не разрушились. Я бы, наверное, начала вот с чего. Слушай, я вот думала, почему так вот происходит. И я тебя действительно понимаю. Тебе хочется сделать работу лучше. Тебе хочется к завтрашнему дню, чтобы все было готово. И знаешь, я разделяю твою позицию, я тоже так хочу. И вот, знаешь, есть вот это вот время, рабочее время. И я за него пытаюсь все это успеть, потому что вечером у меня семья, у меня спортзал, и мне нужно это все успеть. И знаешь, если я не успею обновиться, отдохнуть к завтрашнему дню, я завтра не буду так эффективен. И все-таки не смогу сделать работу вот так, как ты бы хотел, чтобы все было готово вовремя и в лучшем виде. Давай с тобой подумаем, как мы могли бы то, что вот ты вечером обычно пишешь, успевать в рабочее время. Скажи, возможно ли это?
1: Ну, допустим, человек отвечает, ну, моделируем ситуацию, Ой, а я даже и не смотрю на часы. Я вот просто вспомнил, что вот это же надо сделать. И отправил. Я думал, ты вообще это утром прочитаешь, а ты сразу это читаешь.
0: Очень. Ой, тут очень хорошо. Первое, что хорошо, что мы вообще об этом поговорили. Человек это рассказал. Действительно, есть люди, которые считают, что человек ответит мне в удобное для него время. И вот тут вот как раз-таки мы и выстраиваем вот эти взаимоотношения, мы договариваемся. Хорошо, договорились, давай тогда с тобой так. Я отвечаю в рабочее время, да, ты мне можешь писать, когда тогда тебе удобно, но я на это не отвечаю. Я тогда поставлю у себя режим, что мне не приходят уведомления именно от тебя. И таким образом ты не будешь меня беспокоить. Я не буду сердиться, да, ты будешь знать, что все мои ответы придут именно в рабочее время. И тут уже, в принципе, к какому-то соглашению пришли. Но может же быть иначе. Может быть так, что человек скажет, а что тут такого? А что тут такого? Я хочу и пишу.
1: Ну, то есть... Ой, ну подумай, вот еще ничего страшного. Мне вот тоже он, тот менеджер, все время присылает в 8 вечера что-то. И что, ничего.
0: Вот,
1: ну да, и как бы такой ответ тоже может
0: такое быть. Такое может быть, да. И вот здесь уже мы переходим к такой другой стороне этого вопроса, как выстраивать свои границы. Да, и границы — это не в смысле барьеры и такие стены, за которые не проломиться и не подходите ко мне. Границы психологически — это когда мы учим людей, как с нами можно, а как с нами нельзя. И тут очень важно, что мы не объясняем людям, как ему-то жить надо. То есть, возможно, с другим коллегой им хорошо и прекрасно. И действительно, они с друг другом и в полночь обсуждают рабочие моменты. И им хорошо. То есть нам важно не переучивать людей жить, а просто объяснить, как с нами можно, именно с нами, а как с нами не нужно. И у этого должны быть последствия. То есть не мы должны страдать, а человек сам должен обжечься и понять вот эту вот цену его поведения именно в нашу сторону. То есть, и это все должно выглядеть так, что, ну, это не я тебя в это повергаю. Не я тебя в это повергаю, да. То есть как? Каким образом?
1: Как, да.
0: И мы говорим о том, что, ты знаешь, мне лично это неприятно. Я не могу отвечать в это время. Поэтому смотри, я отвечаю только в рабочее время. Если ты пишешь после, я не отвечу. Я тебя предупреждаю заранее. Вот сейчас начало рабочего дня. Пожалуйста, посмотри, что мне сразу нужно сделать на завтра, потому что после рабочего дня я ответить не смогу. У меня вот это, вот это, вот это. Человек, конечно же, забудет не сегодня, так завтра, и что-нибудь-то пришлет. И тут очень важно сдержать то, что мы сказали. Если мы не сдержим свое слово, ну так, сжалимся, ну подумаем, ну ладно, еще один раз отвечу. Все, нас не будут слушать. Наши решения будут восприниматься как... Ой, он говорит, а потом, ну ладно, все равно
1: прочитаем.
0: Да, все равно, да. Но если мы хотим научить людей, как с нами можно, как с нами нельзя, нам нужно говорить вот с условием именно то, что мы можем исполнить. И говорить действительно, и давать этому последствия, такие, которые мы тоже сможем выдержать. Например, мы действительно сможем выдержать и не ответить прямо сейчас, а сделать это только утром.
1: Итак, еще раз, у нас буквально минута остается. В чем плюс открытого выражения своих эмоций, какого-то своего неудовольствия, своих мыслей? В чем плюс? Ну, почему мы должны пассивную агрессию заменять на открытое выражение?
0: Для нас плюс, что мы делаем профилактику собственного здоровья, что мы учимся конструктивно вести диалог. Плюс в наших взаимоотношениях, что мы на самом деле повышаем градус теплоты в наших отношениях. Мы учимся взаимодействовать. Мы вместо того, чтобы замалчивать, и потом у нас так бомбанет таким взрывом, да, мы вместо этого учимся выстраивать коммуникацию, учимся общаться, учимся понимать другого, почему он так поступает, что было бы лучше, и таким образом у нас выстраиваются более доверительные взаимоотношения. Поэтому именно поэтому пассивная агрессия является самым низким уровнем. Но когда мы учимся проходить по этой шкале и учимся проявлять свои негативные эмоции, свой гнев конструктивно, логично, мы и свое состояние улучшаем и отношения укрепляем.
1: Да. Вспоминается тоже один текст библейский: «Будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». И этот текст, я думаю, мы должны относить, ну, каждый к себе, не вот, вот это для тебя, да, написано, а это в первую очередь для меня написано. То есть если все участники конфликта примерно в этом ключе будут поступать, то, я думаю, к взаимопониманию легче будет прийти.
0: Да, это правда.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на Земле есть всего лишь один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы. До свидания.

Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема.

0: Я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби. И я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернули в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. Я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары. Аминь. Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог? Или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге я сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз. Но после того, как я рассказала свою историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали: «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это.

0: Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили: «Я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно».
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу: «Я не могу исправить это. Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе: «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал: «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал: «Господь, в ту ночь, будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен: «Я связался с одним пастором, и он пригласил нас на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной?» К счастью, она сказала: «Да, поеду». Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне: «Вот где ты будешь. Твое служение будет на ферме. Это твое место». Когда мы вернулись домой, я сказал жене: «Нам нужно поговорить. Я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму». Она посмотрела на меня в глаза и сказала: «Хорошо». Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал: «Я помолился и решил не давать денег в долг, но Бог положил мне на сердце пожертвовать их». Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
0: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
1: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня и как мне применять его в жизни.
0: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря: «Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?»
1: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида, В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела, и мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила: «Что ты наделал?» Она лежала на траве. Если вы истощены, ложитесь. Это нормально. Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете, что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Вводит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там, послушайте, как ветер шелестит листьями, пообщайтесь со своим Спасителем, позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
0: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
1: Думаю, да.
0: Ты всегда готов.
1: Ты тоже можешь отвечать.
0: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
1: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся

нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним, скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Пусть Иисус сегодня будет с вами.

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите «я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле двери во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить «это самые лучшие моменты». Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал: «Возрадовался я, когда сказали мне». Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали «пойдем во Free Chapel». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом?
Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы его любите. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Прославьте его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей. Это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи, но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы, они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите: «Ты можешь кричать, когда холодно?» «Здесь слишком холодно!» «Я буду проповедовать!» «Здесь слишком холодно!» «Здесь слишком жарко!» Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите: «Тебе нужно подвигаться». Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Грин-Бэй. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится.
Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Green Bay Packers, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет. Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты. Вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Фри Чапл. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье.
Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций. Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер – крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством. Но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с Ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат.
скрежещут зубами, небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми. Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь.

петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить: «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит: «Освободите меня от проклятия». Солнце говорит: «Я уже не могу сиять так, как раньше». Деревья говорят: «Я не могу поднимать свои ветви, как раньше». Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит: «Природа стенает в ожидании Его возвращения». Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите: «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель. Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем». Повернитесь к кому-то и спросите: «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать, как шумят фанаты.

opportunity to

у движения ЛГБТК+, куда входят лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры и прочие причудливые формы сексуальных извращенцев, июнь месяц особенный. Они называют его месяцем гордости. У них запланирована масса диких мероприятий, как на июнь, так и на все лето, во многих столицах Европы и крупных городах мира. Политика так называемых ценностей становится все более навязчивой и изощренной. Все делается, чтобы было невозможно соскрести эту плесень из законодательства и национальной культуры последующими главами и правительствами. Появляются гендерно-нейтральные туалеты без жесткого разделения на мужской и женский и без обозначений man и woman или иконок мужчины и женщины. Критики называют данную практику размыванием традиционного разделения полов и нарушением приватности. Сторонники считают это вопросом удобства и уважения. Поэтому, если вдруг путешествуя по Европе, вы увидите у писсуара бородатую женщину, проявите к ней уважение. Или к нему. В университетах и корпорациях при обращении вместо привычного «ladies and gentlemen» используется «everyone, colleagues, friends». Сторонники говорят, что такие нормы помогают не унижать и не исключать меньшинства –

Противники уверены, что этим навязывается определенная гендерная теория. В английском языке слова, содержащие корень man, который исторически может означать как человек, так и мужчина, в последние годы все чаще заменяются нейтральными синонимами. Сторонники такой языковой политики считают, что слова с корнем man якобы отражают историческое доминирование мужчин в обществе. Поэтому стремятся заменить их более инклюзивными формулировками, в которых пол человека не определяется вовсе. Подобный подход приводит не просто к изменению языка, а к постепенному размыванию самого понятия человека как мужчины или женщины. На месте традиционного понимания человеческой природы возникает некая обезличенная сущность, которая сама определяет, кем себя считать – мужчиной, женщиной или чем-то средним. Радужные наклейки «Safe Space» размещаются в кафе, ресторанах, библиотеках, университетах, офисах, гостиницах, что говорит о том, что ЛГБТ-посетитель не должен опасаться насмешек или отказа в обслуживании. Кстати, насчет гостиниц. Не так давно на популярном ресурсе Booking.com я увидел необычную метку «Travel Proud» – «Путешествую с гордостью» с иконкой в виде радужного чемодана. Если навести курсор на значок, появится надпись. Персонал этого объекта прошел тренинг Travel Proud. Здесь соблюдаются принципы инклюзивного гостеприимства. То есть для садомитов, лесбиянок и им подобным разработан специальный порядок работы с ними, чтобы их ни в коем случае не оскорбить, потому как эти люди путешествуют с гордостью. То есть под ЛГБТ создается особая инфраструктура и весьма комфортные юридические гарантии. А еще с 1990 года в США проводится церемония вручения премии Glad Media Awards, которая награждает журналистов, артистов, СМИ, сериалы и фильмы за продвижение позитивного и инклюзивного образа ЛГБТ-людей в медиа и культуре с вручением этой статуэтки. За прошедшие годы авторитет данной награды заметно вырос. Сегодня это нечто вроде Эмми, но исключительно для садомитов. И это далеко не единственная подобная премия. По всему миру существует множество наград и рейтингов, связанных с продвижением извращенного образа жизни в кино, телевидении и общественной сфере. Главными идеологами ЛГБТ-шных практик на сегодня являются правительства США, Канады и многих европейских стран. В этот разноцветный мирок входит еще руководство Австралии и Новой Зеландии. Совокупно на данные государства приходится примерно 870 миллионов человек, что составляет лишь 10-11% населения планеты. Но не стоит забывать, что эти 10% – общая статистика, куда включено все население данных государств. Если исключить оттуда обычных людей и оставить только радужный зоопарк, то процент окажется в разы ниже. Вас это не удивляет? Вот сколько лет уже занимаюсь этой темой, все никак не могу привыкнуть к главному парадоксу. Абсолютное меньшинство – убеждает весь мир, что оно большинство. Это и есть то, что именуют инклюзивностью. Меньшинство навязывает большинству извращенную форму поведения или, как минимум, терпимости к ней. Власть имущие последователи Содома и Гоморры, а как показали недавние разоблачения, еще и педофилы, занимают высшие государственные посты, руководят корпорациями, банками и крупнейшими фондами. При этом пытаются учить жизни всех остальных. Кто-то может возразить, что, несмотря на всю голубизну, известные корпорации выпускают отличную технику, одежду, производят передовой цифровой продукт, активно участвуют в благотворительности и так далее и тому подобное. Все так. Но их технологический прорыв и всевозможные достижения не являются основанием для одобрения насаждаемых ими греховных практик в корпоративной и общественной среде. Помните, кем были дети Ламеха? Первого многоженца в истории и самого настоящего мерзавца. У него было три сына. И Авал, отец всех живущих в шатрах со стадами. И Увал, отец всех играющих на гуслях и флейте. И Тувалкаин, отец всех кующих из меди и железа. Дети Ламеха обладали выдающимися талантами и стали основателями важнейших ремесел. Но это не изменило общего греховного поведения направления потомков Каина. Линия Каина была лишена Божьих обетований. Эта честь была дарована Симу и его потомкам, а семья Ноя получила спасение в ковчеге, тогда как потомки Каина утонули в водах потопа, несмотря на то, что они были первооткрывателями важнейших для человечества ремесел и умений. Пользоваться продуктами, произведенными радужными компаниями – вопрос совести и личного выбора. Однако стоит заметить, что за последний год, после смены руководства в США, тема пропаганды ЛГБТ и смены пола детской гормональной терапии несколько ушла в тень. Но, скорее всего, это временное явление.
Многие положительные инициативы, направленные на ограничение продвижения этой пресловутой инклюзивности, гендерного равенства, смены пола и прочего, были оспорены в американских судах, либо исполняются лишь частично, а в некоторых случаях и вовсе не исполняются. Если взять Европу, то ее политическое руководство, помимо обычных социально-экономических вопросов, энергетики и безопасности, уже много лет с маниакальной настойчивостью продвигает несколько направлений. Зеленую повестку, поощрение миграции, мультикультурализм, секуляризацию с попутным вытеснением христианской символики из публичной сферы и, конечно же, ЛГБТ. Вот последние два пункта особенно тревожны. Но если будущее у этой насильно насаждаемой и невероятно популярной в верхах идеологии, и как долго она продержится? Или современный Содом – это неизбежное будущее последующих поколений? Сложно сказать. Но история знает немало случаев массового идеологического продвижения, когда идеи, казавшиеся неизбежным будущим и активно продвигавшиеся государствами, элитами и интеллектуальными кругами, через десятилетия резко теряли влияние и отходили на второй план. Например, в конце 19-го и начале 20 века особую популярность получила евгеника – учение об улучшении человека при помощи селекции. Ей была характерна идея улучшения человечества через контроль рождаемости и стерилизацию неполноценных. Новый тренд поддерживали ученые, университеты, политики, богатые фонды в США и Европе. В ряде стран это вообще считалось прогрессивной наукой. Но после того, как ее база легла в основу расовой теории фашистов, после Второй мировой войны идея стала токсичной и резко утратила легитимность. Следующим примером маниакальной идеологии является радикальный коммунизм. В первой половине 20 века многим казалось, что марксизм неизбежно победит во всем мире. Он продвигался через образование, культуру, достижения в науке и на производстве. С развалом советского блока ушла в историю и его идеология. Однако идеи социализма до сих пор сохраняются в демократических странах. Например, социальные программы, бесплатное образование, государственная медицина и прочее. Недавняя история помнит еще один нелепый пример невероятно популярной волны. В 60-70-х годах прошлого века в странах Запада случилась так называемая сексуальная революция с продвижением свободной любви, отказа от традиционной семейной модели, максимально сексуальной свободы и разрушения, как они говорили, буржуазной морали. Во многих интеллектуальных и культурных кругах того времени это воспринималось как неизбежное и прогрессивное будущее общества. Однако со временем наиболее радикальные формы этой идеологии заметно ослабли. Общество столкнулось с рядом социальных последствий – ростом нестабильности семейных отношений, кризисом института брака, культурными конфликтами. Вот буквально несколько примеров весьма популярных движений, возникавших в научной, политической и моральной среде. Почему же они в свое время схлопнулись? Многие движения ослабевают, когда начинают навязывать нормы, требуют публичной лояльности, превращаются почти в квазирелигию. Кроме того, когда идейная программа начинает доминировать над повседневными проблемами, интерес к ней снижается. Я надеюсь, что идеологическая агрессия в формате ЛГБТ также схлопнется, но последствия останутся обязательно. Официальное христианство в основном молчит. А если и подает голос, то его едва слышно за рупором влиятельных радужных медиа. Некоторые церкви, союзы и христианские организации Восточной Европы не выступают открыто против, опасаясь потерять финансирование, поступающее из западных стран, на благотворительные, миссионерские проекты, строительство домов собраний и другие нужды. Удобно делать вид, что ничего не происходит, и жить с тем, что есть. И в итоге священнослужители боятся с кафедры назвать этот грех грехом. А Иоанн Креститель в похожей ситуации не молчал. Именно он открыто сказал Ироду Антипе, что тот живет во грехе, вступив в брак с Иродиадой, бывшей женой своего брата Филиппа. Иоанн не мог молчать, видя беззакония правителя, понимая, что едва ли кто-то другой осмелится сказать ему правду. Он продолжал обличать царя, несмотря на опасность, и в итоге заплатил за свою верность истине собственной головой в буквальном смысле слова. Так почему же движение ЛГБТ стало настолько влиятельным в ряде западных государств? Так, что крупные корпорации, университеты, медиа и международные организации начали соревноваться между собой в демонстрации максимальной лояльности к так называемым меньшинствам, вводя все новые формы поддержки и привилегий, а порой и ограничения для тех, кто придерживается традиционных взглядов. А я скажу, что и так давно известно.
Для компаний поддержка подобных инициатив часто становится не столько вопросом убеждений, сколько элементом репутации, доступа к инвестициям и соответствия современным корпоративным стандартам. Отказ же может обернуться обвинениями в дискриминации, медийным давлением, бойкотами или репутационными потерями. Но это лишь частные случаи. Если же говорить о ЛГБТ как о идеологии, то ее устойчивость и популярность в части западного мира обычно объясняют сочетанием сразу нескольких факторов. Первое. Нацистская идеология делила людей на полноценных и неполноценных, поэтому инвалиды, люди с врожденными патологиями, гомосексуалы и другие уязвимые группы нередко становились объектами медицинских экспериментов и последующего уничтожения в рамках политики расовой и социальной очистки. После Второй мировой западные общества постепенно начали строить политическую культуру вокруг защиты меньшинств и недопущения дискриминации. Но одно дело защищать права человека как человека, и совсем другое – насильно продвигать защиту чьих-либо сексуальных пристрастий, подменяя подлинное понятие свободы идеей вседозволенности, распущенности и нравственного релятивизма по принципу «у каждого своя правда и своя мораль». Второй причиной является секуляризация западного мира с отказом от библейских принципов морали, которые на протяжении веков считались незыблемыми для всякого христианина. Истинное христианство с его непримиримой истиной о том, что ЛГБТ – это зло, является естественным препятствием содомистской идеологии и ее распространения. Церковь в Европе потеряла прежнее влияние, а некоторые слои населения настолько устали от запретов, что прежние религиозные ограничения перестали быть обязательной общественной нормой. Это невольно напоминает некоторые периоды древнееврейской истории, когда народ утомлялся строгими и непреклонными нормами закона Моисея, постепенно забывая о нем, увлекаясь куда более удобными и соблазнительными формами свободы, распространенными у ханаанских соседей с их культовыми оргиями и распутством. В итоге духовное разложение дошло до того, что элементы языческого культа проникли даже в храм. В этот период глубочайшего духовного упадка царь Иосия разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Третий момент, почему ЛГБТ до сих пор живет. Маниакальная поддержка меньшинств, конечно же, имеет непосредственный политический, а именно электоральный расчет. Однако важно понимать, сами ЛГБТ-люди составляют относительно небольшую часть населения – 7-10% в США и 5-10% в Европе. Но решающую роль играют не только их голоса, а голоса гораздо более широкой коалиции либеральных сторонников, молодежи, части корпоративной и медийной среды и прочих. Это во многом напоминает события на исходе гражданской войны в США, когда освобождение 4 миллионов негров республиканским севером постепенно стало не столько моральным вопросом, но и важным элементом будущего перераспределения власти. В ту эпоху бывшие рабы начали рассматриваться республиканцами как новая электоральная опора, способная помочь ей удерживать влияние в Южных Штатах. Именно такое восприятие этих событий глазами побежденного Юга позднее отразилось и в романе «Митчелл. Унесенные ветром». Четвертое. Еще одной причиной популярности демократического Содома стала идея прогресса и новизны, разделяющая общество на отсталых и современных, консервативных и прогрессивных. При этом роль носителей правильных и передовых взглядов, разумеется, отводится сторонниками неолиберальных реформ. Для многих это также вопрос репутации, публичного имиджа, соответствия ожиданиям части аудитории, инвесторов и международных рынков, где демонстрация лояльности подобной повестки давно стала элементом корпоративной культуры. Как бы то ни было, опираясь на Библию, вся эта пресловутая инклюзивность, операции по смене пола, однополые браки и прочие формы человеческих заблуждений являются самым настоящим грехом. Я уже встречал реплики о том, что это не такой страшный грех. Мне говорят, они никого не убили, ничего не украли. Странный вывод. Хотя бы потому, что Бог, в отличие от человека, не делает разницы между грехом. Наказание за грех – смерть. А потому манипуляция с ранжированием грехов на большие или маленькие остается только манипуляцией. Я поясню, чем однополые связи отличаются от убийства. Убийство человека – это покушение на лучшее из Божьих творений. Человек олицетворяет жизнь и является собой духовное подобие и образ самого Бога. Убийство считается недопустимым во всех культурах и обществах с суровым наказанием за его совершение. В свою очередь, любая форма сексуальных контактов, кроме как между мужчиной и женщиной, между мужем и женой,
считается Богом абсолютно недопустимой, потому как извращает саму природу явления человека.

в мир и задуманный Богом план, в котором здоровый союз между мужем и женой олицетворяет союз между церковью и Христом. Поэтому в библейской традиции сексуальная сфера никогда не считалась полностью сугубо личным делом. Она понималась как основа самой структуры человеческой жизни. Не говоря уже о том, что однополая пара по своей природе не способна создать новую жизнь естественным путем. Менять пол или предаваться однополым утехам значит отвергать свое естество, данное человеку от рождения и заложенное Богом. С библейской точки зрения это не просто насмешка над природой человека, а попытка восстания против установленного Богом миропорядка. Брак между мужчиной и женщиной олицетворяет полноту человеческого союза, а Адам и Ева стали первыми представителями этой полноты, радости и любви. Ни одно государство не проводит парады в поддержку убийств, воровства, коррупции или насилия. Но сексуальное распутство в последние годы все чаще получает публичную легитимизацию, медийное продвижение и политическую защиту. Проблема современного общества не в том, что оно полностью отказалось от морали. Моральный язык никуда не исчез. Исчезли прежние ориентиры, библейские ориентиры. Если раньше нравственность понималась как соответствие Божьему замыслу и природе человека, то сегодня главным ориентиром является похоть, комфорт и право человека на самовыражение. Именно здесь и происходит подмена понятий. Грех начинают называть идентичностью, распущенность – свободой, а отказ от нравственных ограничений – правами человека. В результате то, что еще вчера считалось отклонением от нормы, начинает восприниматься как нечто достойное не только терпимости, но и публичного одобрения и государственной защиты. В этих вопросах мы, христиане, обязаны придерживаться Библии. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость». Павел в Новом Завете, продолжая моральную преемственность закона, пишет: «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Тем не менее, для этих людей остается надежда для исправления и спасения. Если Христос простил убийцу на кресте, то, конечно же, содомиты и им подобные не лишены спасения, если воистину поверят во Христа и раскаются в своих грехах. Но пока по миру продолжает расползаться эта гниль, достигая уже некоторых стран Латинской Америки и Азии, истинные христиане, будучи доброй солью, остаются силой, способной притормозить этот процесс разложения.

0: And we are so excited what the Lord is going to do tonight.
1: И мы в таком восторге от того, что Бог будет делать сегодня.
0: And God's going to speak to us tonight.
1: Бог будет говорить с нами сегодня.
0: Amen.
1: Amen.
0: I believe the Lord has a word for us every night now.
1: Я верю, что у Господа есть для нас слово вот сейчас на каждый вечер.
0: Tonight and tomorrow night.
1: И сегодня и завтра вечером.
0: And then we have meetings on Sunday
1: also. И потом у нас еще два собрания в воскресенье.
0: I think every meeting is going to have a message from God.
1: И на каждом собрании будет слово от Господа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Now tonight I want to share something.
1: И сегодня я хотел бы чем-то поделиться.
0: That I believe that is many of us maybe go through right now.
1: И я думаю, что многие из нас через это проходят сейчас.
0: It's called storms.
1: Это называется шторма.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you ever been in a storm?
1: Вы когда-нибудь попадали в шторм?
0: Yeah. Let me tell you.
1: Я скажу вам.
0: You are not backslidden because you are in a storm.
1: И вы не являетесь отступником только из-за того, что вас штормит.
0: Amen. You are not wrong because something bad is happening.
1: Если что-то происходит плохое, не означает, что с вами что-то не так.
0: Sometimes bad things are happening to good people.
1: Иногда плохие вещи происходят с хорошими людьми.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Sometimes we are going through things where we don't expect.
1: Иногда нам приходится проходить через что-то, чего мы не ожидаем.
0: But there is always a way out.
1: Но всегда есть выход.
0: Слава Богу. The Bible says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all."
1: Библия говорит, много скорбей у праведника, но Господь избавит его от всех.
0: Did you say many, not one, many?
1: Видите, там сказано много, не одна, много.
0: Many afflictions.
1: Много скорбей.
0: Many attacks.
1: Много атак.
0: Sometimes the devil attacks us.
1: Иногда дьявол на нас нападает.
0: And he do everything to stir up problems in our lives.
1: И он делает все возможное, чтобы только принести проблемы в нашу
0: жизнь.
1: That
0: because the devil is a bad devil.
1: А это все потому, что дьявол он плохой.
0: But God is a good God.
1: А Бог благой.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Amen. So tonight I want to read a story from you.
1: Итак, сейчас я вам прочитаю историю сегодня.
0: From the book of Mark, the fourth chapter.
1: Из книги Марка, четвертая глава.
0: In the end of that chapter, Jesus has been teaching the disciples one whole day.
1: И в конце этой главы тут Иисус учил учеников целый день.
0: About the sower sowing the seed.
1: О том, как сеятель сеял семя.
0: And in the end.
1: А потом в конце.
0: He started to speak to about the situation.
1: Он начал говорить о ситуации.
0: He says to them,
1: и он говорит им,
0: let's go over to the other side.
1: Переправимся на другую сторону.
0: Let's go over.
1: Переправимся
0: to the other side.
1: На другую сторону.
0: And that's my message to you tonight.
1: И это мое послание к вам сегодня.
0: You are going to go over to the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And the story is a story about Jesus.
1: Вот история об Иисусе.
0: And I wanted to read from. I don't have the verses in my Bible. There's no verses in my Bible.
1: У меня тут Библия такая, там стихи не отмечены.
0: You know, when the New Testament was written, there was no verses.
1: А вообще-то Новый Завет, когда писался, стихов еще не было.
0: It was made by the monks in the 1300s.
1: Там уже в 13-м столетии монахи это все выдумали.
0: But when the Bible was written, there was no verses.
1: Но когда в начале на стихи не было разделения.
0: So I have no. I let you start read it in Russian.
1: Поэтому мы на русском начнем читать.
0: Starting with the verse when he says, let's go to the side.
1: Мы начнем с того стиха, где он говорит, переправимся на ту сторону.
0: 35, а?
1: Это 35 стих.
0: Хорошо, пожалуйста.
1: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустившие народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И боялись страхом великим и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»
0: Аминь. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I love this story.
1: Мне нравится эта история.
0: Because this story tells me something.
1: Потому что эта история говорит мне о чем-то.
0: Whatever you go through,
1: через что бы ты ни проходил,
0: there's always a way out.
1: Всегда есть выход.
0: Whatever sickness you have,
1: В каком бы городе ты ни
0: был, there's always a healing.
1: Какая бы болезнь ни была, всегда есть исцеление.
0: I said, слава Богу, hallelujah.
1: Я сказал, слава Богу.
0: So whatever you go through right now,
1: итак, через что бы ты ни проходил
0: there's
1: сейчас,
0: always a way out.
1: Выход обязательно есть.
0: Because Jesus said we're going to go over to the other side.
1: Потому что Иисус сказал, мы переправимся на ту
0: сторону. And I have news for you.
1: И у меня есть новость для вас.
0: You are going
1: вы
0: over
1: переправитесь
0: to the other side.
1: На ту сторону.
0: Hallelujah. And the other side means healing.
1: А другая сторона это и означает исцеление.
0: Financial breakthroughs.
1: Финансовые прорывы.
0: Family breakthroughs.
1: Прорывы в семье.
0: Whatever the devil's stirring up in your life now.
1: Что бы сейчас дьявол не замутил в вашей жизни.
0: God has a way out for you.
1: У Бога есть для вас выход.
0: Слава Богу. Let's go across to the other side, Jesus said.
1: Иисус говорит, переправимся на ту сторону.
0: And the Bible said they took him into the boat.
1: И Библия говорит, что они взяли его с собой в лодку.
0: And other boats came with them along.
1: И другие лодки были с ними.
0: And Matthew says, and a huge storm came up.
1: И у нас говорится так, что поднялась великая буря.
0: It was not a small storm.
1: Не какой-то такой небольшой шторм.
0: It was a huge storm.
1: Но великий шторм.
0: Maybe you are not in a storm, you are in a huge storm.
1: Может быть, у вас не просто буря, но великая буря.
0: Maybe the doctor said to
1: Может быть, врачи вам сказали,
0: There's no hope for you.
1: Для вас уже надежды
0: You're gonna die.
1: Нет, вы умрете.
0: Let me tell you something.
1: Я скажу вам что-то.
0: There is no hopeless cases for Jesus Christ.
1: В Иисусе Христе не бывает безнадежных ситуаций.
0: Слава Богу. Every sickness
1: каждая болезнь
0: can be healed.
1: Может быть исцелена.
0: Every disease can be healed.
1: Каждая болезнь
0: Every trouble you have can be solved.
1: Каждая проблема может быть разрешена.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Amen.
0: And the Bible says waves poured into the boat.
1: И Библия говорит, что волны били в лодку.
0: And it's in my translation, it was threatening to sink it.
1: И там у меня в переводе там написано, что была угроза того, что они утонут.
0: Have you ever been in a situation where you think I'm sinking?
1: Вы бывали в такой ситуации, когда создается ощущение, я тону?
0: The boat is not holding anymore.
1: Что моя лодка уже не держится?
0: And you are paddling.
1: И вы где-то пытаетесь выплыть.
0: And the waves are coming.
1: И волны поднимаются.
0: And they come into the boat.
1: И бьются в лодку.
0: And the boats go down.
1: И лодка начинает тонуть.
0: I made a boat myself one time.
1: Однажды я сам сделал лодку.
0: I was 12 years old.
1: Мне было тогда 12 лет.
0: I built a boat.
1: Я построил лодку.
0: My friend and I.
1: Мы с другом это сделали.
0: And Nicole said, you to be the first one to drive the boat, he told me.
1: И мой друг мне сказал, ты первый в ней поплывешь.
0: I wish I never took that chance.
1: Лучше бы я этого не делал.
0: First 200 meters was okay.
1: Первые 200 метров было все нормально.
0: But then I saw water started coming to the boat.
1: А потом я увидел, что лодка начала наполняться водой.
0: And I couldn't swim.
1: А я плавать не умел.
0: I learned to swim when I was 14.
1: Я научился плавать 14.
0: I was afraid of water.
1: Я боялся воды.
0: I don't like water.
1: Мне вода не нравится.
0: I still don't like water.
1: И до сих пор не нравится.
0: I swim very seldom.
1: Я очень редко плаваю.
0: Only when they force me to do it.
1: Только когда меня заставляют.
0: Amen. And I was sinking.
1: И я стал тонуть.
0: And I didn't have any hope.
1: И надежды для меня уже не
0: было. I tell you, it was terrible.
1: Я чувствовал ужас меня
0: обхватил. And my friend had a rope and rope broke.
1: И этот руль уже сломался.
0: And we weren't swimming. They have special legs. When if you go down. The bottom of the lake will suck you down.
1: И там у нас такое озеро, что внизу такое илистое дно, что если даже на него наступить, оно засасывает.
0: So I jumped on a little thing I could hold on.
1: И я прыгнул и нашел такую штучку какую-то, за которую можно держаться.
0: And I was dying.
1: И умирал.
0: I was sinking. I never forget it.
1: Я тонул. Я никогда этого не забуду.
0: I never forget the fear came on me.
1: Никогда не забуду того чувства, которое пришло. Плавать-то я не мог.
0: And I felt this bottom on my feet, you know.
1: И я почувствовал уже под ногами вот это дно.
0: And my friend.
1: А друг мой.
0: He ran home to his mother.
1: Он побежал домой к маме.
0: Good friends, yeah.
1: Хороший друг, правда?
0: Thank you for good friends.
1: Спасибо, слава Богу за хороших
0: друзей. He just said goodbye, Carl Gustav.
1: Он сказал, ну прощай, Карл Густав.
0: Take care.
1: Пусть все с тобой будет нормально.
0: I said спасибо.
1: Я сказал спасибо.
0: But he saw my father.
1: Но он увидел моего отца.
0: On the way home.
1: По дороге домой.
0: He said Carl Gustav is dying out there.
1: И сказал, там Карл Густав умирает.
0: Oh. And never forget.
1: Никогда не забуду.
0: When I saw my father.
1: Как я увидел своего отца.
0: Coming running.
1: Как он бежит.
0: I never saw my father running in all my life before that or after that.
1: И ни до этого, ни после я не видел в своей жизни моего отца, как он бегает.
0: He never runs.
1: Он никогда не бегает.
0: He never runs.
1: Никогда не бегает.
0: Only when I mean, and it was the only time.
1: Это был единственный случай.
0: And he ran so fast.
1: И он бежал так быстро.
0: And he lifted me up.
1: И он вытащил меня.
0: And he saved my life.
1: И спас мою жизнь.
0: I never forget it.
1: Никогда этого не забуду.
0: I want to tell
1: И я скажу вам,
0: you have a father
1: у вас есть отец
0: in heaven.
1: На небесах.
0: He's gonna lift you up.
1: Он поднимет вас.
0: He's gonna make a miracle for you.
1: Он сделает для вас
0: He's
1: чудо.
0: Gonna make that storm calm down.
1: Он утишит этот шторм.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You see, sometimes we're in storms.
1: Видите, иногда мы попадаем в шторм.
0: We forget things.
1: Мы забываем о чем-то.
0: You know what disciples forget?
1: Вы знаете, о чем забыли ученики Иисуса?
0: They forget that Jesus was in the boat.
1: Они забыли, что с ними в лодке Иисус.
0: Jesus is in your boat.
1: Иисус находится в вашей лодке.
0: I said, Jesus is in your boat.
1: Я сказал, что Иисус в вашей лодке.
0: And whatever storm you go through,
1: и через какой бы шторм вы ни проходили,
0: Jesus is not, has not left the boat, you
1: Иисус
0: see.
1: Не уходит из этой лодки.
0: And the Bible
1: и Библия
0: says,
1: говорит,
0: that he was sleeping on a pillow.
1: Он спал на возглавии, на подушке.
0: Подушка, да. In the boat.
1: В лодке.
0: Think about this.
1: Просто представьте.
0: Water is pouring into the boat.
1: Вода наливается в лодку.
0: Disciples frustrated.
1: Ученики там все разбитые.
0: Said, Jesus!
1: Иисус!
0: Don't you care about us?
1: Ты за нас забыл.
0: Oh! That's typical of us. We get panicked.
1: А у них паника на них напала.
0: And everything you do in panic will destroy you.
1: И все, что вы делаете в панике, погубит вас.
0: I said everything you do in panic will destroy you.
1: Я сказал, что все, что делается в панике, погубит вас.
0: Well. Hallelujah. Yeah. Everything you do in
1: да,
0: panic will destroy
1: все,
0: you.
1: Все, что делается в панике, погубит.
0: So don't panic.
1: Поэтому не паникуйте.
0: Don't be afraid.
1: Не бойтесь.
0: But fear is the weapon the devil has.
1: Страх — это то оружие, которым пользуется дьявол.
0: To take your сleep from you.
1: Чтобы забрать у вас сон.
0: To torment you in your night
1: times. Чтобы мучить вас по ночам.
0: To tell you, you will not come through, you will not come over this.
1: И говорить все время у вас ничего не получится, вы не вылезете из этого.
0: But tonight I tell you.
1: Но сегодня я скажу вам.
0: Jesus in the boat.
1: Иисус в лодке.
0: You he has said you're going to come through the other side.
1: И он сказал, что мы переправимся на ту сторону.
0: And you will make it.
1: И у вас получится. У вас получится.
0: I know there are people here.
1: Я знаю, что здесь есть люди, которым нужно это услышать.
0: You will make it.
1: У вас получится.
0: You will come over.
1: Вы пройдете.
0: You will not go down.
1: Вы не утонете.
0: You will come over. Hallelujah. Amen.
1: Аминь.
0: That sickness will not kill you.
1: Эта болезнь не убьет вас.
0: That finance will not destroy you.
1: Финансы не разрушат вас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: What you need to do.
1: Что вам необходимо сделать?
0: Is to have a pillow of faith.
1: Это иметь подушку веры.
0: I have a pillow with me here somewhere.
1: У меня есть с собой где-то подушка. Где она?
0: How many know what a pillow is?
1: Кто из вас знает, что такое подушка?
0: How many have a pillow in your house?
1: У кого есть дома подушка?
0: I have in my house.
1: Вот у меня дома такая.
0: Азербайджанские pillows are so big.
1: Азербайджанские подушки такие большие.
0: Your head must be very important.
1: Наверное, для вас голова очень большое значение имеет.
0: This is only half, they said.
1: А он говорит, это только половинка.
0: Господи. Yes, it's bigger.
1: Да, она больше.
0: Азербайджан. Oh my God. It's made for five people.
1: Это для пятерых сделано.
0: You see,
1: видите?
0: This is what you need in your life.
1: Вот что вам необходимо в жизни.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: This is what you need in your
1: вот
0: life.
1: Вот что вам нужно в жизни.
0: When the storms are coming,
1: когда приходят шторма,
0: you just lay down.
1: Вы просто ложитесь.
0: On the pillow of faith.
1: На подушку веры.
0: Wow. Boy, it was good here. Слава Богу. This is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: I said, this is what you do.
1: Вот что вы делаете.
0: It was nice to lay here.
1: Как приятно здесь лежать.
0: I never tried this before.
1: Я даже и не знал.
0: Good.
1: Здорово.
0: You are sitting, I'm sleeping.
1: Вы сидите, а я сплю.
0: And here's Jesus in the boat.
1: И вот Иисус в лодке.
0: Everybody's scared.
1: Все напуганы.
0: And Jesus is sleeping.
1: А Иисус спит.
0: And water comes into the boat.
1: Вода наполняет лодку.
0: Water comes up here.
1: Вода на него попадает.
0: Up here.
1: Сюда.
0: And the disciples said, Jesus!
1: Ученики, Иисус!
0: And Jesus said,
1: Иисус говорит,
0: what's the problem?
1: А что, какие проблемы?
0: It's a storm?
1: Что, шторм?
0: Нет проблем.
1: Проблем нет.
0: Some more water can come in the boat first.
1: Пусть сначала еще вода придет в лодку.
0: The Bible says he was sleeping on a pillow.
1: Библия говорит, что он спал на подушке.
0: This is Christian normal life.
1: Это нормальная жизнь христианина.
0: When things are going bad,
1: когда все становится плохо,
0: We sleep on the pillow of faith.
1: Мы засыпаем на подушке веры.
0: Слава Богу. А за слава Богу. Storm?
1: Шторм?
0: Hallelujah. Слава Богу. I don't care.
1: Мне все равно.
0: My wife said to me the other day.
1: Однажды мне жена сказала.
0: Carl Gustav.
1: Carl Gustav.
0: Don't worry about storms.
1: Не волнуйся о штормах.
0: We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: Hallelujah. I said, слава Богу. Amen. Amen. I said, there's a place for my wife too there.
1: Здесь тоже даже место для моей жены есть.
0: I will buy you an Azerbaijan pillow.
1: Я куплю азербайджанскую подушку.
0: We have small pillows.
1: В Швеции у нас такие маленькие.
0: Ah, amen. Hallelujah. So we don't. Jesus was on the, sleeping on the boat.
1: Итак, Иисус спал в лодке.
0: Oh, it was good. I have to stand up. Ой,
1: как хорошо, приходится вставать.
0: Да. Вау, слава Богу. So this is what you need.
1: Итак, вот что вам нужно.
0: A pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: This is normal.
1: И это нормально.
0: Да. You see, sometimes the devil say,
1: иногда дьявол говорит,
0: you will not make it.
1: У вас не получится.
0: This is too hard situation.
1: Слишком тяжелая ситуация.
0: You need too much money now.
1: Сейчас тебе нужно слишком много денег.
0: And you know, didn't you hear the doctor's report?
1: Ты что, не слышал, что сказали врачи?
0: Yes, I heard the doctor's report.
1: Да, слышал, что сказали врачи.
0: And the doctor said,
1: и врачи сказали,
0: это факт.
1: Это факт.
0: I hate this word.
1: Я ненавижу это слово.
0: Это факт. Это факт. They say fact is.
1: Говорят, что факт.
0: That you cannot.
1: В том, что у тебя не выйдет.
0: Have a child.
1: Вот ты не можешь иметь ребенка.
0: Fact is.
1: Факт такой.
0: You cannot have a healing.
1: Что ты не можешь получить исцеление.
0: Fact is.
1: Факт в том.
0: This is chronic.
1: Что это хроническое.
0: And I said before, this chronic is demonic.
1: Раньше, что хроническое, это демоническое.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал,
0: I don't believe in this kind of report.
1: Я не слушаю такие отчеты.
0: You remember when the spies came into to the land?
1: Вы помните, когда соглядатые пошли смотреть землю?
0: And they came back.
1: И они вернулись.
0: Ten says.
1: И 10 говорили.
0: It is a wonderful land.
1: Земля прекрасная.
0: But they brought a bad report.
1: Но они принесли они плохую молву.
0: Said we cannot take the land.
1: И говорили, что нам не удастся ею
0: but
1: завладеть.
0: But Caleb and Joshua said.
1: Но Халев и Иисус Навин говорили.
0: We can take the land.
1: Мы можем завладеть землей.
0: Hallelujah. Amen. We can take the land.
1: Ты можешь завладеть
0: землей. We can possess the land.
1: Мы можем завладеть
0: землей. It's our land.
1: Это наша земля.
0: God gave it to us.
1: Бог дал ее
0: no
1: нам.
0: Man can take it
1: и
0: from
1: никто
0: us.
1: Не может ее забрать.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. So we can sleep on the pillow
1: так что
0: of faith.
1: Мы можем заснуть на подушке веры.
0: Well, there are bad reports.
1: Что такое эти репорты?
0: There is a fact.
1: Эти отчеты. Что
0: yes.
1: Факт, да.
0: The land is big.
1: Что враг.
0: There are enemies there.
1: Враг есть.
0: That's a fact.
1: И это факт.
0: But the truth is.
1: Но истина в чем?
0: God is bigger than
1: что
0: facts.
1: Что Бог больше фактов.
0: Say after me, God is bigger than facts.
1: Скажи вместе со мной, Бог больше фактов.
0: Hallelujah. Hallelujah. And whatever is against you,
1: и что бы ни вышло против тебя,
0: it's not bigger than God.
1: Оно не больше Бога.
0: I said, whatever is against
1: я сказал,
0: you,
1: что бы ни вышло против тебя,
0: God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: I said, God is bigger.
1: Бог все равно больше.
0: God is bigger.
1: Бог больше.
0: Hallelujah. Whatever the devil tried to attack you with,
1: чем бы дьявол не пытался атаковать тебя,
0: it's not big enough to kill you.
1: Оно недостаточно велико, чтобы убить тебя.
0: It's too small.
1: Оно слишком маленькое.
0: Because our God.
1: Потому что наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Он могучий.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Is a mighty God.
1: Могучий Бог.
0: Our God.
1: Наш Бог.
0: Has said to us.
1: Он сказал нам.
0: We are coming to other side.
1: Что мы переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah. So Jesus is sleeping there.
1: Итак, Иисус спит.
0: I love to sleep.
1: Мне нравится спать.
0: I don't know, but I love to sleep.
1: Не знаю, как вы, но я люблю спать.
0: That's one of my favorite things to sleep.
1: Это одно из моих любимых занятий.
0: Do you love to sleep?
1: А вы любите поспать?
0: I love to sleep.
1: Я люблю поспать.
0: I sleep all the time.
1: Я все время сплю.
0: Whenever I have a chance, I fall asleep.
1: Как только не выходит шанс, я засыпаю.
0: Да. I sleep on airplanes.
1: Я сплю в самолетах.
0: I sleep in cars.
1: Я сплю в машинах.
0: Not when I drive my car, of course.
1: И, конечно же, не когда я за рулем.
0: But I'm a sleeper.
1: Но я такой Соня.
0: One time I was in Russia.
1: Однажды я был в России.
0: I came to Finland. I was so tired.
1: И я приехал в Финляндию, и я был таким уставшим.
0: And after meeting, we went to eat some food.
1: И потом мы пошли поесть.
0: And suddenly I felt tiredness came on me.
1: И я вдруг почувствовал, как
0: tired.
1: Такая усталость на меня пришла.
0: So I said, "Can I go and sleep?"
1: И я сказал, можно я пойду посплю?
0: I said, "Yes, you can."
1: Говорят, да, пожалуйста.
0: I said, "Wake me up because I live in another house." And
1: я жил в другом доме, и я сказал.
0: When you finish with the food.
1: Когда вы закончите обедать, вы разбудите меня.
0: So I lay down.
1: И я прилег.
0: And I woke up the next morning.
1: И я проснулся на следующее утро.
0: The ties and everything on.
1: И на мне был галстук.
0: And I woke. I stood up and said, "What is
1: я,
0: this?"
1: Я встал, посмотрел, что это такое.
0: Did you wake me up yesterday?
1: Вы меня не будили вчера?
0: And I opened the door.
1: И я открыл дверь.
0: And there sat two tired people outside.
1: И я увидел там два таких уставших человека.
0: They'd been awake. They were sleeping on the floor.
1: Они на полу спали.
0: I said, "Why didn't you wake me up
1: я
0: yesterday?"
1: Говорю, а почему вы меня вчера не разбудили?
0: We tried.
1: Да мы пытались.
0: We sang for you.
1: Мы тебе пели уже.
0: We shook you.
1: Мы тебя трясли.
0: But you were sleeping.
1: А ты спал.
0: I think that's in my family.
1: Я думаю, что в моей семье.
0: One of my relatives.
1: Один из моих родственников.
0: She was an old lady.
1: Это взрослая уже женщина.
0: The thunderstorm came in their house.
1: Молния ударила в их дом.
0: And the wall fell down on the house.
1: И стена отвалилась.
0: She was still sleeping.
1: А она все спала.
0: Слава Богу. I said, "Слава Богу."
1: Слава Богу.
0: You see, sometimes the devil do everything.
1: Знаете, иногда дьявол пытается сделать все, что только
0: but
1: может.
0: But the devil shall not steal our sleep.
1: Но дьявол не может украсть у нас сон.
0: Hallelujah. I said, "Hallelujah."
1: Я сказал аллилуйя.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу во веки.
0: Whatever the devil does to you,
1: что бы дьявол не пытался сделать
0: вам, not big enough to kill you.
1: Он недостаточно силен, чтобы
0: it's
1: убить
0: not
1: вас.
0: Big enough to destroy you.
1: Он недостаточно велик, чтобы
0: whatever
1: погубить
0: storm
1: вас.
0: Rise against you,
1: какой бы шторм ни поднимался
0: maybe
1: против
0: it look
1: вас,
0: like a big tsunami.
1: Может быть, это выглядит как огромное цунами.
0: But you know what is good with the tsunami?
1: Но знаете, что хорошо в цунами?
0: When the tsunami comes,
1: когда цунами проходит,
0: the waves go over the land,
1: волны идут туда,
0: it has to go back.
1: И они должны вернуться обратно.
0: It will not stay forever.
1: Они не остаются там навеки.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказала аллилуйя.
0: Have you heard the story about the little way about the little beach?
1: Вы слышали историю о таком небольшом пляже?
0: And the

0: Big waves were standing out on the sea.
1: И большая волна поднялась на него.
0: And he said to the seashore.
1: И там уже на берегу.
0: I'm coming over you.
1: Она, эта волна говорит, я иду на тебя.

0: огромная волна говорит, я иду на тебя.
1: And the wave came over.
0: И волна на нее пришла.
1: And the seashore stood like this.
0: И побережье стояло так.
1: And then he spoke to the wave.
0: И потом говорит волне.
1: You have to go back.
0: Ты должна вернуться
1: you
0: обратно.
1: Have to go back.
0: Должна идти обратно.
1: And the wave was up, and they had to go back.
0: И волна дошла до своего пика и должна идти обратно.
1: Sometimes they're big waves.
0: И что-то в волнах.
1: Big mouths.
0: В больших у них большой может
1: Speaking
0: быть.
1: Speaking fear into our lives.
0: Они говорят какие-то, пускают страхи.
1: But they cannot destroy us.
0: Но они не могут погубить нас.
1: I said they cannot destroy.
0: Я сказал, что они не могут погубить нас.
1: Hallelujah. Because they have to go back.
0: Потому что она должна вернуться назад.
1: Problems is not forever.
0: Проблемы не навеки.
1: Hallelujah. Problem has a limited time.
0: У проблемы ограниченное время.
1: And everything you see with your eyes is subject to change.
0: И все, что вы видите своими глазами, подлежит изменению.
1: Amen. Say everything I see.
0: Скажи все, что я вижу.
1: Is subject to change.
0: Подлежит изменению.
1: That means everything.
0: Это означает все.
1: That comes before my eyes.
0: Что перед моими глазами.
1: Must change.
0: Должно измениться.
1: And I don't have to be worried.
0: И мне не нужно волноваться.
1: I can't sleep.
0: Я могу спать.
1: On the pillow of faith.
0: На подушке веры.
1: Amen. So what is Jesus doing?
0: Итак, что Иисус делает?
1: He's raising up.
0: Он поднимается.
1: He speaks the word.
0: И говорит слово.
1: I said he speaks the word.
0: Он говорит слово.
1: Amen. Say he speaks the word.
0: Скажи, он говорит слово.
1: He says, "Quiet."
0: Он говорит, умолкни.
1: I tell you something.
0: И я скажу вам что-то.
1: When you're in storms,
0: когда вы в шторме,
1: you need to speak the word of God.
0: Вам необходимо говорить слово Божье.
2: Amen.
1: You cannot go into emotions.
0: Вы не можете поддаваться эмоциям.
1: You must take the word of God.
0: Вы должны взять слово Божье.
1: I said you must take the word of God.
0: Я сказал, вы должны взять слово Божье.
1: You must take the word of the Lord.
0: Вы должны взять слово Господа.
1: And you must start to break through into that.
0: И начать прорываться с ним.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Don't live on emotions.
0: Не живите эмоциями.
1: I know we are many emotions in us.
0: Я знаю, что у нас много разных эмоций.
1: But sometimes when we start to cry and weep, it doesn't help.
0: Но иногда, знаете, слезы и вопли не помогают.
1: The best is to find the scriptures.
0: Самое лучшее, что можно сделать, это
1: Wake
0: найти
1: up the
0: стих,
1: word of God.
0: Пробудить слово от Бога.
1: Wake up Jesus Christ.
0: Пробудить Иисуса Христа.
1: And let him take his word.
0: И вот тогда он берет слово.
1: And you take his word.
0: И ты берешь его
1: in
0: слово.
1: In your mouth.
0: В свои уста.
1: And the storm will stop.
0: И Шторм остановится.
1: I said the storm will stop.
0: Я сказал, шторм утихнет.
1: Amen. So the Bible says in my translation.
0: Итак, Библия говорит в моем переводе.
1: When Jesus spoke.
0: Когда Иисус сказал.
1: To the storms.
0: Шторму.
1: To the winds.
0: Сказал ветрам.
1: In my translation, I like this.
0: И мне нравится этот перевод.
1: It says.
0: Там
1: and
0: сказано,
1: the wind ran out of breath.
0: Там сказано, что у ветра закончилось дыхание.
1: Wow. Да. It's strong, huh?
0: Сильно, правда?
1: I have a very good Bible translation. It's called the Message Bible.
0: Да, хороший перевод Библии.
1: It says.
0: Здесь сказано.
1: And Jesus.
0: Иисус.
1: Said.
0: Сказал.
1: Quiet.
0: Умолкни.
1: Settle down.
0: И перестань.
1: And the wind ran out of breath.
0: И у ветра кончилось дыхание.
1: And the sea became smooth as glass.
0: И море стало таким гладким, как стекло.
1: Have you ever lost your breath?
0: Когда-нибудь вы теряли дыхание?
1: Somebody hit you in the stomach?
0: Кто-то вас дал так в живот?
1: That happened to me one time.
0: Со мной однажды такое произошло.
1: Somebody hit my stomach.
0: Кто-то мне дал в живот.
1: I lost my breath.
0: Я дыхание у меня перехватило.
1: It's terrible, you know.
0: Это ужасно.
1: It happens to my wife once in a while.
0: И периодически с моей женой такое происходит.
1: Not because I beat her, of course.
0: Не потому что я ее бью, конечно. Нет, нет.
1: But she just loses her breath sometimes.
0: Но у нее бывает перехватывает дыхание.
1: It's like she has something, I don't know what.
0: Я не знаю, что у нее происходит, но вдруг.
1: But I tell you, that's exactly how the devil shall feel after this night.
0: Но я скажу тебе, это именно так, как дьявол почувствовал себя вот в этой ситуации.
1: He's going to lose his breath, not you.
0: Он потеряет, у него перехватит дыхание, не у вас.
1: I said he's going to lose his breath, not you.
0: Я сказал, что у него, а не у вас перехватит дыхание.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: And then Jesus corrected the disciples.
0: И потом Иисус он исправляет учеников.
1: Why are you such a coward?
0: Почему вы такие трусы?
1: Where is your faith?
0: Где ваша вера?
1: And she said, "Hey,
0: Иисус говорит, эй,
1: you need to trust me.
0: Вам необходимо доверять
1: you
0: мне.
1: Need to trust my word.
0: Вам необходимо доверять моему
1: you
0: слову.
1: Need to trust what I can do.
0: Вы должны уповать на
1: Look
0: то, что я
1: me.
0: Могу сделать. Ну, посмотрите на меня.

0: during the storm.
1: Я спал во время шторма.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith.
1: Веры.
0: I have a feeling tonight.
1: У меня сегодня такое чувство.
0: There are people in big storms here tonight.
1: Что здесь есть люди, которые находятся в большом шторме.
0: Because God never gave me a word like this without it.
1: Потому что Бог никогда не давал мне такого слова, чтобы и вот с таким чувством.
0: But God has a word for you.
1: Но у Бога есть слово для вас.
0: You can sleep.
1: Вы можете уснуть.
0: On the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Hallelujah. Maybe there's a danger of your life.
1: Может быть, это есть какой-то гигант в вашей жизни.
0: Maybe there's a danger of a sickness.
1: Может быть, есть опасность болезни.
0: Or a situation in your family.
1: Или какая-то ситуация в семье.
0: But don't worry.
1: Но не волнуйся.
0: Because I hear the Spirit of God says.
1: Потому что я слышу, как Дух Божий говорит.
0: There is a pillow of faith for every one of us.
1: Для каждого из вас есть подушка веры.
0: That means.
1: Это означает.
0: You don't have to worry.
1: Не нужно волноваться.
0: Hallelujah. You can just trust Jesus.
1: Ты можешь просто уснуть.
0: He's with you in the boat.
1: Можешь довериться Иисусу.
0: He has the power of all the enemy.
1: У него есть сила над всеми врагами.
0: And he will never fail you.
1: И он никогда не оставит тебя.
0: He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: Hallelujah. He will never fail you.
1: Он никогда тебя не подведет.
0: He will always take you through.
1: Он всегда будет с тобой.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I remember some years ago.
1: Помню несколько лет назад.
0: I was preaching.
1: Я проповедовал.
0: You know what I'm really saying with this sermon is this.
1: И что я говорю в этой проповеди, это как раз это.
0: One word from God.
1: Что одно слово от Бога.
0: Is enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Для того, чтобы изменить все.
0: Do you hear what I'm saying?
1: Вы слышали?
0: One word.
1: Одного слова
0: in the Bible.
1: Одного слова в Библии.
0: From Jesus.
1: От Иисуса.
0: Is enough.
1: Достаточно.
0: To stand on.
1: Чтобы на него
0: встать. To live on.
1: И жить на нем.
0: For the rest of your life.
1: До конца жизни.
0: Amen.
1: Amen.
0: You don't need to have 50 scriptures.
1: Не нужно иметь 50 стихов.
0: You need one word.
1: Нужно только одно.
0: Everybody say one word.
1: Все скажите
0: one word.
1: Одно
0: one
1: слово.
0: Word. One word.
1: Одно слово.
0: One word.
1: Одно слово.
0: Not two words. One word.
1: Одно слово.
0: Amen. So don't misunderstand me.
1: Поэтому
0: don't misunderstand me.
1: Не поймите меня неправильно.
0: I'm not against emotions.
1: Я не против эмоций.
0: But emotions cannot help you.
1: Но эмоции не помогут.
0: But the word of God can help you.
1: А слово Божье поможет.
0: Some of you need to listen to this sermon 50 times.
1: Кому-то из вас необходимо прослушать эту проповедь 50 раз.
0: I have a story.
1: У меня есть история,
0: that happened to me,
1: которая со мной произошла
0: some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: It was 1994.
1: Это был 1994
0: the
1: год.
0: Same year I came to Azerbaijan
1: first. Тот же самый год, когда я приехал в Азербайджан.
0: It's 13 years ago now.
1: Это уже 13 лет прошло.
0: I preached a message.
1: Я проповедовал проповедь.
0: About the pillow of faith.
1: О подушке веры.
0: It was the first time I preached this sermon.
1: Это был первый раз, когда я об этом проповедовал.
0: And I said to the people.
1: И я сказал людям.
0: What I'm saying to you right now.
1: То, что я вам говорю сейчас.
0: One word.
1: Одно слово.
0: From God.
1: От Бога.
0: Like Jesus said, we're going to go to the other side.
1: Вот Иисус же сказал, мы переправимся на ту сторону.
0: It's enough.
1: Его достаточно.
0: To change everything.
1: Чтобы все изменить.
0: And a mother was there in that meeting.
1: И там, на этом собрании,
0: a mother,
1: была мама,
0: mama, with a baby with 12 months old,
1: у которой был ребенок годовалый.
0: She was dying,
1: и она умирала
0: of a heart disease.
1: От болезни сердца.
0: The doctor said, in 12 months your baby will be dead.
1: Врачи сказали, через 12 месяцев ребенок умрет.
0: And when parents hear that one-year-old boy, it's terrible.
1: И знаете, lady, родителям слышать о своей годовалой дочке такое, это ужасно.
0: But then she heard the sermon.
1: Но потом она услышала вот
0: one word from God.
1: Одно слово от Бога.
0: She bought the tape.
1: И она купила кассету.
0: She listened to it.
1: И она слушала ее.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: From September.
1: С сентября.
0: To May.
1: До мая.
0: Listen to this.
1: Представляете?
0: Every day.
1: Каждый день.
0: Every day.
1: Каждый день.
0: She listened to this tape.
1: Она слушала эту кассету.
0: One word.
1: Одно слово.
0: And in that time she prayed.
1: И вот в это время она еще и молилась.
0: And one day she opened the Bible.
1: И однажды она открыла Библию.
0: Where it says, "I will live and I will preach the word of the Lord."
1: Где было? Она открыла Библию, там говорила, буду жить и проповедовать слово Господа.
0: I will live.
1: Буду жить.
0: I will preach the word of the Lord.
1: И проповедовать слово от Господа.
0: She took that to her daughter.
1: Она взяла это для своей дочери.
0: This is the scripture.
1: И это Писание.
0: I'm standing on.
1: Я стою на него.
0: She continued listening to the sermon.
1: Она продолжала слушать кассету.
0: After 1 year.
1: И через год.
0: She went to the doctor in May.
1: Она пошла к врачу вот в мае.
0: And the doctor said.
1: И врач сказал.
0: I have good news for you, mother.
1: Для вас, мама, у нас хорошая новость.
0: Your daughter will live.
1: Ваша дочь будет жить.
0: She said these words.
1: Она сказала эти слова. Ваша дочь будет жить.
0: He said, "Thank you, doctor."
1: Она пошла к врачу.
0: But I know that.
1: И она говорит, я знаю.
0: Because I saw it in the Bible.
1: Потому что я увидела это в Библии.
0: My daughter will live.
1: Что дочь моя будет жить.
0: Amen. I will live.
1: Я буду жить.
0: I will not die.
1: Не умру.
0: I will survive.
1: Я выживу.
0: My daughter will live.
1: И дочь моя будет жить.
0: And it was such a beautiful. And she wrote me a letter about this.
1: И она написала мне об этом письмо.
0: Then 10 years later.
1: Затем уже 10 лет спустя.
0: 2004.
1: В 2004.
0: I preached another sermon.
1: Я проповедовал еще одну проповедь.
0: In the same conference.
1: На той же конференции.
0: Our summer conference.
1: На такой же конференции летней.
0: About going to the mission field.
1: О том, чтобы идти на миссионерское поле и стать миссионером.
0: The week after.
1: Через неделю.
0: I received a letter.
1: Я получаю письмо.
0: From the same mother.
1: От этой же самой женщины.
0: 10 years after.
1: Через 10 лет.
0: He said, "I'm the mother with this baby. You remember 10 years ago?"
1: Она говорит, вы помните, я та женщина с дочкой вот 10 лет назад.
0: Yesterday my daughter was in your meeting.
1: Вчера моя дочка была на вашем собрании.
0: When you invited missionaries to be missionaries.
1: Когда вы пригласили людей, тех, которые будут миссионерами.
0: My daughter.
1: Моя дочь.
0: She is now 11 years old.
1: Ей сейчас 11 лет.
0: Went forward.
1: Она побежала вперед.
0: To become a missionary.
1: Чтобы стать миссионером.
0: And I remember.
1: И я вспомнил
0: the word
1: слово,
0: that Jesus gave me in that storm.
1: Которое Иисус дал мне в этом. Она вспомнила слово, которое Иисус дал ей.
0: And that is,
1: и это было,
0: I will live.
1: Буду жить.
0: And what was the second part?
1: И что было во второй части?
0: And I will preach the word of the Lord.
1: И буду проповедовать слово Господне.
0: A few months ago,
1: через несколько месяцев,
0: I was in a little church.
1: Я был в небольшой церкви.
0: In Sweden.
1: В Швеции.
0: And a girl, red hair.
1: И девочка такая рыжеволосая.
0: 13 years old.
1: 13 лет.
0: Comes up on the platform.
1: Поднялась на платформу.
0: And tell me.
1: И сказала мне.
0: I'm that little baby.
1: Я и есть та девочка.
0: That got healed 13 years ago.
1: Которая исцелилась 13 лет назад.
0: I have never seen her before.
1: А я ее до этого ни разу не
0: видел. I never seen the mother, just by letter.
1: Я не видел маму, только с письма читал.
0: And we cried.
1: И мы плакали.
0: I saw a miracle before my eyes.
1: Я увидел чудо перед своими
0: she
1: глазами.
0: She should have been dead.
1: Она должна была быть мертвой.
0: But her mother.
1: Но ее мама.
0: Received this sermon.
1: Приняла это послание.
0: Listened to it.
1: Послушала его.
0: Molded into her life.
1: И применила его к своей жизни.
0: And the word was born in that time in the spirit.
1: И слово родилось в это время в духе.
0: From the Bible.
1: Из Библии.
0: That she has been standing on for over 10 years.
1: На котором она стоит уже больше 10 лет.
0: Слава Богу. I said, "Slava Bogu."
1: Я сказал, "Слава Богу."
0: And I have a feeling.
1: И у меня такое чувство.
0: There are people I need to hear today.
1: Что здесь есть люди, которые должны это услышать.
0: That your storm will run out of breath.
1: Что ваш шторм, он потеряет свое дыхание.
0: Your storm will lose its grip over your life.
1: Ваш шторм, он ослабит свою хватку.
0: Слава Богу. And God will bring you to the pillow of faith.
1: И Бог приведет вас на подушку веры.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: And this night.
1: И сегодня.
0: Can be the starting night.
1: Может быть новое начало.
0: Of a miracle in your life.
1: Вашего чуда.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: This night.
1: Этот вечер.
0: Can be the night.
1: Может стать вечером.
0: When God gives you that word.
1: Когда Бог вам даст это слово.
0: That little word.
1: Это маленькое слово.
0: That changes everything in your life.
1: Которое изменит все в вашей
0: that
1: жизни.
0: That brings things to completion.
1: Которое совершит все.
0: This night can be a night.
1: Этот вечер может стать.
0: That will give hope to you.
1: Тем, который даст вам надежду.
0: That no matter what storms you are into.
1: И неважно в каком вы находитесь шторме.
0: You will come over.
1: Вы пройдете его.
0: To the other side.
1: Вы переправитесь на ту сторону.
0: Hallelujah. Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Amen, amen.
1: Аминь.
0: I said amen. The wind ran out of breath.
1: У ветра перехватило дыхание.
0: Do you want to see the wind ran out of breath?
1: Вы хотите увидеть, как ветер потерял свое дыхание?
0: And it will be glass.
1: И становится как стекло.
0: Yeah. That can happen.
1: Это может произойти.
0: And then a new storm will come.
1: И потом поднимется новый шторм.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: Carl Gustav, can you pray that there will be no more storms in my life?
1: Carl Gustav, ты помолись, чтобы в моей жизни больше не было штормов.
0: Then you need to go to heaven.
1: Ну тогда тебе уже пора на небеса.
0: I cannot pray to God to take you to heaven.
1: Я не могу молиться, чтобы Бог забрал тебя на небо.
0: But that's the only way when there's no more storms.
1: Но это единственное место, где нет штормов.
0: So if you want to be without storms,
1: поэтому если хочешь жизнь без штормов,
0: you must.
1: Ты должен.
0: I said you must.
1: Я говорю, ты должен.
0: Go to heaven.
1: Пойти на небеса.
0: But I think you want to stay here for a while.
1: Но я думаю, что вы хотите еще здесь кое-какое время остаться.
0: It's good in heaven.
1: На небе хорошо.
0: But I always say.
1: И я всегда говорю.
0: Let's heaven wait.
1: Ну, пусть небеса подождут.
0: Да. Let's heaven wait.
1: Пусть небеса подождут.
0: Amen. Sometimes
1: иногда
0: we are in circumstances.
1: Мы в таких обстоятельствах.
0: I've been there myself.
1: Я сам в этом был.
0: I woke up in the middle of the night.
1: Я просыпался посреди ночи.
0: And the devil has his hands on my neck.
1: И дьявол, он просто держал меня за горло.
0: You can hardly breathe.
1: Дышать даже тяжело.
0: Ooh, it's difficult times.
1: Сложные времена.
0: And the devil whispers all kinds of lies in your ears.
1: И дьявол начинает шептать всякую ложь в твои уши.
0: Have ever noticed?
1: Вы когда-нибудь замечали?
0: Much of the things you're worrying about.
1: Что многое из того, о чем вы волнуетесь?
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: Never happens.
1: Так и не происходит.
0: They're always fantasies.
1: Всегда это просто фантазии.
0: And the devil builds skyscrapers in your head.
1: И дьявол он строит у вас в голове небоскреб.
0: And you know, the Lord spoke to me once that worries is like a coat like this.
1: И Господь однажды мне сказал, что волнения не подобны вот пиджаку.
0: This is my worry.
1: Это мои волнения.
0: Let's say this is my worry.
1: Скажем, что это мои заботы.
0: And the Lord said.
1: И Господь говорит.
0: Take your worry.
1: Возьми свои волнения.
0: Cast upon the Lord.
1: И возложи их на Господа.
0: But you know what we do?
1: А знаете, что мы делаем?
0: We put on our heads.
1: Мы их на голову на себе надеваем.
0: We have worries all the time.
1: И все время носим эти волнения.
0: Oh. And we come to church.
1: Приходим в церковь.
0: And we have our worries.
1: И над нами вот такие волнения.
0: Don't tell my wife about this now.
1: Только жене моей не рассказывайте.
0: My coat is destroyed.
1: Что я вот так помял свой пиджак.
0: Да. And we have big worries.
1: И у нас такие большие заботы.
0: And the pastor knows this.
1: И пастор об этом знает.
0: He sees your face.
1: Он видит ваше лицо.
0: Да. He sees these big towers on your head.
1: И он видит эти небоскребы у вас на голове.
0: Ah. And the Lord is very simple.
1: И знаете, что очень просто?
0: He said, cast the coat, cast upon the Lord.
1: Господь просто говорит, возложи это на Господа.
0: But you know what we do?
1: А что мы делаем?
0: We say, okay, Lord.
1: Мы говорим, хорошо, Господь.
0: Here's my cares.
1: Вот мои заботы.
0: Take it.
1: Возьми.
0: But then we take it back.
1: А потом раз и себе обратно.
0: Have you seen babies? They have
1: Вы когда-нибудь видели малыши? Они вот так вот.
0: Blanket, you know.
1: Они со своими одеялами вот так.
0: We are the same.
1: Мы такие же.
0: Lord.
1: Господь.
0: Here's my cares.
1: А вот мои заботы. Нет.
0: So I say, okay, I go to church.
1: Ну хорошо, пойду в церковь.
0: I cast all my cares upon the Lord.
1: Там возложу на Господа все заботы.
0: But then we do like this.
1: А потом мы делаем так.
0: We carry them with us everywhere.
1: Мы повсюду их с собой таскаем.
0: Amen. I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free.
1: Я молюсь.
0: I'm free. I'm free.
1: Я, no, you're not я free. Свободен.
0: This is still out of you.
1: Но это все равно с вами.
0: As I said in Bible school this morning,
1: как я сказал утром в библейской школе,
0: I preached in one church about casting all your cares upon the Lord.
1: Я проповедовал в одной церкви о том, как, чтобы нужно возложить все заботы на Господа.
0: And one lady said, "What should I do now when I don't have any cares anymore?"
1: И одна женщина меня спросила, что же мне тогда делать, если у меня не останется забот?
0: You take my life from me.
1: Вы же у меня жизнь забираете.
0: So I do everything.
1: Это же все для меня.
0: I said goodbye, sister worry.
1: Я сказал добро, до свидания, сестра беспокойства.
0: Да. No, the Lord says.
1: Знаете, Господь
0: take
1: говорит. Возьми свои заботы.
0: And cast them upon the Lord.
1: И брось их на Господа.
0: Cast them away.
1: Возложи их
0: cast
1: на Него.
0: Cast them away. Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал аминь.
0: Because this will kill you. This will kill you.
1: Вот это убьет вас.
0: I said, "This will kill
1: это
0: you."
1: Это убьет вас.
0: Don't take my worries.
1: Не забирайте мои заботы.
0: You see, always somebody else wants to take your worries.
1: Видите, все время кто-нибудь появляется, кто хочет забрать заботы.
0: I know you were nice. You want to help me.
1: Я знаю, что вы хотели помочь. Спасибо.
0: But this was prophetic.
1: Но это было пророчески.
0: When you lose, somebody else picks up your
1: worries.
0: Когда
1: вы отпускаете заботы, кто-то хочет их сразу подобрать.
0: Да. So now you have a choice.
1: И вот теперь у вас выбор.
0: Either you live this kind of life.
1: Либо вы живете вот этой жизнью.
0: Or you live this kind of life.
1: Или живете вот этой жизнью.
0: These two are two kinds of lifestyle.
1: Это два разных образа жизни.
0: And the problem is.
1: И проблема в чем?
0: With us.
1: В нас.
0: In Sweden, not in Azerbaijan.
1: Это в Швеции, конечно, в Азербайджане такого не бывает.
0: That one day.
1: Что один день.
0: We are down here.
1: Мы вот здесь.
0: And the next day.
1: А другой день.
0: And we reach for two things.
1: И мы стараемся и то, и другое схватить.
0: On Sunday morning I'm here.
1: Воскресенье утром я здесь.
0: Oh. But Monday morning.
1: А понедельник утром.
0: Oh. Sunday.
1: Воскресенье.
0: Hallelujah. But listen.
1: Послушайте.
0: We must take a decision.
1: Мы должны принять решение.
0: To cast.
1: Возложить
0: this upon the Lord,
1: вот это на Господа
0: and sleep
1: и уснуть
0: on the pillow
1: на подушке
0: of faith.
1: Веры.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Is there anybody here?
1: Если есть,
0: you say.
1: Если кто-то, кто говорит.
0: Right now I'm in a big storm.
1: Вот я сейчас в большом шторме.
0: Raise your hand.
1: Поднимите руку.
0: Oh. It's for you. Hallelujah. Here's for you.
1: Это вам.
0: Take it, sleep on it.
1: Возьмите и спите.
0: Just to take a few seconds.
1: Просто на несколько секунд.
0: Just, oh, this is my life.
1: Скажите, это моя жизнь.
0: If you want to have all my cares,
1: если хотите,
0: if you want to take my worries,
1: если хотите забрать мои заботы,
0: you can go pick it there.
1: Можете пойти и взять.
0: But if you want the pillow of faith,
1: а если хотите подушку веры,
0: take a few minutes on this.
1: Возьмите на несколько секунд ее себе.
0: Yeah, let's go over.
1: Да, пусть она переходит
0: let's go through
1: туда.
0: Here for a while.
1: Пусть она пройдет через всех.
0: It's prophetic act.
1: Это пророчески.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал
0: hallelujah. I said I'm going to rest.
1: Да.
0: I like Azerbaijanis.
1: Мне нравятся азербайджанцы.
0: Because they take immediately what
1: потому
0: you tell
1: что они сразу хватаются за все.
0: If this was in Sweden,
1: если бы это было в Швеции,
0: you say, oh, we need to pray
1: так,
0: first.
1: Ой, надо сначала же помолиться.
0: Hallelujah. Oh, you can never do this.
1: Такого же нельзя делать.
0: Of course you can do it.
1: Конечно, можно.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу, аллилуйя.
0: If you need rest on the pillow of faith, do it for a second.
1: Если вам необходимо успокоиться на подушке веры, сделайте это на несколько секунд.
0: The devil,
1: и скажите дьяволу,
0: this is my new life.
1: Вот моя новая жизнь.
0: Amen. I tell you.
1: Я скажу
0: вам. I have spent hours sleepless sometimes.
1: Иногда я целые часы, несколько часов проводил без сна.
0: Worrying about things I didn't need to worry about.
1: Волновался о чем и не стоило волноваться.
0: Huh? Do you know what you do when you worry?
1: Знаете, что вы делаете, когда волнуетесь?
0: You tell God.
1: Вы говорите Богу.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Huh? When you say, oh.
1: Когда вы говорите, ой.
0: I don't trust you.
1: Я не доверяю тебе.
0: I don't trust you.
1: Я тебе не доверяю.
0: Слава Богу. But when you cast your cares upon the Lord.
1: Но когда вы возлагаете свои заботы на Господа,
0: you say to God,
1: вы говорите Богу,
0: I trust you.
1: Я доверяю тебе.
0: I trust you more than myself.
1: Я доверяю тебе больше, чем себе.
0: I cannot do it.
1: Я этого не могу сделать.
0: But God can do it.
1: Но Бог может.
0: Amen. I say amen.
1: Я сказала аминь.
0: This pillow is popular here.
1: Эта подушка такая популярная.
0: I will sleep on this tonight.
1: Я буду на ней спать сегодня
0: It's
1: вечером.
0: My pillow.
1: Это моя подушка.
0: Don't take it with you home.
1: Поэтому домой не уносите.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: Мой дом.
0: My house lord will be upset if I don't bring it back.
1: В моем доме будет чувствоваться нехватка, если вы мне ее не вернете.
0: Слава Богу. I said,
1: Слава Богу. Слава Богу.
0: Hallelujah. Tonight I want you to bring this word to you.
1: Сегодня я хочу вам передать это слово.
0: Tomorrow.
1: Завтра.
0: Everybody say tomorrow.
1: Все скажите завтра.
0: Tomorrow night.
1: Завтра вечером.
0: We're going to have a special prayer.
1: У нас будет особая молитва.
0: For people.
1: За людей.
0: Who are in big need.
1: Которых большая нужда.
0: Да. But tonight I want to deliver the word to you.
1: А сегодня я хочу вас оставить с этим словом.
0: For faith.
1: Что вера.
0: In healing.
1: Для веры и слышания.
0: Да. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: I said hallelujah, glory to God.
1: Аллилуйя, слава Богу.
0: God wants to heal people.
1: Бог хочет исцелять людей.
0: And even here tonight.
1: И даже сегодня.
0: God will heal people.
1: Бог будет исцелять людей.
0: Amen. God will perform miracles in
1: people's lives. Бог будет творить чудеса в жизнях людей.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. God will perform a miracle for you.
1: Бог будет творить чудеса.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: Усните на подушке веры.
0: Sleep on the pillow.
1: Спите на подушке веры.
0: Leave the cares to the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Leave the cares of the Lord.
1: Оставьте заботы Господу.
0: Cast it upon the Lord.
1: Возложите их на Него.
0: Sleep on the pillow of faith.
1: И спите на подушке веры.
0: Say I will.
1: Скажи я буду.
0: Cast.
1: Я возложу.
0: All.
1: Все.
0: Все. All.
1: Все.
0: The cares. The cares.
1: Все заботы.
0: Upon the Lord.
1: На Господа.
0: And I will.
1: И я.
0: Sleep.
1: Усну.
0: On the pillow.
1: На подушке.
0: Of faith. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Yes. No matter what storm you go through.
1: Не важно через какой шторм ты проходишь.
0: No matter what the winds are strong.
1: Не важно насколько сильный ветер дует.
0: Maybe it's a like a, what you call it.
1: Может быть это
0: tornado.
1: Это уже торнадо.
0: It's a devil tornado.
1: Это дьявольский смерч.
0: Let the tornado come.
1: Ну и пусть смерч приходит.
0: You will win anyhow in
1: ты
0: the end.
1: Ты все равно победишь.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Amen. Because whatever the devil tried to take
1: from us.
0: Потому
1: что что бы дьявол не хотел забрать у нас.
0: We still we have each other.
1: У нас все равно есть мы. Мы есть друг у друга.
0: I said слава Богу.
1: Я сказал слава
0: Богу.
1: We
0: have the church.
1: У нас есть церковь.
0: We have God.
1: У нас есть Бог.
0: And everything the devil has stolen.
1: И все, что дьявол уже украл.
0: He must pay back.
1: Он обязан вернуть.
0: Seven times.
1: Семь раз больше.
0: Seven times.
1: Семь.
0: Seven times. Seven times.
1: Семь раз.
0: Woo! Hallelujah. He can break my car.
1: Он смог сломать мою машину.
0: But he cannot break my spirit.
1: Он не может сломить мой дух.
0: Amen. He can push me down.
1: Он может задавить меня.
0: But he cannot push me up.
1: Он не может выдавить меня.
0: Because we have something.
1: Потому что у нас есть что-то.
0: We never.
1: Мы никогда.
0: Never.
1: Никогда.
0: Никогда. Никогда. Никогда. Never give up.
1: Не сдаемся.
0: We never give up.
1: Никогда не сдаемся.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: So this scripture.
1: Итак, эти стихи.
0: And I felt.
1: Я почувствовал.
0: There are many believers today.
1: Что есть здесь многие верующие.
0: They go through storms.
1: Которые проходят через шторма.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: All over the world.
1: По всему миру.
0: It's like the devil has tried.
1: Как будто бы дьявол он.
0: To destroy the body of Christ.
1: Он пытается погубить тело Христово.
0: But he will not.
1: Но у него не получится.
0: I said he will
1: Я
0: not.
1: Сказал, у него
0: he
1: не выйдет.
0: Will not.
1: У него не выйдет.
0: His winds will run out of breath.
1: У него его ветра, они потеряют дыхание.
0: I said his winds will run
1: Я
0: out
1: сказал,
0: of breath.
1: Я сказал, его ветра потеряют дыхание.
0: And in the name of Jesus.
1: И во имя Иисуса.
0: We will gain our breath.
1: Мы получим дыхание.
0: When he loses a breath,
1: когда,
0: we will take the breath.
1: Когда он теряет дыхание, к нам оно возвращается.
0: Hallelujah. That means your sickness will be healed.
1: Это означает, что твоя болезнь исцелится.
0: That means.
1: Это означает.
0: We will have whatever God tells us we should have.
1: Что у нас будет все, что нам обещал Бог.
0: That means
1: это означает,
0: we will never lose.
1: Мы никогда не потеряем.
0: We'll always win.
1: Мы всегда только выиграем.
0: Say, I'm more than a conqueror.
1: Скажи, я больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Say to your neighbor, you are more than a conqueror.
1: Скажи своему ближнему, ты больше, чем победитель.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let's give the Lord a hand.
1: Давайте воздадим Богу аплодисменты.
0: Let's stand up.
1: Давайте встанем.
0: And let's lift our hands.
1: И обратимся к небесам.
0: Let's rejoice right now.
1: Давайте радоваться сейчас.
0: Musicians, come up
1: here. Пусть придут музыканты.
0: Let's rejoice now.
1: Давайте радоваться.
0: Hallelujah. Let's rejoice before
1: давайте радоваться перед Господом.
0: Let's rejoice
1: будем радоваться.
0: Let's rejoice
1: будем радоваться.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: That he will lose.
1: Что он проиграл.
0: Let the devil know.
1: Пусть дьявол знает.
0: He cannot have it.
1: Что у него нету не получится.
0: Let the devil think.
1: Пусть дьявол думает.
0: Whatever he wants.
1: Что хочет.
0: But we will survive.
1: Но мы выживем.
0: We will not only survive, we will conquer.
1: Мы не только выживем, мы победим.
0: We will stand on the other side.
1: Мы перейдем на ту сторону.
0: Not wet.
1: И мы не будем мокрыми.
0: Not wet.
1: Не мокрые.
0: Hallelujah. Shikero moste kerabandan. Sorry about that. You know, I preach so good tonight.
1: Знаете, я сегодня так хорошо проповедую.
0: I always get revelations in Azerbaijan.
1: Я все время в Азербайджане получаю откровения.
0: I never preached like this before.
1: Я раньше так даже не проповедовал.
0: I like it.
1: Мне так нравится.
0: Praise God, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Урабаши гадамада. I tell you.
1: Я говорю вам.
0: I have storms right now.
1: У меня сейчас шторм.
0: In my life.
1: В моей жизни.
0: Huge storms.
1: Огромный шторм.
0: Pastor Ulf has a huge storm.
1: И у пастора Ульфа большой шторм.
0: The newspaper writing bad about him every day.
1: В газетах каждый день о нем что-то плохое пишут.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: We have a pillow.
1: У нас есть подушки.
0: We have a pillow.
1: Подушка.
0: Give me the pillow. We have the pillow.
1: У нас есть подушка веры.
0: And this pillow?
1: И эта подушка?
0: It's the word of God.
1: Это слово Божье.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: The cares?
1: А заботы?
0: They try.
1: Они пытаются.
0: To come on us.
1: Зайти на нас.
0: We don't see when we have cares.
1: Чтобы мы не видели среди наших забот ничего.
0: So we must lift up the care.
1: Но нам нужно взять эти заботы.
0: Say goodbye.
1: И сказать им до свидания.
0: Not до свидания. Прощай.
1: Сказать им прощай.
0: You never touch me again.
1: Больше никогда меня не коснетесь.
0: Because I have.
1: Потому что у меня есть.
0: The pillow of faith.
1: Подушка веры.
0: Oh, I nearly fell asleep again.
1: Я чуть не уснул снова.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: You will never get the sermon.
1: Вы никогда не получите проповедь.
0: Every time you have a problem.
1: Каждый раз, когда проблема.
0: Take the pillow in your house.
1: Возьмите подушку дома.
0: Say this.
1: И скажите.
0: I trust God.
1: Я уповаю на тебя.
0: Hallelujah. We're going to trust God.
1: Будешь уповать на Бога.
0: Hallelujah. If God is for you.
1: Если Бог за тебя.
0: Who can be against?
1: Кто может быть против?
0: Oh, who can be against us?
1: Кто может быть против нас?
0: Nobody.
1: Никто.
0: So we can trust.
1: И мы можем доверять.
0: In God.
1: Бога.
0: Oh, Lord is good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is so good to us.
1: Господь так благ к нам.
0: The Lord is saying.
1: Господь.
0: Your cares.
1: Он берет твои заботы.
0: It's the devil's way to kill you and destroy you.
1: И заботы – это дьявольский способ, чтобы убить тебя и погубить тебя.
0: But God's way.
1: Но Божий способ.
0: It's the pillow of faith.
1: Это подушка веры.
0: It's to trust Him.
1: Это упование на Него.
0: To lay your lives on Him.
1: Когда мы наши жизни
0: отдаем Ему,
1: это полагать свои жизни за других людей. И все эти жизни, все эта ложь, которую дьявол пытается принести.
0: They are deceiving you.
1: Они просто обманывают. Заботы обманывают тебя.
0: Tonight,
1: и сегодня
0: the Lord is saying you,
1: Господь говорит тебе,
0: you will sleep
1: ты уснешь
0: on the pillow of faith.
1: На подушке веры.
0: Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You will come into a rest.
1: Ты придёшь в покой.
0: A rest.
1: Покой.
0: You will lose your restlessness.
1: Ты потеряешь беспокойство.
0: And the worries.
1: И заботы.
0: And the fear.
1: И страхи.
0: And you will receive a rest.
1: И ты получишь покой.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: О, рабаши катала мама масадала надана. О, Lord Jesus.
1: Господь Иисус.
0: I thank you.
1: Спасибо.
0: For every person in this room
1: right now. За каждого человека, кто здесь сейчас.
0: I lift up every person.
1: Я поднимаю каждого человека.
0: That right now go through a storm.
1: Который сейчас находится в шторме.
0: That right now.
1: Который сейчас.
0: Is in the middle of the sea.
1: Находится посередине моря.
0: But you have a word for them.
1: Но у тебя есть для них слово.
0: Let's go across to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Let's go over to the other side.
1: Переправимся на ту сторону.
0: Let's together with God join.
1: Давай соединимся с Богом.
0: We are going over.
1: И переправимся.
0: We are going over.
1: Мы переправимся.
0: I said we are going over.
1: Мы идем.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шила батаква шила лавада. Right now.
1: И сейчас.
0: I want you to just be before the Lord.
1: Я хочу, чтобы вы просто стояли перед Господом.
0: Just take a few seconds. We're not going to keep you
1: просто
0: so long.
1: Просто это не будет очень долго, но не какое-то время.
0: Tomorrow night we will lay hands on people.
1: Завтра вечером мы будем возлагать руки на людей.
0: For healing.
1: Чтобы для исцеления.
0: Don't miss tomorrow night.
1: Поэтому не пропустите завтрашний вечер. Это будет особое время.
0: But tonight.
1: А сегодня.
0: I want you to lead you before the throne of God.
1: Я хочу оставить вас перед престолом, повести вас к престолу Божьему.
0: So that you can find rest in your soul.
1: Так чтобы вы обрели покой для своей души.
0: So I want you, if you have a need,
1: и поэтому, если у вас есть нужда,
0: lift both hands to God.
1: Поднимите обе руки к Богу.
0: If you are right now,
1: если вы прямо сейчас,
0: you need a pillow of faith.
1: Если вам нужна подушка веры,
0: that worry is gripping you, is
1: и
0: get hold of you.
1: Эти заботы, волнения, они разрывают вас.
0: But right now the Lord is
1: но
0: lifting that burden out of you.
1: Он забирает это время от вас.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: He's bringing peace to
1: Он приносит мир в вашу жизнь.
0: Шила лаба сакла таша лобо до шиле. О Лорд, о Лорд, о Лорд. Right now the Spirit of God is coming to you.
1: Сейчас Дух Божий сходит на вас.
0: Bring back that joy you lost.
1: И Он возвращает вам потерянную радость.
0: Bring back that strength that was lost.
1: Возвращает потерянную силу.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Шабарабаси кито лоботанда шуде де де. О, Lord Jesus.
1: Господь Иисус. Господь Иисус.
0: О, рабанда шиди лилана намаши дада. Paul says.
1: Павел говорит.
0: Don't be worried.
1: Не заботьтесь.
0: Instead of worrying, pray.
1: Вместо забот молитесь.
0: Let the petition and praises shape your worries into prayers.
1: Пусть моления они обратят ваши заботы в молитву.
0: Hallelujah. I said hallelujah, glory to God.
1: Слава Богу.
0: And God.
1: И Бог.
0: Shall bring the peace back to you.
1: Он вернёт вам мир.
0: So right now.
1: И прямо сейчас.
0: Take your cares.
1: Возьмите ваши заботы.
0: And lift them up before
1: и
0: God.
1: И поднимите их перед Богом.
0: And deliver them to him.
1: И передайте их ему.
0: Right now.
1: Прямо сейчас.

0: All right, now there it is.
1: Вот.
0: Now.
1: Сейчас.
0: The cares.
1: Заботы.
0: Has been delivered.
1: Они отданы.
0: On the throne of God.
1: К престолу Божьему.
0: Hallelujah. Let them stay there now.
1: Пусть они там и останутся.
0: Now you rest.
1: А вы упокойтесь.
0: On the pillow of faith.
1: Успокойтесь, прилягте на подушку веры.
0: Right now,
1: сейчас
0: Jesus Christ,
1: Иисус Христос,
0: is displacing worry from the center of your life.
1: Он забирает заботы из центра вашей жизни.
0: And he brings the peace of God.
1: И приносит Божий мир.
0: Joy and peace.
1: Радость и мир.
0: Шилабатванди китобостокоборабанди. Right there.
1: Вот прямо туда.
0: Right now, the Spirit of God.
1: Прямо сейчас Дух Божий.
0: Is moving into your life.
1: Двигается в вашей жизни.
0: Шилабатакуасикалабанди. Right now.
1: Прямо сейчас.
0: That worry.
1: Заботы.
0: About the financial situation.
1: О финансовых ситуациях.
0: Is being removed.
1: Удаляются.
0: That thought.
1: Эта мысль.
0: That you're going to die.
1: Что я умру.
0: Is gone.
1: Она уходит.
0: Oh, rabarabashida labasarabara. Right now, the Holy Spirit is touching you.
1: Прямо сейчас Дух Святой касается тебя.
0: In your spirit.
1: В твоем духе.
0: Oh. So now.
1: И сейчас.
0: Lift your hands.
1: Подними свои руки.
0: And just worship.
1: И просто поклоняйся.

правило, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Батилов.

Слава Господу! Сегодня особенный день, и на нашей программе вы услышите удивительную музыку. Это просто будет фантастика. Это будет очень классно. Но я хочу вам рассказать о нашем конкурсе поиска талантов. Знаете, люди присылают нам записи и фотографии. Знаете, Бог кому-то говорит, делайте что-то со своей жизнью. Я знаю, что вы молитесь об этом, и вам нужно только прислать запись своего исполнения на передачу «Леон и друзья». И я также хочу, чтобы вы писали нам по адресу абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. И нашим победителям мы будем помогать выпускать их собственный альбом, и просто все будет классно. И я знаю, что через нашу музыку и через вашу музыку Бог совершит что-то прекрасное. Сегодня в гостях у нас молодая Лэри. Она фантастическая. Она исполнительница популярной песни. И недавно вышел ее дебютный альбом. Поприветствуйте Элисон Дюрам.

Это отлично. Ты записал эту песню на Star Song Records? Я слышал, что ты что-то записываешь с Гейферами. Да, я гастролировал вместе с Гейферами 3 года. Это вокальная группа и трио — это потрясающий опыт. Я всегда любила детские записи Билла и Глории. Я слушала их еще в детстве, и я думала о невероятной возможности путешествовать вместе с ними. И я выросла, и Господь осуществил мою мечту. 3 года я путешествовала вместе с ними. Они как будто стали моими вторыми родителями. И они настолько удивительные люди. Они принимают тебя, они питают тебя, воспитывают. И я просто была одной из тех, кому очень повезло. Я вот что тебе скажу. Это меня просто потрясает, потому что я чувствовал это в них с самого начала. Я помню, когда они только начинали, я сказал, эти люди будут фантастическими. И когда они начинали выступать, я однажды подошел к Биллу и спросил, могу ли я присоединиться к вам, потому что раз в году он делал что-то особенное. Он ответил, я думаю, что мы еще не готовы для тебя. Это было где-то 15 лет назад. Но все начало меняться, мы стали делать кое-что вместе. Да, это очень помазанное. И я слышал, что ты также была и в России. Да, я тоже был. Я в России была. И ты была в Москве? Да, я был. Это невероятная страна, правда? О, фантастика. Знаешь, я вернулась из России как раз перед Днем Благодарения. И я благодарю Бога за то, что Он делает для христиан в России. Это благословение. И я поняла, что мы очень многое принимаем в нашей стране, как само собой разумеющееся. И я поняла, что можно довольствоваться и немногим, и быть счастливой в своей жизни. И я говорю о материальных вещах. Знаешь, коммунизм не искоренил христианство в России. Он просто вынудил его уйти в подполье. И сейчас мы наблюдаем возрождение, огонь и желание проповедовать и прославлять Господа Бога, желание проводить библейские занятия и поклоняться Ему открыто. И это просто изумительно. Это прекрасно. Я очень благодарен тебе, что ты пришла на передачу. И, возможно, мы сможем показать эту запись. Да, вот обложка твоего альбома. Это называется «Вступая в свободу». Так что приобретите этот альбом. Поприветствуйте еще раз Элисон Дюрам.

Ну что ж, также у нас в гостях сегодня один фантастический брат. Вы полюбите его. Он мастер джаза. И у нас не так уж и много артистов джаза на передаче. Был у нас Пол Джексон, младший. И этого брата вы просто полюбите. И его музыка у вас просто... У вас на теле появится гусиная кожа от этой музыки. Поприветствуйте, Бен Таборт.

меня и наполнил Святым Духом, и в то же время Он помазал меня для игры на клавишных инструментах. И я раньше никогда не играл, так что я понятия не имею, что играю. Ты шутишь. Ты хочешь сказать, что у тебя это просто так получается? Да, я никогда этому не учился. Ну, знаешь, должно быть, за тебя молились либо мама, либо бабушка. Ну, знаешь, целое поколение за меня молилось. Да. Почему бы тебе не представить нам этих милых друзей, которые с тобой? Это мои милые друзья, Энджело и Вероника. Это мой менеджер, мой лучший друг, моя служанка и кухарка, моя любимая жена. И, конечно, моя жена принцесса. Это, слава Богу, прекрасно. Ты только что выпустил альбом для Йоланды Адамс, верно? Да, я вице-президент записей Tribute Records. Йоланда одна из многих артистов, с которыми я работаю. Она освящена Божьим светом, знаешь. И недавно она выиграла 3 награды Stellar и стала кандидатом на Грэмми. Это здорово. Знаешь, это большая радость для нас, что ты здесь. Я имею в виду, что когда вы проводили репетиции, я не мог отойти от пианино. Я все время повторял: это прекрасно. Да, ты пытался украсть у меня аккорды, конечно. Да, я хотел бы подключиться к этим дням и к выпуску моих вещей, конечно. Да, я позвоню тебе, слушай. Да, мой менеджер с тобой поговорит. Да, она даже не часто улыбается сейчас. Да, она сейчас стала деловой. Знаешь, мы хотим, чтобы ты исполнил еще одну композицию. Это так прекрасно. Я хочу, чтобы все услышали это, потому что это прекрасно. Давай. Да, это прекрасно. Итак, послушайте, Бен Тенгер.

0: All right, Ben, Ben.
1: Хорошо, Бен, отлично. Когда я вырасту, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, он называется «Сыграй меня в своем ключе». В исполнении Бена Тенкарда. В записи участвует Йоланда Адамс. Это замечательный альбом. Он вам очень понравится. Сейчас я хочу прочесть вам из Писания, послание к Римлянам, глава 12. Здесь сказано: «И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо этого пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Бог желает для вас. И тогда вы обнаружите, что только это и удовлетворит вас. Избранный Господом путь для вас. Внутри каждого из нас есть место, которое принадлежит только Иисусу. Вы можете пытаться поместить туда что-то другое, но получится то же самое, когда пытаются вбить круглый колышек в квадратное отверстие. Он просто не подходит туда. Это место предназначено только для Иисуса. И Он начнет направлять вас, особенно когда вы положите перед Ним свою жизнь, все свои таланты и дары. Возможно, некоторые из ваших друзей говорили вам о них, но вы просто не верите в это, не верите в себя. А Бог может вдохнуть в них жизнь, и они станут больше самой жизни. Они станут такими, какими хочет видеть их Бог. Потому что эти таланты будут прославлять Его. А те из вас, которые не приняли Иисуса, вы многое теряете. Ничто на этой планете не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Нет лучше жизни, чем жизнь со Христом. Почему бы вам сегодня не пригласить Его в свою жизнь? Вы можете произнести прямо сейчас эту небольшую молитву, чтобы Он пришел в вашу жизнь. Скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь, измени меня. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Омой и очисти меня в своей драгоценной крови прямо сейчас. Прости мне мои грехи, потому что я хочу жить с Тобой. Когда раздастся звук трубы, я хочу пойти за Тобой, чтобы быть навеки рядом. И я прошу это во имя Иисуса. Аминь». Пишите нам, присылайте записи. Перед вами новая жизнь.

0: Врачи передают самые тяжелые случаи моему гостю. Он сверхъестественным образом знает даже о тех травмах, которые человек пережил еще в детстве. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях доктор Пол и Донна Кокс. Служитель-баптист начинает изучать демонов, и они начинают проявлять себя. Правда ли, что когда вы стали изучать демонов, они стали показываться наяву? Вы предполагали, что такое может произойти?
2: Я даже не предполагал такого. Я просто пытался понять некоторых из прихожан, которые слышали или видели демонов. Они сказали мне, что хотели бы побольше узнать об этом, и поэтому я решил провести духовное изучение. Вот таким невинным образом все началось.
0: Вы тогда помолились одной простой молитвой. Что это за молитва?
2: Я как раз закончил читать книгу Джона Уайта «Дух приходит силой», и летом 1989 года я сказал: «Господи, делай со мной что тебе угодно». Но что-то особенное произошло только через 2 месяца.
0: Расскажите об этом.
2: Тогда я выступал с серией проповедей о духовной борьбе. Где-то после 3-й проповеди мне позвонила женщина и сказала, что я говорил о ее проблеме. Я сказал: «Давайте встретимся в следующую субботу, 7 октября 1989 года». В субботу, ровно в час дня, она пришла с одним из епископов. Мы молились около получаса, и вдруг ее устами начал говорить демон.
0: Откуда вам известно, что говорил демон, а не она?
2: Ее голос сильно изменился, и она стала говорить от третьего лица, а не от себя.
0: Подобного с вами раньше никогда не происходило?
2: Ни разу в жизни.
0: Донна, а вы знали, что происходит?
3: Я дома молилась о том, чтобы встретиться с ним, и знала, что это случится, но я и понятия не имела, что именно произойдет.
0: Итак, она молится, и вдруг ее устами говорит демон. Что делаете вы?
2: Потом Господь дал ей воспоминания детства. Она лечилась у психолога 2 года. Тогда ей было лет 50. Она была членом церкви, но долгое время не могла ходить в церковь, не могла читать Библию, не могла молиться. А тут это воспоминание. И Господь изгнал демона. Потом еще одно воспоминание. Объявился другой демон, и он изгнал его. Она ушла совершенно другим человеком.
0: Любопытно, а что именно она вспомнила?
2: О том, что в детстве ее изнасиловали.
0: Но ведь она же несколько лет лечилась. Если они не смогли ее вылечить, как это удалось вам?
2: Я снова и снова убеждаюсь в том, что Бог непостижим. Он может начисто стереть из памяти любое воспоминание и мгновенно исцелить человека.
0: Итак, вы сказали, что она исцелилась. Какие изменения заметили в ней вы, как ее пастор?
2: Изменения были. Она сказала мне, что может молиться и ходить в церковь. Потом она стала свидетельствовать другим людям о том, что произошло, и ходить на молитвенное собрание.
0: Вы также молились за женщину, которая страдала раздвоением личности.
2: Да. К нам уже давно приходят люди, страдающие таким нарушением, раздвоением личности. И Господь показал здесь свою силу.
0: Объясните, может быть, кто-то не понимает?
2: В психологии это называется DSM-4, или диссоциативное нарушение личности. Из-за психологической травмы, перенесенной в детстве, личность раскалывается, чтобы избежать страданий. И таким образом, разделяясь на разные личности, человек защищает себя и пытается заглушить боль. Очень часто при таких раздвоениях личности присутствует демоническое влияние. Именно на этом нужно сосредоточиться, и это работа Святого Духа. Помочь людям освободиться.
0: Что же произошло с этой женщиной?
2: Это было демоническое проявление. Мы говорили с одной из ее личностей.
0: Что вы имеете в виду под словом «проявление»?
2: В ней как будто показались демоны. Это было видно по выражению лица, движением тела. В ней был дух демонов. Также мы видели ее другую личность, уже не демонической природы. Тут скорее вопрос психологии. Но по выражению лица, мимике, разным манерам разговора было видно, что происходит что-то странное. Итак, на нее снизошел Святой Дух. И Господь спросил меня: «Хочешь увидеть, как она полностью исцелится?» Я ответил: «Да». Тогда это была ее другая личность, и вдруг она приняла то, что мы называем личностью хозяина. Это та личность, которую она показывает людям. Потом мы увидели в ней знаки проявления Святого Духа. Она стала повторять молитвы отречения, которые я приготовил для нее, но которые она до того никогда не видела.
0: Откуда же она узнала их?
2: Думаю, что Бог дал их ей.
0: Это было слово в слово ваша молитва?
2: Слово в слово.
0: Вы слышали это? Он приготовил молитвы, которые она должна была прочитать, но она знала их, ни разу не читая. Довольно странно, Пол.
2: Очень странно. Потом я почувствовал электрический разряд в голову, а в комнате тогда находилось 4 человека, и этот электрический разряд почувствовали все. Нас как будто смело.
0: И какие были ощущения?
2: Очень, очень хорошие. Позднее мы поняли, что на нас с большой силой снизошел Святой Дух. Тогда я даже не мог описать происходящего.
0: Но дальше произошло нечто, мягко говоря, еще более странное. Вы зашли в здание церкви, и там была река?
2: Да, на следующий день мы вернулись в тот же зал и заметили, что помазание, тогда я не понимал, но теперь знаю, что там все еще осталось то же помазание. Кто-то заходил в храм, и мы почувствовали реку силы, которая разлилась вокруг кафедры.
0: Вы говорите «река». Вы имеете в виду что-то напоминающее настоящую реку?
2: Очень похоже. Мы чувствовали движение силы на трибуне. Мы заводили людей в эту реку, и когда они выходили, все, кто там побывал, ощущали присутствие Бога.
0: Что же происходит, когда человек заходит в эту реку?
2: Такое ощущение, как будто побывал совсем рядом с Богом. Я верю, что это река Божья.
0: И это почувствовали не только вы, это чувствовали все, кто там был.
2: Да. Я подозвал Донну и попросил ее спуститься к реке. Она тоже это почувствовала.
0: Донна, расскажите мне об этом. Вы не похожи на женщину, которая заходит в реку посреди церкви мужа.
3: Я верю, что она разлилась для меня. Он позвал меня и сказал: «Ты должна спуститься». Я спустилась в церковь и думаю: «Ну и что теперь?»
0: На этом пока остановимся. О чем думает эта женщина, жена пастора, когда она заходит в церковь, а там река? Эта река невидима, но по ощущению как настоящая. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Пол и Дона Кокс. Что происходит, когда пастор углубляется в изучение демонического влияния? Вдруг в его церкви возникает невидимая река? Она течет не по всей церкви, а только в отдельных местах. Как обычная река, течет по определенному руслу. Он заходит в нее и чувствует присутствие Божье. Он зовет свою жену Донну. Итак, Донна, какие были ощущения, когда вы зашли в эту реку?
1: Как вы сказали, как будто заходишь в настоящую реку. Я ничего не поняла. Спросил его и людей, которые там были, что происходит.
0: Но какие же были ощущения?
1: Как будто меня окружает вода.
0: Это приятно?
1: Да.
0: Скажу честно, если бы я попал в вашу церковь, я бы там поселился. Я поставил бы там кровать и спал бы там. Если это река Бога, только представьте себе, везде, где она протекает, люди получают исцеление и освобождение.
1: Но мы тогда этого не понимали. Мы не понимали, что переживаем. Мы, американцы-баптисты, не знали, что Святой Дух живой и действует и сегодня.
0: Конечно, теперь вы это уже поняли. Пол, вы когда-нибудь молились за людей с психическими проблемами молитвой освобождения?
2: Да, мы молились за многих людей, страдающих депрессией. Однажды мы молились за одного парня, который страдал параноидальной шизофренией. Его обвиняли в совершении нескольких жестоких нападений, и когда мы с ним познакомились, он только вышел из тюрьмы. Он был весь в татуировках. После нескольких молитвенных собраний мы увидели, как Господь меняет его. Теперь он женат и содержит семью, а раньше он находился в психиатрической больнице.
0: Что бы вы могли сделать для этого парня, если бы не обладали этой новой силой? Что вы, пастор баптистской церкви, со всей любовью и состраданием могли бы сделать для него?
2: Думаю, что лучше всего на это можно ответить словами одного нашего нового знакомого, психиатра. Он сказал: «Мы не можем помочь всем, кто к нам приходит. В среднем, 3 из 10 человек. И я начинаю понимать, чтобы человек освободился, на него должна сойти сила Божья. Без его силы мы не имеем достаточно средств для того, чтобы помочь во многих тяжелых случаях, которые встречаются в жизни».
0: Есть еще одна область, которую вы вдвоем тщательно изучали. Это очень интригующая сфера, которую иногда трудно понять. Это родовые проклятия, зло, содеянное нашими предками, совершившими тяжкие грехи, переходит от поколения к поколению. Но почему же я должен отвечать за то, что когда-то совершил мой прапрапрапрадед?
2: Кажется, это нечестно. Да. В Библии сказано, что грехи отцов и матерей падут на третье и на четвертое поколение. Одно время, когда мы уже занимались проблемой освобождения, мы возвращались на 3-4 поколения назад. А потом Бог вел нас еще дальше, в прошлое, на 10, 15, 20 и даже до 100 поколений назад. Я думал над этим, и Господь сказал нам, если грех снова совершается в следующем поколении, то он может перейти на 3-4 поколения, до 5-го. Потом, если он снова в силе, на 6-е поколение. И, кстати, в Библии говорится, что некоторые проклятия вечные. Например, проклятие незаконного рождения, согласно второзаконию, действует в 10 поколениях. Поэтому понятно, что эти проклятия и эти трудности, от которых мы страдаем сегодня, пришли к нам по нашей семейной линии. И когда мы просим Бога показать корень этих проклятий, который может быть спрятан в 100-м поколении прошлого, люди получают свободу.
0: Да, когда мы обсуждали это вчера вечером, вы сказали, что вы верите, у Иисуса есть река Божьего присутствия, и когда Он молился за Своих первых последователей, они получали очищение.
2: Я верю, что когда наш Господь был на земле, Он полностью очистил людей, и поэтому у них была такая сила. Нам необходимо сегодня создать условия, при которых Дух Божий сможет полностью очистить нас, чтобы мы внутренне не сопротивлялись потоку силы Божьей.
0: Многие не понимают, что такое очищение. Они говорят: «С нами все в порядке». Но они не знают, что находятся в заключении и не могут освободиться. Однако существует свобода, о которой вы узнаете. Свобода есть здоровье. Бог хочет, чтобы вы исцелились. Свобода есть спокойствие, сверхъестественный покой. Доктор Кокс объяснил это мне. В послании к евреям говорится о субботнем отдыхе. Оставайтесь с нами, потому что есть отдых и для вас.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. Может ли в вашей жизни быть проклятие, которое начинает проявляться и становится причиной болезни, бедности, семейных неурядиц, пристрастия к наркотикам, проблем с детьми? Давайте подумаем вместе. Иисус взял на себя проклятие, чтобы мы не несли на себе их бремя. Библия говорит, что проклятия передаются на 4 и более поколений. Доктор Кокс, вы помолитесь за то, чтобы проклятия были разрушены? Сделаете ли вы ради этого все, что в ваших силах?
1: Пол?
2: Давайте помолимся вместе. Во имя Господа Иисуса Христа, приказываю остановиться всему злу, которое действует против всех, кто нас смотрит. Я хочу, чтобы вы помолились. Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
0: Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
2: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
0: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
2: От начала времен.
0: До сегодня.
2: От моих детей.
0: И до тысячи поколений.
2: Все зло уйдет.
0: И будет у ног Иисуса.
2: И пойдет туда, куда Он ему прикажет.
0: То есть, вот с такой простой молитвы начинается освобождение людей. Итак, существует покой. Могу сказать точно, потому что я это ощущал. Это называется субботний отдых в Боге. Немногие верующие знают об этом. Расскажите мне, что происходит?
2: Первый раз я ощутил это, когда мы проводили служение освобождения в Сан-Хосе. Я вдруг невольно произнес: «Господи, забери меня в четвертое измерение ради этого освобождения». Я сам не мог понять, почему это сказал. А потом вдруг несколько человек, находившихся в зале, почувствовали, как будто лифт поднимает нас вверх. В Библии говорится: «Мы воссядем с Христом на небесах». И я верю, что Господь взял нас на небеса. А потом я понял, что не могу ни о чем волноваться. Я попытался побеспокоиться о чем-то, а тогда в моей жизни было о чем переживать, но я не мог. Тогда я сказал присутствующим: «Попытайтесь о чем-то волноваться». Они засмеялись и сказали, что не могут. Не могут ни о чем волноваться. В послании к евреям говорится, что есть покой Божий для его людей. И нужно делать все возможное, чтобы обрести его. Я был в церквях, где все прихожане обретали его покой.
0: Звучит жизнеутверждающе. Со мной такое случалось. И я хочу, чтобы все познали его, этот покой. Вы помолитесь? Ведь именно это вы сделали. Вы помолились за меня. И я молюсь не только за то, чтобы люди ощутили этот покой. Помолитесь за наших зрителей.
2: Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это место покоя, предназначенное для Божьих людей. Господи, забери нас в это место отдыха и покоя, где мы свободны от суеты, страха и беспокойства, где мы ощущаем себя в полном общении с Тобой. Господи, спасибо за то, что мы не можем этого сделать, но Ты можешь. Забери нас туда. Аминь.
0: Скажу вам, я ощущаю сейчас такой мир. Кстати, когда я брал у вас интервью для своей радиопрограммы, вы сказали кое-что странное. Мы говорили по телефону, и он сказал: «Сид, рядом с вами находится ангел, и он хочет кое-что сказать вам». Откуда вы об этом узнали?
2: В 1991 году, когда мы выходили из церкви, в которой я был пастором, я начал ощущать некоторые духовные явления. Тогда я общался с очень талантливыми людьми, которые могли в духе видеть ангелов и демонов. Тогда я тоже начал тренироваться, и Бог обучал меня. Поэтому я теперь чувствую ангелов, когда они приносят послания. Я чувствую демонов и другие нематериальные существа.
0: И как вы чувствуете ангела?
2: Я знаю, что это ангел, когда ощущаю давление на голову. И сейчас здесь находится ангел с посланием для вас.
0: Откуда вы знаете?
2: Я стал ощущать давление с тех пор, как вы заговорили об ангелах. И этот ангел хочет передать вам послание Бога.
0: Сейчас я слышу слово, которое не люблю — «остановись». А это значит «слушай». И пока я буду слушать, расскажите зрителям о случае, который произошел в людном месте в ресторане. У вас было видение. Что произошло?
2: Однажды мы пошли в ресторан. С нами был один студент-медик и еще человек пять. Вдруг спустился ангел, и Божья сила сошла на нашего студента. Он буквально упал лицом в тарелку. Мимо проходил официант. Он увидел, что мы выглядим слегка ошалело. Он спросил: «С вами все в порядке?» Мы поняли, что Бог взял нас в свой небесный покой.
0: И что в результате?
2: Бог многое нам открыл. Он буквально сказал нам, чего хочет от нас в будущем.
0: И что-то из того, что Он сказал, произошло? Чудесно.
2: Так прекрасно. Бог присутствует и в ресторане. Я замечал, что в ресторане часто являются ангелы, приносят какие-то послания или просто там находятся.
0: Доктор Кокс сказал, что здесь присутствует ангел с посланием для меня. И он говорит мне: «Не торопись». Но я говорю: «Что ты имеешь в виду? Ведь мы же сейчас на телевидении». Но скажу вам, если вы встанете прямо сейчас, если у вас проблема с ногами, вы увидите, что боль прошла. Если у вас проблема со спиной, боль прошла. Если у вас проблема с нервами или вы волнуетесь, для вас есть покой, который изливается прямо сейчас. Он течет, как река, о которой говорил доктор Кокс. И этот покой изольется на вас, если вы откроетесь для него. Существует поток любви Божьей. Это как река любви. Мир не может предложить ничего подобного этому. Этот поток неисчерпаем. Как чудесно находиться в Божьей любви, потому что в Его любви все возможно. Грейтесь в Ее лучах. Наслаждайтесь. Нет ничего подобного Его любви. Он любит вас. Любит вас. Он действительно любит вас.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Контрасты души». Мы продолжаем разговор о том, почему важно формировать у себя библейское мышление. Материальные ли мысли и как они согласуются с действиями? На наши вопросы отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вновь с вами встретиться. И в предыдущей программе мы затронули очень интересную тему, даже неожиданную, так сказать. Это тема про библейское мышление. Тема очень глубокая, потому что мышление – это сегодня очень популярная тематика. Мы знаем, что много людей покупают различные курсы, книги, пытаются изменить свое мышление, чему-то новому научиться. И в нашей беседе предыдущей вы говорили такую вещь о том, что лежать и делать, да, это может быть одно и то же действие. Допустим, человек помыслил какое-то действие, но не воплотил его, и, по сути, это приравнивается как к реальности. Но ведь мы знаем, что, допустим, помыслить что-то плохое и не сделать его – это вообще-то разные вещи. Да? То есть человек может все, что угодно себе придумать, но не воплотить. И вот вопрос, так ли это считается?
1: Ну, на самом деле мысли в действительности могут иметь реальное воплощение, но исключительно как результат принятия решений. И очень важно для себя понимать, что мысли не являются материальными, как это учат некоторые восточные религии. На самом деле вот это вот учение о том, что мысли материальны, они воплощаются и так далее и тому подобное, на самом деле это учение очень опасно. Почему? Потому что те, кто учат этому, они учат, что человек является частью Вселенной, его мысли являются тоже частью Вселенной. Кроме того, человек потенциально является Богом и частью Божественной Вселенной. Вот. То есть Бог в нем, и он в Боге, и все в этом мире взаимосвязано и является частью одного целого, что находится в гармонии. Так вот, вот такой подход, он искореняет идею о жертвенной любви, которая в Библии является основной идеей. То есть в чем воплощается любовь? Она воплощается иногда и часто, да, она воплощается в жертвы по отношению к близким и окружающим нас людям. И в конце концов мы видим пример этой любви в жертве Иисуса Христа. Так вот, в восточных религиях жертвовать собой ради кого-то – это недопустимо. Почему? Потому что ты наносишь урон Вселенной, определенной ее части. Поэтому благодетелю для таких вот идей, они проникают и в философию, является, ну, скажем так, сочувствие. То есть вы можете сочувствовать. Вот, например, вот Будда, он достиг нирваны, но потом из сочувствия к людям вернулся на землю. Но он не жертвовал собой так, как это делал Иисус Христос. То есть он не проявлял такой любви. Поэтому очень опасно думать о том, что мысли материальны, они воплотятся и так далее и тому подобное. То есть некоторые закладывают разные механизмы в это понимание, но суть остается сутью. Но с другой стороны, мысли могут быть даже, ну, более греховные, чем дело. Что я имею в виду? То есть за какую-то греховную мысль может быть даже больше наказания от Бога, чем за греховное дело. Например, ну, какое-нибудь греховное дело, если вы сделали, не знаю, заняли деньги и забыли отдать, ну, это плохо, это нехорошо, нужно возвращать свой долг. Но другое дело, если у вас есть какая-то плохая мысль, вы ее не стали прогонять, какая-то греховная мысль, стали ее в себе лелеять, то это начало формировать вас. И когда это вас формирует, то это формирует и ваш характер, и ваши наклонности, и так далее. И это может вообще привести к тому, что человек настолько свыкается с грехом, что он уже не желает и спасения, и перестает адекватно реагировать на этот мир. И поэтому в этом случае греховная мысль может быть даже хуже, чем дело. Кроме того, когда мы совершаем какой-то злой поступок, ну или добрый поступок, любой поступок, мы имеем тенденцию контролировать наши поступки. Почему? Потому что их видно на самом деле, то, что мы делаем. Мы не совершаем их, ну, очень, очень редко, когда мы совершаем их неосознанно, хотя это тоже бывает. Тогда как мысли мы не контролируем никак, ну, или почти никак. То есть в своих мыслях мы можем ненавидеть кого-то, может быть, мы желаем кому-то добра и так далее и тому подобное. Поэтому мысли являются истинным отражением нас, а Бог видит наши мысли. И в связи с тем, что вот мысли, они воплощают нашу реальность, вот

0: В этом смысле, конечно же, ну, нельзя сравнивать мысль и дело. То есть все-таки мысль — это нечто другое.
1: Дмитрий Александрович, ну тогда вот вопрос возникает. Смотрите, вы говорите, что нельзя сравнивать. Но опять же, когда мы, допустим, читаем знаменитую Нагорную проповедь, uh-huh. да, Иисуса Христа, мы очень много видим вещей, когда он говорит как раз про мысли. Вот то, что даже на первую, да, приходит память. Там, условно, кто посмотрел на женщину с вожделением, да? То есть человек только помыслил, а Иисус говорит, что он уже, по сути, совершил грех, да, совершил действие. И такое ощущение, что Иисус все-таки приравнивает мысль, по сути, к воплотившемуся акту. Вот как здесь нам быть?
0: Вот даже не приравнивает, а даже больше акцент делает на том, что мысль может быть вреднее, чем дело. То есть, ну, как я уже говорил, да, это в определенном смысле мысль как результат, точнее, дело как результат принятия какого-то решения, оно действительно может воплотиться, наша мысль в действие. Но при всем при этом мысль отличается от дела, да, и в духовном плане мысль имеет более важное значение, чем действие в некоторых смыслах.
1: Угу, не всегда. Спасибо. Но вот в связи с этим такой, наверное, возникает вопрос. Мы говорим о мыслях, да, мысли бывают разные. Вот мы можем сегодня сказать, что люди обладают разными чертами характера угу. или качествами. Угу. Вот, если мы там возьмем несколько условно веков назад, то мы замечали, что там в 17-18 веке очень было популярно, ну, даже еще раньше, когда человек имел несколько профессий, mm-hmm. да, казалось бы, которые не, иногда даже несовместимы. Там, допустим, человек занимался философией и медициной. Вот, а можем ли мы сказать, что у человека может быть тоже разные направления мыслей? Ну, допустим, у него есть хорошие мысли, а есть плохие мысли. И могут ли они в контексте библейского мышления как бы вместе уживаться? Вообще, это приемлемо к библейскому мышлению? Или только в библейском мышлении должны быть, ну, такие добродетели, хорошие? И не может быть никаких отрицательных направлений?
0: Ну, для человека вообще свойственно изменение. То есть он может быть сегодня таким, завтра другим и так далее. Но все-таки Бог создал человека разумным, и поэтому Бог дает пример того, как мы можем размышлять о Боге. И в Священном Писании мы видим то, что Библия призывает нас размышлять о Боге. Поэтому очень важно все-таки стремиться к тому, чтобы воспринимать мир так, как он описан в Священном Писании. То есть через призму Бога, через призму той духовной реальности, которая существует. Может быть, для кого-то покажется, что это все выдумки. Но на самом деле, если пойти к какой-нибудь гадалке там, или какому-нибудь чревовещателю и так далее, и спросить, а есть ли духи, то для них такой вопрос даже не стоит. Конечно, есть, они видят их каждый день, они сталкиваются с ними каждый день. И поэтому очень важно отражать мир в его совокупности, в его полной реальности. Иначе мы просто искажаем нашу действительность.
1: Спасибо большое. Скажите, а Библия еще что-то говорит о мышлении? То есть можем ли мы найти какой-то полезный для нас материал?
0: Да, действительно. Вот мы сказали о том, что я привел цитату о том, что мышление, оно сравнивается с действием. Но если мы откроем другие библейские стихи, то мы увидим, что Библия говорит нам о мышлении. Например, вот в Бытие в 11 главе, 6 стихе написано, что «Сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот, что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». И здесь вот под фразой «задумали делать» имеется в виду намерение, задумка. То есть в библейском понимании мышление, мысль, оно еще может восприниматься как какой-то план действий, как какое-то намерение. Причем от этого намерения очень тяжело отказаться. В Луки 7 главе, 43 стихе. Симон отвечал, думаю, тот, который более простил. Он сказал ему, Иисус Христос, правильно ты рассудил. Ну, здесь речь идет о чем? О том, что Христос сказал притчу, и вот Симон ответил, что тот, кому Бог больше простил, тот более и любит. То есть здесь мы что видим? Что мысль — это еще и рассуждение. Вот. Симон говорит: «Я думаю», и Христос

0: кто сказал правильно, ты рассуждаешь. Вот. То есть это еще и рассуждение. И поэтому для библейского мышления вполне справедливы и законы логики. То есть библейское мышление, оно не противоречит логическому, разумному мышлению. Хотя и иногда бывают такие парадоксы веры. Но, тем не менее, если мы хотим рассуждать логично, если мы хотим размышлять по-библейски, то ну, мы должны понимать, как мысли строятся и так далее. Матфея, 22 глава, 42 стих. Христос спрашивает, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Вот здесь мы видим вопрос Христа, что вы думаете, а ему говорят факт. То есть мысль или мышление – это еще и знание. Поэтому для Библии характерно понимание мышления в качестве знания. Кроме того, мысли еще и определяют наше будущее. То есть вот наше мышление, как мы мыслим сейчас, это фундамент для того, что ожидает нас в будущем и то, какие последствия нас ожидают. Вот в Иеремии 6 главе, 19 стихе сказано, «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». То есть откуда пришла пагуба? Это плод мышления человека. Поэтому очень важно понимать, а что я думаю сейчас? Вот не приведет ли мой способ мышления к тому, что в будущем я пожну какие-то, ну, скажем так, неблагоприятные последствия? В связи с этим очень важна гигиена мышления, то есть ту информацию, которую мы воплощаем. Все это будет отражаться и на моих поступках в будущем, и на том, что меня ожидает. Вот притча 1 глава, 31 стих очень хорошо это иллюстрирует. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». И фактически мы часто с этим сталкиваемся. То есть то, что если нас реальность, в которой мы живем сейчас, нас не устраивает, то вполне возможно, что она является плодом ну, неправильного мышления или, может быть, ухода от Бога. Хотя не всегда так происходит. Но смысл в чем? Что мы ответственны за свои мысли. То есть, если Бог говорит, что вы от помыслов своих будете насыщаться, да, то это говорит о том, что мы несем определенную ответственность. Вот в Даниила 2 главе 29 стихе написано, «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». Мысли, они настолько важны, что Бог их записывает. И вот, ну, если брать контекст Даниила, да, то они еще и воспроизведены могут быть. Таким образом, вот мы видим, что мышление, оно, ну, является таким фундаментальным понятием. Оно отражает и наше будущее, и влияет на наше мышление, и на факты, и на знания, и на действия, и так далее.
1: Дмитрий Александрович, вот... Вы подчеркнули такую важность мыслей, да, какое они влияние оказывают, и именно в контексте библейского мышления. А смотрите, если, допустим, человек тоже идет в каком-то направлении мышления, добродетельном, хорошем, да, где хорошо относится к людям, к окружающей среде, к животным, в той местности, где ты находишься, может быть, нет такого сильного отличия тогда от библейского мышления? Потому что вот из всего, что мы говорим, да, библейское мышление учит, ну, так сказать, добрым поступкам. А если изначально человек находится в сфере или среде, которая тоже так учит, но это другая система мышления, она не библейская, но она добродетельная. Вот есть ли в этом, наверное, такое принципиальное значение для человека?
0: Да, принципиальное значение есть. Почему? Потому что вот в Священном Писании мы читаем такой стих, что люди выбирали сами свой путь, вот, и не всегда этот путь приводит к спасению. То есть нам, людям, кажется, что правильно было бы поступать таким образом или таким образом, но только Бог знает, что действительно способствует тому, чтобы нам было хорошо. А для Бога принципиально важно наше спасение. Почему? Потому что это влияет на вечную участь. И поэтому, да, мы можем исходить из каких-то гуманистических целей, ценностей и так далее, и тому подобное. Но человеческая история и весь наш мир, они показывают, что очень часто, исходя из разумных посылов, добрых посылов, как человек это понимает, очень часто это приводит к конфликтным ситуациям, к войнам и так далее. И с другой стороны, если мы отталкиваемся от божественных ценностей, от библейских ценностей, то это формирует и нашу любовь к другим людям, то есть гуманистические ценности, но не наоборот.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Александрович, что даете такие подробные разъяснительные ответы. Будем рады снова с вами побеседовать, встретиться. Ну а вам, дорогие зрители, мы говорим до свидания и будем рады новым встречам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть.
2: Спасибо, спасибо большое за приглашение.
0: Как тебе Эстония?
2: Чудесно, очень приятное, красивое, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
0: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
2: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
0: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
2: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие, у них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит, мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится. И вот бабушку это зацепило.

0: наступила. Он говорит, я не смогу смотреть телевизор. Она говорит, не переживай, тебе понравится. Там так красиво будет. Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла в церковь, и она приняла потом Христа. И по-настоящему это было, ну, настолько... Все живо, и я помню, у нас телевизор покрылся пылью не потому, что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
1: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви. Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
0: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии, и поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась. И я спросила, что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает? И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще, о чем она говорит? Вообще первые разы они такие, что она вообще от нас хочет? А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят, это точно мой ребенок написал? Я говорю, да. И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были с проектором, с экраном, и танцевальное профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались. Репетиции, потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов, и частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано. И у меня достаточно была хорошая техника. И вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендованный, нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце. И я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такое, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы — свет миру, вы — соль земли». И я подумала, интересно, я — свет миру, я — соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы, в церкви я очень во многом участвовала, активная, а вот в школе Так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения. И я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю. И вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость. Но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто пела, подпевала песни, которая была, ну там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза, я думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки. И ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают. Я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка, просто кто-то ее пригласил другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение. Кто-то приходил из девчонок, кто-то нет. Но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным. И это Бог сделал. И это было влияние на всю их жизнь. И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это как зеркало, мы просто начинаем это отражать, да. И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на него, я начала отражать тот свет, да, который он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло, да. И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждала на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за 2 месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс.
1: и никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да? Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде это ничего такого, да? Но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю: прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе. Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
0: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это две разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю: я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. И он такой: в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю: потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит: мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается. Ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю: ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, я просто такая думаю: ну-ка я пойду, посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу. То есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилось, в общем, у них какая-то история, что меня взяли. Еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще. Я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие: да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога: Господь, дай мне любимую работу. Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат.
1: Итак, 2007 год. Лика Роман — красавица. Мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь?
0: Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верит.

0: То есть не по поводу победы, самой как победы, но что он к чему-то вел, и он говорил о призвании. Он говорил, вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что, Господь, ты мне это сейчас доверяешь? И я могу эту победу использовать для чего угодно, но ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем, Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, что то, ради чего ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой. Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего ты мне это дал, в той позиции.
1: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эскир».
0: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери и собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы, на разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там, топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала, Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что, вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается. И я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание. И поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, что Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да, но Он... Бог знал. Бог знал, написано, каждый день твоей жизни, и Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси, Господь, я хочу любить Тебя и знать Тебя. И хочу знать твои планы, и хочу войти в твои планы. И это самые лучшие планы. Поэтому я благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в твоей жизни. И чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит твою жизнь, что именно Он делает сейчас. И просто довериться Ему. Потому что Он тебя так сильно любит. Он знает тебя по имени. Он не оставил и не забыл тебя. Но ты прямо в Его... Просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать, есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие. Мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать.

для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

0: Орешка, ну как, получается?
1: Ха, конечно.
0: Ты, главное, не крутись. Не мешай художнику творять. В смысле, творить. Ну все, шедевр готов.

0: Как две капли воды.
1: Класс! Маме! Подарю. Это кто такой?
0: Ты.
1: Похож, правда? Особенно ушки, нос. Ушки? Это, по-твоему, ушки?
0: Вы чё?

Это моя мечта. Быть крутым скейтбордистом. Для чего? Чтобы стать чемпионом, конечно. Я решил покорить скейт и взялся за дело.

ли скейт плохой попался, то ли день был неудачный. Только никак мне не удавалось этот скейт приручить.

0: Дорогой друг, если тебе нужен совет или поддержка, не стесняйся. Звони нам в клуб Суперкниги. Я и мои помощники всегда рады помочь тебе. Потому что в нашем распоряжении замечательные советы Суперкниги Библии. Звони сразу же после программы. И до новых приключений!
1: Помощь пришла, откуда не ждали. Спасатели. Вот кто мне поможет воплотить мечту.
2: Мы собрались здесь, господа спасатели, для очень важного дела. Осуществить мечту ребенка.
3: Времени у нас маловато.
1: Ничего, успеем. Если навалимся все дружно. Раз, два, и мечта у нас в кармане.
2: Что у нас есть? Тренер есть?
1: Я нашла классного специалиста.
3: Я отвечаю за питание.
2: Чак, ты следишь, чтобы подопечный не отстал по урокам. Ну, помочь там, объяснить.
4: Дойки нам ни к чему.
5: Я-то прослежу и объясню. Но чтобы наш план сработал, нужно одно условие.
2: Какое?
5: Чтобы этот статик захотел потрудиться. Ну, а вы знаете, как это бывает. Можно и героем быть, а можно и притвориться.

0: прикольная история о хвостуне. Но наш парень не такой.
1: У него же мечта. А ради мечты люди, знаешь, на какие жертвы идут.
2: Так что Стас готов к настоящей боевой подготовке.
0: Ну где эта флешка ходит?
3: Я готова.
0: В таком случае, спасатели, за дело!

0: Спасателей вызывали? Я Бонд. Дима Бонд.
1: А я Флешка.
2: Класс.
0: Вот, Флешка, доставай.
1: Сейчас потренируемся.

0: легче всего тренировать реакцию. Вы меня не поняли. Мне не нужны тренировки.
1: Как это не нужны? Ты же мечтал победить.
2: Ну и что же тебе нужно?
0: Вы и ваш суперробот, чтобы осуществить мой гениальный план.
3: План простой. Вы, спасатели, используете свое спецоборудование, технологические возможности вашего робота и конструируете для меня скейт. Чудо-скейт, который будет летать сам по себе, делать кульбиты и при этом ни за что меня не уронит.
0: Ну что, вы готовы мне помочь? Ха, я так и знал!
4: Почему ты был так уверен, что Стас не захочет тренироваться?
2: Да потому что сам таким был. Хотел, чтобы все мои мечты сбывались по щелчку. Но так не бывает.
4: Да, это верно. Так ни одна мечта никогда не сбудется.
2: Кажется, пора суперкниге сказать свое слово.

Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. Так записано на моих страницах, и это правда. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
0: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
0: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. Как? – удивился Иисус. Он же неприступный! Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение – вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог.
2: Вот мой совет, друзья. Идите к цели уверенно и смело. Не жалейте сил, ведь мечта покоряется усердным.

0: даже обычный скейт может стать чудо-скейтом, если для этого хорошенько потрудиться. Прикладывать усилия нужно в любой мечте. В спорте, в танцах, в творчестве.
1: Да, твой портрет. Я, наверное, не очень постаралась.
0: Только не надо разворачивать. Раскрывай быстрее.
2: Ну что, флешка, порисуем?
0: С удовольствием. Только сначала я должна попросить помощи у Бога. Присоединяйтесь ко мне, друзья.
3: Дорогой Господь, научи меня усердию и трудолюбию, чтобы все мечты, которые ты даришь мне, исполнились. Спасибо тебе за помощь. Аминь.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда меня подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. И было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ну, ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал: Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал: не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как, ну, он полетит туда. И я ей сказал, она сказала: да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше. И этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону. Там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного. Они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят: Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит: рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят: вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит: они говорят: брат, помолись за нас. Они сначала говорят: помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, а он, кстати, сказал: я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании: Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании, Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался говорить, ну, ты же придешь на пророческую встречу? Да. Приходи, мы там помолимся. Представляете? Это не совсем, вообще, я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да-да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, употреби меня, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я сочиняю песни, пишу. И Господь там еще ей сказал, И она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, слова мои внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано, послал слово, исцелил их, 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его через несколько дней, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу! Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, сделайте взмахи рукой. И продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисуса Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя! Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой.
То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там, больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они, что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Эта внезапность, она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса? Это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то, и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорбь их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать
Но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас. Хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал: Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь. Ясное какое-то мышление. Такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо, вот. Это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие, человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас, не вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью, не по делам праведности, но по своей милости. Бани возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа.
Аллилуйя. А кто не родится от воды и духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и духа. Вода – это Слово Божие. Дух Святой – это дает возрождающие силы. Друзья, нам нужен Дух Святой. В Нарве нужен Дух Святой. Через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце. У него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден. То есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден». То есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливиста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя. Аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Манией Филипповной?

сестрами, которые среди нас. Это святые люди. Это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время. Со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом, потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Говорю, ну дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, а жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок, рассказывает, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательны. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен. И вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать. Там или с вами дети. То есть шведский стол обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать...

делать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил на нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь залезла. Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду, молодежи, которые принесут огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение, откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал. И Алан засмеялся, когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть. Вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно стал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу. Он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал. Но ты не удовлетворен, говорит Господь. И ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое. Представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах. Я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз. Ехал в машине, прослушал, чтобы меня не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара... Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие,
Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть ли скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить. Правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться. Мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении. И немножко, потому что, чтобы не ждать вторника. Друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть полить, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и сила. Они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33. Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше, они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья, на горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. Пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении. Они потеряны, они несчастны. Которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко. Прическу рак раздувает. Но это не страшно. А он, у него же сердце еврея. Он хочет теплоты. Он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиле, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так.
Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар. У нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание Духе Святом, Духе Пятидесятницы. И когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати. Тот, кто принимает, это Римлянам 5:17. И дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати. И кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьон Гичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть, вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

0: воздаем Тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня мы поговорим о катастрофах. Более 100 лет прошло с момента, когда под колесами автомобиля погиб первый человек. И человечество с тех пор лишь только увеличивает эту печальную статистику.
1: 116 лет назад было официально зарегистрировано первое в мире ДТП с участием автомобиля, повлекшее смерть человека. Жертвой стал торговец недвижимостью из Нью-Йорка Генри Блисс. 13 сентября 1899 года он выходил из трамвая и был сбит такси на электрической тяге. На тот момент Блиссу было 68 лет. Он получил серьезные травмы головы и грудной клетки, скончался на следующее утро в больнице. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Но память об этой трагедии не уменьшает количество аварий, растущих с каждым годом. За прошедший год только на российских дорогах в автокатастрофах погибло около 27 тысяч людей, травмировано почти 250 тысяч. За сухими цифрами статистики стоят семейные трагедии и поломанные судьбы.
0: И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Современная статистика ДТП на сегодняшний день звучит иногда даже более страшно, чем какие-то сводки с войны. И за каждой такой трагедией мы, как люди, обычно ищем какую-то причину. Кто виноват? Что не так мы сделали? Почему все это произошло? Какую вы видите причину в таких ситуациях?
2: Ну, вообще, в природе человека всегда искать кого-то виноватым. В тот момент, когда Адам и его жена согрешили в Эдемском саду, и Бог лично спросил Адама, не ел ли ты с древа познания добра и зла? Адам, чтобы признать этот факт, тут же стал обвинять свою жену. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То же самое современная статистика говорит, что более 90% причин аварий имеют субъективную причину. То есть это вина водителей. Или это пьяные водители, или грубое нарушение правил дорожного движения, пренебрежение правилами, превышение скорости движения. То есть, опять же, основное – это вина водителей.
0: Ну, это или мы можем назвать... Да, это мы можем назвать какие-то, знаете, внешние, какие-то физические причины, почему это произошло. Кто-то что-то не увидел, кто-то превысил скорость. Но есть какие-то более глубокие внутренние причины, почему это происходит?
2: Конечно, самая глубокая причина – это, конечно, греховность людей. Опять же, в Библии нам открывается, что все люди согрешили и все лишены славы Божией. Поэтому самая основная такая причина – это грех людей. Иисус это подтвердил, но когда к Нему пришли и стали спрашивать, «Иисус, вот пришли галилеяне в Иерусалим, в храм, чтобы принести жертву Богу. Но Пилат убил их и смешал их кровь с кровью жертвенных животных. Кто виноват в этом?» Иисус говорит, вы думаете, что они были более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. И дальше Иисус говорит, что о техногенной такой катастрофе, когда башня Силаамская убила 18 человек. Иисус говорит, вы думаете, что они более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. Поэтому основная причина вот таких катастроф – это греховность людей.
0: Ну, грех – это уже как последствие какой-то более глубокой, наверное, причины. То есть мы

0: все люди грешные, каждый что-то делает не так, но этот грех зарождается из какой-то человеческой природы, из какой-то его греховной природы, которая есть внутри человека.
1: И вот об этой природе, опять же, пишет апостол Яков уже, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот как раз гордость житейская, она и производит вот такие греховные поступки человека, которые приводят к таким катастрофам, авариям, к несчастным случаям.
0: Интересно, а вот что значит житейская, то есть гордость житейская?
1: Ну, гордость житейская, это, если так просто объяснить, это когда человек в своей жизни полагается только на себя. Mm-hmm. То есть, если даже он считает, что Бог где-то есть, то он где-то в храме, где-то на служениях. А вот моя обычная повседневная жизнь, где я сам себе Бог, но с маленькой буквы. Mm-hmm. То есть, я сам определяю, что мне делать, как мне делать. Я сам определяю нормы морали, что для меня добро, что и зло. И в своей житейской жизни я не советуюсь с Богом. То есть, молитвенно я не ищу Его воли для своей собственной жизни на этот текущий день. Поэтому вот эта гордость житейская, она и производит такие поступки. Поэтому и дальше Яков пишет, что тот, кто пребывает в воле Божией и исполняет ее, тот пребывает вовек.
0: Ничто так не испытывает наш характер, как внезапное несчастье. В тот день семья Николаенко готовилась к двойному празднику, но ужасная авария превратила его в двойную трагедию. Давайте посмотрим.

0: В тот роковой день Валерия Николаенко вместе с сестрой и зятем забирала второго новорожденного внука из роддома. Муж Валерии должен был выехать ей навстречу, но не успел.
1: Это мое было день рождения, и я знал, что я вскоре увижу своего внука. Мы вместе сядем за стол праздничный. Впервые, ну, это вообще, это торжество, это просто не передать. И я просто жил этим, и вдруг мне звонят. Ваши попали в аварию.
0: Впоследствии Станислав узнал, как все было. Валерия и старший 4-летний внук сели в машину к сестре, которая была за рулем. Дочь и зять с младенцем были в другой машине. Легковушка сестры попала на лед, занесенный снегом. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение стало для нее роковым. Внук Валерии чудом остался невредимым. Сама же Валерия получила многочисленные тяжелые травмы.
1: Когда я пришел, она в бреду сказала, что говорит, прости, что я испортила тебе праздник. Говорю, о чем ты говоришь? Какой праздник? Слава Богу, что ты, ну, типа, хоть жива осталась.
0: Однако за жизнь Валерии еще нужно было побороться. Из-за непогоды в больнице не было электричества. Рентген врачи делали с помощью генератора.
1: Естественно, снимки не были такие уже, ну, качественные, но все-таки они мне сказали, что в нее сломано 7 ребер, что у нее именно разбита голова, то есть перелом височной кости, и что у нее, ну, рука двойной перелом у нее.
0: В целом, у Валерии было 10 тяжелых переломов. Левая нога была просто словно перемолота в фарш. Ее оперировали несколько часов. Во время операции случился кризис. Жизнь Валерии висела на волоске.
1: Реаниматологи, да, они приводили в чувство и не могли. Выходит за отделение именно и так махнул рукой и говорит, ну что ж, расчищайте, говорит, дорогу в Белый дом. Чистите дорогу в Белый дом. А Белый дом, ну там у них типа морха, потому что одна ушла с жизни, и с другой ничего сделать не можем. Молил Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь.
0: В ту ночь Валерия чудом выжила. Однако в течение суток здоровая, полная жизни женщина превратилась в калеку. А ее муж мысленно прокручивал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Боже, почему ты не сохранил ее?
1: Сколько машин проехало этой трассы, и ни одну не занесло. А они столкнулись. И так рассуждаю, и вдруг слышу. Неужели Бог не мог сохранить и допустил эту аварию? А если не сохранил, значит, не захотел. А если не захотел, то была причина. Я, естественно, начинаю искать причину. Ну, дорожные службы не почистили трассу. Ну, хорошо. А почему дорожные службы плохо сработали? Из-за снега. Значит, а кто управляет снегом? Кто управляет природой? Бог. И кого я должен обвинить?
2: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о катастрофах. Андрей, когда несчастье приходит в жизнь неверующего человека, мы обычно находим ответ произошедшему, что человек не знает Бога. Но когда приходит трагедия в жизнь верующего человека, как в нашем сейчас случае, то в такой ситуации человек имеет право задать вопрос. За что?
3: Это очень важный вопрос. Неважно, сколько человек верующий, насколько глубоко он знает Бога. Всякий раз, когда верующий задает вопрос Богу «за что?», этим вопросом он вызывает Бога на суд. То есть за таким вопросом стоит самоправедность человека. То есть я вроде бы ничего не согрешил, ничего плохого не сделал. Почему Бог послал такую ситуацию в мою жизнь? Но это неправильное отношение с Богом. Потому что в смирении человеку необходимо спрашивать, для чего это событие произошло в моей жизни? Какой духовный урок я должен вынести из этих испытаний?
2: Библия нас учит тому, чтобы, если мы хотим избежать в своей жизни проблем, то нам нужно бодрствовать и молиться. Но в жизни такого, скажем, человека, который был верен Богу, молился, служил Ему, происходит такая трагедия. Какая должна быть реакция этого человека на такую ситуацию?
3: Ну, прежде всего, необходимо прийти в совершенный мир и общаться с Богом, чтобы именно Бог дал утешение и поддержку. Потому что Иисус и говорит, что необходимо постоянно бодрствовать и молиться. То есть в те минуты нашей жизни, когда вроде бы все хорошо, необходимо эти минуты жизни использовать, чтобы углубить отношения с Богом. То есть Иисус дает нам пример мудрого строителя, который, прежде чем построить дом, можно сказать, здание своей жизни, он углубился и фундамент построил на скале, то есть на глубоких отношениях с Богом. Знание голоса Божьего, знание Слова Божьего, чтобы, когда приходят такие события, можно было опереться на непоколебимое Слово Божье и обетование Божие. Потому что Иисус говорит, и когда придут дожди, бури, ураганы, дом тут устоит. То есть Иисус говорит, обязательно в жизни людей будут такие критические ситуации, испытания, и жизнь будет проверяться.
2: Ну, нужно быть на самом деле, наверное, совершенным человеком, чтобы, ну, в такой ситуации не потеряться, проанализировать ситуацию, даже сделать какие-то выводы, правильно к ней отнестись. Где же взять такие ресурсы, чтобы правильно отнестись к тяжелой ситуации?
3: Прежде всего, все ресурсы нам дает Господь Бог. Только Он может дать утешение, только Он может дать поддержку, только Он может показать путь выхода и самой, может быть, даже безвыходной ситуации. Потому что Он есть начало, и Он есть конец. И очень важный момент, что последнее слово всегда за Богом, а не за смертью.
2: Спасибо. Если вы нуждаетесь в молитвенной и духовной поддержке, для вас работает бесплатная горячая линия. Позвоните прямо сейчас по указанному номеру на вашем экране, и наши консультанты ответят на ваш любой вопрос и помолятся о вас. И прямо сейчас мы узнаем, чем же закончилась драматичная история семьи Николаенко.

0: когда я очнулась после реанимации, я услышала такие слова. «Валерия, ты в бородянской травматологии. Ты в шоковом состоянии. Своей сестре можешь больше не звонить, ее нет».
1: С этих слов началась новая жизнь Валерии. Жизнь, с которой нужно было смириться. Хотя это было непросто.
0: Мне нужно было решить многие для себя вопросы. Как я дальше буду жить? Что я буду делать? Как мои близкие, как мои родные? Буду ли я опять нормальным, здоровым, ходячим человеком? Все это нужно было внутри себя переварить. Мне было очень больно.
1: Так же, как и ее муж, Валерия задавалась вопросом, почему это произошло, за что?
0: Это вопрос, который приводит сердце в состояние безысходности, в состояние, когда ты перестаешь видеть будущность и надежду. Ты или остановишься и начнешь просто оплакивать ту жизнь, которая у тебя была, или же ты просто найдешь в себе силы сказать, если Бог допустил эту ситуацию в мою жизнь, и я осталась жива, значит, я нужна в этой жизни. Значит, я еще кому-то нужна. И вот когда ко мне пришла такая ситуация, я все-таки ухватилась за то, что я лучше буду молиться, я буду верить, я буду надеяться, как всегда, что мне поможет Бог.
1: С момента аварии для семьи Николаенко наступил их личный час Х. В этом испытании их вдохновляла не только вера, но и постоянная поддержка друзей.
0: В чем есть преимущество человека верующего, человека, который ходит в церковь? Он может попросить многих людей помолиться, когда у тебя приходит сложнейшая, труднейшая ситуация.
2: Мы сразу смс-ки разослали по интернету, кто можно, может быть, это. Мы разослали всем, что у нас такая трагедия. Поддержите нас молитвой. И все люди откликнулись. Все.
1: Как утверждает женщина, эти молитвы помогали ей переносить боль и не терять надежды.
0: У меня не было депрессии. Это видели сотрудники медицинского учреждения, которые работали, что у меня не было депрессии.
3: Она даже співала. Валерія сама була в такому стані хворобливому, і вона співала. Давайте я вам заспіваю. І вона співала, знаєте, людина перемагає піснею, має перемагати, вона перемагає. Валерія це знала.
0: І я понимала, що это не мое. Просто человек, вот в себе родить оптимизм, он не может. Я понимала, что это та вера, которую я называю сокровенная вера в Бога, та надежда, которая держала мое сердце вот в этом состоянии, что у меня не было разочарования.
1: Через 3 недели после первой операции Валерию отвезли домой. Теперь ее постоянным местом пребывания стала кровать, а постоянным помощником – муж.
2: Я говорю, какое счастье, что я могу за тобой ухаживать, что я могу тебе послужить. Какое это счастье. И она плакала, и я плакал. Потому что как-никак, но все-таки Бог оставил ее живых.
1: Впоследствии Валерия перенесла 2 сложные операции, которые, к сожалению, не гарантировали полного выздоровления. Но Николаенко доверили свою судьбу Богу и, в конце концов, стали свидетелями настоящего чуда.
0: Я могла быть лежачим человеком, что и было определенное время. Потом была инвалидная коляска, что было определенное время. Потом были костыли, и потом я стала на свои ноги. Через 5,5 месяцев, это факт, я села на велосипед, и я поехала.
2: И молю Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь. И знаете, скажу, слава Богу, что Бог не услышал этой молитвы. Он поставил мне жену совершенно здоровую.

0: Это на самом деле настоящее чудо и милость Божья, когда ты почти что потерял своего любимого человека, и Бог тебе возвращает его обратно. И не инвалидом, а здоровым человеком, который может продолжать жить с тобою и делиться с тобой всеми радостями жизни. Андрей, какие шаги человеку нужно предпринимать в жизни, чтобы иметь такое чудо?
1: Но это свидетельство очень четко показало главные моменты, что перед тем, как случилась эта катастрофа в их жизни,

0: Николаенко, они духовно были готовы, потому что они уже имели отношения с Богом, они примирились с Богом, они прекрасно знали Писание. И поэтому, когда эта трагедия произошла, вот Станислав, он в молитве понял, что нужно не спрашивать у Бога, кто виноват и за что это произошло, а для чего это. И когда Валерия пришла в сознание, она понимала, что помощь она может найти только в Боге. И произошло это чудо. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо предпринять любому человеку, прежде всего, примириться с Богом. Второе – это возрастать в личных взаимоотношениях с Богом, изучать Слово Божье, знать обетование, которое Бог дает для всех своих детей, и не унывать, когда происходят подобные ситуации, а в любой момент призывать имя Иисуса Христа, благодарить Бога. И очень такой важный момент. Вот Станислав говорит, я, говорит, молился хотя бы об одном, чтобы моя жена осталась жива, и даже пусть она будет в инвалидной коляске. Но Бог сделал гораздо больше. Он просто восстановил ее физически. И вот и мне вспомнились такие обетования, которые апостол Павел, он говорит, что Бог может сделать несравненно больше в нашей жизни того, о чем мы просим или о чем мы даже думаем. Важно просто молиться, доверить свою жизнь в руки Бога.
1: Андрей, когда происходит в жизни человека такая трагедия, то она неизменно сопровождается очень сильным чувством вины, что это можно было как-то избежать, а я виноват в том, что это случилось. Как человек может с этим чувством бороться? Что ему сделать в такой ситуации?
0: Обычно люди, которые не знают Бога, они пытаются избавиться от чувства вины, обвиняя других. Но обвиняя других, тем самым они попадают в порочный круг страданий. То есть они обвиняют ближних своих, что это произошло, или чужих людей, но исцеление сердца не происходит, потому что они постоянно начинают проигрывать эту жизненную ситуацию в памяти своей, думая, что надо было по-другому поступить или так далее. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга страданий, что необходимо? Примириться с Богом, осознать свою роль и участие в этой проблеме. Потому что, что бы ни произошло, все равно есть определенная доля вины у каждого участника. Да? И осознать свою роль, прийти к Богу, помолиться и покаяться, что мы жили без Бога, что в тот день, когда это произошло, мы не молились, чтобы Бог хранил и благословил этот день, и просить у Бога прощения. И вот только Бог способен исцелить сердце и убрать это чувство вины, потому что Иисус взял на себя весь наш грех. И тогда происходит так называемый заветный обмен. Бог забирает это чувство вины, дает прощение.
1: А как поступать родственникам такого человека, который пострадал в аварии? То есть этот человек, например, казнит себя в сердце, и родственники видят его страдания, но не знают, с какой стороны подойти к этому человеку. Что вот можно им порекомендовать?
0: Прежде всего, конечно, не пытаться учить жить как надо, потому что, как сказать, мы бывшая страна советов, и все умеют давать советы. И когда у человека серьезная проблема, советчиков можем много найти. Но в эти минуты необходимо просто сопереживать человеку, потому что и так он находится в сильной духовной борьбе. Вот чувство вины, проигрывание эту ситуацию, кто виноват, кто прав, кто не прав. Поэтому, прежде всего, необходимо поддержать этого человека. Просто эмоционально. Вот, читая книгу Иова, когда с ним произошли такие вот ситуации, все проблемы обрушились в его жизнь, пришли его друзья, и написано, что они просто сидели с ним, разодрав одежды, и молчали несколько суток, ничего не говорили. Поэтому, прежде всего, родственникам необходимо сопереживать, поддержать человека, чтобы он не впал в уныние, в депрессию, поддержать, что есть возможность восстановиться, есть новые перспективы, есть новые возможности, жизнь продолжается, необходимо бороться.
1: У верующего человека, например, когда он попадает в такую ситуацию, может возникнуть такой вопрос, что это может быть в результате какого-то греха, который я сделал, и вот теперь меня какая-то кара Божья постигла. Всегда ли это происходит как результат какого-то греха? Или есть, как Библия отвечает нам какие-то ответы?
0: Не всегда. Прежде всего, да, да. Бог наш любящий Отец. И если мы искренне к Нему приходим, если мы в чем-то виноваты, Бог обязательно откроет это. Но откроет для чего? Чтобы мы могли исправиться. Потому что Бог не загоняет нас в угол таким жестким обличением. Бог хочет, чтобы мы духовно росли. Поэтому если есть в чем-то наша проблема, Бог обязательно это покажет. И даст силы примириться с людьми, попросить прощения, покаяться. Если этого не происходит, Бог не показывает, то не надо копаться в этих вещах. Необходимо просто славить Бога, благодарить Бога, как вот было вот в этом сильном свидетельстве, что вначале Станислав пытался найти виноватых, но потом Господь сказал, не надо этого делать. Да, да. Он стал просто, да, доверил жизнь своей семьи в руки любящего Бога Отца. И они получили ответ.
1: Спасибо. И прежде чем мы с вами помолимся за наших зрителей, я бы хотел сказать, что, друзья, Бог никогда не даст нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Я могу сказать от своего имени, что несколько месяцев назад я также пережил серьезную катастрофу и также попал в аварию. И в моей голове тоже было много вопросов о том, почему же это произошло. Но чем больше я проводил время с Богом в молитве и размышлял по этому поводу, тем я четче для себя понимал, что это должно было произойти. Бог посылает нам испытания, а мы их проходим. Поэтому, принимая решение пройти через очередное испытание, определитесь, каким образом вы хотите его пройти. С Богом или без Него. И я знаю, что если вы пройдете это с Богом, то вы научитесь намного большим вещам, намного более глубоким вещам, и выйдете победителем из этой ситуации. И сейчас мы готовы помолиться за тех, в чьей жизни случились какие-то катастрофы. Андрей, давайте помолимся.
0: Да. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за каждого нашего телезрителя, у которого сейчас критический момент в его жизни. Кто-то попал в больницу, кто-то попал в аварию, у кого-то ждут судебные разбирательства по поводу аварии. Господь, я прошу Тебя, чтобы они в этих ситуациях не унывали, Господь, но чтобы они пришли к Тебе в смирении и в молитве, Господь, чтобы они свои жизни предоставили в Твои любящие руки, уповая, что Ты, Господь, можешь сделать несравненно больше, чем они думают или о чем они мечтают. Боже, пусть они смирятся, Господь. Пусть они не боятся, Господь. Но так же, как в этой семье, находясь в самых сложных ситуациях, они прославили Тебя и провозгласили Тебя своим Господом и Спасителем. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Андрей, спасибо, что сегодня были с нами в программе и ответили, я думаю, на многие сложные вопросы некоторых наших телезрителей. Я также хочу сказать, что если у вас дополнительные вопросы, у вас есть возможность задать их Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты телефонной линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Так что звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас с обещанием от Господа. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницею правды моей.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эры,

до самого недавнего времени, не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил, и они не были сделаны никем. У них не было никакой морали, потому что они появились случайно. Совершенно по счастливой случайности они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы. Или же и очень сложная по своей структуре Вселенная. И, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека. Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно 500 000 000 звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию, это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и
Параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И Он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал: «С самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней». Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал: «Да появится суша». Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя.
Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы, кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовые плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость, мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньшее, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода, Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует 7 звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. 7 ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем 7 разных фаз.
В самой атомной структуре элементов также прослеживается 7 потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. 7 разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможным. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы,
Но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тиранозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тиранозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем Он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле, и затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

Приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что Христос отменил закон? Я такое слышал много раз. И действительно, это важный вопрос, и многих христиан он волнует, и многие христиане копья ломают вокруг этого вопроса. Должен ли христианин быть ограничен рамками каких-то заповедей, или обновленное его сердце теперь делает только добро, и обращенный ко Христу человек теперь уже настолько свят и настолько чист, что ему не нужно никаких ограничений, чтобы он не сделал, все будет правильно, все будет хорошо. Но вообще тема закона, она, да, непростая для христиан. Тем более, что для многих людей само понятие закон ни с чем не ассоциируется, кроме осуждения, наказания, несвободы, то есть понятие закона для многих людей омрачено какими-то не очень позитивными ассоциациями. Но библейское учение об отношении Христа и закона открывает другую сторону этого вопроса – радостную, светлую, несущую надежду. В книге Левит, в 18 главе, мы читаем такие слова – «Соблюдайте постановления мои, говорит Господь, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Вот эта вот последняя фраза «я Господь» – это как печать. Вы чувствуете? Он что-то говорит, а потом говорит «я Господь». То есть «я своим именем это подтверждаю», – говорит Всевышний, что если человек будет соблюдать мои законы, будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, он этим будет жив. Ну, действительно, христианское богословие и многие богословы, они с этим согласны. Если бы человек мог жить в гармонии с законом Божьим, он был бы совершенен. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Нарушение закона – это грех. Нарушение закона Божьего – это грех. Если человек будет жить по заповедям Божьим, по законам Божьим, не грешить ни в уме своем, ни в душе своей, ни эмоциями своими, ни поступками своими, это совершенный человек, и он будет иметь большое благословение от Бога, потому что не будет делать греха в своей жизни. Это правда. И в Новом Завете к этому добавлено. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит: «Мы знаем, что закон свят, что заповедь свята, праведна и добра. И тот, кто ее принимает, тот принимает частичку Божьей праведности». Ну, это учение Священного Писания. Однако, мы с вами понимаем, что, находясь в том состоянии, в каком находится человек сейчас, я имею в виду после грехопадения, я имею в виду, что грех сейчас живет в нашей природе. Мы отдаем себе отчет в том, что человек не в состоянии жить в полной гармонии с законом Божьим, и это тоже правда. Вот обратите, например, внимание на то, как высоко планка Божьего закона, как высоко она поднята. Однажды Иисуса Христа спросили, что написано в законе. И вот в Евангелии от Луки, в 10 главе, записан его ответ, как он понимал сущность Божьего закона и всех его заповедей. Луки 10, 27. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоими, ближнего твоего, как самого себя». Вот буквально минуту назад я говорил о том, что если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом, и как здесь сказано, в сердце своем, в чувствах, в эмоциях своих, если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом в душе своей, то есть в своих мыслях, в своих переживаниях, в разуме своем, в силе, которая есть у него, то есть в поступках своих,
то что? Был бы закон исполнен, человек был бы совершенен. И Иисус говорит, что именно этого, такой полноты гармонии с волей Божьей, Господь и ожидает от человека. Он бы хотел, чтобы человек именно так и жил. Но насколько же высока эта планка, дорогие друзья? Вот когда я прочитал эти слова, любовь к Богу, всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей силами, всей крепостью своей, а ближнего, помните продолжение, любовь к ближнему, как к самому себе. Но кто из нас способен на это в полной мере? Как много стоит за этими словами. Тут послушание воли Всевышнего от всего сердца. Уважение, такт, доброжелательность в отношениях с любым человеком. Легко ли? Легко ли, я спрашиваю, повиноваться такому закону? Но нельзя и упустить из внимания, насколько строго отношение Библии к нарушению Божьего закона. Вот апостол Иаков, вторая глава его послания, он здесь записал такие слова, 10 текст. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем». Ну вот, дорогие друзья, получается, что нет никого, кто не был бы не виновен перед Божьим законом. Слушая все это, прочитав все эти библейские тексты, говорящие о святости закона, о его требованиях, о том, как строго Бог относится к его нарушению. Нарушил что-то одно, это значит, что ты виновен уже перед всем остальным законом. Легко прийти к выводу, что нет ни одного человека, кто не был бы виноват в нарушении, в преступлении Божьего закона. И это правда, и Священное Писание это подтверждает. Апостол Павел восклицает немного с переживанием таким, даже таким горем немного восклицает, что мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И нет ни одного человека, который мог бы жить в гармонии и в согласии с законом Божьим. И даже более того, знаменитые слова апостола Павла, они записаны в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, чего хочу делать, я не делаю, — говорит апостол Павел, — не могу. А вот злое, чего не хочу делать, делаю». И помните, как он там восклицает, кто читал, тот может вспомнить. «Бедный я человек. Умом своим я понимаю, что хорошо, а что плохо. А вот на практике меня так влечет к тому, что я сам это осуждаю. Но так к этому влечет, что иногда невозможно сдержать порывы своих эмоций, порывы желаний или чувств. Да, человек не может жить в гармонии с законом Бога. Причина в том, что человек грешник. Природа. Сама природа человека противится порой заповедям Всевышнего. Желания, чувства, живущие в нашем теле, они не дают повиноваться заповедям Бога в полной мере. И есть обратная сторона этой медали. Когда мы не можем повиноваться заповедям Бога в полной мере, они не могут нам дать благословение и жизнь. А вот сам по себе закон не в состоянии нас изменить. И если я приложу массу усилий и все-таки возьму какие-то заповеди из Божьего закона и буду их твердо держаться, все равно мое сердце не изменится. Каким оно было грешным и испорченным, таким оно и останется. Сам по себе закон и само по себе соблюдение Божьего закона не может изменить сердце человека, природу, натуру человека изменить не может. Могут измениться какие-то привычки, может измениться поведение человека, а вот здесь, прошу прощения, в сердце, внутри,
перемены может и не произойти. И если не будет дана особая благодать Божия, и не произойдет. Вот Иисус, Он рассказал притчу, которая проиллюстрировал вот это странное для многих ушей понятие. Поступки в жизни человека могут быть правильными, в согласии с какими-то положениями закона, формально законными. А вот сердце может оставаться неправедным. Это притча о мытаре и фарисее. Однажды фарисей – это учитель народа израильского, фарисеи были уважаемые люди, в их руках была определенная власть среди Божьего народа, среди израильтян. И вот Иисус рассказывает, как один фарисей пришел в храм, он гордо прошествовал вперед и начал молиться. Обратившись к Богу, он произнес такие слова: «Господи, я благодарен Тебе». А дальше послушайте, за что благодарен. «Благодарю Тебя за то, что я не похож на других людей. Я приношу пожертвования, я совершаю дела благотворительности, я молюсь регулярно, я все праздники соблюдаю». Наверное, Иисус многого не говорил. Наверное, в реальности, если Господь видел когда-то такую картину, я думаю, что этот человек-фарисей мог еще многое что прибавить к этому списку. «Итак, спасибо тебе, Господи, я не такой, как все люди, я лучше их. Я много хорошего, правильного, прекрасного делаю». И в конце он заметил, у входа в храм стоял мытарь, сборщик налогов, и добавил: «Я благодарю тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Но мы все чувствуем высокомерие, гордость, которая сквозит в этих словах. И кто-то подметил, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Не может быть ничего более далекого от подлинного христианского благочестия, чем гордость своим благочестием. Вот эта вот гордость своим благочестием, вот это превознесение, превозношение над кем-то другим, потому что ты поступаешь правильнее, говорит о том, что при правильных поступках сердце может оставаться испорченным. Но был в этой притче еще один человек, еще один персонаж. Вот он стоял, вот этот фарисей, у дверей храма, поодаль. И Иисус говорит, что он, только лишь ударяя себя в грудь, молил об одном: «Господи, помилуй меня, грешника. Мои поступки нехорошие, я поэтому прошу прощения», говорит этот фарисей. «Прошу прощения», говорит этот мытарь. Иисус в конце сказал, что мытарь пошел более оправданным, то есть более принятым Богом, более прощенным, чем фарисей. Итак, при правильных поступках сердце бывает неправильным. И это сердце бывает неправым. Это говорит о том, что сам по себе закон и соблюдение Божьего закона не в состоянии изменить природу человека, не в состоянии изменить человеческое сердце. И вот что я еще вам скажу. Есть еще более удручающее, что ли, звено в этой цепи моих рассуждений. В послании к римлянам в 6 главе апостол Павел провозглашает, что возмездие за грех, возмездие вот за эту испорченность человеческого сердца, лучше давайте скажем, не просто возмездие, а следствие, окончание вот этой истории испорченного человеческого сердца – это гибель, это смерть. В оригинале этот текст звучит так: «Возмездие за грех – смерть». Это наказание. И более того, друзья, Священное Писание говорит, что смерть грешника – это проклятие попранного и нарушенного закона.
Грешник проклят и обречен на смерть вот этим законом. Хотя изначально, я очень хочу, чтобы вы это усвоили и поняли, и услышали. Изначально. И библейские тексты, которые мы прочитали в самом начале, подтверждают это. Изначально закон Божий был дан для того, чтобы приносить благословение человеку. Но именно по причине испорченности сердца человеческого, по причине того, что человек не может жить в гармонии с этим законом, закон проклинает грешника. И вступает в действие принцип возмездия за грех смерть. Есть ли какой-то выход? В послании апостола Павла к Галатам записаны такие слова. И, конечно же, Евангелие, вы знаете, как Евангелие переводится с греческого языка? Евангелие – это греческое слово. «Благая весть». Есть хорошая новость. Наконец-то я перехожу от каких-то удручающих, может быть, истин библейских, которые нас смущают и пугают немного. Я перехожу теперь к Евангелию. Я перехожу к благой вести. Послание Галатам, 13 глава, 13 стих. Христос искупил нас. Христос искупил нас от клятвы закона. Искупил нас, другими словами, давайте скажем, освободил от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Христос принял на себя всю тяжесть проклятия, попранного, нарушенного закона. Бог говорит, что любит людей. Так неужели, дорогие друзья, ради этой любви Бог не мог отменить, хотя бы на время, отменить ту часть закона, которая проклинает преступника смертью, в которой прописано «за грех смерть». Ну, взял бы и отменил. Он же говорит, что любит нас. А почему-то Бог так не может поступить. Бог так не поступает, потому что Его закон – это отражение Его собственной неизменности. Его закон – это отражение Его собственного постоянства и непоколебимости. Даже образно это выражается. Когда Бог дал 10 заповедей Моисею, они были начертаны Его собственным перстом на камне, на том, что всегда обозначало, в любой культуре обозначает твердость, постоянство, непоколебимость и вечность. Итак, закон Божий не мог быть отменен, он не мог быть изменен даже ради той любви, которую Бог питает к человеку, грешному и заблудшему. Так что же он сделал? Он принял на себя. Он принял на себя возмездие, которого требовал закон, полный решимости спасти грешника, Господь его наказание берет на себя. В Израиле был обряд. Этот обряд был связан с освобождением от греха. И, конечно же, этот обряд, как и все законы, связанные с храмовым служением, со служением вначале в скинии собрания, потом в храме, был установлен Богом. Этот ритуал был установлен Богом. Когда человек осознавал, что он сделал грех. Грех должен восприниматься нами сегодня так же, как он воспринимался и в те времена. Грех – это что-то, что нарушает связь с Богом. Израильтянин, он понимал, что у него есть связь с Богом, потому что он входит с ним в завет, в союз. Вот он израильтянин, он часть народа, у которого с Богом союз, завет. И когда он делал грех, когда он нарушал какую-то часть Божьего закона, то вот этот завет, вот этот союз, его союз с Богом, он под угрозой оказывался.
Потому что Бог, он, таково учение Священного Писания, он грех не терпит, и грех, он может стать причиной разрыва отношений между Богом и человеком. Так вот, когда человек осознавал, что он согрешил, и его отношения с Богом под угрозой, он должен был взять животное. Как правило, это был агнец. Этот агнец, он должен был быть не по, без порока. В Священном Писании так сказано. Имеется в виду, он не должен, у него не должно было быть каких-то переломов, он не должен был быть слепым или глухим. Он должен был быть здоровым, здоровым животным. Так вот, он брал этого агнца и шел с ним к дверям храма. К дверям храма или к дверям скинии собрания, и там, в присутствии священника, он ставил этого ягненка, полагал на него руку ему на голову и исповедовал свой грех. Это выглядело всегда одинаково, и сейчас это выглядит точно так же. Исповедь – это признание. Это когда человек, обращаясь к Богу, говорит: «Всевышний, ты меня видел. Ты видел, когда я сделал ошибку. Ты видел, когда я согрешил. Я признаю за собой вину. И я прошу меня простить». И вот когда человек исповедовал свой грех, свое преступление, возложив руку на голову агнца, грех с него переходил на этого животного. И после он собственными руками должен был заколоть это животное. И пролившаяся кровь, пролитая кровь, текла для искупления и очищения греха, который сделал человек. Но дело в том, что эти животные жертвенные, сегодня мы не приносим этих жертв, мы всего этого не делаем, они были символом. Каждый ягненок, каждое жертвенное животное, принесенное в храме или в скинии собрания, указывали на жертву, которую в будущем должен был принести Мессия. И когда он пришел, он это осуществил. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Это я только что процитировал. 8 главу послания к римлянам. Для Бога грех и грешник – это не одно и то же. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Так любит грешника и так возлюбил мир, что захотел спасти его любой ценой. Вместе с тем, Бог так ненавидит грех, что захотел осудить его любой ценой. Но грех и грешник мы – это вещи, которые связаны друг с другом, и разорвать которые ведь невозможно. Как ему это удалось? О, бездна премудрости Божьей, как восклицает Священное Писание. Он совершил суд над преступлением, не приводя на суд преступника. Грех осужден на Голгофе, а грешник? В послании апостола Павла к Ефесянам в 4 главе в 32 тексте сказано: «Бог во Христе простил нас». Когда мы смотрим на Голгофу, мы кое-что там видим. Каждый из нас, взирая на Голгофу, может увидеть, какая высокая цена уплачена за наши преступления. И глядя на Голгофу, я осознаваю, что там Сын Божий страдал, и за наши грехи мы можем покаяться и получить прощение. Когда израильский народ странствовал по пустыне в течение 40 лет, однажды он испытал на себе
нашествие змей. Где бы ни оказывался израильтянин, ложился он в своей палатке спать, выходил на улицу, шел за водой. Эти змеи преследовали, ими все кишело. И многие как ужаленные погибали. И когда люди возопили к Богу, Бог обратился к Моисею и сказал, что он должен изваять змея из меди. И он должен этого змея прибить к шесту и поднять медного змея посреди израильского стана. И для того, чтобы человек, ужаленный змеей, мог исцелиться и почувствовать силу Божию, которая прикоснулась бы к нему и исцелила, и спасла бы его, он должен был взглянуть на медного змея. Если он находился где-то на окраине стана, он должен был смотреть в середину. Если он находился поблизости, ему достаточно было поднять глаза. Может быть, некоторых приносили на руках и головы им поворачивали, чтобы они смотрели на этого медного змея. Но в Священном Писании сказано, что всякий, кто на него смотрел, исцелялся. На Христа мы можем смотреть глазами нашей веры. Что мы там видим? Что мы видим, когда смотрим на Голгофу? Я вижу там себя. Я вижу цену моих поступков. Я вижу цену моих ошибок. Но вот, что при этом самое прекрасное. Я не чувствую осуждения. Я чувствую надежду и прощение, которое мне предлагает Бог. И любой из нас, и вы, дорогие зрители, вы тоже можете, взглянув на Голгофу, увидеть там цену своих собственных грехов и преступлений. Да, это так, Христос умер из-за вас, но говорится это и проповедуется не в осуждение, а чтобы каждый верующий во Христа мог иметь прощение грехов и жизнь вечную.

0: Здравствуйте. Острый инфаркт и блокировка подачи кислорода в мозг. Марк Мору умер после тренировки в зале. Семья считает, что есть лишь одна причина, почему сегодня он жив. Бог дал ему второй шанс.
1: 8 марта 2021 год, 5:15 утра. Пастор Марк Морроу пошел в тренажерный зал. На беговой дорожке он показал свой самый лучший результат со времен школы. А через несколько минут был мертв. Я приехал к залу и увидел скорую, медиков. Единственное, что я понял, у моего отца случился приступ, и он потерял сознание. Это все, что я знал. Медики 6 раз давали разряд, чтобы у Марка появился пульс. Парамедик бил отца в грудь со всей силы, пытаясь заставить его сердце забиться. Но к тому моменту он уже покинул нас. Я был рядом, но ничего не мог поделать. Он умирал там, прямо на полу. Сердце Марка билось медленно, а мозг погибал от удушья. Он 33 минуты провел без кислорода. По дороге в больницу его сердце останавливалось 2 раза. Он лежал на операционном столе, глаза были широко открыты. В нем не было жизни. Это ужасное зрелище. Медики запустили сердце Марка, но не более. Они отправили его в травматологический центр, который находился в 30 километрах. Это был тяжелый момент. Мы думали, что видим отца последний раз. Лэндон и его мама Пэм поспешили в больницу, не переставая молиться.
0: Тогда это была молитва отчаяния. «Боже, пощади его. Сохрани ему жизнь. Пусть

0: ведь это не будет конец. Мы взывали к Господу, говоря: «Исцели его, верни его к жизни, сделай это. Ты же можешь, Боже».
1: Марка подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи сказали родным, что он может не проснуться. Это был очень трудный разговор. Я ценю то, что врач сказал нам правду. Наш папа даже, если и очнется, уже не будет таким, как прежде. Эту правду тяжело было слушать. На следующий день, 9 марта, у Марка был день рождения. Ему исполнилось 58, но он был едва жив. Тем временем, его семья взывала к Богу.
0: Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Просто стой». Я знала, что если буду стоять на том, что Бог исцеляет, что Он контролирует все, что мне не нужно переживать о том, что у меня нет слов для молитвы, потому что все будет хорошо.
1: С того момента мы решили, что будем верить в то, что Бог исцелит моего отца. Бог вернет его нам, и все будет хорошо. Моя мама задавала в этом тон. Возле больницы собрались люди, которые начали возносить голоса в поклонении. Другие же молились за своего пастора по домам. Мы видели веру людей в нашей церкви. Это утешило нас и помогло укрепиться в вере. Мы сказали: «Боже, ты можешь сделать это». Люди продолжали молиться. Через 3 дня после приступа доктор позволил родным Марка увидеть его. Неожиданно для многих Марк открыл глаза.
0: Это было как воскрешение Лазаря. В тот момент я поняла, что муж вернется. Это был чудесный момент, наполненный надеждой. Мы продолжили молиться и просить Бога о его полном исцелении.
1: 14 марта церковь Кроссуок готовилась к утреннему поклонению. И тогда Пэм поделилась с ними новостями, которых никто не ожидал.
0: Я знаю, что все в церкви хотят увидеть Марка. Он взял бумагу и ручку. С их помощью он общается со мной. Первое, что он написал мне, что случилось со мной. Я рассказала ему о том, что произошло. И он ответил: «Похоже, Бог еще не закончил работать со мной. Ему не терпится пообщаться с вами. Поздоровайся, Марк».
1: В то утро Марк уже смотрел прямую трансляцию из церкви. А днем врачи сообщили ему невероятную новость. У Марка не было следов повреждения мозга и сердца, и все надеялись на полное выздоровление. Он был в полном порядке, полностью здоров.
0: Это могло произойти лишь благодаря исцеляющему прикосновению Бога.
1: А 17 марта, меньше чем через 10 дней после смертельного инфаркта, Марка выписали домой.
0: Слава Богу!
1: Перед тем, как его выписали, врач реанимации посмотрел в глаза моему отцу и сказал: «Вы чудо!»
0: Он с нами. Все хорошо.
1: Когда я смотрю видео, которое снимали, когда моя жена, дети и церковь молились за меня, то вижу, что Иисус услышал их. Он исцелил меня. Это соответствует тем историям исцеления, что мы видим в Библии. Всего несколько недель спустя Марк снова стал за кафедру, чтобы поделиться своей историей. Ваша надежда здесь. Все хотят услышать эту историю. Это чудо. Бог исцелил тебя. Если Он исцелил тебя, то сможет исцелить и нас. Ты помолишься за нас? Мы начали проводить вечера исцелений в нашей церкви. Люди приходят в воскресенье вечером, и мы поклоняемся Иисусу, возлагаем руки на больных, чтобы исцелиться. Марк должен был погибнуть или получить сильнейшую травму мозга, но в день нашей встречи он закончил подготовку документов для защиты докторской. Сегодня он благодарен Богу, что может быть со своей семьей и церковью. Он даже вернулся к тренировкам. Он хочет, чтобы все знали, почему. Бог еще не закончил работать со мной. У него есть планы для меня. Он дал мне второй шанс. Он любит являть свою силу в нашей жизни.
0: Бог воскресил моего мужа из мертвых, чтобы он смог закончить работу, которую Бог ему дал. И это прекрасно.
1: Отец принял тот факт, что у Бога есть нечто большее для него, и хочет использовать это время по максимуму. Он исцелил меня от болезни сердца и позволил мне продолжать касаться сердец других людей.
0: Удивительная история, вне всяких сомнений. Сила молитвы меняет все. Бог призывает нас молиться. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он говорит, продолжайте делать это, продолжайте. Он слышит наши молитвы, особенно когда мы объединяемся. Мы хотим помолиться с вами о вас. Но для начала я поделюсь с вами еще одним свидетельством. Нам пишет Сью из Теннесси, которая терпела ужасную боль из-за туннельного синдрома и артрита в правой руке. Целый год она ничего не могла этой рукой брать. Однажды Сью смотрела в клубе 700 сегмент с молитвой. Эндрю сказал, у кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке, из-за чего вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас сейчас. Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Она начала плакать уже не от боли, а от радости. Мы радуемся с вами, Сью. Какая чудесная история.
1: Да, Сью, спасибо, что сообщили нам. Вот еще одно свидетельство. 3 года назад Луэлла из Ньюпорт-Ричи стригла кусты, и ее укусило какое-то насекомое. Место укуса не давало ей покоя. Оно воспалялось и зудело. Врач перепробовал различные антибиотики и крема. Ничего не помогло. Вскоре врач предложил сделать операцию, но Луэлла отказалась, веря, что ее исцелит Бог. Весной этого года женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала, «У кого-то из вас из-за укуса насекомого возникла странная проблема. Бог исцеляет вас. Он убирает укус и все последствия от него. К вам вернется энергия, здоровье и хорошее самочувствие». Луэлла приняла это слово и полностью исцелилась.
0: Слава Господу!
1: Это чудесно. Спасибо, что делитесь с нами своими свидетельствами. Вы слышали, как жена Марка сказала, что Дух Святой сказал ей стоять. Иногда, когда мы молимся в отчаянной ситуации, как та семья, нам кажется, что у нас не осталось слов для молитвы. И нам остается лишь стоять. В Ефесянам 6 сказано, что мы стоим, когда облекаемся во всеоружие Божье. Мы используем щит веры, броню праведности, пояс истины, шлем спасения, меч Духа, обувь благовествования. Для чего? Чтобы стоять. Когда мы стоим, мы оказываемся в положении власти. Как чудесно стоять на коленях, отдавая себя Отцу. Это важно. Когда мы стоим, то признаем власть Иисуса Христа на исцеление. Мы будем стоять сегодня с вами. Давайте молиться, какой бы ни была ваша нужда. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы приходим во имя Его. Господь, нас смотрят люди, которые находятся в отчаянной ситуации. Они переживают боль, кризис. Ты знаешь их нужды. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой двигался в их жизни во имя Иисуса. Вы ощущаете острую мигрень. Мигрень мучит вас уже много лет. У вас сейчас вы переживаете кризис. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Он отвечает на ваши молитвы. Спасибо, Господь. Терри.
0: Есть кто-то, у кого проблемы с сосудами. Проблема не в головной боли. У вас проблема с венами. Вы ощущаете острую боль, и она тревожит вас ежедневно. Иногда вы даже просыпаетесь по ночам. Бог исцеляет вас сейчас. От колен и далее. боль уйдет. Кровообращение станет нормальным и будет таким до конца вашей жизни. Сегодня ваш день. Поднимите руки и начните благодарить Господа.
1: Да, хорошие новости для тех, кто страдает от головокружения. Даже сегодня вам приходилось держаться за что-то, чтобы подняться. Вы ощущали головокружение. Вы не знаете, в чем причина. Вы исцелены. Бог исцеляет во имя Иисуса.
0: У кого-то проблемы с легкими. Они очищают.

0: Это сейчас во имя Иисуса. То, что мешало им дышать, ушло во имя Иисуса. Боль покидает вас. Вы будете здоровы. У кого-то тинитус, постоянный звон в ушах. Он уходит во имя Иисуса. Вы освобождаетесь от этого.
1: Возможно, это мать и сын или бабушка и внук, которые смотрят нас. Вы молитесь о финансах для колледжа. Это тревожит вас. Бог слышит ваши молитвы. Он ответит вам. Господь, спасибо, что ты не только исцеляешь физически, но и даешь финансы. Отче, ты также помогаешь тем, кто страдает от бремени зависимости. У кого-то серьезное пищевое расстройство. Вы говорите Господу: «Я не могу справиться с этим». Он поможет вам. Он любит вас. Спасибо, Господь. Кроме того, есть человек, который попал в автомобильную аварию. Вы отделались относительно легко, но появились проблемы с шеей. Это тревожит вас. Вы чувствуете острую боль. Господь исцеляет вас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы стоим, Бог Отец, во власти Иисуса. И сегодня мы провозглашаем, что не позволим врагу угнетать нас в духе. Мы воины Твоей армии, Господь. И мы будем воевать. Мы благодарим Тебя за победу. Во имя Господа нашего Иисуса. Аминь.
0: Изнасилована в 14. Мишель захотела все изменить и больше никогда не чувствовать себя бессильной. Она превратилась из добычи в хищника. К 16 годам у Мишель было более 50 сексуальных партнеров, и это число увеличивалось. Я решила, что буду не жертвой, а хищницей. Помню, как в 16 лет число сексуальных партнеров продолжало расти и перевалило за 50.
1: Когда-то Мишель была милой девочкой, которая ходила в церковь, но ее жизнь изменилась в 6 лет, когда ее родители развелись. Мишель отчаянно молилась о том, чтобы Бог снова сделал все как раньше.
0: Я знала, что Он Бог, который творит чудеса. Я знала, что если помолиться, то Он ответит на твою молитву. Я не понимала, почему мне Он не отвечает. Он мог сделать так, чтобы мама и папа снова сошлись, но не делал этого. Я чувствовала себя очень беспомощной.
1: Однажды ее растлил старший мальчик, которому она доверяла.
0: Я знала, что это неправильно. Я смотрела на себя и воспринимала себя грязной. Мне начало казаться, что Бог все больше и больше отдаляется от меня, потому что Он разочаровался во мне.
1: Смятение и безнадежность переросли в гнев, и Мишель начала устраивать истерики. Она начала пить, курить марихуану и флиртовать с парнями. В 14 ее изнасиловали, и девушка решила изменить все. Она поклялась, что больше не будет бессильной.
0: Я начала превращаться в хищницу. Я смотрела на мужчин, как на тех, кем можно воспользоваться, кого можно завоевать. Я хотела, чтобы они влюблялись в меня и чувствовали то, что чувствовала я в прошлом. Внимание стало для меня настоящим наркотиком, сильнее, чем все другие.
1: В 17 лет Мишель забеременела. Она решила вернуться в церковь, чтобы привести жизнь в порядок. Но там она поняла, что ничего не сможет изменить.
0: В церкви все было идеальным. Все были очень счастливыми. Я думала, что там мне нет места. Я пыталась стать лучше и думала, что, посещая церковь, становлюсь хорошей.
1: Зависимость от секса и наркотиков стали сильнее ее добрых намерений. Она продолжала пить, принимать наркотики и использовать мужчин.
0: Я называла себя не сексуально зависимой, а нимфоманкой. Я называла себя не наркоманкой или алкозависимой, а любительницей повеселиться. Я не знала, что это проблема.
1: Беспорядочные половые отношения, неудачные браки, безработица, множество абортов, двое детей. Мишель поняла, что ее жизнь полностью вышла из-под контроля. Она решила, что нужно что-то менять, и в качестве подарка на 30-летие записалась на христианский женский ретрит.
0: Я хотела измениться, поэтому поехала туда. Я пыталась выбраться из зависимости.

0: событий. Я думала, что я здесь, я должна сама себя вытянуть из этого всего.
1: На ретрит Мишель приехала с опозданием на день и пьяной. Она думала, что ее будут осуждать. Однако все внимательно слушали, когда она рассказывала свою историю.
0: Вместо того, чтобы посмотреть на меня сверху, все поднялись и подошли ко мне. Они возлагали руки, молились за меня. Они молились за ребенка, которого не стало из-за аборта, который я сделала 12 дней назад. За моих сыновей. За наше будущее. Это было так странно. Они касались меня, являли мне любовь, верили в меня даже после всех тех ужасных вещей, что я сделала. И знаете, это так удивило меня. Это было просто невероятно.
1: Эта любовь смягчила сердце Мишель. Через неделю женщина начала христианскую программу реабилитации. Она начала разбираться с гневом и зависимостями. На 4-м месяце программы Мишель нашла нечто неожиданное.
0: Господь показал мне, что мне нечего предложить ему, кроме себя самой. Это было неприятно, ведь я считала, что кое-чего достигла. Кроме того, я поняла, что не являюсь хорошим человеком. Он знал обо всем, что было у меня, и все равно простил меня. И когда я приняла его прощение, я наконец-то поняла, что такое любовь.
1: Вскоре Мишель приняла Христа как Спасителя. Она перестала принимать наркотики и пить, и решила сосредоточиться на том, чтобы угодить самой важной личности в ее жизни – Богу.
0: Мне было стыдно от того, кем я стала. Я была зла на себя за свой выбор. Я больше не хотела быть искусительницей, блудницей. Я хотела быть другой. Он показал мне, как очистить мысли и чувства к другим людям, чтобы смотреть на мужчин как на братьев, а не как на сексуальные предметы. Он показал мне, как быть благочестивой женщиной. Он полностью изменил мою жизнь.
1: Через 6 лет Мишель познакомилась и вышла замуж за Билла, и их семьи объединились.
0: Он не смотрел на меня свысока из-за моего прошлого. Он гордился мной за то, через что я прошла, что я преодолела. Я чувствовала любовь. Я поняла, что он был создан для меня.
1: Мишель хочет делиться со всеми той надеждой, что она обрела в бесконечной любви Божьей.
0: Бог пошел за мной. Он так сильно возлюбил меня, избрал меня, использовал меня, простил меня. Это наполнило меня. Моя жизнь кардинально изменилась. И если Бог помог мне, то поможет и другим. Мы все разбиты, не так ли? Мы уязвимы для атак врага. Библия называет его обманщиком, отцом лжи. Случается в нашей жизни, что кто-то причиняет нам вред, ранит нас. Мишель была юной, когда ее растлили. И это сделал тот, кому она очень доверяла. В таких случаях мы думаем, со мной что-то не так. В 14 лет Мишель изнасиловали. Она разозлилась. Когда нас сильно ранят, мы не знаем, что делать с этой болью, которая находится внутри нас. Мы начинаем злиться и ранить других. Иногда мы злимся на себя. Все потому, что мы выбираем боль, вместо того, чтобы жить в той полноте, которую Бог дает нам через свою любовь и прощение. Он учит нас прощать других. Это не значит, что мы прощаем сам поступок, но мы освобождаемся от этих оков. Возможно, вы, как Мишель, столкнулись с насилием и сами решили нести насилие. Но оно будет разрушать вас. Я недостойна. Бог не может любить меня. Меня нельзя простить. Слишком много воды утекло. Но есть чудесная новость. Не может утечь слишком много воды. Потому что Иисус любит вас. Он всегда на вашей стороне. Он ценит вас. Он видел весь тот мусор, который есть в вашей жизни и который так мешает вам считать себя детем Божьим. Вернитесь сегодня к Богу Отцу. Очень трудно доверять, если ваше доверие много раз не оправдывали. Единственный, кому мы можем доверять, — это Иисус. Он отдал все за нас. Вы доверитесь Ему?

Ему. Придите к Нему и повторите эту молитву. Иисус, я грешница. Меня ранили, но я тоже грешница, которая нуждается в Спасителе. Ты умер ради меня 2000 лет назад. Ты взял на себя мои грехи. Я отдаю тебе себя. Я открываю свою душу и доверяю тебе. Приди в мою жизнь, прости мои грехи. Исцели мое разбитое сердце, научи меня прощать. Научи отпускать те крючки, которые вцепились в меня из-за неправильных решений других. Я хочу принадлежать тебе и быть свободной. Я хочу принять все, что ты имеешь для меня. Я хочу, чтобы сила твоего Духа Святого была в моей жизни. Исцели меня, приди в мою жизнь. Я прошу об этом во имя твое. Прошу, прости меня и вернись в мою жизнь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Расскажите свою историю, и мы помолимся о вас. Спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи!

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал, «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил, «А на 50-ю?» Он сказал, «Я поехал».

приехал и забрал ее оттуда. Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать: этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольны тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако, следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам. В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось.
Депрессия настолько усилилась, что Мэттью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэттью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэттью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэттью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он в первом ряду. Это Мэттью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэттью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэттью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел, но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэттью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэттью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон». В Писании говорится, она продолжала говорить себе: «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам: «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали: «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал: «Нет,
Кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу. В это время Иисус увидел эту женщину.

Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал: «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим: «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить: «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина: «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите: «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед. Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня. Благодать окружает меня, как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает». Если вы одиноки, то не говорите: «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями: «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите: «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того, чтобы Бог сделал что-то лучшее». Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он недвижим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. «Бог, я благодарю Тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты».
Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется: «Дадим им повод для разговоров». В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь. Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило. Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение». Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. «Вот это да! Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал». В Писании говорится: «Когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас». Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду, Бог удивит вас. Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились.
Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу. Но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У Него есть ряд неожиданностей. Если бы Он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелаг был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что Ты хочешь явить мне благодать, что Ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что вижу благость Божью?» Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через 1.5 года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал: «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение.
На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы. Во имя

имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной?

0: Река Иордан длиной 252 километра не попала в список самых великих рек мира. Но для маленького Израиля она имеет наиважнейшее стратегическое значение. От нее зависит водоснабжение всей страны, сельское хозяйство, пополнение Кинерета и Мертвого моря. А также на реке Иордан происходили судьбоносные события не только для израильтян, но и для всего мира. И в сегодняшнее путешествие к устью реки Иордан в местечко, которое называется Вифавар, мы отправимся вместе с израильским гидом Мариной Затульской.
1: Священный древний Иордан. Он знает много разных тайн. С голландских гор стремглой течет, в глубины недр поток несет. Врагам дорогу преграждал, сынам путь в землю открывал. Остановив движение вод, он ждал, когда войдет народ в обетованный Богом край. Хранит он много тайн. Мы мчимся вниз ко дну земли, там, где баталии прошли многих народов и племен, и где когда-то был крещен в Иордане Божий Сын. И мы стремительно спешим. Дорога нас уносит вниз, пустынных гор крутой карниз со всех сторон теснит.

0: Наша редакция спешит, чтоб приоткрыть завесу тайн, что прячет древний Иордан.
1: Друзья, мы находимся с вами в горах Иудейской пустыни. Здесь территория поселка Мицпе-Ирехо. И само название Мицпе-Ирехо – это как наблюдательный пункт, как точка наблюдения над Ерехоном. Под нами внизу в долине можно видеть древний город Ерехон. Археологи говорят, это самый древний город мира. И это пример оазиса пустыни. Вокруг нас пустыня и горы, на которых мы находимся, Иудейская пустыня. И долина реки Иордан, которая под нами сейчас. И противоположные горы, в общем-то, не очень-то они засажены лесами. Но при этом у подножия Иудейских гор здесь пробивается много ручьев. И это была причина, почему с самых древних времен люди селились там, где сегодня находится Иерихон, так древнейший город мира. И что важно с точки зрения Библии, что происходило здесь, друзья, это, конечно же, прежде всего, вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Откуда идут сыны Израилевы? Они идут с той стороны реки Иордан, это то, что называется горы Моава. Кстати, это уже территория страны Иордания. Там находится соседняя нам страна Иордания, и граница с ней проходит по реке Иордан. Мы с вами очень скоро будем на этом месте. Так вот, сыны Израилевы, они пришли с той стороны реки Иордан. Они остановились станом у подножия вот этих гор Моава. И в начале, до того, как пришел весь народ входить в землю обетованную, два разведчика, они пришли в Иерихон, чтобы высмотреть землю. Дело в том, что сыны Израилевы боялись, когда впервые подошли к земле обетованной 40 лет тому назад, и они встретились с большими городами укрепленными, как Тель-Арад, например, и другие города, и они говорят, там города укрепленные, как нам быть? И сейчас, после 40 лет блуждания в пустыне, народ Израиля опять стоит напротив Святой Земли, и перед ними город Иерихон, весьма хорошо укрепленный. И то, что говорят историки, две колесницы могли разъехаться по стене города. И опять вот эта вот дрожь в коленках. Как мы войдем в эту землю обетованную? Как мы будем вести войну против этих укрепленных городов, этих вооруженных людей? И два разведчика идут, чтобы выведать обстановку. Они переходят вот эту вот долину реки Иордан, между горами, на которых мы находимся, и горами Иордании, горами Моава, 14 километров ширины, то есть ширина долины 14 километров. Два разведчика приходят в Иерихон, друзья, он не был таким большим. Разведчики попадают в дом Раави, которая жила в стене города. И Раав, она скрывает разведчиков израильтян, князья Иерихона приходят к Раави и говорят, у тебя здесь соглядатаи, у тебя здесь разведчики, выдай нам их. Она говорит, ой, были люди, в самом деле были, но они ушли. И она указывает, вон туда они пошли, вон туда. То есть она посылает погоню через всю пустыню. И погоня пускается через всю пустыню. При этом Раав обращается к разведчикам и говорит, не ходите в ваш стан. 14 километров пересечь пешком на равнине, где вся она обыскивается и вся она просматривается. Раав говорит, пересидите в горах. То есть она предлагает разведчикам, евреям, перейти в ближайшие к Иерихону горы, горы, которые просто нависают над Иерихоном, и говорит, пересидите вы здесь, в этих горах, пока не утихнет пустыня. И вот сыны Израилевы пересидели 3 дня в горах Иудейской пустыни. Когда погоня утихла, под покровом ночи они вернулись в свой стан с хорошими новостями, друзья. Они сказали, Господь уже предал этот город в наши руки, все в страхе от нас.
0: После рассказа нашего гида о Иерихоне мы решили посетить этот древнейший город мира и, согласно дорожным указателям, повернули налево, покинув трассу №1, по которой мы двигались из Иерусалима в сторону Мертвого моря. При въезде в город мы пересекли зоны досмотра, на которых нас никто не остановил, и стали двигаться в сторону раскопок древнего Иерихона, руины которого находятся к западу от центра современного города. Нас ждал музей под открытым небом с названием Тель-Ас-Султан, то есть холм султана. Ведь с арабского и иврита Тель – это холм. И этот, теперь уже археологический холм, возвышается над окружающей местностью на 21 метр. И одновременно с этим сам город располагается на 350 метров ниже уровня Мирового океана. Иерихон – это настоящий чемпион по древности и по низкому уровню расположения. Равных ему просто нет. История исследований археологического холма восходит к изысканиям капитана Чарльза Уоррена, работавшего на этом месте в 1868 году от имени Палестинского исследовательского фонда. Масштабные раскопки в начале 20 века выявили часть фортификационных систем поселений эпохи ранней и средней бронзы. Экспедиция под руководством археолога Джона Гарстанга в 1930-36 годах позволила установить, что поселение на месте библейского Иерихона появилось более 10 тысяч лет до нашей эры. В эпоху ранней бронзы, в третьем тысячелетии до нашей эры, Иерихон превратился в крупный городской центр. В районе укреплений в западной части археологического холма были найдены следы нескольких этапов строительства. Он был процветающим городом, обнесенным мощной оборонительной стеной. Необычный для древнего мира интенсивный рост Иерихона и его быстрое превращение в важнейший городской центр Восточного Средиземноморья объясняется расположением на перекрестке торговых дорог, источниками воды, а также богатством ресурсов Мертвого моря и обилием растительных культур. Вполне возможно, по одной из версий, название города Иерихон происходит от слова «благоухание» – «реах». Так это звучит на иврите. Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, писал об Иерихоне: «Земля Иерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями, и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам». Но, тем не менее, несмотря на то, что город был хорошо укреплен, примерно в 13 веке до нашей эры, после перехода израильтянами реки Иордан, Иерихон оказался первым населенным пунктом на пути их следования в землю обетованную. Израильтяне обошли город 7 раз, затем 7 раз протрубили в 7 юбилейных труб, и стены города пали. Отсюда пошло знаменитое высказывание о трубах иерихонских. После знакомства с Иерихоном мы поехали в конечную точку нашего путешествия, которая находится в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, в район Вифавара. На иврите название «Бейт Авра», что в переводе означает «дом переправы». Дорога идет вдоль ограждений по весьма пустынной местности. КПП, колючая проволока, ограждения, а за проволокой находятся минные поля и предупредительная табличка «Осторожно, мины!» Военные пейзажи, а рядом граница, которая проходит по руслу реки Иордан.
1: Это, друзья, сыны Израиля, вы здесь перешли реку Иордан, и вы, глядя на речку Иордан сегодня здесь, скажете: да что ж там переходить ее было, да перепрыгнуть ее можно было. Друзья, так да не так. Мы с вами читаем в Священном Писании, что когда израильтяне вошли в землю обетованную, был месяц Нисан, это весенний месяц, и было время таяния снегов. Это особое время, когда там на горе Ермон тает снег, и потоки, они становятся бурными, воды много. И я хочу, друзья, напомнить, что в те времена, библейские времена, из Галилейского моря, из реки Иордан не забирали воду, как сейчас, для питья постоянно, ежедневно целая река выливается для питья. В общем-то, река была в природных своих границах, была намного больше, и во время таяния снегов она могла быть даже небезопасной, она могла выходить из берегов и быть очень бурной. Когда мы подойдем с вами к воде, мы с вами увидим отметку, где можно видеть, что вода поднималась где-то до уровня, где мы с вами сейчас стоим. То есть она поднялась и залила все вокруг. Это сейчас, когда мы забираем воду. В те времена воду не забирали, вода была намного, река была намного больше, и Иордан очень разливался. Считается, что он мог доходить до ширины 100 метров. это было как раз то самое время таяния снегов, когда Господь Бог вводит сынов Израиля в землю обетованную и дает Иисусу Навину, преемнику Моисея, сотворить знамение, подобное Моисееву. Ведь это Моисей открыл воды Красного моря, чтобы прошли они, выходя из Египта, так и Иисус Навин, который становится преемником Моисея, он вводит народ Израиля в землю обетованную, раскрывая воды Иордана.

Друзья, река Иордан берет свое начало на севере, там у нас с вами север, и начало реки Иордан из-под горы Ермон. Там на гору Ермон ложится снег зимой. Друзья, у нас в Израиле бывает снег. Не во всех местах, в некоторых. И постепенно снег тает, и образовываются потоки, притоки реки Иордан. Там в северной части река Иордан может быть довольно бурной и полноводной. Река Иордан, она впадает в озеро Генесарецкое или море Галилейское, или море Тивериадское. Это единая водная система, протекает через море и вытекает в южной части, чтобы стремиться от Галилейского моря к Мертвому морю. И это то, что называется долина реки Иордан. Река Иордан впадает здесь, в районе Иудейской пустыни, впадает в Мертвое море, и на этом заканчивается бег реки Иордан. То, что вы видите, что вода желтого цвета, а не привычно голубого цвета, как обычно для, привычно для рек, потому что воды здесь остается совсем немного. Вы видите, что речка узкая и очень мелко здесь. Почему? Потому что вода постоянно забирается на орошение и для питья. Я напомню, друзья, в Израиле сегодня проживает 8,5 миллионов человек, а источники воды остаются те же. Нужно продумать, что сделать, чтобы все-таки не забирать постоянно воду из реки Иордан, чтобы она вернулась к своим границам, чтобы она стала больше, как она была изначально, и чтобы Мертвое море не высыхало. Но это все проект, это пока что все решение, которое принимается. На данный момент речка Иордан, ее южная часть, она совсем небольшая. И то, что мы видим с вами, что вода смешивается с илом. Друзья, как мы можем знать, что здесь было место крещения Иисуса? Я хочу сказать, друзья, мы находимся напротив Иерихона. Это очень важное место в целом для иудейской традиции. Дело в том, что здесь, именно здесь, напротив Иерихона, мы читаем с вами в Писании, было вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Израильтяне, которые были на восточном берегу реки Иордан, переходят чудесным образом реку здесь. Я напомню, друзья, это были священники, левиты, служители храма иудейского. Тогда храма еще не было, значит, было святилище. Они несли на плечах своих ковчег Господень. Они вступили ногами в воду Иордана, и сказано, река остановилась стеной по правую руку от них. А по левую руку от них вода иссякла и ушла в Мертвое море. Итак, вода стоит стеной по правую сторону, и сыны Израилевы проходят по дну Иордана, входят в землю обетованную. Друзья, мы с вами сейчас читаем о крещении Христа на реке Иордан. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Друзья, это тот библейский текст, на основании которого мы с вами здесь находимся. И здесь, где река Иордан течет посреди Иудейской пустыни, понимаем, что здесь было крещение. Иудейская пустыня – это здесь, вокруг нас, и также горы Иудейской пустыни. То есть не где-то в другом месте, а там, где Иудейская пустыня, там было место крещения. И говорит Иоанн Креститель, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, еврейский пророк из Ветхого Завета, и говорит Исаия такие слова, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаны на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Друзья, это то, что уподобляет Иоанна Крестителя пророку Илии. Ведь перед пришествием Мессии должен прийти Илия. Этого ожидает иудейский народ по сегодняшний день. И вот когда Иисусу задали в свое время вопрос, а что же сказано, что прежде должен прийти Илии? Иисус говорит, Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Итак, Иисус указывает на Иоанна Крестителя, который пришел в духе Илии. И так говорится, тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, почему Иоанн преподает, приглашает людей совершить крещение? Крещение – это слово русское, содержащее слово «крест». Вы знаете, в еврейском слове это омовение, погружение, баптисто. То есть он говорит людям, совершите омовение, совершите погружение в воды реки Иордан здесь.
Я напоминаю, друзья, что с той стороны, с восточного берега реки Иордан, шли паломники Галилеи. Здесь они переходили реку Иордан и поднимались массово в Иерусалимский храм. И люди вели с собой жертвенных животных, которые должны были по закону Моисея заколоть за грехи человеческие. Каждый вел свою жертву. И поэтому людям было очень понятно, что такое храм, что такое очищение и что такое ритуальное омовение. Люди перед тем, как восходили на храмовую гору, все совершали ритуальное омовение в проточной воде. Друзья, здесь проточная вода, река Иордан – это проточная вода, да еще священная река, с которой столько связано для иудейского народа, что касается деяний Господа в истории еврейского народа. Итак, Иоанн преподает крещение здесь, приглашает паломников, идущих в Иерусалим, совершить омовение. И вот среди них оказался некто. И об Иисусе говорил Иоанн такие слова: «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Итак, Иоанн говорил, что будет кто-то, которому он, Иоанн, готовит путь. И среди крещаемых, которые приходят в эту воду совершить омовение, погружение в воду Иордана, оказался Иисус. И вот на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Друзья, Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе такие слова: «Из пророков, рожденных женами, не восставал более пророк, чем Иоанн Креститель». Почему? Все пророки говорили о Мессии. Когда мы открываем с вами Писание, мы видим с вами пазль из маленьких частичек, пазль, который нужно сложить. Кто он, Мессия? Когда он придет? Для чего он придет? Иоанну Крестителю дано было сказать: вот он. Вот он тот, о котором говорил Бог Адаму в Эдемском саду, о котором говорили все еврейские пророки. Посреди людей, которые принимают омовение от Иоанна Крестителя, оказался Иисус. И Иисус со всеми идет к Иоанну. Сказано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» То есть кто преподает крещение? Больше, меньшему, конечно. И он говорит: «Мне должно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь. Теперь так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Друзья, Сын Божий оставляет славу небес, облекается в образ раба, становится человеком, подобным нам. И он занимает место грешника на суде Божьем. Так вот, Сын Божий, он принимает водное омовение, которого он не должен был принимать. Друзья, я хочу напомнить, водное омовение, ритуальное омовение для прощения грехов. Согрешал ли Иисус, друзья? Об этом говорит пророк Исаия. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. Но он, праведный, не знавший греха, приходит занять наше место на суде, чтобы принять эту смерть за наши грехи, а нам даровать свою совершенную праведность, чтобы мы могли предстать пред Богом без пятна и без порока. И так он отождествляет себя во всем нам, в том числе в этом водном омовении в реке Иордан. Иоанн допускает его, и Иисус заходит в воды Иордана. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И се глас небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, можно только представить, как Иисус стоит на берегу этой реки, и как Дух Святой в виде голубя опускается на него, так же мирно, так же тихо, и голос Отца глаголит с небес, говоря: «Этот Сын мой возлюбленный». Друзья, мы видим с вами здесь Троицу – Отца, Сына и Духа Святого. И то, что происходит с Иисусом здесь, запечатлевается в христианской традиции как праздник Богоявления, когда Иисус является Сыном Божьим и запечатлен Духом Святым. Отсюда

Давайте начнем. И вот все подводят итоги года, думают о том, что произошло в прошлом году, какие планы и мечты в следующем году. Есть такая еще номинация «Слово года». Все по-разному как-то высчитывают, какое для них является слово года. Кто-то выбирает самое часто употребляемое слово, кто-то выбирает слово, которое как-то поменяло или которое вошло в наш обиход. Для меня таким словом в 2021 году стало такой англицизм, мы все любим использовать англицизмы, слово misunderstanding, которое переводится как недопонимание. И почему это для меня слово года? Потому что 2021 год выдался достаточно таким напряженным в плане работы. Был тяжелый проект у меня. И когда мы его выполняли вместе с командой, когда кто-то косячил или что-то происходило не так, как мы это планировали, и тимлиды спрашивали, почему так произошло, почему клиент недоволен, почему какую-то там штуку не доделали, всегда есть очень легкая отмазка. Произошло небольшое недопонимание. Ну, как бы мы обсудили, подумали, вот клиент как бы одно рассказал, мы другое сделали, ну, небольшое недопонимание, мы это поправим. И, знаете, наблюдая за тем, то, что происходило в прошлом году, я много вижу, что, в том числе, судя по своей жизни, есть много злости, огорчений, слабости, недовольства, грусти, может быть, по относительно каких-то моментов, в том числе и по отношению к Богу. И я думаю, что корень всего этого происходит в том, что у нас не всегда есть понимание между нами и Богом. То есть возникает некоторое недопонимание между нами и Богом, тем, какой Он видит нашу жизнь, как мы видим нашу жизнь, какой мы себе план построили, какой Он себе план построил. И поэтому сегодня я хотел бы с вами делиться и думать о том, а что мы можем сделать, чтобы между нами и Богом не было никакого недопонимания. И для того, чтобы это разобрать, мы начнем с истории, которая описана в Исходе. Это история, когда евреям нужно было выйти, соответственно, из рабства, из Египта и попасть в обетованную землю. Мы будем проскакивать какие-то моменты, потому что, думаю, все знают эту историю. И начнем с Исхода, с 4 главы, с 30 стиха. «И пересказал Аарон все слова, которыми говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их. И преклонились они, и поклонились». На данном этапе Моисей четко знает, что ему нужно сделать. Он понял, какое призвание его жизни, он понимает, что его задача — это вернуться из пустыни обратно к своим соплеменникам и вывести их из рабства, из Египта в обетованную землю. Моисей говорил лицом к лицу с Богом, Моисей понимает, как бы, что Бог от него хочет, и Моисей имеет четкую картину того, что нужно сделать. Однако же, когда он появляется перед народом, он показывает им знамение и говорит, послушайте, это знамение — знак того, что Господь здесь среди нас. Поэтому послушайте меня, и давайте выйдем из рабства в обетованную землю. И я думаю, что если бы к нам пришел Моисей, мы бы находились в это время, любое предложение отказаться от рабства и оказаться где-то в другом месте, мы бы всегда восприняли бы на ура. Ну, потому что вряд ли бы кто-то из нас бы сказал бы, нет, да нет, знаете, нам хорошо здесь. Нас тут бьют, нас тут уничижают, нам здесь не очень хорошо живется, но мы тут останемся. И, конечно же, евреи, не понимая полной, может быть, в полной мере, полной картины, которую Господь приготовил, они соглашаются на то, чтобы пойти за Моисеем и выйти из Египта и прийти в обетованную землю. Моисей четко понимает, у него нет недопонимания между Богом, чего нельзя, наверное, сказать в полной мере по поводу еврейского народа. Дальше что происходит? Дальше Моисей и Аарон приходят к фараону и говорят, мог бы ты отпустить нас в пустыню, чтобы мы отпраздновали праздник и сделали то, что нужно сделать по нашим традициям. На что поступает вполне логичный ответ от фараона, что если у вас есть время на праздник, значит вы не дорабатываете. И, наверное, та норма, которую мы вам установили по количеству кирпичей, которые вам нужно делать, она, наверное, не совсем точная, поэтому давайте мы усложним вам работу. И теперь колосси, которые вам нужно собирать для того, чтобы изготовить кирпичи, вы теперь будете собирать сами. И вряд ли бы здесь кто-то обрадовался.

радовался. Потому что, ну да, было плохо, в рабстве не очень хорошо, но теперь стало еще хуже. Норма по кирпичам, которую тебе нужно сдавать в день египетским надзирателям, осталась такой же. Только теперь материалы для того, чтобы сделать эти кирпичи, нужно собирать самому. И, конечно же, наверное, ну, это нормально. Ну, то есть это вполне адекватное человеческое чувство, как бы немножечко, может быть, разозлиться и, ну, сказать: «Моисей, зачем ты это сделал?» Но также нам нужно понимать, что есть и другая реакция, то, как можно было бы среагировать на это. Потому что если бы они понимали, что им придется пройти через некоторые трудности, через некоторые испытания, которые у них будут, которые им будут, да, там, палки некоторые в колеса вставлять египтяне, и, но они бы знали, что у Бога план намного больше, я думаю, они бы, конечно, расстроились, что теперь придется колосья собирать сами, но в голове бы держали мысль, что это Божий план, и нам просто нужно пройти через это испытание. Нам нужно просто немножечко собраться, подумать, перетерпеть, и все будет хорошо. Давайте перескочим дальше. Дальше были 10 казней, был долгий побег, был переход через море, и воду, и давайте представим момент, когда уже воды уже сомкнулись, когда уже евреи думают, что они находятся уже в обетованной земле, но им нужно еще сделать какой-то путь. И дальше наступает время, когда они находятся в пустыне. И я думаю, что каждый из вас, когда перечитывал, и я в том числе, я всегда удивляюсь тому, что они начинали творить, находясь в этой пустыне. Вам только что показали казни, вам только что показали одно из величайших чудес, которое есть в Ветхом Завете, но теперь вы начинаете делать то, что вообще не укладывается в уме. Как только Моисей уходит, они начинают делать тельца, они надевают красивые одежды, начинают танцевать, начинают заниматься идолопоклонничеством. И это совершенно вообще не то, что мы бы могли себе подумать. И я как-то перечитываю эту историю раз за разом, я думаю, что если бы я был бы в то время, я, конечно же, был бы в числе соглядатаев Халифа и Навина, которые бы точно сказали, что обетованная земля — это то, куда нам нужно войти, Господь точно нас поведет, это точно Божий план, все хорошо, все круто, нам нужно двигаться этим путем. Но легко, наверное, говорить об этом здесь, сейчас, когда мы знаем конец истории, когда мы знаем, что происходило, когда мы просчитываем с вами исход буквально за 2 часа, а они там потратили на это 40 лет. И это, конечно, ловушка, в которую я попадаю время от времени, перечитывая эту историю. И иногда думаю о том, что вполне возможно, та пустыня, которая была у них, она, во-первых, бывает и в моей жизни, и, во-вторых, может быть, все не так просто, как нам может показаться на первый взгляд. Давайте поразмышляем о пустыне, да, то есть что она из себя представляла. И пустыня — это то, что нельзя было избежать. Ну, то есть нельзя было из Египта сразу оказаться в обетованной земле. Пустыня — это что-то необходимое. Пустыня — это то место, где сам Господь тренирует нас. Там развивается наш характер, там укрепляется вера. Пустыня — это что-то необходимое, а не просто, ну, вот, к сожалению, вот так вот вам нужно пройти. И давайте представим, мы израильтяне, которые только что освободились от рабства, мы только что проделали страшный путь, воды закрылись за нашей спиной, все враги остались в этой воде, все классно, все круто, больше некого бояться. Все уничтожены, все, прямой путь открыт в обетованную землю. Мы, конечно же, будем радоваться, праздновать, танцевать, восхвалять Бога. И в этот момент мы чувствуем себя неуязвимыми. Ну, потому что только что Господь явил нам чудо, чего нам нужно бояться, кого нам нужно избегать. Мы все, Господь самый крутой, все, все круто, все классно, Господь на нашей стороне, мы сможем через все пройти. Но дальше наступает новый день. И пустыня, которая представляет из собой огромные тонны песка, палящее солнце, кусты, которые мы уже не можем видеть, потому что мы здесь кружимся изо дня в день. Пустыня уже не такое радостное место, где бы мы хотели оказаться. И это вообще не та обетованная земля, которую нам обещали. Мы испытываем жажду, мы испытываем голод. И здесь есть, опять же, две реакции, как можно себя поступить. Можно попытаться найти виновного и сказать: мы здесь оказались в пустыне только из-за тебя, Моисей. Вот ты, Моисей, ты, Аарон, вы виноваты во всех наших бедах. Все ужасно, все плохо только потому, что мы доверились вам. А можно было спросить: окей, Моисей, а в чем суть? Почему мы здесь оказались? Зачем мы здесь нужны? Попытаться стереть это недопонимание, которое было между ними и лидером. И тогда бы пустыня была бы не проклятием, а местом, через которое бы мы хотели пройти, чтобы достичь того плана, который сам Господь для нас приготовил. Во Второзаконии, в 8 главе, в 3 стихе написано: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Голод, который им
Им пришлось испытывать голод на протяжении всего этого времени. И Бог произвел голод, удалив все то, что могло бы удовлетворить их желания, потребности их плоти. Он действительно их тренировал в этом месте, и он пытался изменить их мышление, которое у них было, когда они выходили из Египта. И в голоде было испытание, и Бог хотел увидеть, будут ли израильтяне жаждать его еще больше, или будут останавливаться на том, что им нечего кушать, что им не нравится та еда. Оставят ли они то, что у них было позади, и будут ли они стремиться вперед? Станут ли они искать его? Станут ли они жаждать его? Захотят ли они праведности или просто комфорта для себя, потому что находясь в пустыне, не очень-то и комфортно. И, к сожалению, для израильтян они провалили это испытание. Они не обратились к Господу и не пытались найти его взгляда, но они думали больше о себе. В числах в 11 главе с 4 по 6 стих написано, что пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилева сидели, плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. То есть они выбрали совершенно иную стратегию, которую я иногда тоже совершаю, когда, например, по работе что-то идет не так, пытается найти виновного. Окей, почему мне сейчас плохо? Ну, потому что, наверное, кто-то где-то накосячил, кто-то виноват. Все вообще плохо происходит, потому что мой план разрушился, и теперь мне нужно найти кого-то крайнего, какого-то козла отпущения. И с одной стороны, мы перечитали, да, в том, что он испытывал их голодом, с другой стороны, мы знаем, что он их кормил манною, и, кажется, здесь есть противоречие, но с другой стороны, я думаю, если бы кому-то из нас пришлось бы 40 лет есть одну и ту же еду, мы бы тоже, наверное, бы мечтали бы о дыне, о луке, о репчатом луке и других каких-то овощах и фруктах. И скоро у нас будет пост Даниила, и пост Даниила — это когда мы ограничиваем некий рацион продуктов, которые мы будем употреблять. И когда я смотрю на этот рацион, я думаю, окей, ну, наверное, тут будут какие-то продукты, которые мне очень нравятся. На этих одних продуктах мы пост Даниила и проживем. Бананы можно? Можно, отлично. Вот будет у нас банановая диета 21 день. Первый день все хорошо, второй день все хорошо, на третий день ты уже не так любишь эти бананы. И ты уже думаешь, ну нет, а как я вообще мог думать о том, что бананы — это мои любимые фрукты? Вообще никакого удовольствия. А теперь представьте, они еще и ходили в одной и той же одежде. Для меня все время было странным, что для них так важно надеть цветные одежды и почувствовать себя, да, танцевать, и чтобы было какое-то ощущение праздника. Но с другой стороны, я думаю, что если бы мне пришлось 40 лет ходить в одних и тех же сандалиях, конечно, это было бы очень круто для моего бюджета. Но с другой стороны, это прям невозможно. А еще у тебя одета какая-то одежда, и ты ее не можешь не поменять, не исправить, не починить, не еще что-то. Ты просто 40 лет ходишь в одном и том же. Конечно, пустыня для них была сложным испытанием, трудным, но они могли ее пройти успешно, если бы они как раз спросили у Бога: «Бог, а какой у тебя план? Мы не понимаем, почему мы здесь находимся. Мы не понимаем, зачем мы через это проходим. Открой нам, Господь, свой план, покажи нам свой путь, и тогда мы сможем через это пройти успешно, не пытаясь гневаться, не пытаясь найти крайнего, не пытаясь кого-то обвинить». И как я сказал, конечно, мы вряд ли кто-то из нас 40 лет провел в пустыне. Но мы можем попытаться, и если мы поищем, то, наверное, каждый из нас проходил какую-то пустыню. Не 40 лет не под палящим солнцем и не на песке, но в чем-то другом. И для меня это была моя работа, потому что когда, я помню, я на третьем курсе устраивался на стажировку в Марс, для меня это было просто идеально. Я думал, это так классно, это так круто. Крутые коллеги, куча мерча, компьютер выдают, собаки бегают, шоколадки ешь бесплатно. Вообще идеально. О чем еще можно мечтать? А потом прошел год. И вместо того стажера, которому все помогают, ты становишься уже сотрудником, которому нужно самому брать на себя ответственность. Тебе нужно брать задачи, которые тебе нужно решать. Ты уже не просто ходишь на тренинги, не слушаешь о том, какая классная компания, а тебе уже реально нужно работать. И иногда задачи не такие легкие. И у меня был момент, когда наступили сложные, я поменял некоторое дело, поменялись некоторые сферы ответственности, за которые я отвечал, и работа стала сложной. Я не понимал, что нужно делать, как нужно это делать, а прибегают другие коллеги, спрашивают, когда будет результат, и тебе его нужно выдать здесь и сейчас. И от того счастливого парня, которого его брали на третьем курсе на стажировку, уже ничего не осталось. Одна только была ненависть, злость на коллег, на менеджеров. На всех кого угодно, потому что зачем? Зачем мне такое нужно? Зачем мне нужно приходить на работу, работать здесь по 10 часов, нервничать, стрессовать, не получать никакого удовольствия и работать за шоколадки? Вообще никуда не годится.
Но опять же, но сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой. Почему? Потому что я понимаю, что это был некий этап, и у каждого из нас, как у работника, когда мы растем в какой-то сфере, наступает момент такой пустыни, когда сложно, неудобно, тяжело, но нам нужно пройти через это, и тогда мы станем еще лучше. Потом я поменял вообще работу, ушел куда хотел, в IT, и тоже начиналось все очень круто, все классно. Но вот этот год выдался таким, что наступили сложные проекты, по мере роста появляются еще более сложные задачи. И были моменты, когда мы работаем командами, и в команде есть более опытные коллеги. Вот когда они берут отпуск, это вообще очень страшно. Потому что проект не останавливается, задачи надо выполнять, а человек, который тебе всегда подсказывал, который всегда находился рядом, который тебе что-то помогал, поддерживал, сейчас находится в отпуске без доступа к почте, к телефону, и тебе нужно самому как-то это разгребать. И ты не можешь опустить марку, тебе нужно ее держать. Сложно. И в этот момент, я помню, мне написал мой друг и сказал, что что думаешь, если сменить работу? И, конечно же, моя первая реакция была, как у этих евреев, да, конечно, вообще супер. Мне здесь плохо, мне здесь грустно, мне здесь обидно. Почему бы не сменить? Но всегда, когда начинается какой-то новый этап, нам все время нужно будет быть готовыми к тому, что наступит некоторое испытание, будет некоторая трудность. И, конечно, когда мне сначала сказали, что давай попробуешь сменить работу, зарплата больше, работа интереснее, проекты более крутые, масштабные, я, конечно, сначала да, а потом я понял, что мне нужно договориться с одними, договориться с другими, здесь условия сказать какие-то здесь. А это достаточно долгий процесс. У меня начался стресс, я думаю, нет, зачем вообще мне все это нужно? И следующая у меня мысль была, зачем вообще я на это согласился? Может быть, нужно было оставить все как прежде? И такое происходит постоянно. Но нам нужно научиться принципу того, что мы стараемся спросить, Господь, а почему мы сейчас проходим через это? И когда мне нужно было сменить работу, мы с Лерой думали, молились, и я спрашивал, Господь, нужно ли мне ее менять, нужно ли мне остаться. Каждый вечер молились, и на протяжении недели мне нужно было за неделю принять решение. Я так и не услышал ответа от Бога, нужно ли мне менять или нет. Я начал общаться со своими друзьями. Вот они сказали, они приводили мне разные примеры, и один из них мне сказал, что тот выбор, который ты сделаешь, ты выбираешь между хорошим и хорошим. Но сейчас физический, духовный мир смотрит на тебя и ожидает то, какое ты примешь решение. Но не то, какое именно ты выберешь решение, уйти или остаться, но то, почему ты примешь именно это решение. И тогда я подумал, что лучше остаться, остался. И знаете, спустя неделю, когда листал Твиттер, увидел, кто-то выложил в приложении WebBible, есть такие вдохновения на день, когда ты читаешь какой-то план. И там было вдохновение написано, что иногда, когда мы сталкиваемся с трудностями, наша естественная реакция — это убежать. Но иногда нам нужно остаться для того, чтобы побороться и стать лучше. И я понял действительно, что я сделал правильный выбор, остался. Сейчас, конечно, все хорошо, сейчас пустыня закончилась, но я, конечно же, держу в голове, что, возможно, эти испытания все еще будут. Примером для меня того, как правильно нужно поступать в таких ситуациях, является в том числе и апостол Павел. Когда мы вместе с церковью в прошлом году мы перечитывали послание к филиппийцам, мы вместе с домашней группой тоже разбирали это послание. И когда мы проходили каждую домашнюю группу по одной главе, и читая Павла, как он пишет вот это послание, меня все время так немножечко раздражало, что он все время все пишет с оптимизмом. То есть у Павла вообще все всегда было хорошо. Он пишет: «Всегда радуйтесь, все классно, все круто». В послании к филиппийцам в 4 главе с 11 по 13 стих он написал: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел понял что-то в этой жизни. Испытывал ли Павел наши обычные человеческие эмоции, такие как грусть, может быть, недовольство? Конечно, он иногда потом в других тоже посланиях пишет о том, что «я бы хотел быть с вами, но грущу от того, что не могу». Но Павел не погружался в это состояние, не оставался грустить, не пытался найти кого-то виновного. Он говорил: «Послушайте, я научился и в изобилии, и в голоде проживать свою жизнь. Я понимаю, зачем Господь меня поместил на землю и какая у меня есть миссия. Поэтому мне не важно, что меня окружает. Мне не важно, что происходит вокруг. Я четко знаю путь, который мне уготовлен Господом, и я буду следовать им». И следующая мысль, которая мне тоже нравится у Павла, она находится в 1 главе 21 стиха. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии.
Он говорит, послушайте, самое ужасное, что может с вами произойти на земле, это смерть. Но даже если смерть меня достигнет, я буду радоваться, потому что это приобретение. Потому что смерть соединит меня с Иисусом, и я буду рядом с Ним. Павлу вообще невозможно было вывести из состояния какого-то, знаете, баланса. Он понимал, что отлично.

отлично. Господь, ты мне показал, что я должен делать. У меня есть четкое понимание того, Господь, через что я должен пройти, как я должен через это пройти, чего я достигну, чего я не достигну. И сейчас здесь, находясь, когда он писал послание к филиппийцам, он находился в тюрьме, он говорит о том, что «И даже находясь здесь, я все равно остаюсь человеком радостным. Для вас нужнее, чтобы я был вместе с вами, писал это послание, и я буду это писать. Но даже если самое ужасное, что может произойти со мной на этой земле, случится, я все равно не буду отчаиваться». Я бы хотел еще поделиться тремя историями трех литературных персонажей. Эти персонажи из книги Клайва Льюиса «Расторжение брака». Это ничего не имеет общего с семейным браком, вот поэтому мы прочитаем историю этих трех людей. Это будет художник, мать, потерявшая сына, и никому неизвестная на земле женщина. Вся эта повесть «Расторжение брака» говорит о том, что это художественное произведение, и мы не будем его брать за истину, но я думаю, что оно сможет нам подсветить некоторые моменты, благодаря которым мы можем сделать какие-то выводы и чему-то научиться. «Расторжение брака» рассказывает и описывает такую ситуацию гипотетическую, что после смерти люди попадают в определенный город, и из этого города у них есть два пути. Либо остаться в этом городе жить, либо попасть в перевалочный такой пункт, из которого они дальше могут попасть на небо. Сложность заключается в том, что когда они попадают в перевалочный пункт и должны принять решение, попадать им на небо или нет, они находятся в неком таком состоянии, что им там сложно передвигаться, каждое движение им совершает некоторую боль, им это тяжело. Им нужно пройти через некоторые испытания для того, чтобы, если они это захотят, оказаться на небе. Либо же вернуться обратно в этот город и остаться там. И когда они попадают в этот перевалочный пункт, к ним спускаются люди с небес и начинают вести с ними диалог для того, чтобы позвать их как раз пройти вместе с ними этот путь и оказаться вместе на небе. И вот три героя — художник, мать и женщина. Мы начнем с художника. Я прочитаю вам три истории, и после этого мы с вами немножечко посмотрим на них и подумаем, чему они могут нас научить. Итак, художник общается с призраком, который пришел с неба и уговаривает художника пройти с ним на небо. Художник говорит, хорошо бы все это написать про ситуацию, которая находится вокруг него. Ему отвечают, ты сперва погляди. А что, у вас не разрешают писать? Нет, пожалуйста, только сперва надо посмотреть. Да я посмотрел, видел, что надо. Эх, этюдника не захватил. Тут это ни к чему, сказал он. В каком смысле? Когда ты писал на земле, вернее, когда ты начинал писать, ты ловил отблески рая в том, что видел. Если тебе удавалось картины, их видели и другие. А тут и так рай. Отсюда отблески и шли. Нам незачем рассказывать, а нам мы его видим. Значит, у вас писать незачем? Спросил художник. Нет, писать можно и у нас. Когда ты станешь таким, каким тебя Бог задумал, ты увидишь то, что дано увидеть только тебе. И тебе захочется с нами поделиться. А сейчас рано, сейчас гляди. А скоро мне разрешат писать? Спросил художник. Дух засмеялся. Но если ты об этом думаешь, тебе вообще писать не удастся, сказал он. То есть как? Если ты смотришь только для того, чтобы писать, ты ничего не увидишь. А для чего еще художнику смотреть? Спросил художник. Ты забыл, сказал дух. Ты начал не с этого. Твоей первой любовью был свет. И ты начал писать, чтобы показать его другим. Ах, когда это было? Отмахнулся художник. С тех пор я вырос. Вы, конечно, видели мои последние работы. Меня интересует живопись сама по себе. Да, и мне пришлось от этого лечиться, сказал ему дух. Если бы не благодать... Каждый поэт, музыкант и художник ушли бы от первой любви в самые глубины ада. Понимаешь, никто и не останавливается на искусстве для искусства. Потом уже любит одного себя, одну свою славу. Кто-кто, а я обиделся художник. Вот и хорошо. Мало кто из нас мог это сказать, когда сюда явился. Но это ничего. Это воспаление исцеляет наш источник. Какой источник? Там в горах он холодный и чистый. Когда из него напьешься, забываешь, ты написал картину или не ты. Ты просто радуешься. Не гордишься, не скромничаешь, а радуешься. «Встречу интересных людей», — сказал художник как бы про себя. «Да, тут все интересны друг другу». «Ну, собственно, я увижу наших. Ну, Клода, Сезанна. Увижу ли?» «Наверное, если они у нас». «А вы что ж, не знаете?» — спросил художник. «Конечно нет, я тут недавно. Как их встретишь? Нас, художников, тут много». «Они не просто художники, они знаменитости», — воскликнул художник. «Какие тут знаменитости? Как ты не поймешь? Здесь у нас все во славе. Вы хотите сказать, что у вас нет известных людей? Все известны». «Всех знает, всех помнит, всех узнает Господь, кто судит верно». «А, да, в этом смысле», — совсем опечалился призрак. «Идем, идем». «Что ж, наша награда — слава среди потомков», — проговорил художник. «Ты что, не знаешь?» — удивился дух. «О чем?» «О том, что нас с тобой никто не помнит на земле». «То есть как? Значит, эти другие художники взяли верх?» «Ну, конечно», — радостно ответил дух. «Ни за твою, ни за мою картину и 5 фунтов не дадут. Мы вышли из моды». «Пустите меня», — возопил художник. «В конце концов,

концов у меня есть долг перед искусством. Я напишу статью, я выпущу манифест, мы начнем издавать газету. Пустите, мне не до шуток. Впоследствии этот художник принял решение не идти на небо. Вторая история про мать, которая потеряла ребенка. Она говорит, она тоже ведет диалог и говорит следующее. И вообще, если он меня любит, почему он забрал у меня Майкла? Я не хотела об этом говорить, но знаешь, некоторые вещи простить нелегко. Ему пришлось, Памела, отчасти ради Майкла. Кто-кто, а я для Майкла все делала. Я ему жизнь отдала, говорит мать. Люди не могут долго отдавать друг другу счастье. А потом он и ради тебя это сделал. Господь хотел, чтобы твоя животная инстинктная любовь преобразилась, и ты полюбила Майкла, как Господь его любит. Нельзя правильно любить человека, пока не полюбишь Бога. Иногда удается преобразить любовь, так сказать, на ходу. Но с тобой это было невозможно. Твой инстинкт стал неуправляем, превратился в манию. Спроси дочь и мужа, спроси свою собственную мать. О ней ты и не подумала. Оставалось одно — операция. И Бог отрезал от тебя Майкла. Он надеялся, что в одиночестве и тишине проклюнется новый, другой вид любви. Какая чушь! Какая жестокая чушь, сказала мать. Ты не имеешь права так говорить о материнской любви. Это самое святое, самое высокое чувство. Пэм, естественные чувства ни высокие, ни низкие, и святости в них нет. Они возникают, когда подчинены Богу. Когда же они живут по своей воле, они превращаются в ложных богов. Эта мать, которая потеряла сына, прожила еще некоторое время на земле и потом оказалась в этом городочке, тоже решила не идти на небо. И третья история про женщину, которую никто никогда не знал на земле. Идет описание просто того, что происходит, прежде чем они ее увидели. Впереди шли сияющие духи, не духи людей, а какие-то иные. Они разбрасывали цветы, и те падали легко и беззвучно, хотя каждый лепесток весил здесь в 10 раз больше, чем на земле. За духами шли мальчики и девочки. И если бы я мог записать их пение и передать ноты, ни один из моих читателей никогда бы не состарился. Потом шли музыканты, а за ними шла та, кого они чествовали. И дальше происходит диалог. Это начал я, но призрак меня остановил. Нет, об этой женщине ты никогда не слышал. На земле ее звали Сарой Смит. И жила она в Голдерс Грин. О, ну очень много тут у вас их значит. Да, она из великих. Ты знаешь, что наша слава ни с чем не связана с земной. Каждый, которых кого она видела, воцарялись в ее сердце и становились самим собой. Она передавала им избыток жизни, полученный от Бога. Эта женщина занималась тем на земле, что старалась людям, с которыми она встречалась, передавать ту любовь, которую она чувствовала от Бога. И, конечно же, она выбрала увидеться с Богом и пройти вот это испытание. Когда я перечитывал первый раз эти строчки, особенно про мать и про художника, я даже проронил слезу, потому что это действительно больно и обидно читать такие строки. Но мне это показало, что иногда нам кажется, что когда мы находимся здесь, на земле, и мы проживаем определенный путь, мы делаем все правильно. Но потом, когда мы встречаемся лицом с Богом, мы понимаем, что, возможно, мы двигались не туда. Возможно, мы не двигались по тому пути. Возможно, мы так и не поняли, а какой план для нас задумывал Бог. Возможно, у нас возникло недопонимание, и всю нашу жизнь мы прожили в этом недопонимании, которое было у художника, которое было у этой матери. И когда они оказались лицом к лицу с Богом, они поняли, что они не готовы туда пойти, потому что так и не познали, а что для них было приготовлено. Можно привести аллегорию, что если мы представим с вами человека, который годами пытался успешно достигать целей, взбираясь по лестнице, а потом обнаружил, что эта лестница представлена не к той стене. И мне правда было бы очень страшно, если бы я вдруг в какой-то момент осознал и уже бы не захотел менять свою жизнь, не идти по тому плану, который приготовил мне Бог. Но я правда верю, что когда наступает Новый год, и у нас есть, мы так тратим время на то, чтобы подумать, что бы мы хотели в себе изменить, я думаю, что один из вызовов, который мы бы могли бросить сами себе, и который я брошу сам себе, в том, чтобы еще раз, может быть, переспросить: Господь, а куда ты ведешь меня? А какой путь ты для меня приготовил? И если даже я буду сталкиваться с какими-то трудностями, с какими-то сложностями, с какими-то испытаниями, которые будут выводить меня из себя, которые будут вызывать ко мне какие-то негативные эмоции, злость, грусть или, может быть, даже ненависть, я буду спрашивать: Господь, почему мне сейчас приходится через это пройти? Почему сейчас я должен сталкиваться с этим? Почему мне нужно бороться с этим? И я думаю, что Господь даст мне ответ. Господь не оставит меня одного. И у меня будет всегда выбор. Быть либо как Моисей, который до последнего шел тем путем, который Господь ему уготовил. Было сложно, было тяжело. Он, к сожалению, тоже сорвался. И тогда ударил по скале 2 раза и не вошел в обетованную землю. Но старался свою жизнь прожить так, как Господь ее для него приготовил. Задавал вопросы, интересовался, спрашивал, почему сейчас так или так. И Господь ему отвечал. И не хотел бы быть теми израильтянами, которые, видя какие-то трудности и сложности, не спрашивали, а просто пытались найти собственное решение, найти собственное, чего они хотят делать. Делали себе тельца, надевали на себя красивые одежды, занимались идолопоклонством.
И я правда верю, что каждому из нас Господь ответит, не оставит без ответа нашу ситуацию. И я точно знаю, что будет много испытаний, будет много трудностей в новом году. Но, как

лучше нас знаешь, Господь, ты видишь картину полностью, ты всесильный, Господь, и всемогущий, и мы можем доверять тебе. Помоги нам, Господь, в моменты сложностей, в моменты трудностей, Господь, бежать не от тебя, не пытаться самим что-то изобрести, Господь, но бежать к тебе и задавать вопрос, Господь, почему мы сейчас через это проходим? Почему нам нужно, Господь, через это проживать сейчас? И я верю, что ты действительно дашь ответ каждому, Господь, кто искренне желает услышать от тебя его. Мы доверяем полностью каждый, Господь, нашу, каждый свою жизнь доверяем тебе и просим тебя, чтобы ты вел нас на протяжении всего года. Мы действительно знаем, Господь, что каким бы ни были предыдущие года, может быть хорошими, может быть плохими, этот год будет еще лучше, если мы доверимся в полной мере тебе. Мы благодарны тебе за возможность здесь находиться сейчас в церкви, Господь, молиться тебе и верим, что ты откроешь нам свои пути. Молились тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Давайте воздадим хвалу Богу.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их пересчитать до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило. И это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
1: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Понятие дружбы, да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере, и вот так общение люди проводят, и когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся, нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе, вообще для чего дружба нужна, и нужна ли она для нас с вами, живущих, в это непростое время. И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии, она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Анафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Вот так началась дружба между Давидом и Анафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Иоаннафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана остался сын, 5-летний. И когда бежала... женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Иоаннафану, и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в 1 главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Иоаннафан, то сын его Мемфисбей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Иоаннафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называемое, мужеложество, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать: посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Анафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями, или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио». Это «любовь», греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Это вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Иоаннафан Давида, а Давид Иоаннафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собой союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете о дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз, союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы, пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один пуд соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то. Но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, и который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек – друг. Другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо, мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком. Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы. Учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю. Но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес. Хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет. Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрал очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит, я на пятитысячник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все. И он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядькой мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг. Да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте, и просил я этого одного египтянина местного, Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю, давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал, хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался, знаете, как продуваться нужно, да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала, говорит, я тоже хочу нырять. Я говорю, ты же боишься погружаться в акваланге. Они говорят, нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь, и иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружаешься, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вот так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваюсь, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине, ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом, я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, не хорошем, может быть, для вас или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела, не закончился ли у вас кислород? Не пора ли вам помочь всплыть? Понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье, для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит и спрашивает, я не знаю, я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить, поговорил, не хочешь не говорить, не разговариваешь, никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной, что ты такой молчаливый сегодня. Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима, и я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то мне сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь. Как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый, да, не очень добрый, злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит лишнего, не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации,

знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Мы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Да. Когда отдашь?» Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкие взаимоотношения между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя, как бывает иногда в любви. Да? Иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, так вот, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно, они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там: «Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был?» Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу:
По-братски давай нырнем.

0: Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними молодыми парнем и девушкой. Или и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
0: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения продолжаться, но появляется помимо филио еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы излучаете завет какой-то, да?
0: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
0: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
0: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, поддерживать
0: нет,
2: дружбу?
0: Нет.
2: Что, ну как бы просто нарушаю
0: нет.
2: вот это
0: вот обещание? Вот этот союз, он, этот союз подразумевает сходство, сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций. И реально может с вами произойти в жизни. То есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты. И вот нас это волновало, и мы этим были увлечены. Но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием. Я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет. Иногда на этом могут дороги разойтись. И вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
2: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются.
0: Ага.
2: И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
0: Правильно.
2: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой,
0: да,
2: твой лучший друг?
0: Могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками. Ну, если это были девочки с... со школы, но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными и внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными и внимательными, я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
3: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат, вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья, также муж общается с женой своего друга, допустим, обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Но не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете, что точно, не, точно она перейдет?
0: Дело в том, что есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен. Извините меня за такое прямолинейное, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда, это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
3: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда. Как бы сколько лет уже все общаются между собой, не было ничего такого ни разу.
0: Исключение из правил.
3: Есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
0: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть, если мы говорим, ну, немножко там о вере, да, о религии я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
3: Спасибо.
0: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну, кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
1: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. И вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
0: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже, начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, ты моя хорошенькая, дорогая, садись сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы...

0: вы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там, к маме, к подругам, поддержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом, ну, успокаиваются быстрее.
1: Спасибо большое. У нас вопросы из студии еще есть.
2: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило, но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
0: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересное, там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой. И Давид выходит и говорит, кто тут пришел такой? Пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу. И как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух. Бринь-бринь, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
1: Окей, мы поговорили про разные социальные слои. А вот вопрос такой есть. Может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг. Он и еще есть, но в отношении уже не те. Как быть в таком случае?
0: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет, давай будем не смс-ки друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет, Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярно. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
1: Но тут именно в этом
0: я, кстати, готов
1: настоящее.
0: Быть вашим другом.
1: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. Именно такой же опять.
0: Может. Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же вот такое высказывание, когда друг познается в беде. Угу. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении, но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать, как стучащему откроют и просящему дадут. Угу. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
0: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и, ну извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит, а кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения филио и эрос. Два вида любви, в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз,

0: союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, допустим, я тебя люблю, цветочки, пошел там где-то нарвал, принес цветочки и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
1: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
0: Спасибо.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов.

А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываетесь сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси. И мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт. Анджела и Вероника.

0: Oh, man. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. А расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята, знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии. И у нас специальные судьи выбраны, не прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, но нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали. Через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
2: Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам!
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да, как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Alive за него, да? У тебя карьера соло. Alive выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером. Приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну, давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

До сегодня отстаивает Иисуса. В Библии сказано в послании к евреям, главе 12, стихе 2. Смотрите на Иисуса, Создателя, Начальника и Завершителя нашей веры. Ради той радости, которая ожидала Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор, и теперь Он занял свое место по правую руку от престола Божьего. Сегодня мы будем говорить об Иисусе, и Он не только сидит по правую руку от Своего Отца, но Он живет в сердцах людей, которые стоят на этой сцене, потому что мы были полностью изменены силой Бога. Сегодня у нас будет серьезная программа, и мы не будем стоять на этой сцене и хвастать о себе. Мы будем говорить об Иисусе Христе, Царе царей и Господе Господ. А сейчас Крэг Лемли. Он пробьет головой 5 бетонных плит. 35 горящих кирпичей своей головой. В прошлый раз он пропустил 3, он не смог разбить 3. Но сегодня ему все равно, сколько будет огня, он пробьет головой. Послушайте. Если говорить о стенах, у Крэга Лемли было несколько стен и преград в жизни. Когда ему было 18 лет, врачи сказали ему, что он умрет от анорексии. Он даже не мог отжаться, он весил 55 килограммов. У него было чувство беззащитности и нервозности из-за плохого обращения его отца. Но знаете что, 7 лет назад он понял, что есть обещание Бога. В послании к филиппийцам, главе 4, стихе 13, говорится, что «я все могу сделать через Христа». И он обнаружил, что руки Бога достаточно велики, чтобы разломить любую стену, которая препятствует вам. А вот Вакин. Оба его родители были наркоманы. Он вырос в Лос-Анджелесе среди торговцев наркотиками и бандитов. Его брата застрелили, говоря о стенах. Он бил всех, начиная от своих друзей до директора. Но знаете что? У него была стена горечи, потому что его отец и мать унижали его, когда он был ребенком. И когда Иисус простил его, он простил своих родителей. И знаете, что он обнаружил? Что руки Бога достаточно велики, чтобы разрушить любую стену горечи. Когда Бог прощает нас, мы тоже можем простить. Майк Хейган. Берри Хенли сзади, человеческий гигант. Он прыгнет в воздух, и знаете что? Когда ему было 7 лет, его отец бил его. Он вышел из жестокого дома. Но он повернулся к Иисусу в 7 лет, и после 13 лет, молясь за своего отца, его отец отдал свое сердце Господу. Каждый мужчина на этой сцене знает одно, что Бог может разрушить любую стену, Бог может убрать любую порчу и проклятие. Дамы и господа, я хочу вам сказать, вы одержите победу, если вы позволите Богу занять место в вашей жизни. Мы будем сгибать и разгибать руки, и мы будем напрягать мышцы и разрушать эти стены. Но во имя Иисуса сегодня и Бог будет разрушать стены, духовные стены внутри людей. Вам не нужно оглядываться на вчерашний день. Бог может преобразовать шрамы в звезды. Дамы и господа, посмотрите на меня. Грег Лемли, где ты? Ты должен действительно поверить, Грег. Грег, ты должен поверить, что ты сможешь разломить головой эти кирпичи. У него не должно быть страха. Он должен поверить. Послушай, Майк Хейган, Берри Хенли, Джон Компта. Вы знаете, что нужно действительно поверить, что вы сможете пробить вашим телом эти стены. Я вот что вам скажу. Мы верим, что мы можем разрушить эти стены. Мы можем разломить их и разрушить. Но вы должны поверить, что Бог сможет разрушить стены в вашей жизни. Мы вместе должны это сделать и поверить. Мы вместе можем. Скажите, мы сможем. Скажите, Он может. Дамы и господа, и вот сейчас Крэг Лемли. Стены разрушаются. Крэг Лемли попытается еще раз. У него есть еще одна попытка сегодня попробовать разбить все 5 стен из бетона. Но не то, что вы видели на той неделе, когда Майк Хейген разбил руками. Этот бетон очень прочный бетон, и Крэг Лемли подпрыгнет в воздух, и он попробует разбить все 5 стен из бетона своим черепом, лицом вперед, в то время, когда они охвачены пламенем. Джон Джейкобс прошлым вечером перестарался, налил слишком много горючего. И сегодня, мне кажется, он наливает слишком много. Но горячее становится пламя только от этого. Крэг сказал мне, что он не смог это сделать, потому что он не мог видеть. Лицо было в огне. Сначала приходится пронести лицо через огонь, а затем уже лбом разбить 2 или 3.

или все пять цент цемента. Самое важное, что он когда-либо делал. Ему нужна ваша поддержка и все, что вы можете ему дать. Я видел, как Майк Хейган сделал это своей рукой, но не головой. Вы готовы? Итак, мы сейчас начнем. Мы будем стоять в огне, потому что в Библии сказано в книге Даниила, те, которые знают своего Бога, будут сильными и будут в огне. Помогите ему.

Дамы и господа, без отдыха, Джон Копна разбивает две стены из бетона одновременно. Итак, Джон Компта, все свои силы, все скажите, давай, приложи свои силы. Майк Хейген.

Everybody help Rico! Help Rico!

Знаете, многие люди думают, что это очень легко сделать. Два дня назад Крэг Лимли не смог это сделать. Джон Копта будет пробивать эту стену льда головой вперед. Я помню, как его голова просто отскакивала и кровь заливала лед. Но он сегодня пробьет, потому что сегодня каждая стена разрушена. Каждая стена будет разрушена. Бог хочет разрушить духовные стены в каждой жизни.

0: Дамы и господа, мы силовая команда. И мы здесь для того, чтобы вести войну с дьяволом. Знаете, я во многом как Джон. Я устал от этого мира. Я устал, как этот мир, который пытается научить молодых людей, какими они должны быть. Я никогда не выпивал, никогда не употреблял наркотики, не вступал в беспорядочный секс. И знаете, люди считают, что все 13-летние люди, все должны быть какими-то другими. Они говорят, ты все еще девственник, да ты не должен быть. Мы должны изменить это. Молодые люди, когда в следующий раз они скажут вам, что вы никогда не напиваетесь, вы повернитесь и скажите, а вы что, напиваетесь? Вам нужно это, вам это не нужно. Бог благословит вашу жизнь, если вы не будете это делать. Он благословил мою. И знаете, когда я рос, как сказал Джон, я воспитывался в действительно сложных домашних условиях. Я не очень люблю об этом рассказывать, но я принял Иисуса в свою жизнь, когда я был еще маленьким. И что-то произошло в моей жизни. В Библии говорится, когда вы просите Христа войти в вашу жизнь, старое уходит, и все становится новым. И завтра я поделюсь немного об этом тоже. Но сегодня я хочу рассказать о том, что явилось самым сложным для выполнения в моей жизни. Знаете, немного тяжелее, чем поднятие бревен и любое отжатие. Я участвовал в борьбе с олимпийскими чемпионами. Я играл в футбол с лучшими игроками НФЛ. Но я хочу сказать вам сегодня, что этот молодой человек весом 136 килограммов и ростом 203 сантиметра сделал, я скажу вам, что было самым трудным. Когда я вырастал, я был христианином в старших классах. Мой отец не был христианином, но у меня был тренер по футболу христианин, и он всегда ожидал от меня лучшего, потому что я был единственным христианином в команде. И он всегда смотрел на меня и говорил, «Берри, требуется больше мужества быть христианином, чем кем-то другим. И поэтому я хочу, чтобы ты был номер один во всех соревнованиях. Ты должен выкладываться на 110%, потому что я хочу, чтобы ты показал пример». И у меня возникало много проблем в нашем доме. Мой отец жестоко избивал мою мать, и мои братья подставляли пистолеты к голове своих же братьев. И там было много всего разного, что происходило. И я молился за своего отца во время школьных лет. И я помню свое 16-летие, когда мне исполнилось 16 лет, у нас возникли невероятные проблемы с матерью и отцом. И я отправился к своему тренеру, он также был моим пастором, и он был христианином. И я рассказал это тренеру. Я почти плакал. Я был очень расстроен. Я сказал, что не могу более выдержать жизнь дома. Я хотел уйти. Я сказал, вы знаете, у меня спортивная карьера. Если мне нужно только вырваться из дома, я бы пережил это все. Мне нужно избавиться от отца. И он ответил, Берри, ты был христианином уже долгое время. Я сказал, да. Ты действительно любишь Господа, так? Я сказал, да. Он сказал, ты когда-нибудь говорил своему отцу, что ты его любишь? Я сказал, да нет, ты что, вы не представляете, это будет так сложно. Мой отец никогда не говорил мне, что любит меня. Вы не представляете, как тяжело это сделать. И он пошел, и он сделал что-то странное. Он сделал вот так. Если вы можете видеть, он положил свои руки в положение креста, и он сказал... Было тяжело висеть на кресте, но Иисус сделал это для тебя, и тебе нужно сказать твоему отцу, что ты его любишь. И я сказал, о, нет. Но я был убежден, потому что я был христианином. Я знал, что Иисус вложил свою любовь в мое сердце, я любил своих друзей, и я простил своего отца. Но сказать правду было тяжелейшим для меня. И я помню, как в этот летний день мы косили траву во дворе, и у нас был большой двор. Знаете, и мы косили траву, я толкался на косилку около 3 часов, и я думал, как я скажу отцу, что я люблю его. И так я репетирую это, как будто я репетировал в своей голове. И я репетировал, хорошо, я люблю тебя, папа. Это глупо. Я думал о пути, чтобы затронуть своего отца. Видите ли, он был ростом 187 сантиметров, был чемпионом по боксу. И я не знаю, как это ему сказать. И пока я косил траву, наконец, я осмелился. Осмелел после 2 часов. Я отправился к своему отцу. Вы когда-нибудь видели приспособление удаления сорняков? От них много шума. И он шел с ним по краю двора. И ему довольно сложно услышать, было очень громко. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он спросил, что, я не слышу тебя. И я подумал, ну вот, снова надо сказать. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он ответил, я не слышу тебя. И наконец он выключил это. И я сказал, папа, я люблю тебя. И это не как в кино, где вы целуетесь и обнимаетесь. Он решил, что я хочу улизнуть от работы. И он сказал, иди работай дальше. Но знаете, это было что-то для меня, сделать этот первый шаг и пойти сказать моему отцу, что я люблю его. Бог сделал что-то сверхъестественное в моей жизни, потому что это был вызов для меня, потому что требовало мужества для меня подойти к отцу и сказать это. И в следующий раз это стало легче и легче и легче. И довольно скоро любовь Бога стала действовать в жизни моего отца. И когда я учился в старших классах, просто без причины, мой отец прочитал Библию, которую я дал ему. Но он не изменил еще своей жизни, он не принял еще Иисуса. Но он перестал избивать мать, и все стало изменяться. И перед тем, как узнать об этом и услышать мои свидетельства, я пригласил его на встречу силовой команды, и он принял Иисуса в свое сердце. Я хочу вам сказать что-то сегодня. Некоторые из вас немного позже сегодня получат возможность узнать Иисуса и любовь Иисуса. Молодая девушка подошла ко мне однажды, она сказала: «Берри, я помышляла о самоубийстве до этой встречи». И я спросил, почему. Я говорил ей о том, как Бог любит ее, и у него есть план для ее жизни. Но она не чувствовала любви дома. Но у Бога есть любовь, чтобы заполнить пробел в вашем сердце. Он хочет войти в ваше сердце. И я скажу вам, для этого требуется мужество. И Джон скажет, чтобы вы вышли к алтарю и приняли Христа. И требуется мужество, чтобы вы пришли сюда. И нужно мужество, чтобы встать и креститься. Когда я крестился, я был погружен в воду. Но я знаю, что мир этот считает, что это глупо, но мне хочется поделиться с вами с Писанием. В Библии говорится, что крест — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад. Но для нас это сила Бога. Майк Хейген. Я все, что могу сказать, это то, что я восхищаюсь тобой за то, что ты делаешь это. Джон, я думаю, что я сказал это все из-за интереса к сегодняшней программе. Я считаю, что я сделал сегодня больше, чем в силах. И из всего, что мы делаем, это самое опасное, когда мы ломаем эти доски. Без применения огня ты был в накате 17 минут. Майк играл 5 лет в профессиональный футбол, 3 года за команду Seattle Seahawks. Если тебе придется бежать, применив все свои силы, если ты не сломаешь эти доски, это будет ловушкой, и огонь накроет тебя. Это будет вызовом для тебя. И потом Крэг Лимли пробежит сквозь лед. Это огромная стена изо льда. Крэг Лимли встанет вдоль этой стены, и он побежит. И он попробует сломать эту стену изо льда. Я видел, как он ударяет это и отскакивает. Но сегодня мы пробьем ее насквозь. Мы пройдем через огонь. Но знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог заберет все ваши проблемы. Он просто делает для вас возможность, чтобы вы преодолели это все. Знаете, в Библии говорится, когда вы христианин, Бог направит вас в огонь, но Он отведет огонь от вас. И Бог поможет вас, Он пронесет вас. Ты готов? Джон Компта? Джон Джейкобс возьмет горючее. Мы попросим притушить немного свету. Джона Джейкобса в руках жидкое горючее, которое нальет. Надеюсь, что немного. Мы всю неделю рассказываем историю, которая приключилась с Грегом. Сегодня вместе с Грегом будем бежать с этими досками. И пламя будет достигать почти 2 метра выше головы Майка. Ко времени, когда он достигнет центра, только в одном случае это будет безопасно и успешно, если мы успеем все делать в рассчитанное время. Все должно быть точно. У Майка Хейгена должна быть достаточная скорость. Майк, я надеюсь, что ты готов к этому сегодня. Это возьмет все силы, все, что у него есть. Эй, Джон, уже достаточно горючего, прекращай наливать уже. Мы хотим сделать сцену, как раньше. Знаете, как он сказал раньше, возможно, у вас есть проблемы в жизни, вы находитесь в сложной ситуации. И как Грег сказал, только потому, что вы становитесь христианином, не значит, что у вас более не будет проблем. Но имея рядом Иисуса, вы можете преодолеть любую проблему, любую ситуацию, потому что Он как прочное основание, на котором вы можете опереться в жизни. И как я уже сказал, я, вероятно, был немного возбужден, когда об этом говорил, но я попытаюсь пройти через эти доски. Я надеюсь, что я не повисну на этих досках, потому что тогда я буду охвачен огнем. Я должен их просто раздвоить, разломать и пробежать. Майк, если тебя охватит пламя, беги ко мне. Не впадай в панику, я тебя вытащу. И я погашу этот огонь. Мы не знаем, что произойдет. Подождите, еще не зажигайте.
1: very, very dangerous. We're not used to using this much fluid. We don't know what's going to happen.
0: Мы обычно не используем такое количество горючего. Мы даже не знаем, что произойдет.
1: Everybody, please, let's get behind him.
0: Давайте поможем ему. Подбодрите его.

Поаплодируйте Майку Хейгену. Сегодня я сделаю для тех, кого обычно отвергают. Кто-нибудь здесь чувствовал себя, что вы недостаточно хороши? Вы чувствовали, что вы находитесь в безвыходном положении, что вы опоздали, и у вас не хватает денег? Вы чувствуете себя беззащитно, и вы недостаточно хороши? Вас никто не выбирает? Вас унижают родители, друзья? Я хочу сделать это для вас. Я сделаю это в вашу честь. Я сделаю это для людей, которых отвергли. Сегодня мы идем на это. Мы сегодня это сделаем. Я хочу погнуть эту сталь. Я сломаю эти биты, я разорву наручники. Я обещаю вам, я приложу самые серьезные усилия. Я не хочу, чтобы вы аплодировали и не поддерживали меня. Наблюдайте за мной и слушайте слова песни. Эта песня называется «Иисус жив». И сегодня я знаю, что Иисус жив. Послушайте слова песни. Она говорит об Иисусе Христе. Наблюдайте за моей борьбой. И я разорву наручники в конце. Независимо от того, получится у меня это или нет, я отдам этому все силы. И попрошу, чтобы вы встали. И я хочу, чтобы мы воскликнули громко, чтобы дьявол услышал, что Бог начал возрождение в Америке. И Он начал это прямо здесь, с нами. Это заберет все силы у Джона Джейкобса. Это самый последний раз. Нам пришлось держать его. Он был заключен в наручники офицером полиции, и он будет изнурен. Так что мы должны помочь ему разорвать эти цепи. Джон, это заберет у тебя все силы. 8-сантиметровая пластина из стали, 2 огромных телефонных справочника, множество бейсбольных бит, и затем пара стальных полицейских наручников. Я не хочу, чтобы вы аплодировали, но просто слушали эту песню. Мы не должны потерять ни секунды в этом. И он начнет, как только начнется музыка. 2 минуты 14 секунд, он должен все это сделать. Приготовьтесь. Все оставайтесь сзади, следите за летящими битами. Как только он закончит, когда песня остановится, мы будем аплодировать Иисусу. И как только эта программа закончится, мы закончим словами молитвы. Поэтому не уходите. Мы будем чтить Бога сегодня словами молитвы. И я не хочу, чтобы вы бегали на сцену так же. Вы только ушибетесь. Итак, будьте вместе с нами. Не вставайте, не выбегайте. Мы будем почитать Бога словами молитвы в конце. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1. И Джон будет готов. Все смотрите за Джоном. Не аплодируйте, пожалуйста. Просто смотрите и слушайте песню. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Handcuff.
1: Lock him down. He's doing record time. He's ahead of schedule. He's got to break these chains. Stand up and give Jesus a standing ovation.
2: Аплодируйте Иисусу. Он жив. Он жив. Иисус жив. Он сделал это быстрее, чем за 1 минуту 50 секунд. А сейчас мы закончим молитвой.
3: Rolling.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Как получить славное помазание Духа Святого? Как я могу его обрести? Мы должны омывать себя драгоценной кровью Иисуса Христа.

0: Меня зовут Джош Девани, а это моя жена Эмили. Мы с Порто Святой Люси во Флориде.
1: Мы поженились в феврале 2010 года. Перед свадьбой я начала испытывать неуверенность в себе. Я решила, что после свадьбы это ощущение пройдет само по себе, но получилось наоборот. После свадьбы я начала испытывать страх, что муж покинет меня навсегда. Меня все больше и больше терзал страх и чувство неуверенности. Дошло до того, что я собиралась ходить с ним на работу. Через 6 месяцев умер мой отец, и я потеряла почву под ногами. Я чувствовала себя очень уязвимой и напуганной. Мне надо было научиться доверять мужу, что он не изменит мне. Первый год супружеской жизни я тяжело работала над этим. Но затем я пережила еще одно потрясение.
0: Я начал увлекаться порно с самого раннего возраста. Из-за греха у меня сложилось неправильное восприятие жены. Вдобавок ко всему, я еще страдал от алкоголизма.
1: В тот вечер, когда он рассказал мне о своем тайном грехе, порнографии, я лежала на кровати опустошенной. Я вдруг вспомнила, что обещала мужу любить его и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас. Я просто повторила ему слова обета и дала знать, что не покину его. Я сказала: «Мы вместе пройдем через эту долину». Мы начали смотреть передачи «Рэмп» по воскресеньям вечером в нашем офисе. И поскольку мы не могли найти церковь, «Рэмп» стал нашим домом. Благодаря вам наш брак начал изменяться к лучшему. Мы выбросили телевизор, мы начали общаться друг с другом. Возвращаясь домой после работы, мы разговариваем, вместе молимся и читаем Библию. Мы получили чудо освобождения и изменились навсегда. Мы счастливы.
0: Тема моей нынешней проповеди — «Как обрести славное помазание Духа Святого, о котором я проповедую». Как я могу его получить? Кто из вас желает знать ответ? Кто хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, как? Вначале я скажу, что мы должны исполнить 2 требования, чтобы получить крещение Духом Святым, которое и является этим помазанием, тем самым помазанием, о котором я сегодня вам говорю. Вы понимаете? Слушайте внимательно. Первое условие — мы должны омыть себя в драгоценной крови Иисуса. Аминь. Через кровь Иисуса мы становимся достойными принять могущественный, славный, несравненный дар силы Святого Духа. В первой главе Деяний нам обещано, что мы примем силу, а уже в следующей главе Он исполнил обещанное. Вы примете силу. Силу! Я изучил тему крови Иисуса, и я сегодня проповедую о крови Иисуса. Позвольте мне поделиться самым главным, самым важным. Вы позволите мне это? Первое Петра 1:18 гласит, зная, что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Это единственное место в Библии, где кровь называют драгоценной. Сегодня мы говорим о драгоценных металлах, таких, например, как золото и серебро. Кровь очень быстро портится. Говоря же о золоте и серебре, мы можем сказать, что они не меняются, даже если упали на дно Мертвого моря. Через сотни лет, подняв их наверх, почистив их, вы обнаружите, что они не изменились, они опять будут блестеть. Мы называем их драгоценными металлами. Петр же утверждает обратное. Он говорит, нет, драгоценностью является кровь Иисуса Христа, а не золото и серебро. Мне было интересно, почему же он так сказал. А сказал он так потому, что мы не можем купить спасение подобно тому, как мы покупаем золото и серебро. Мы можем обрести спасение только через драгоценную кровь Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я много раз размышлял на эту тему, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Я проповедую множеству язычников в Индии, в Африке, а также в других регионах по всему миру. Когда я вижу, как они накрывают на стол для своих богов, то говорю им, «Боже, Ты не просишь нас приготовить Тебе трапезу, потому что Ты уже приготовил для нас трапезу ввиду наших врагов». Да, Он это уже для нас сделал. Когда я вижу, как язычники носят на спине своих тяжелых, притяжелых деревянных богов, то говорю им, «Боже, Ты говоришь, что и до старости будешь носить нас». Какая разница? Однажды, после проповеди в Индии, ко мне подошла одна женщина и спросила, «Пастор, почему вы утверждаете, что силы крови Иисуса Христа

Христа достаточно, чтобы омыть грехи всех людей, когда-либо живших на земле. Она сказала, если ваш Иисус был добрым человеком, то, возможно, Он мог омыть грехи 10 тысяч людей. Но если Он был безмерно добрым, то, может быть, Его кровь могла омыть грехи 100 тысяч человек или миллиона, но никак не всех людей, живших на планете Земля. Но именно в этом состоит секрет Евангелия Иисуса Христа. Его сила в крови. Есть сила в крови. Это потрясающе. Только кровь Иисуса Христа была драгоценной. Да, только она. Она уникальна. Она не соответствовала ни одной группе крови. Она единственная в своем роде. Почему? Я не медик, но я читал об этом в медицинских христианских журналах. Христианская медицинская наука твердит, что ребенок получает кровь от отца. Таким образом, ребенок наследует кровь от отца, а не от матери. Именно от отца, а не от матери. И следующий вопрос звучит так. Кто был отцом Иисуса Христа? У него не было земного отца. Поскольку наше спасение напрямую зависит от этого, Лука очень убедительно исследовал этот вопрос. И думаю, перед тем, как он приступил к написанию своего Евангелия, он пошел взять интервью у Марии, у матери Иисуса. «Мария», — сказал он, — «расскажи, как был зачат Иисус». И она ответила ему, «Дух Святой снизошел на меня». И тогда я зачала от Него. Именно так Он и пишет. Таким образом, когда Иисус родился, Его кровь полностью отличалась. Она была платой за наше искупление, но Он не носил ее в карманах. Она текла в Его венах. И каждый раз, когда Иисус возлагал или протягивал руки, под действием этой силы демоны убегали. Когда Он прикасался к больным или же говорил слово, люди исцелялись. И сатана, видя происходящее, решил дать Иисусу по рукам. Он решил, что остановит ноги Иисуса. И тогда он убедил злых людей распять Христа. Когда солдат, ответственный за распятие, держал огромный ящик с гвоздями, дьявол прошептал ему прямо на ухо, чтобы он выбрал самые длинные гвозди, которые у него были. Он мечтал о том, чтобы те руки больше не двигались. Но когда Иисуса распяли, потекла драгоценная кровь. Эта река начала течь. Драгоценная кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, пролилась для бунтарей, для грешников, для меня. Аллилуйя! И еще одна хорошая новость для вас заключается в том, что гвозди не смогли удержать Иисуса Христа. Он воскрес из могилы. Какой триумф!
над врагами. Он превозмог тьму, чтобы жить со святыми вовек. Иисус живой. В крови Иисуса есть сила для омовения каждого греха. Иногда меня приглашают на мирские телеканалы, чтобы я там обсуждал за круглым столом вопросы религии, вопросы веры, вопросы христианства. Выпуск передачи так и называется, тот, в котором я был, «Обсуждение религиозных вопросов». Не знаю, как они меня нашли, как они меня отыскали, но я приехал на эту передачу, и после чего они опять же меня снова пригласили. Мне это нравится, поскольку у меня немецкие корни, я люблю сражаться. На самом деле, я воин. Мы готовились к эфиру, и вот появился красный свет. Один из участников этой передачи оказался атеистом. Да, я сейчас вам дам мое определение атеизма. Вы уверены? Это интеллектуальный вандализм. У них есть баллончики с надписью «Бог мертв, Бог мертв, Бог мертв». В Германии меня кто-то спросил: «Бонки, почему ты проповедуешь о Боге? Разве ты не слышал, что Он умер? Он умер». Я ответил: «Действительно? Да, да, да». Да. Знаю, что Библия учит не отвечать глупцу на глупости его, но в тот день я не смог сдержаться. Я сказал ему: «Господин, если Иисус умер, то почему бы нам его не похоронить тогда? Давайте его похороним». И ему нечего было на это сказать. Тогда я продолжил: «Вы не можете похоронить Бога, потому что не можете найти Его труп». Я сказал: «Бог не умер, и даже сейчас Он восседает на троне. Он превыше всех. Иисус жив и будет жить вечно. Иисус будет жив всегда». Это было маленькое отступление. Но давайте возвратимся к разговору об атеизме. Мы были в эфире, когда он задел меня за живое. Он сказал: «Пастор, вы проповедуете о силе крови Иисуса». Я ответил: «Да». Он продолжил: «А у меня иное мнение по этому вопросу. По этому поводу я думаю, что в крови Иисуса Христа нет никакой силы вообще». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «Но это же так просто. Раз Иисус умер 2000 лет тому назад, человечество имело возможность испытать Его кровь в течение 2000 лет. Жизнь на земле должна была улучшиться, но нам стало только хуже. А поскольку мы точно знаем, что мир стал хуже, то нет никакой силы в крови Иисуса. Так что перестаньте об этом проповедовать». На это я ему возразил: «Господин, в нашем мире много мыла, но, тем не менее, множество людей ходят грязными». Я сказал: «Позвольте мне объяснить принцип воздействия мыла на вашу кожу. Так вот, если я грязный и стою возле мыла, вижу его, вот оно, чувствую его запах, то это автоматически не решает мою проблему. Я даже не стану автоматически чистым, если буду работать на фабрике по производству мыла.
Несмотря на то, что мыло может вам помочь, вы должны сделать свою часть, то есть взять его в руки и помыться. Возьмите мыло. И помойтесь. Аллилуйя. И тогда я продолжил. И тогда вы от радости подпрыгнете, ведь вы присоединитесь к миллионам людей, которые восклицают, поют и говорят, есть сила, чудо, настоящая сила есть в крови Агнца. Атеист сказал, «О, Бонке, когда ты говоришь, что-то излучается из тебя». Я вспомнил, что раньше встречал и других евангелистов, но они не такие, как ты. Кажется, я понимаю, в чем отличие между вами. Те были не профессионалами, а ты... Ты же... Слушай, ты настоящий специалист. Я возразил, господин, вы опять ошибаетесь. Я не являюсь профессиональным евангелистом. Просто я лично убедился, что действительно есть сила в крови Иисуса. Скажите «Аминь». Аминь. Послушайте, даже если вам не нравится моя проповедь сегодня, мне она все равно нравится. Аллилуйя. После передачи я возвращался к машине на парковку. И вдруг меня кто-то похлопал по плечу. Я оглянулся и не мог поверить своим глазам. Это был мой атеист. Он очень близко ко мне подошел и спросил, «Бонке, ты бы мог помолиться за меня?» Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот как работает Евангелие. Молюсь, чтобы каждый из нас сегодня влюбился в чистое молоко славного Евангелия Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Аллилуйя. Есть сила в крови Иисуса.

«О любви не говори, о ней все сказано», поется в известной песне. И вправду, о ней написано много разных произведений, романов, написано много картин, снято много фильмов. И, наверное, если бы не было любви, то не было бы чего-то настолько важного, такого, что можно сравнить по значимости, пожалуй, с самой жизнью. Сегодня я хотел бы поговорить о святилище, но вы спросите, ну, при чем же здесь романтическая любовь между парнем и девушкой, спросите вы. А при том, что у них есть обоюдное стремление друг к другу. Послушайте, как говорит об этом сам Господь, как Он относится к своему народу. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения

и солью не была ослена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. Но ты выброшен

стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта, и проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею. В древности на востоке у кочевых племен бытовала страшная практика. Жизнь была нелегкой, и часто приходилось выживать, а не жить. Поэтому ценились мальчики, ну, как продолжатели рода. Парни, мужчины ценились как рабочая сила и военная мощь. Девочки, девушки, если их слишком много, ну, или, например, если в семье никак не рождался мальчик как продолжатель рода, а вот только девочки и девочки, то они были, ну, чем-то вроде лишних ртов, требующих пищи. И доходило до того, что когда рождалась очередная девочка, ну, если ее считали лишней, малышку выбрасывали в песок, в пустыне на погибель. И вот здесь текст Писания повествует о том, что Бог видит народ, как вот эту малышку, брошенную на погибель, мимо которой он не прошел, а помог ей. И вот из этой малышки выросла прекрасная невеста. И, конечно же, дело закончилось свадьбой, заключением союза. И вот для того, чтобы правильно выразить свое отношение к своему народу, Бог использует метафору. Он сравнивает это отношение с романтическими чувствами, которые испытывает мужчина к женщине. Причем эта метафора, она проходит красной нитью через все Священное Писание. Ну хорошо. А что можно сказать, говоря языком все той же метафоры, как невеста относится к жениху, стремится ли она к нему? Ну, понятно, что невеста – это народ. Вот что говорит Писание по поводу того, как относились к Богу те, кого называли людьми веры или Божьими людьми. В послании к евреям в 11 главе написано про людей, стремившихся угодить Богу. Это было выражено в их стремлении к нему. Так вот, послание к евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества». Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их Богом. И Он приготовил им город. Город. Ну, вот пример того, что носят по жизни в своих сердцах люди веры. Бог называет их своими. И вот тут видно обоюдное стремление друг к другу. Жениха к невесте и невесты к жениху. Вот. И это вот, этот союз непосредственно связан с неким городом, который упомянут в Слове Божьем как обитель Бога с человеками. И что говорить, в конце концов, этот город в самом деле будет. Двое влюбленных, они обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. Послушайте из 21 главы книги «Апокалипсис». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля не будет, ибо прежнее прошло. Помните песню «Под небом голубым»?
есть город золотой.

прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, в нем травы да цветы, гуляют там животные неписанной красы. Этот город – это мечта. Это не что иное, как вот то самое место, которое Иисус Христос пообещал приготовить для всех любящих Его. Этот город ожидали с древнейших времен все, кто верил в Бога. Верные Богу люди, представленные прекрасной невестой, на которой женится Иисус Христос, они всегда стремились к Богу. Он ожидает всех, кто должны родиться и прийти к Нему во все времена. Если этого стремления нет, то этот человек не может иметь какие-то отношения с Богом. И вот когда последний, уготованный к вечной жизни, входит в этот город, Бог говорит: «Свершилось, исполнилась полнота времени, и теперь вот этот город, как написано в книге Откровения, сходит с неба, как невеста в брачном одеянии». Город Бога описан с золотыми улицами, с 12 воротами, как из чистого жемчуга. Но главное, что там царит Бог и нет смерти. Причем подсчитали площадь того места, на котором мог поместиться город. Там в видении Иоанна Богослова указаны размеры. Так вот, эта площадь почти соответствует территории самого Ханаана, в которой Господь вел евреев из египетского рабства. Да, того Ханаана, из которого они должны были прогнать языческие народы, чего, кстати, они не сделали. Так вот, город представлен в виде куба с равными сторонами, причем в длину, в ширину и в высоту тоже форма куба. Как это? Ну, наконец, вот еще услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сия скиния Бога с человеками». Вот скиния – это что? Почему город назван скинией? Что такое скиния? Вообще скиния – это палатка, шатер. Есть ли в Библии что-то такое, что связано с палаткой, предназначенной для Бога и людей? Да, есть. Однажды, когда Бог вывел своих людей из египетского рабства и заключил с ними тот самый союз, о котором так красочно написано в книге пророка Иеремии, и который мы прочитали как о брачном союзе, его еще называют Ветхим Заветом. Так вот, в то время Бог повелел Моисею соорудить вот ту самую пресловутую скинию. И сказано, зачем она была нужна. Книга Исход, 25 глава, повествует: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Скажите, а для чего нужна скиния? Это и есть святилище, палатка из кож животных, то есть скиния. Текст говорит: для того, чтобы Бог мог обитать с людьми. Вот что-то в этой палатке было такого особенного, без чего обитание Бога с людьми было невозможным. Ведь надо понимать, что грешный человек не может находиться в присутствии Бога и при этом не умереть. Поэтому вот эта палатка или скиния, она была непростая. Она предназначена как то место, где Бог являлся людям, и содержала в себе некоторые предметы, которые призваны были о чем-то важном говорить, без чего никак обойтись было невозможно. Там людям являлся Господь. Она так и называлась – скиния откровения или скиния собрания. То есть то место, куда собирался народ к Богу и где Господь открывался людям. Во-первых, грешному человеку требуется реабилитация от приговора, который несет в себе грех, распространившийся на всех людей. Поэтому общение с Всевышним могло осуществляться только через жертвоприношение. Жертва – это пропуск к Богу, и это не обсуждается. Человек должен умереть, того закон требует. Поэтому сперва заместительная жертва, потом пропуск к Богу. Вот как-то так.
Поначалу это были жертвенные животные. Затем сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который был истинной жертвой, на которого указывали те жертвенные животные, приносимые вот в той самой скинии. И важно, когда Бог предуготовил своего Сына в жертву за грех человечества, ведь Он назван Агнцем, закланным от создания мира. То есть, получается, когда Бог творил наш мир, Он приготовил в жертву своего Сына в том случае, если люди согрешат. Двое влюбленных, они обязательно встретятся, они обязательно будут вместе. Бог для этого все сделал. Итак, Сын Божий пришел в наш мир в определенное время. Он принес себя в жертву за грех на Голгофском кресте. И вот эта смерть на Голгофском кресте поделила время на до и после. Эти периоды времени назвали периодами Ветхого и Нового Заветов. До Голгофы человек приходил вместе с жертвой, и в связи с этим скиния имела все для того, чтобы эту жертву от человека принять. После прихода Иисуса на землю храма уже нет на земле. Его местонахождение меняется. Но тут надо оговориться еще. Храм-то, конечно, храм-то это хорошо. Но что, если у человека нет стремления к этому храму? Нет стремления к Богу, ведь это же важно. Поэтому, если у человека есть стремление к Богу, то, как говорит апостол Павел, Бог поселяется в сердце у этого человека. Это образно, и получается, что обиталище Бога имеет место в сердце человека, и по этой причине сердце человека и тело человека тоже названы храмом Бога. Ну, это образно. Но вернемся к палатке, к нашей скинии. Так вот, сама скиния, она располагалась во дворе, окруженном своеобразным забором, сделанным из медных столбов, на которых была растянута льняная ткань. В этом дворе перед входом в палатку стоял жертвенник всесожжений. Такое деревянное сооружение, похожее на ящик без дна, с решеткой посередине и с выступами в виде рогов по углам. Он был обложен толстым слоем меди. На этом жертвеннике постоянно сжигались жертвы. Затем после жертвенника находился небольшой бассейн с умывальниками, и только после был вход в палатку. Если в нее войти и посмотреть перед собой, то взору открывался жертвенник курений, обложенный чистым золотом. В книге Откровения дым курений, восходивший от этого жертвенника, был связан с молитвами святых людей. На этом жертвеннике поддерживалось курение, специально приготовленного для этого фимиама. Слева от него стоял семисвечник, светильник с семью лампадами, говорящий о том, что Бог есть свет. Справа от жертвенника курений, напротив семисвечника, стоял стол с хлебами предложений, на котором каждую субботу выкладывали 12 хлебов по числу колен Израилевых. Эти хлебы, они говорили о том, что Бог есть хлеб. Вот все это было условиями, без принятия которых вход к Богу был невозможен. Ведь это там, в Едеме, человек, вкусив от древа познания добра и зла, пошел не по Божьему пути, а стал сам, как Бог. Хотя, на самом деле, Господь сказал Адаму, кто он на самом деле. Прах ты, и прах возвратишься. Сатана, когда Еву искушал, об этом не предупредил. Входя к Богу, человек принимал смерть Агнца вместо своей смерти. Затем он принимал тот факт, что светом жизни является не он, не какая-то философия или мудрость мира сего, а Бог, и никак иначе. То есть он принимал его правление, его мораль, его заботу. Входя во святилище, человек принимал тот факт, что теперь Бог есть хлеб жизни,
И это от него все благо, которое есть, а не от какого-то эволюционного случая, простите. Но и это не все. За жертвенником курений находилась завеса, разделявшая скинию на два неравных помещения. То место, где находились стол с хлебами предложения, семисвечник и жертвенник курений, называлось «святое». За занавеской находилось место, которое называлось «святое святых». Вот там и находился престол Бога. Собственно, это был ковчег. Ну, ящик из дерева, обложенный чистым золотом, внутри которого находились скрижали завета, вот того самого союза, который Бог заключил со своей невестой, с народом. И всякий, кто намеревался пребывать с Богом, должен был эти заповеди принять, вступая в союз с Богом, и по-другому никак быть не могло. Бог свят. Его заповеди – это как бы основание его божественного престола, его правления. Так на этом ковчеге находилась крышка. На крышке стояли коленопреклоненно два херувима, распростершие крылья над крышкой, вот над тем местом, которое называлось престолом благодати. Да, престолом милости. На самом деле, по факту, туда, в присутствие Божие, в это святое, раз в году входил лишь первосвященник, чтобы очистить святилище от грехов всех тех людей, которые приносили за свои грехи жертвы, о чем в двух словах, пожалуй, сказать невозможно, об этом нужен отдельный разговор. Простой человек не мог даже смотреть на эти предметы, не то чтобы прикасаться к ним из страха смерти. Любая проявленная вольность по отношению к этим предметам наказывалась Богом смертью. Это не просто предметы, это святыня. Переносить, устанавливать эти посвященные предметы должны были специально посвященные на это люди и никто другой. Так возникает вопрос. Когда же тогда грешный человек входил в присутствие Бога? Да, он входил к нему верой. Пока вопрос греха не решен, доступ к Богу лежит через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вместе с первосвященником в день очищений все верующие люди приходили к скинии собрания и ожидали, когда священник, принеся в жертву козла за грехи людей, пойдет в присутствие Божие, чтобы очистить людей и святилище от грехов их. При этом к одежде священника были пришиты бубенцы, позвякивание которых было слышно за пределами скинии. Так люди, находясь за скинией, знали точно о том, что происходило внутри, во святом святых, когда туда входил священник. Входил он туда с кадильницей и с кровью жертвенного животного и ходатайствовал за кающихся людей. И если кто-то не принес жертву за грех и не покаялся, то грехи этого человека оставались на нем со всеми вытекающими из этого последствиями, конец которых заканчивался не в царстве Бога, а на кладбище. Все то, что происходило в палатке, в этой скинии собрания, было прямой иллюстрацией того, куда девается грех. Так как весь Израиль в то время жил в палатках, то и Господь приказал поставить ему палатку. Позже, когда евреи вошли в Ханаан и окрепли, там царь Давид посчитал нехорошим, что люди живут уже в каменных домах, а Бог по-прежнему в палатке. И по Божьему благословению он задумал построить каменный храм. Правда, эту идею пришлось воплотить его сыну Соломону. Храм был построен по образцу той скинии, только масштабнее в размерах.
располагался он на Храмовой горе в Иерусалиме, на той самой горе, где патриарх Авраам в свое время призван был принести в жертву своего сына Исаака, и где Господь удержал его руку с ножом и усмотрел другую жертву. Вы же помните уже эту историю из Ветхого Завета. И вот в момент смерти Иисуса Христа на кресте произошло землетрясение, и завеса в храме, отделявшая святое от святого святых, разодралась сверху вниз. Не наоборот, не снизу вверх, чтобы никто не подумал, что это люди ее разодрали. Это говорило о том, что открыт доступ к престолу Бога. Хорошо, а что же стало с земным храмом? В 70-м году нашей эры храм был окончательно разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита. А что после? Что обиталище Бога осталось только в сердце человека? Подождите, не торопитесь. Вот что говорит Священное Писание. Описав строение скинии, автор послания к евреям пишет. 9 глава. «Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище, которое на небе. Как же теперь нам туда войти, если это святилище на небесах? Точно так же, верой, есть истинная скиния, то есть храм, святилище, место, где обитает Бог. И Иисус нам открыл туда путь. На небесах есть храм. Написано, что не такого устроения, и что-то в нем исправлено. Что? Ну, понятно же, что. Ведь теперь-то принесена истинная жертва. В небесном храме нет жертвенников всесожжений, как нет жертвоприношений животных и всего того, что с ними было связано. Затем первосвященник, он же был грешным человеком, а теперь Иисус, который праведник, который бессмертен, он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он не умирает в присутствии Бога Отца. И бубенчики не нужны для того, чтобы мы знали, что происходит в святилище. Их заменяет вера людей. Мы призваны во Христа верить. Верить в Его служение, которое Он там совершает для тех, кто принял Его верой. Этот храм ожидает того момента, когда в него войдет последний спасаемый человек. Тогда символика жертвоприношения уже не нужна. Остается только обитель Бога с человеками. Почему город Небесный Иерусалим имеет форму куба? Да потому что святое святых. Вот то отделение храма, где открывался Господь, тоже имело форму правильного куба. Это символ совершенства. Только туда можно войти верой. И никак иначе невозможно из-за греха. А тогда, когда вопрос греха будет решен, мы войдем туда не только верой, но и душой, и телом, и всем естеством. Двое влюбленных обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. В одном спиричуэле поется: «Хочешь, мой друг, туда, где печали нет?»

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Гленроузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня, и это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же и очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека.
Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно полмиллиарда звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию. Это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха.
И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал, с самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал, да появится суша. Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующей температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что
нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда, сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы, кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовые плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость. Мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньшее, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода, Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживается семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможным.
Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном красном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало.
Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог, но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, и перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на Земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что 7 дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Джейми Грейс.

Привет, это Джейми Грейс. Добро пожаловать. Я очень рада быть здесь и также рада, что вы нас смотрите. Следующие полчаса будут просто замечательны. Пение, беседы и так далее. Надеюсь, вы будете смотреть. Следующая песня называется «С тобой».

Песня, которую вы только что слышали, называлась «Приди ко мне». В ее основании лежит Матфея 11:28, где сказано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это говорит Иисус. Он стоит и говорит: «Идите ко мне, когда вам трудно, и я дам вам покой». В те времена, когда мы обескуражены, раздражены, смущены, мы можем идти к Иисусу, и Он понесет это бремя за нас. К сожалению, понадобилось время, пока я поняла, что Иисус всегда рядом со мной в трудные времена. Когда мне было 11, мне поставили диагноз — синдром Туретта. Я была уверена, что Бог меня больше не любит, что Иисус обо мне больше не заботится. Это было довольно трудное время, потому что я просто не понимала, куда катится жизнь, почему я должна проходить через все эти сложности. Но в это время я научилась тому, что такое доверие и вера. Я научилась тому, как зависеть от Бога, даже в самые сложные времена, как взять эту боль и отдать Ему, чтобы больше ее уже не носить. К счастью, мои родители, сестра и другие люди в церкви были рядом, чтобы донести это послание для меня. Я должна была найти искру, которая бы разожгла мои отношения с Иисусом, которые уже были у меня. В то же время я увлеклась музыкой. Я начала играть на барабанах, когда мне было примерно 13 лет. Потом я занялась гитарой, бас-гитарой, клавишными, гавайской гитарой, а теперь еще и банджо. На следующий год будет скрипка. Это странно, потому что вначале я хотела просто играть на каком-то инструменте, чтобы занять мозг и отвлечься от того, что происходило в жизни. Но Бог использовал песни, которые я писала и исполняла, чтобы служить другим людям и их жизням. Это очень смиряющее переживание. Я так рада этой возможности. Следующая песня, которую вы услышите, называется «Веди». Это веселая песня, где говорится: «Боже, я хочу, чтобы ты вел меня, а я буду следовать за тобой, потому что иначе все земное затянет меня».

Хочу поблагодарить вас за то, что были со мной и слушали песни. Это здорово. Мне было весело, надеюсь, вам тоже. Дайте мне знать, что вы думаете об этом. Вы можете найти меня в Твиттере, Фейсбуке, на Ютубе, на всех этих интересных сайтах. Вы также можете зайти на мой официальный сайт. Там есть расписание туров, музыка. И там вы можете рассказать мне, что вы думаете о моем шоу. Также на сайте есть веселый магазинчик. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вам понравится и последняя песня под названием «Держи меня».

Приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что Христос отменил закон? Я такое слышал много раз. И действительно, это важный вопрос, и многих христиан он волнует, и многие христиане копья ломают вокруг этого вопроса. Должен ли христианин быть ограничен рамками каких-то заповедей, или обновленное его сердце теперь делает только добро, и обращенный ко Христу человек теперь уже настолько свят и настолько чист, что ему не нужно никаких ограничений, чтобы он ни сделал, все будет правильно, все будет хорошо. Но вообще тема закона, она, да, непростая для христиан. Тем более, что для многих людей само понятие закон ни с чем не ассоциируется, кроме осуждения, наказания, несвободы. То есть понятие закона для многих людей омрачено какими-то не очень позитивными ассоциациями. Но библейское учение об отношении Христа и закона открывает другую сторону этого вопроса – радостную, светлую, несущую надежду. В книге Левит, в 18 главе, мы читаем такие слова. «Соблюдайте постановления мои, говорит Господь, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Вот эта вот последняя фраза «я Господь» – это как печать. Вы чувствуете? Он что-то говорит, а потом говорит «я Господь». То есть «я своим именем это подтверждаю», говорит Всевышний, что если человек будет соблюдать мои законы, будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, он этим будет жив. Ну, действительно, христианское богословие и многие богословы, они с этим согласны. Если бы человек мог жить в гармонии с законом Божьим, он был бы совершенен. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Нарушение закона – это грех. Нарушение закона Божьего – это грех. Если человек будет жить по заповедям Божьим, по законам Божьим, не грешить ни в уме своем, ни в душе своей, ни эмоциями своими, ни поступками своими – это совершенный человек, и он будет иметь большое благословение от Бога, потому что не будет делать греха в своей жизни. Это правда. И в Новом Завете к этому добавлено. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Мы знаем, что закон свят, что заповедь свята, праведна и добра. И тот, кто ее принимает, тот

принимает частичку Божьей праведности. Ну, это учение Священного Писания. Однако, мы с вами понимаем, что, находясь в том состоянии, в каком находится человек сейчас, я имею в виду после грехопадения, я имею в виду, что грех сейчас живет в нашей природе. Мы отдаем себе отчет в том, что человек не в состоянии жить в полной гармонии с законом Божьим. И это тоже правда. Вот обратите, например, внимание на то, как высоко планка Божьего закона, как высоко она поднята. Однажды Иисуса Христа спросили, что написано в законе. И вот в Евангелии от Луки, в 10 главе, записан его ответ, как он понимал сущность Божьего закона и всех его заповедей. Луки 10, 27. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоими, ближнего твоего, как самого себя». Вот буквально минуту назад я говорил о том, что если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом, и как здесь сказано, в сердце своем, в чувствах, в эмоциях своих, если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом в душе своей, то есть в своих мыслях, в своих переживаниях, в разуме своем, в силе, которая есть у него, то есть в поступках своих, то что? Был бы закон исполнен, человек был бы совершенен. И Иисус говорит, что именно этого, такой полноты гармонии с волей Божьей, Господь и ожидает от человека. Он бы хотел, чтобы человек именно так и жил. Но насколько же высока эта планка, дорогие друзья? Вот когда я прочитал эти слова, любовь к Богу, всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей силами, всей крепостью своей, а ближнего, помните продолжение, любовь к ближнему, как к самому себе. Но кто из нас способен на это в полной мере? Как много стоит за этими словами. Тут послушание воли Всевышнего от всего сердца. Уважение, такт, доброжелательность в отношениях с любым человеком. Легко ли? Легко ли, я спрашиваю, повиноваться такому закону? Но нельзя и упустить из внимания, насколько строго отношение Библии к нарушению Божьего закона. Вот апостол Иаков, вторая глава его послания, он здесь записал такие слова, 10 текст. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем». Ну вот, дорогие друзья, получается, что нет никого, кто не был бы не виновен перед Божьим законом. Слушая все это, прочитав все эти библейские тексты, говорящие о святости закона, о его требованиях, о том, как строго Бог относится к его нарушению. Нарушил что-то одно, это значит, что ты виновен уже перед всем остальным законом. Легко прийти к выводу, что нет ни одного человека, кто не был бы виноват в нарушении, в преступлении Божьего закона. И это правда, и Священное Писание это подтверждает. Апостол Павел восклицает немного с переживанием таким, с даже таким горем немного восклицает, что мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И нет ни одного человека, который мог бы жить в гармонии и в согласии с законом Божьим. И даже более того, знаменитые слова апостола Павла, они записаны в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, чего хочу делать, я не делаю, говорит апостол Павел, не могу. А вот злое, чего не хочу делать, делаю». И
И помните, как он там восклицает, кто читал, тот может вспомнить. «Бедный я человек. Умом своим я понимаю, что хорошо, а что плохо. А вот на практике меня так влечет к тому, что я сам это осуждаю. Но так к этому влечет, что иногда невозможно сдержать порывы своих эмоций, порывы желаний или чувств». Да, человек не может жить в гармонии с законом Бога. Причина в том, что человек грешник. Природа, сама природа человека противится порой заповедям Всевышнего. Желания, чувства, живущие в нашем теле, они не дают повиноваться заповедям Бога в полной мере. И есть обратная сторона этой медали. Когда мы не можем повиноваться заповедям Бога в полной мере, они не могут нам дать благословение и жизнь. А вот сам по себе закон не в состоянии нас изменить. И если я приложу массу усилий и все-таки возьму какие-то заповеди из Божьего закона и буду их твердо держаться, все равно мое сердце не изменится. Каким оно было грешным и испорченным, таким оно и останется. Сам по себе закон и само по себе соблюдение Божьего закона не может изменить сердце человека, природу, натуру человека изменить не может. Могут измениться какие-то привычки, может измениться поведение человека, а вот здесь, прошу прощения, в сердце, внутри перемены может и не произойти. И если не будет дана особая благодать Божия, и не произойдет. Вот Иисус, он рассказал притчу, которая проиллюстрировал вот это странное для многих ушей понятие. Поступки в жизни человека могут быть правильными, в согласии с какими-то положениями закона, формально законными. А вот сердце может оставаться неправедным. Это притча о мытаре и фарисее. Однажды фарисей – это учитель народа израильского. Фарисеи были уважаемые люди. В их руках была определенная власть среди Божьего народа, среди израильтян. И вот Иисус рассказывает, как один фарисей пришел в храм. Он гордо прошествовал вперед и начал молиться. Обратившись к Богу, он произнес такие слова: «Господи, я благодарен Тебе». А дальше послушайте, за что благодарен. «Благодарю Тебя за то, что я не похож на других людей. Я приношу пожертвования, я совершаю дела благотворительности, я молюсь регулярно, я все праздники соблюдаю». Наверное, Иисус многого не говорил. Наверное, в реальности, если Господь видел когда-то такую картину, я думаю, что этот человек, фарисей, мог еще многое что прибавить к этому списку. «Итак, спасибо тебе, Господи, я не такой, как все люди, я лучше их. Я много хорошего, правильного, прекрасного делаю». И в конце он заметил, у входа в храм стоял мытарь, сборщик налогов, и добавил: «Я благодарю тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Но мы все чувствуем высокомерие, гордость, которая сквозит в этих словах. И кто-то подметил, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Не может быть ничего более далекого от подлинного христианского благочестия, чем гордость своим благочестием. Вот эта вот гордость своим благочестием, вот это превознесение, превозношение над кем-то другим, потому что ты поступаешь правильнее, говорит о том, что при правильных поступках сердце может оставаться испорченным. Но был в этой притче еще один человек, еще один персонаж. Вот он стоял, вот этот фарисей, у дверей храма, поодаль,
И Иисус говорит, что он, только лишь ударяя себя в грудь, молил об одном: «Господи, помилуй меня, грешника. Мои поступки нехорошие, я поэтому прошу прощения», — говорит этот фарисей. «Прошу прощения», — говорит этот мытарь. Иисус в конце сказал, что мытарь пошел более оправданным, то есть более принятым Богом, более прощенным, чем фарисей. Итак, при правильных поступках сердце бывает неправильным. И это сердце бывает неправым. Это говорит о том, что сам по себе закон и соблюдение Божьего закона не в состоянии изменить природу человека, не в состоянии изменить человеческое сердце. И вот что я еще вам скажу. Есть еще более удручающее, что ли, звено в этой цепи моих рассуждений. В послании к римлянам в 6 главе апостол Павел провозглашает, что возмездие за грех, возмездие вот за эту испорченность человеческого сердца, лучше давайте скажем, не просто возмездие, а следствие, окончание вот этой истории испорченного человеческого сердца – это гибель, это смерть. В оригинале этот текст звучит так: «Возмездие за грех – смерть». Это наказание. И более того, друзья, Священное Писание говорит, что смерть грешника – это проклятие попранного и нарушенного закона. Грешник проклят и обречен на смерть вот этим законом. Хотя изначально, я очень хочу, чтобы вы это усвоили и поняли, и услышали. Изначально. И библейские тексты, которые мы прочитали в самом начале, подтверждают это. Изначально закон Божий был дан для того, чтобы приносить благословение человеку. Но именно по причине испорченности сердца человеческого, по причине того, что человек не может жить в гармонии с этим законом, закон проклинает грешника. И вступает в действие принцип возмездия за грех – смерть. Есть ли какой-то выход? В послании апостола Павла к Галатам записаны такие слова. И, конечно же, Евангелие, вы знаете, как Евангелие переводится с греческого языка? Евангелие – это греческое слово. Благая весть. Есть хорошая новость. Наконец-то я перехожу от каких-то удручающих, может быть, истин библейских, которые нас смущают и пугают немного. Я перехожу теперь к Евангелию. Я перехожу к благой вести. Послание Галатам, 13 глава, 13 стих. «Христос искупил нас». Христос искупил нас от клятвы закона. Искупил нас, другими словами, давайте скажем, освободил от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Христос принял на себя всю тяжесть проклятия, попранного, нарушенного закона. Бог говорит, что любит людей. Так неужели, дорогие друзья, ради этой любви Бог не мог отменить, хотя бы на время, отменить ту часть закона, которая проклинает преступника смертью, в которой прописано «за грех – смерть». Ну, взял бы и отменил. Он же говорит, что любит нас. А почему-то Бог так не может поступить. Бог так не поступает, потому что его закон – это отражение его собственной неизменности. Его закон – это отражение его собственного постоянства и непоколебимости. Даже образно это выражается. Когда Бог дал 10 заповедей Моисею, они были начертаны его собственным перстом на камне, на том, что
всегда обозначало, в любой культуре обозначает твердость, постоянство, непоколебимость и вечность. Итак, закон Божий не мог быть отменен, он не мог быть изменен даже ради той любви, которую Бог питает к человеку, грешному и заблудшему. Так что же он сделал? Он принял на себя. Он принял на себя возмездие, которого требовал закон, полный решимости спасти грешника, Господь его наказание берет на себя. В Израиле был обряд. Этот обряд был связан с освобождением от греха. И, конечно же, этот обряд, как и все законы, связанные с храмовым служением, со служением вначале в скинии собрания, потом в храме, был установлен Богом. Этот ритуал был установлен Богом. Когда человек осознавал, что он сделал грех. Грех должен восприниматься нами сегодня так же, как он воспринимался и в те времена. Грех – это что-то, что нарушает связь с Богом. Израильтянин, он понимал, что у него есть связь с Богом, потому что он входит с ним в завет, в союз. Вот он израильтянин, он часть народа, у которого с Богом союз, завет. И когда он делал грех, когда он нарушал какую-то часть Божьего закона, то вот этот завет, вот этот союз, его союз с Богом, он под угрозой оказывался. Потому что Бог, он, таково учение Священного Писания, он грех не терпит, и грех, он может стать причиной разрыва отношений между Богом и человеком. Так вот, когда человек осознавал, что он согрешил, и его отношения с Богом под угрозой, он должен был взять животное. Как правило, это был агнец. Этот агнец, он должен был быть без порока, в Священном Писании так сказано, имеется в виду, он не должен, у него не должно было быть каких-то переломов, он не должен был быть слепым или глухим, он должен был быть здоровым, здоровым животным. Так вот, он брал этого агнца и шел с ним к дверям храма. К дверям храма или к дверям скинии собрания, и там в присутствии священника он ставил этого ягненка, полагал на него руку ему на голову и исповедовал свой грех. Это выглядело всегда одинаково, и сейчас это выглядит точно так же. Исповедь – это признание. Это когда человек, обращаясь к Богу, говорит: «Всевышний, ты меня видел. Ты видел, когда я сделал ошибку. Ты видел, когда я согрешил. Я признаю за собой вину. И я прошу меня простить». И вот когда человек исповедовал свой грех, свое преступление, возложив руку на голову агнца, грех с него переходил на этого животного. И после он собственными руками должен был заколоть это животное. И пролившаяся кровь, пролитая кровь, текла для искупления и очищения греха, который сделал человек. Но дело в том, что эти животные жертвенные, сегодня мы не приносим этих жертв, мы всего этого не делаем, они были символом. Каждый ягненок, каждое жертвенное животное, принесенное в храме или в скинии собрания, указывали на жертву, которую в будущем должен был принести Мессия. И когда он пришел, он это осуществил. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Это я только что процитировал 8 главу послания к римлянам. Для Бога грех и грешник – это не одно и то же. Бог ненавидит грех,
но любит грешника. Так любит грешника и так возлюбил мир, что захотел спасти его любой ценой. Вместе с тем, Бог так ненавидит грех, что захотел осудить его любой ценой. Но грех и грешник, мы, это вещи, которые связаны друг с другом, и разорвать которые ведь невозможно. Как ему это удалось? О, бездна премудрости Божьей, как восклицает Священное Писание. Он совершил суд над преступлением, не приводя на суд преступника. Грех осужден на Голгофе, а грешник? В послании апостола Павла к Ефесянам в 4 главе в 32 тексте сказано: «Бог во Христе простил нас». Когда мы смотрим на Голгофу, мы кое-что там видим. Каждый из нас, взирая на Голгофу, может увидеть, какая высокая цена уплачена за наши преступления. И глядя на Голгофу, я осознаваю, что там Сын Божий страдал, и за наши грехи мы можем покаяться и получить прощение. Когда израильский народ странствовал по пустыне в течение 40 лет, однажды он испытал на себе нашествие змей. Где бы ни оказывался израильтянин, ложился он в своей палатке спать, выходил на улицу, шел за водой. Эти змеи преследовали, ими все кишело. И многие ужаленные погибали. И когда люди возопили к Богу, Бог обратился к Моисею и сказал, что он должен изваять змея из меди. И он должен этого змея прибить к шесту и поднять медного змея посреди израильского стана. И для того, чтобы человек, ужаленный змеей, мог исцелиться и почувствовать силу Божию, которая прикоснулась бы к нему и исцелила, и спасла бы его, он должен был взглянуть на медного змея. Если он находился где-то на окраине стана, он должен был смотреть в середину. Если он находился поблизости, ему достаточно было поднять глаза. Может быть, некоторых приносили на руках и головы им поворачивали, чтобы они смотрели на этого медного змея. Но в Священном Писании сказано, что всякий, кто на него смотрел, исцелялся. На Христа мы можем смотреть глазами нашей веры. Что мы там видим? Что мы видим, когда смотрим на Голгофу? Я вижу там себя. Я вижу цену моих поступков. Я вижу цену моих ошибок. Но вот, что при этом самое прекрасное. Я не чувствую осуждения. Я чувствую надежду и прощение, которое мне предлагает Бог. И любой из нас, и вы, дорогие зрители, вы тоже можете, взглянув на Голгофу, увидеть там цену своих собственных грехов и преступлений. Да, это так, Христос умер из-за вас, но говорится это и проповедуется не в осуждение, а чтобы каждый верующий во Христа мог иметь прощение грехов и жизнь вечную.

0: Здравствуйте. Острый инфаркт и блокировка подачи кислорода в мозг. Марк Мору умер после тренировки в зале. Семья считает, что есть лишь одна причина, почему сегодня он жив. Бог дал ему второй шанс.
1: 8 марта 2021 год, 5:15 утра. Пастор Марк Морроу пошел в тренажерный зал. На беговой дорожке он показал свой самый лучший результат со времен школы. А через несколько минут был мертв. Я приехал к залу и увидел скорую, медиков. Единственное, что я понял, у моего отца случился приступ, и он потерял сознание. Это все, что я знал. Медики 6 раз давали разряд, чтобы у Марка появился пульс. Парамедик бил отца в грудь со всей силы, пытаясь заставить его сердце забиться. Но к тому моменту он уже покинул нас. Я был рядом, но ничего не мог поделать. Он умирал там, прямо на полу. Сердце Марка билось медленно, а мозг погибал от удушья. Он 33 минуты провел без кислорода. По дороге в больницу его сердце останавливалось 2 раза. Он лежал на операционном столе, глаза были широко открыты. В нем не было жизни. Это ужасное зрелище. Медики запустили сердце Марка, но не более. Они отправили его в травматологический центр, который находился в 30 километрах. Это был тяжелый момент. Мы думали, что видим отца последний раз. Лэндон и его мама Пэм поспешили в больницу, не переставая молиться.
0: Тогда это было.

0: дал нам правду.
1: Наш папа даже, если и очнется, уже не будет таким, как прежде. Эту правду тяжело было слушать. На следующий день, 9 марта, у Марка был день рождения. Ему исполнилось 58, но он был едва жив. Тем временем, его семья взывала к Богу.
2: Дух Святой обратился ко мне и сказал: «Просто стой». Я знала, что если буду стоять на том, что Бог исцеляет, что Он контролирует все, что мне не нужно переживать о том, что у меня нет слов для молитвы, потому что все будет хорошо.
0: С того момента мы решили, что будем верить в то, что Бог исцелит моего отца. Бог вернет его нам. И все будет хорошо. Моя мама задавала в этом тон. Возле больницы собрались люди, которые начали возносить голоса в поклонении. Другие же молились за своего пастора по домам. Мы видели веру людей в нашей церкви. Это утешило нас и помогло укрепиться в вере. Мы сказали: «Боже, ты можешь сделать это». Люди продолжали молиться. Через 3 дня после приступа доктор позволил родным Марка увидеть его. Неожиданно для многих Марк открыл глаза.
2: Это было как воскрешение Лазаря. В тот момент я поняла, что муж вернется. Это был чудесный момент, наполненный надеждой. Мы продолжили молиться и просить Бога о его полном исцелении.
0: 14 марта церковь Кроссуок готовилась к утреннему поклонению. И тогда Пэм поделилась с ними новостями, которых никто не ожидал.
2: Я знаю, что все в церкви хотят увидеть Марка. Он взял бумагу и ручку. С их помощью он общается со мной. Первое, что он написал мне, что случилось со мной. Я рассказала ему о том, что произошло. И он ответил: «Похоже, Бог еще не закончил работать со мной. Ему не терпится пообщаться с вами. Поздоровайся, Марк».
0: В то утро Марк уже смотрел прямую трансляцию из церкви. А днем врачи сообщили ему невероятную новость. У Марка не было следов повреждения мозга и сердца, и все надеялись на полное выздоровление. Он был в полном порядке, полностью здоров.
2: Это могло произойти лишь благодаря исцеляющему прикосновению Бога.
0: А 17 марта, меньше чем через 10 дней после смертельного инфаркта, Марка выписали домой.
2: Слава Богу!
0: Перед тем, как его выписали, врач реанимации посмотрел в глаза моему отцу и сказал: «Вы чудо!»
2: Он с нами. Все хорошо.
0: Когда я смотрю видео, которое снимали, когда моя жена, дети и церковь молились за меня, то вижу, что Иисус услышал их. Он исцелил меня. Это соответствует тем историям исцеления, что мы видим в Библии. Всего несколько недель спустя Марк снова встал за кафедру, чтобы поделиться своей историей. Ваша надежда здесь. Все хотят услышать эту историю. Это чудо. Бог исцелил тебя. Если Он исцелил тебя, то сможет исцелить и нас. Ты помолишься за нас? Мы начали проводить вечера исцелений в нашей церкви. Люди приходят в воскресенье вечером, и мы поклоняемся Иисусу, возлагаем руки на больных, чтобы исцелиться. Марк должен был погибнуть или получить сильнейшую травму мозга. Но в день нашей встречи
1: он закончил подготовку документов для защиты докторской. Сегодня он благодарен Богу, что может быть со своей семьей и церковью. Он даже вернулся к тренировкам. Он хочет, чтобы все знали, почему. Бог еще не закончил работать со мной. У него есть планы для меня. Он дал мне второй шанс. Он любит являть свою силу в нашей жизни.
2: Бог воскресил моего мужа из мертвых, чтобы он смог закончить работу, которую Бог ему дал. И это прекрасно.
1: Отец.

0: принял тот факт, что у Бога есть нечто большее для него и хочет использовать это время по максимуму. Он исцелил меня от болезни сердца и позволил мне продолжать касаться сердец других людей.
1: Удивительная история, вне всяких сомнений. Сила молитвы меняет все. Бог призывает нас молиться. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он говорит: продолжайте делать это, продолжайте. Он слышит наши молитвы, особенно когда мы объединяемся. Мы хотим помолиться с вами о вас. Но для начала я поделюсь с вами еще одним свидетельством. Нам пишет Сью из Теннесси, которая терпела ужасную боль из-за туннельного синдрома и артрита в правой руке. Целый год она ничего не могла этой рукой брать. Однажды Сью смотрела в клубе 700 сегмент с молитвой. Эндрю сказал: «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке, из-за чего вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас сейчас». Сью приняла это слово, и боль сразу же ушла. Она начала плакать уже не от боли, а от радости. Мы радуемся с вами, Сью. Какая чудесная история.
0: Да, Сью, спасибо, что сообщили нам. Вот еще одно свидетельство. 3 года назад Луэлла из Ньюпорт-Ричи стригла кусты и укусила какое-то насекомое. Место укуса не давало ей покоя. Оно воспалялось, изудело. Врач перепробовал различные антибиотики и крема. Ничего не помогло. Вскоре врач предложил сделать операцию, но Луэлла отказалась, веря, что ее исцелит Бог. Весной этого года женщина смотрела клуб 700 и услышала, как Терри сказала: «У кого-то из вас из-за укуса насекомого возникла странная проблема. Бог исцеляет вас. Он убирает укус и все последствия от него. К вам вернется энергия, здоровье и хорошее самочувствие». Луэлла приняла это слово и полностью исцелилась.
1: Слава Господу!
0: Это чудесно. Спасибо, что делитесь с нами своими свидетельствами. Вы слышали, как жена Марка сказала, что Дух Святой сказал ей стоять? Иногда, когда мы молимся в отчаянной ситуации, как та семья, нам кажется, что у нас не осталось слов для молитвы. И нам остается лишь стоять. В Ефесянам 6 сказано, что мы стоим, когда облекаемся во всеоружие Божье. Мы используем щит веры, броню праведности, пояс истины, шлем спасения, меч Духа, обувь благовествования. Для чего? Чтобы стоять. Когда мы стоим, мы оказываемся в положении власти. Как чудесно стоять на коленях, отдавая себя Отцу. Это важно. Когда мы стоим, то признаем власть Иисуса Христа на исцеление. Мы будем стоять сегодня с вами. Давайте молиться, какой бы ни была ваша нужда. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы приходим во имя Его. Господь, нас смотрят люди, которые находятся в отчаянной ситуации. Они переживают боль, кризис. Ты знаешь их нужды. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой двигался в их жизни во имя Иисуса. Вы ощущаете острую мигрень. Мигрень мучит вас уже много лет. У вас сейчас вы переживаете кризис. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Он отвечает на ваши молитвы. Спасибо, Господь. Терри.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с сосудами. Проблема не в головной боли. У вас проблема с венами. Вы ощущаете острую боль, и она тревожит вас ежедневно. Иногда вы даже просыпаетесь по ночам. Бог исцеляет вас сейчас. От колен и далее. Боль уйдет. Кровообращение станет нормальным и будет таким до конца вашей жизни. Сегодня ваш день. Поднимите руки и начните благодарить Господа.
0: Да, хорошие новости для тех, кто страдает от головокружения. Даже сегодня вам приходилось держаться за что-то, чтобы подняться. Вы ощущали головокружение. Вы не знаете, в чем причина. Вы исцелены. Бог исцеляет во имя Иисуса.
1: У кого-то проблемы с легкими. Они очищаются сейчас во имя Иисуса. То, что мешало им дышать, ушло во имя Иисуса. Боль покидает вас. Вы будете здоровы. У кого-то тинитус, постоянный звон в ушах. Он уходит во имя Иисуса. Вы освобождаетесь от этого.
0: Возможно, это мать и сын или бабушка и внук, которые смотрят нас. Вы молитесь о финансах для колледжа. Это тревожит вас.

0: Бог слышит ваши молитвы. Он ответит вам. Господь, спасибо, что ты не только исцеляешь физически, но и даешь финансы. Отче, ты также помогаешь тем, кто страдает от бремени зависимости, у кого-то серьезное пищевое расстройство. Вы говорите Господу: «Я не могу справиться с этим». Он поможет вам. Он любит вас. Спасибо, Господь. Кроме того, есть человек, который попал в автомобильную аварию. Вы отделались относительно легко, но появились проблемы с шеей. Это тревожит вас. Вы чувствуете острую боль. Господь исцеляет вас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы стоим, Бог Отец, во власти Иисуса. И сегодня мы провозглашаем, что не позволим врагу угнетать нас в духе. Мы воины Твоей армии, Господь. И мы будем воевать. Мы благодарим Тебя за победу. Во имя Господа нашего Иисуса. Аминь.
1: Изнасилована в 14. Мишель захотела все изменить и больше никогда не чувствовать себя бессильной. Она превратилась из добычи в хищника. К 16 годам у Мишель было более 50 сексуальных партнеров, и это число увеличивалось. Я решила, что буду не жертвой, а хищницей. Помню, как в 16 лет число сексуальных партнеров продолжало расти и перевалило за 50.
0: Когда-то Мишель была милой девочкой, которая ходила в церковь, но ее жизнь изменилась в 6 лет, когда ее родители развелись. Мишель отчаянно молилась о том, чтобы Бог снова сделал все как раньше.
1: Я знала, что Он Бог, который творит чудеса. Я знала, что если помолиться, то Он ответит на твою молитву. Я не понимала, почему мне Он не отвечает. Он мог сделать так, чтобы мама и папа снова сошлись, но не делал этого. Я чувствовала себя очень беспомощной.
0: Однажды ее растлил старший мальчик, которому она доверяла.
1: Я знала, что это неправильно. Я смотрела на себя и воспринимала себя грязной. Мне начало казаться, что Бог все больше и больше отдаляется от меня, потому что Он разочаровался во мне.
0: Смятение и безнадежность переросли в гнев, и Мишель начала устраивать истерики. Она начала пить, курить марихуану и флиртовать с парнями. В 14 ее изнасиловали, и девушка решила изменить все. Она поклялась, что больше не будет бессильной.
1: Я начала превращаться в хищницу. Я смотрела на мужчин, как на тех, кем можно воспользоваться, кого можно завоевать. Я хотела, чтобы они влюблялись в меня и чувствовали то, что чувствовала я в прошлом. Внимание стало для меня настоящим наркотиком, сильнее, чем все другие.
0: В 17 лет Мишель забеременела. Она решила вернуться в церковь, чтобы привести жизнь в порядок. Но там она поняла, что ничего не сможет изменить.
1: В церкви все было идеальным. Все были очень счастливыми. Я думала, что там мне нет места. Я пыталась стать лучше и думала, что, посещая церковь, становлюсь хорошей.
0: Зависимость от секса и наркотиков стали сильнее ее добрых намерений. Она продолжала пить, принимать наркотики и использовать мужчин.
1: Я называла себя не сексуально зависимой, а нимфоманкой. Я называла себя не наркоманкой или алкозависимой, а любительницей повеселиться. Я не знала, что это проблема.
0: Беспорядочные половые отношения, неудачные браки, безработица, множество абортов, двое детей. Мишель поняла, что ее жизнь полностью вышла из-под контроля. Она решила, что нужно что-то менять, и в качестве подарка на 30-летие записалась на христианский женский ретрит.
1: Я хотела измениться, поэтому поехала туда. Я пыталась выбраться из зависимостей. Я думала, что я здесь, я должна сама себя вытянуть из этого всего.
0: На ретрит Мишель приехала с опозданием на день и пьяной. Она думала, что ее будут осуждать, однако все внимательно слушали, когда она рассказывала свою историю.
1: Вместо того, чтобы посмотреть на меня сверху, все поднялись и подошли ко мне. Они возлагали руки, молились за меня. Они молились за ребенка, которого не стало из-за аборта, который я сделала 12 дней назад. За моих сыновей, за наше будущее. Это было так странно. Они касались меня, являли мне любовь, верили в меня даже после всех тех ужасных вещей, что я сделала. И знаете, это так удивило меня. Это было просто невероятно.
0: Эта любовь смягчила сердце Мишель. Через неделю женщина начала христианскую программу реабилитации. Она начала разбираться с гневом и зависимостями. На 4-м месяце программы Мишель нашла нечто неожиданное.
1: Господь показал мне, что мне нечего предложить ему, кроме себя самой. Это было неприятно, ведь я считала, что кое-чего достигла. Кроме того, я поняла, что не являюсь хорошим человеком. Он знал обо всем, что было у меня, и все равно простил меня. И когда я приняла его прощение, я наконец-то поняла, что такое любовь.
0: Вскоре Мишель приняла Христа как Спасителя. Она перестала принимать наркотики и пить, и решила сосредоточиться на том, чтобы угодить самой важной личности в ее жизни – Богу.
1: Мне было стыдно от того, кем я стала. Я была зла на себя за свой выбор. Я больше не хотела быть искусительницей, блудницей. Я хотела быть другой. Он показал мне, как очистить мысли и чувства к другим людям, чтобы смотреть на мужчин как на братьев, а не как на сексуальные предметы. Он показал мне, как быть благочестивой женщиной. Он полностью изменил мою жизнь.
0: Через 6 лет Мишель познакомилась и вышла замуж за Билла, и их семьи объединились.
1: Он не смотрел на меня свысока из-за моего прошлого. Он гордился мной за то, через что я прошла, что я преодолела. Я чувствовала любовь. Я поняла, что он был создан для меня.
0: Мишель хочет делиться со всеми той надеждой, что она обрела в бесконечной любви Божьей.
1: Бог пошел за мной. Он так сильно возлюбил меня, избрал меня, использовал меня, простил меня. Это наполнило меня. Моя жизнь кардинально изменилась. И если Бог помог мне, то поможет и другим. Мы все разбиты, не так ли? Мы уязвимы для атак врага. Библия называет его обманщиком, отцом лжи. Случается в нашей жизни, что кто-то причиняет нам вред, ранит нас. Мишель была юной, когда ее растлили. И это сделал тот, кому она очень доверяла. В таких случаях мы думаем, со мной что-то не так. В 14 лет Мишель изнасиловали. Она разозлилась. Когда нас сильно ранят, мы не знаем, что делать с этой болью, которая находится внутри нас. Мы начинаем злиться и ранить других. Иногда мы злимся на себя. Все потому, что мы выбираем боль, вместо того, чтобы жить в той полноте, которую Бог дает нам через свою любовь и прощение. Он учит нас прощать других. Это не значит, что мы прощаем сам поступок, но мы освобождаемся от этих оков. Возможно, вы, как Мишель, столкнулись с насилием и сами решили нести насилие. Но оно будет разрушать вас. Я недостойна. Бог не может любить меня. Меня нельзя простить. Слишком много воды утекло. Но есть чудесная новость. Не может утечь слишком много воды, потому что Иисус любит вас. Он всегда на вашей стороне. Он ценит вас. Он видел весь тот мусор, который есть в вашей жизни и который так мешает вам считать себя детем Божьим. Вернитесь сегодня к Богу Отцу. Очень трудно доверять, если ваше доверие много раз не оправдывали. Единственный, кому мы можем доверять, это Иисус. Он отдал все за нас. Вы доверитесь Ему? Придите к Нему и повторите эту молитву. Иисус, я грешница. Меня ранили, но я тоже грешница, которая нуждается в Спасителе. Ты умер ради меня 2000 лет назад. Ты взял на себя мои грехи. Я отдаю тебе себя. Я открываю свою душу и доверяю тебе. Приди в мою жизнь, прости мои грехи. Исцели мое разбитое сердце, научи меня прощать. Научи отпускать те крючки, которые вцепились в меня из-за неправильных решений других. Я хочу принадлежать тебе и быть свободной. Я хочу принять все, что ты имеешь для меня. Я хочу, чтобы сила твоего Духа Святого была в моей жизни. Исцели меня, приди в мою жизнь. Я прошу об этом во имя твое. Прошу, прости меня и вернись в мою жизнь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Расскажите свою историю, и мы помолимся о вас. Спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи!